0: одного тебя. Виндалу из курицы, ягненок тандури, тарелка закусок Великий Султан, суп, лепешки наан, коктейль манго ласси. Радж покачал головой. Слишком много. Это не мне одному, проблеял Сэм. У меня тут вечеринка. Друзья придут. Радж саркастически поднял брови. Правда? Тогда скажи, как этих друзей называют? Сэм отвел глаза. Дай-ка вспомнить. Джон? Пол? Джордж? Радж тряхнул головой. Это все Битлз. Ты перечисляешь имена знаменитых певцов из Битлз. Сэм посмотрел себе под ноги. Это все мне, признался он. Сэм, мягко произнес Радж. Сколько я уже тебя знаю? Сэм посчитал. Он делал заказы в Бомбейском дворце с первого курса колледжа. «Около 4 лет?» — предположил он. 4 года?» — согласился Радж. «Мы ведь друзья, да? Я кладу тебе дополнительный пури. Доставляю после 10». Сэм кивнул. «Конечно, мы друзья, Радж. Тогда слушай мой совет». Он наклонился к Сэму и прищурился. «Я думаю, пора тебе найти жену». Сэм рассмеялся. «Радж, мне же всего 23!» «К твоим годам я уже успел жениться и родить 2 крепких сыновей. Знаю, но у меня все не так. Ну, то есть у ваших-то с Рубайной родителей был договор?» «Это правда», — согласился Радж. «Я везунчик». Они немного постояли молча. «Я положил тебе побольше пури», — сказал Радж. «И твой любимый зеленый соус». «Спасибо, Радж, я ценю». Мужчины церемонно обменялись рукопожатием, и Сэм закрыл дверь, сжимая в руках заляпанную жиром сумку. В последнее время он начал заказывать еду в таких количествах, что ему клали несколько наборов столовых приборов, предполагая, что заказ на компанию. Но когда он вытряхнул на тумбочку сегодняшний обед, оттуда выпала только одинокая пластиковая вилка. Сэм поискал нож или ложку, их не оказалось. Видимо, сотрудники Бомбейского дворца считали его таким свинтусом, что не удостоили полным комплектом. Шеф-повар, наверное, думал, что он тут хлеб в соусы макает. Или так пьет, прямо из пластиковых контейнеров, будто какое-то чудовище. Сэм прикинул, что такими темпами он и весь день без штанов прощеголяет. Он заглянул в спальню и прихватил оттуда свои мятые вельветовые брюки. Сэм хотел было надеть их к обеду, но в штанах оказалось неудобно и тесно. Так что он швырнул их на пол и пожал плечами. Все равно глазеть на него некому. «Ну, — заключила Элиза, — кажется, девушкой тут и не пахнет». «Это уж наверняка», — согласился Крейг. «А что он смотрит?» Крейг увеличил изображение на экране телевизора Сэма. «Очень странные тела. Программа о людях с физическими дефектами. А получше ничего не нашел? Да просто крутят сейчас одну тягомотину. Выходные же. Нормальные люди по выходным дома не сидят. Телевизор не смотрят». Элиза с отвращением покачала головой. Когда он в последний раз выходил из дома? Крейг нажал X50, и они посмотрели выходные Сэма в обратной перемотке. Он вытащил изо рта кусочек тандури, вернул их в контейнеры и быстро запихнул обратно в сумку. Подбежал к входной двери, протянул еду Раджу, забрал свои деньги. А можно еще быстрее? Крейг нажал X500, и действие резко ускорилось. В квартире Сэма стало светло, потом темно и снова светло, за окнами прыгало мечом солнце. С багета в кухне сошли зеленоватые пятна плесени, он вернул себе прежнюю форму и опять стал съедобным. А вот Сэм все это время пролежал трупом на футоне. За исключением похода в аптеку, он не выходил из дома уже 3 дня. «Между их домами даже полумили не наберется», — сказал Крейг. «Он всего в 6 кварталах от Лоры». «А кажется почему-то, что за 3-9 земель». Крейг промотал к настоящему моменту и нажал на воспроизведение. Сэм на экране уронил на грязный дощатый пол лепешку. Помедлил немного, выглянул в окно, проверяя, не смотрит ли кто, и быстро сунул кусок в рот. «Фу!» — протянула Элиза. «Вот поросенок! Мне кажется, ты слишком строга к нему», — сказал Крейг. «У него явно в жизни черная полоса. Но многие его ровесники чувствуют себя не в своей тарелке. Сама видишь, парню всего 23.
1: А знаешь, кому еще было 23?
0: Александру Македонскому, когда он завоевал весь известный ему мир.
1: Слушай, ты несправедлива.
0: Почему? Они одного вида, одного пола, одного возраста. Даже внешне чем-то похожи.
1: Элиза перехватила мышь Крейга и открыла сервер. Набрала в поисковой строке «Александр Македонский, 23 года». На экране появился македонский завоеватель с мечом в руке. У его ног плакали от испуга десятки взятых в рабство людей.
0: «Не понимаю, что ты пытаешься доказывать», — буркнул Крейг.
1: Элиза открыла окно с Сэмом в Манхэттене наших дней и подтащила его к окну с 23-летним Александром.
0: Они действительно были очень похожи. Крепко сложены и примерно одного роста, около 175 сантиметров. Александр был чуть более мускулист, особенно в плечах. У Сэма были ровнее зубы. Ни один из них на красавчика не тянул.
1: Элиза и Крейг молча сидели перед компьютером, сравнивая двух мужчин. В левой части экрана Александр указывал на случайных рабов, предоставляя Фортуне решать, кому из них умирать. В правой части экрана Сэм рылся в интернете в поисках порно.
0: «Ну ладно», — сказал Крейг.
1: «Допустим, Сэм не так уверен в себе, как Александр. Что с того? Даже если он последний трус, все еще может получиться».
0: «Это как же?»
1: «Ну, на дворе 2012-й. Мужчина не обязан делать первый шаг. Мы еще не видели, как дела у Лоры. Может, хоть она не такая...
0: жалкая?
1: Я хотел сказать, замкнутая.
0: Но да».
1: Он нашел квартиру Лоры и увеличил изображение.
0: «Посмотрим, что тут у нас».
1: Земля, 30 дней до конца света. Лора Потц сидела в квартире с выключенным светом и смотрела очень странные тела. В 7 вечера она пообещала себе, что посмотрит только две серии: «Самый толстый человек в мире» и «Семейка волков». Потом оденется, пойдет в бар и побудет среди людей, как любой другой нормальный человек. С тех пор прошло несколько часов. Она успела посмотреть «Леди Опухоль», «Сросшихся головами сиамцев», а затем еще раз на бис «Леди Опухоль». Было 1:30 ночи. Строго говоря, даже не ночи, а утра. Лоре недавно исполнилось 23, и обе старшие сестры прислали ей поздравительные открытки. Она поставила их на телевизор, блестящую от Катрины и многословную от Дианы. В детстве Катрину считали красавицей, а Диану – умницей. Лора не была ни умницей, ни красавицей, но родители отчаянно пытались найти какую-то характеристику и для нее. Когда Лоре было 9, ей купили кассету с курсом гимнастики, думая, что она может оказаться спортсменкой. Но девочке не хватило даже на одно подтягивание. Когда ей исполнилось 10, ей купили Библию с монограммой, надеясь хотя бы сделать ее религиозной. Но девочка так и не удосужилась прочесть Священное Писание. Как-то раз в 12 лет она от скуки сделала несколько снимков дерева на полароид. Из этого стечения обстоятельств ее родители заключили, что дочь у них – творческая натура. Они купили ей дорогой фотоаппарат, и Лора послушно принялась фотографировать. Она поступила в Нью-Йоркский университет, специализировалась на визуальной культуре и написала диссертацию по абстрактному пейзажу. Она трудилась очень усердно и к окончанию учебы сделала 2 важных открытия в области фотографии. Во-первых, фотографировать ей не слишком нравилось, а во-вторых, это у нее не очень-то и получалось. Обучение завершилось, и Лора чувствовала себя совершенно потерянной, кое-как выживая в квартире без кухни в Нижнем Истсайде. Ее единственным источником дохода стала работа с сайта объявлений. Санинспекция недавно влепила 1 сосискам Джека, сети киосков с хот-догами в центре города. Поэтому ее владелец, Джек Потенцоне, нанял Лору, чтобы улучшить имидж сети в глазах общественности. Каждый день она выходила в интернет и под вымышленными именами выкладывала по сотне положительных комментариев на сайтах о еде. «Не знаю, чем сосиски Джека заслужили такую низкую оценку», — гласил ее стандартный отзыв.
0: На тележках ни пятнышка, обслуживание на высоте, а крыс нет и в помине. Ее босс приказал ей в каждый из постов вставлять фразу «крыс нет и в помине».
2: «Тогда все поверят, что крыс у нас нет», — пояснил он.
0: Лора предупредила, что такое постоянство вызовет подозрение. Но Джек был непреклонен, и она не стала спорить. Он платил $250 в неделю, а Лора отчаянно нуждалась в деньгах. За короткое время, прошедшее с выпуска, на ее кредитной карте образовался долг в 8000. Она знала, что нужно вернуться домой, но встречи с родителями боялась. Лора боялась всех. Если не считать ежедневной пробежки за кофе в Данкин Донатс, она редко высовывала нос из квартиры. Разговаривала Лора только по телефону со случайными незнакомцами. 3 недели назад она купила новый iPhone, и ее номер на одну цифру отличался от номера радиостанции 101.1 FM, проводившей лотереи. В день она отвечала примерно на 30 звонков. «Я позвонил 101-м?» – требовательно спрашивал каждый. «Я победил?» Поначалу Лора извинялась и объясняла, что они ошиблись номером, что она человек, а не радиостанция. Но от этого люди всегда так злились, ругались и спорили с ней, что Лоре становилось грустно. Теперь, когда ее спрашивали про выигрыш, она отвечала обычным «да». Она не знала, какой слушателям обещали приз, а потому в ответ на расспросы выдавала что-нибудь экспромтом. На этой неделе она подарила 10 билетов на суперкубок, 4 полета на Арубу и ужин с Пирсом Броснаном. А один раз, немного выпив, посулила одному мужчине $1 миллион. «Я позвонил 101-м!» — кричал он. «Скажите, что я 101-й!» Была среда, 3 часа ночи, и он звонил уже 40 минут подряд. «Вы не просто 101-й!» — сказала ему Лора. «Вы только что выиграли $1 миллион!» «Черт, невероятно!» — закричал он. «Немедленно увольняюсь!» Лора немного винила себя за этот случай. Она заметила, что звонившие никогда не уточняли деталей. Они никогда не интересовались, когда пришлют их приз или куда нужно за ним сходить. Однажды она сказала обкуренному подростку, что его собираются запустить в открытый космос. Он не спросил, когда и как, только с облегчением вздохнул, будто уже давно мечтал о путешествии в космос. «Теперь-то они поймут», — сказал он. Недавно она пообещала какому-то мужчине бесплатные билеты на концерт Брюса Спрингстина, а тот разозлился. «Что такое?» — спросила Лора. «Места очень хорошие». «Ничего, просто я небольшой ценитель Спрингстина, ясно вам?» С тех пор Лора всегда спрашивала у звонивших, какой приз они хотят, чтобы подарить им то, чему они точно обрадуются. Лгать людям было стыдно, но эти звонки Лору почему-то бодрили. Вне дома ей даже кофе было не просто заказать, но по телефону она говорила с незнакомцами громко и отчетливо. Она понимала абсурдность ситуации, но раздача фальшивых призов стала самой яркой частью ее жизни. Она зарегистрировалась в Фейсбуке и лениво искала там полузабытых знакомых. Ее одноклассник из средней школы, который однажды поджег мусорный бак, работал страховым актуарием в Хартфорде. Ее соседка по домику из лагеря Воннаго забеременела и превратилась в шар. Хулиган из средней школы обрил голову и готовился стать буддийским монахом. Она набрала в поисковой строке «Сэм Катц». «Не найдено». «Интересно, он все еще в Нью-Йорке?» «Что с ним стало?» Она подумала было послать ему электронное письмо, но не определилась с содержанием. На экране телевизора 2 сросшихся малыша кормили друг друга кусочками мяса из гамбургера. Близнецы дружно рассмеялись, и Лора ощутила отчетливый укол ревности. «Было бы здорово, будь кто-то постоянно рядом. Кто-то, кто ткнет тебе в лицо гамбургер и рассмешит». Было почти 2 часа ночи. Она достала телефон и подержала его в руке, гадая, позвонит ли ей еще кто-нибудь. «Боже правый!» — выдохнула Элиза. «Да они оба долбанутые». «Положение несколько волнительное», — согласился Крейг. «Несколько? У нас тут парочка затворников. Как же нам их свести, если они даже из квартир не выходят?»
2: Она закрыла глаза и помассировала виски. «Надо было брать другую молитву».
0: Крейг поднялся на ноги. «Может быть, еще не поздно?»
2: «Ты сдаешься?»
0: «Уже?»
2: Бог рассмеялся.
0: «Всего 2 дня прошло!»
2: «Я не сдаюсь», — ответил Крейг. «Я лишь хочу узнать, можно ли мне сменить молитву. На эту, например».
0: Он пододвинул к столу листок бумаги. «Там хомяк при смерти».
2: Бог откинулся на спинку стула и усмехнулся.
0: «Знаешь, у нас в ресторанном бизнесе есть поговорка: нельзя менять заказ клиента, даже если блюдо выходит пересоленным».
2: Крейг тупо уставился на начальника. Он был уверен, что ни в одном ресторане так не говорят.
0: «Я имею в виду, — продолжал Бог, — что если ты проигрываешь, это не дает тебе права менять правила игры.
2: Ты сказал, что совершишь чудо.
0: И сам выбрал, какое именно. Если тебе правда не плевать на эту планетенку, ты найдешь способ уложить своих неудачников в койку».
2: Крейг потер переносицу. «Сколько у меня времени?»
0: «Не помню», — откликнулся Бог. «Но не волнуйся, кое-кто за этим приглядывает».
2: Он включил телевизор. На экране бегал по парковке Волмарта, крича на покупателей, пророк Рауль. Из одежды на нем были только плавки, а над головой он держал гигантскую картонную вывеску.
0: «Конец света наступит в 2012 году», — гласила надпись. «До конца света осталось 28 дней».
2: «Вот, пожалуйста», — сказал Бог. «Думаю, пора тебе вернуться к работе». Крейг уныло выбрел из кабинета Бога и поплелся мимо стола Винса.
0: «Кто еще к шуту?» — пробормотал Архангел.
2: Крейг в замешательстве повернул к нему голову.
0: «Извини, что?»
2: Винс потянулся за бокалом мартини и с издевкой им отсалютовал. Крейг немного встревожился, осознав, что Архангел в стельку пьян.
0: «Ты всегда из себя такого умного корчил», — не вполне внятно произнес Винс. «Все эти порывы ветра, радуги и очаровательные снежные деньки».
2: Он наклонился к Крейгу и продолжил уже шепотом.
0: «А теперь, когда ставки возросли, когда все на кону, ты сдулся, ты беспомощен», —
2: он усмехнулся.
3: «И ты в жопе!»
2: Крейг счел, что пришло время уйти. Он уже хотел повернуться к Винсу спиной, когда Архангел настойчиво ткнул в него пальцем.
0: «Знаешь, что самое смешное?» — спросил он. «Когда мир взорвется, от твоей работы не останется и следа. Никто из умерших не вспомнит, что ты для них сделал,
3: как будто тебя никогда и не было».
2: Крейг понимал, что спорить с Винсом бессмысленно, но все равно попался на крючок. «А вот я буду помнить», — произнес он. Он хотел сказать это с вызовом, но голос прозвучал пискляво и как-то по-детски. Винс, почувствовавший, что преимущество на его стороне, все не унимался.
0: «Конечно, будешь. Можешь даже красивым рядком вывесить на стену наградные таблички Ангела Месяца. Но в один прекрасный день ты проснешься и поймешь, что по большому счету вся твоя работа абсолютно ничего не значила».
2: У Крейга задрожали губы, и Винсу показалось, что тот вот-вот заплачет. Но вместо этого Ангел разразился странным пронзительным смехом.
0: «Думаешь, я не в курсе?» — спросил Крейг. «Ты думаешь, я не в курсе, что моя работа ничего не значит? Я знаю это с самого первого дня. В прошлом году я 5 месяцев помогал женщине выиграть конкурс по посадке помидоров, а потом она забыла принять в нем участие. Каждый раз, когда я ловлю мальчику рыбу, его отец бросает ее обратно. Я знаю, что ничего не решаю. Ни я и никто другой. Я знаю, что все это бессмысленно, но это важно мне самому. А что, черт возьми, важно тебе?» Винс неловко заерзал на стуле. Он никогда раньше не слышал, чтобы Крейг кричал.
2: «И я бы с удовольствием с тобой поболтал», — сказал тот. «Но меня ждет работа».
0: «Ты в порядке?» — спросила Крейга Элиза. «С тебя пот градом льет».
2: «Все нормально», — Крейг натужно улыбнулся.
0: «Лучше давай начнем, хорошо?» Он тяжело опустил на стол стопку бумаг. «Я уже имел дело со случайными встречами», — сказал он. «Это трудно, но возможно». Он пролистал свои заметки. «Лора каждый день ходит в Данкин Донатс, обычно в районе 11. Сэм каждый день в половине 10 ездит на работу по ветке метро F. Может быть, нам удастся как-то его задержать и изменить его маршрут? Придется работать в поте лица, но я уверен, что нам под силу заставить их пересечься».
2: «А что потом?» Крейг пожал плечами. «Они заговорят, полетят искры, буря, безумие?»
0: Элиза покачала головой.
2: «Не уверена».
0: «Что? Почему?»
2: «Даже если ты правильно пропишешь код, даже если они окажутся в одном месте в одно время, наши беды на этом не кончатся».
0: «Ты-то о чем?» Элиза помолчала, раздумывая, как бы повежливее выразить свою мысль, но в конце концов сдалась. «Он ужасно растолстел», — выпалила она. Крейг против воли пощипал себя за широкие бока. «У Сэма всего 7 кило лишнего веса», — сказал он.
2: «Ну, максимум 10. Это еще даже не ожирение».
0: «Точно. Но взгляни на это с ее точки зрения». Она открыла запись их последней встречи. Когда Лора видела его в прошлый раз, он выглядел так. Она указала на относительно поджарого Сэма образца прошлого года. И вот она встречает его на улице. Бам! Он уже вот такой. Она открыла недавнюю фотографию Сэма. Небо и земля.
2: Крейг поморщился. Элиза задрала планку мужской красоты так высоко, что становилось тревожно. «Ну, не все же так плохо», — возразил он. «Сэм просто немного толстый».
0: «Очень толстый. Он не виноват. И о том, что у него явно какая-то депрессия. Многие люди заедают свои проблемы».
2: «Я его и не виню.
0: Просто говорю, что с этим нужно что-то делать».
2: Она приблизила живот Сэма. «Если Лора столкнется с ним на улице, она подумает не: «Ой, как здорово, это же парень, который мне раньше нравился». Единственной ее мыслью будет: «Ого, что же с ним стряслось? Как он дошел до жизни такой?»
0: «Прости, но это мое мнение как ангела и как женщины».
2: Крейг в отчаянии всплеснул руками. «Не знаю, как это комментировать. Мы не можем просто сжечь его жир. Термодинамика работает не так.
0: Мы можем изменить его стиль, чтобы лишний вес в глаза не бросался».
2: «Помни о свободе воли, Элиза. Если он хочет носить брюки цвета хаки и футболку, мы никак не сможем ему помешать».
3: «Ну что-то же нам надо с этим делать!»
2: Ангелы примолкли, обдумывая свой следующий шаг. Земля. 27 дней до конца света. Когда Сэм направлялся к метро, налетел резкий порыв ветра. Дуло так сильно, что ему пришлось остановиться на полпути и прикрыть лицо руками. Его окутал вихрь поднятого в воздух мусора, пластиковых пакетов, окурков и лотерейных билетов. «Да боже ж мой!» — пробормотал он себе под нос. В конце концов сквозняк утих, но к пальто Сэма накрепко пристала упрямая бумажка, маленький розовый флаер. Сэм отцепил его и лениво пробежался глазами по надписи: «Запишитесь в фитнес-центр «Хрусь-хрусь» уже сегодня. Тренажерный зал с полным спектром услуг. Первый месяц занятий бесплатно». Он задержал взгляд на флаере, размышляя о том, что этот спортзал всего в квартале от его дома. «Какое совпадение!» — пробормотал Сэм, сложил флаер в несколько раз и выбросил его в ближайший мусорный бак. Крейг и Элиза вздохнули. У них ушло 4 часа, чтобы найти флаер, сдуть его на тротуар и удачно прицепить к Сэму. Но человек намека не понял. «А я ведь правда думала, что сработает», —
0: поделилась Элиза. «Ну, серьезно, как часто людям в лица летят купоны из спортзала? Предельно очевидное ведь послание».
2: «Давать людям знаки непросто», — пояснил Крейг. «В 99 случаях из 100 они хлопают ушами, неважно, насколько ясным будет послание».
0: «Правда?»
2: — Крейг кивнул.
0: «Они, как вид, не очень проницательные. Помнишь эрцгерцога Фердинанда? Его еще застрелили, чтобы развязать Первую мировую войну».
2: «В день покушения ангелы послали ему 50 знамений, пытаясь его предупредить. Он не обратил никакого внимания».
0: «Серьезно?
2: А какие?»
0: Крейг закрыл глаза и перечислил несколько по памяти. «Сначала на подоконник эрцгерцога села и агрессивно каркнула ему в лицо ворона. Потом, когда он собрался выйти из дома, у его двери бродила черная кошка. Его ворота еле открылись. Его машина отказывалась заводиться. Воздух был холоднее льда. Небо затянули серые мрачные тучи. Завывал на все лады ветер. «Казалось бы, просто как дважды два», — сказал Крейг. «Но отмени ты свою встречу».
2: Элиза с прищуром заглянула в экран. Сэм ехал по ветке F в спальный район с пакетом вишневых пирожных в руках.
0: «Даже если он запишется на фитнес, — сказала Элиза, — это ничего не изменит. Я о том, что у нас всего 27 дней. Ему не хватит времени привести себя в форму».
2: Крейг повернулся к ней. «Ты уверена, что его внешний вид так уж важен?» — спросил он.
0: «В смысле? Разве любовь? Это только про внешность? То есть эти двое же созданы друг для друга. Их души подходят друг другу идеально. Разве этого мало?»
2: Они немного помолчали. «Все равно пусть худеет», — сказала Элиза.
0: «Да», — печально выдавил Крейг. «Выглядит он паршиво».
2: Он ввел в компьютер новый код и сказал: «Не волнуйся, у меня есть запасной план».
0: Крейг, как и большинство ангелов, был мастером самообмана. Когда он глушил радар патрульного, чтобы не дать людям схлопотать штраф за превышение скорости, то закрывал глаза на участь полицейского и неприятности, которые ждали того в участке из-за невыполненного плана. Когда он помогал группе бойскаутов разжечь костер, то старался не думать о канцерогенных свойствах жареного зефира. Крейг проводил 20 минут в день, ломая компьютеры пожилых людей, чтобы не дать им отправить номера своих кредитных карт нигерийским мошенникам. Но он никогда не думал о самих мошенниках, о деньгах и радости, которых их лишал. Он был в восторге, когда помог средней школе Святой Марии для слепых впервые выиграть соревнования по борьбе. Но победа нанесла серьезный психологический удар их зрячим противникам, один из которых проиграл слепому ребенку на глазах у родителей. Можно ли считать чудом событие, в результате которого кто-то все равно страдает? Обычно Крейгу удавалось оправдаться перед собой, взвесив все «за» и «против». Пока хорошая часть чуда перевешивала плохую, все было в порядке. Хирургам приходилось резать людей, пожарным ломать двери, таковы были правила игры. Но вот сальмонеллез оправдать было непросто.
2: «Хорошо», — сказал он, его пальцы порхали над клавиатурой. «Это морозильная камера в Бомбейском дворце. А в этом чане они держат зеленый соус. В нем и так полно бактерий, мне нужно лишь отключить питание морозильника. Так микробам будет достаточно тепло, чтобы размножиться и превратить соус в яд». Он посмотрел на Элизу. «Точно уверена, что так надо?» Она кивнула. «Это во благо».
0: Земля. 25 дней до конца света.
3: «Впервые за день ты надел штаны», — сказал Радж. «Пока я не приехал, ты ходил голый».
0: «Неправда», — соврал Сэм.
3: «Нет, так. Ты услышал звонки и надел штаны, но до этого провел день голый, признай это».
0: Сэм посмотрел на ноги. На нем не было носков.
3: «Ладно», — согласился он. «Ты прав».
0: «Тебе нужно выбираться из кризиса», — сказал ему Радж.
3: «Знаю. Все происходит не просто так. Если жизнь трудна, надо взять ее за рога».
0: «Я знаю. Ясно?»
3: В курсе уже!»

нового повара. Он обмакнул ложку в зеленый соус и отхлебнул. «Да ну, не так уж плохо», — подумал он, — «просто по-другому». Он опрокинул баночку на рис и доел. 12 часов спустя Сэм, дрожа, корчился в позе эмбриона на полу своей ванной комнаты. Он нащупал мобильник и набрал номер своего офиса. «Я думаю, что отравился едой», — сказал он секретарю. «Вы как, ребята, справитесь без меня?» Секретарь рассмеялся. «Да уж выживем как-нибудь». Сэм работал в фирме под названием Chapman Consulting. Особой любви к консалтингу Сэм не питал, но из 200 мест, в которые он на последнем курсе разослал резюме, работу предложили только здесь. Поначалу он был в ужасе, он ничего не знал о финансах и боялся, что этот обман всплывет. Но до сих пор его непрофессионализм никого не беспокоил. Его начальником был дружелюбный алкоголик мистер Дуган, каждый день приходивший в одном и том же костюме в тонкую полоску. Уже на первый рабочий день Сэма Дуган объяснил ему, что весь Chapman Consulting создали, чтобы не платить налоги. Финансовые детали были выше понимания Сэма, но в общих чертах. Миллиардер по фамилии Чапмен основал компанию в 1980-х годах, чтобы скрыть от правительства часть своих денег. На самом деле в Chapman Consulting никогда и ничего не работало. Компания была пустышкой, зданием на карте, в которое могли сунуть нос любопытные агенты налоговой службы. Мистер Дуган получил должность в награду за сокрытие кое-каких махинаций мистера Чапмена с инвестициями. Каждое утро в 8 он приходил в контору и немедленно напивался. Chapman Consulting занимала все 3 этажа потрясающего особняка в центре города. В ее штат входило где-то 12 служащих, в основном женщин, рассыпанных по всему зданию. Так как работы никакой они не выполняли, женщины проводили дни, раскладывая на компьютерах пасьянс. Когда кто-то выигрывал, компьютер издавал праздничный звуковой сигнал. Не считая этих гудков, в офисе царила полная тишина. Сэм работал с 9 до 5. Как только он приходил, мистер Дуган звал его в свой кабинет и велел закрыть дверь. Затем он тихим голосом говорил обыскать все диванные подушки в здании, собрать всю мелочь, сколько найдет, и нести ее обратно. Это обычно занимало примерно 30 минут. Когда Сэм возвращался с мелочью, начальник велел ему делить монеты на 2 кучки, а затем отправлял в стоявший через дорогу имперский погребок с инструкцией купить на 50% мелочи пива, а на остальные 50% лотерейных билетов. Когда Сэм возвращался с покупками, мистер Дуган заталкивал его обратно в кабинет, закрывал дверь и аккуратно делил с ним пиво. Выпив все до дна, они по очереди терли монеткой лотерейные билеты. Если кто-то выигрывал, Дуган немедленно отправлял Сэма обратно в погребок с прежними инструкциями. Цикл продолжался до тех пор, пока мелочь не заканчивалась. Сэм свою работу любил. До Chapman Consulting он работал бариста в Старбаксе и на новом месте справлялся гораздо успешнее. Он подмечал зорким глазом монетки, никогда не ошибался при их подсчете. А что лучше всего, похоже, начальнику он и правда нравился. «Золотой ты работник», — часто шептал мистер Дуган, когда Сэм возвращался с пивом и билетами. «А теперь закрой дверь и пей свое пиво». Сэм очень любил своего начальника и не хотел его разочаровывать. В те дни, когда на кушетках почти не было мелочи, он добавлял к ней монетки из собственных карманов. Было неловко вот так заболеть и оставить мистера Дугана одного, но тут уж ничего не поделаешь. Ему было так плохо, что он не мог даже встать. Последние 8 часов он провел в метре от унитаза. Сэм не совсем понимал, как так получилось, но лежал он совершенно голый. Его ванная комната походила на место преступления. Сэм вдруг подумал, что если умрет, его обнаружат лишь через несколько дней. Всех его друзей по колледжу после выпуска разбросало по стране, а с родителями он почти не общался. Те развелись, когда он учился на первом курсе, а уже на втором
завели себе новую.

0: новые семьи. С поразительной быстротой. Мать в Калифорнии, отец в Техасе. Всего за 5 лет он из единственного ребенка превратился в старшего из 8. У него было 2 пока что единокровные сестры и 5 сводных братьев и сестер. Иногда, звоня родителям по праздникам, он путал их детей между собой. После учебы Сэм планировал вернуться домой, по крайней мере, на несколько месяцев. Но он уже не знал, что считать домом. Дом его детства, как однажды мимоходом упомянула мать, снесли, а в семьях родителей, хоть те и были готовы принять его у себя, своего угла ему бы не нашлось. Сэм посмотрел на экран телефона и с удивлением отметил, что уже почти 7 вечера. Похоже, этот день тоже грозил стать бесштанным. Он знал, что надо выпить воды, но у него не было сил встать. Сэм заметил, что помутившееся сознание подсовывает ему настоящие галлюцинации. В кафеле ванной то и дело мерещились лица, а унитаз чем-то напоминал Раджа. Он тоже возвышался над Сэмом и грозно поглядывал на него сверху вниз. «Бери жизнь за рога», — сказал унитаз. «Выбирайся из кризиса».
1: «Но как?» — прошептал он.
0: «Бери жизнь за рога», — повторил Радж. Сэм вытер пот со лба.
1: «Зачем ты меня отравил?»
0: «Все происходит не просто так», — откликнулся Радж. Сэм закрыл глаза и с облегчением потерял сознание.
2: «Я начинаю за него беспокоиться», — сказал Крейг. «Он уже 3 дня ничего не ел».
0: Элиза взглянула на экран. Сэм уже сумел перебраться с пола ванной на диван, но выглядел все еще паршиво. Глаза налились кровью, щеки почти просвечивали насквозь. Он попытался было одеться, но быстро отказался от этой затеи и до сих пор лежал голым, если не считать пары разномастных носков. В темноте поблескивал экран телевизора. Рядом зловеще примостилось пластиковое ведро.
2: «Подождем еще немного», — решила Элиза.
0: «Ты серьезно? Работает ведь?» Она приблизила изображение серого лица Сэма. «Видишь? Второго подбородка как не бывало». Крейг приподнял брови. Приходилось признать. Сэм выглядел уже не таким рыхлым.
2: «Оставим его так еще на 5 дней», — предложила Элиза.
0: «На 4», — принялся торговаться Крейг. «Мы же не хотим уморить его до смерти».
2: «Ладно, ладно. Еще 4 дня, начиная с сегодняшнего».
0: Она протянула Крейгу руку, и тот пожал ее. Земля. 18 дней до конца света. Сэм пытался дозвониться в офис, предупредить, что заболел, но никто не брал трубку. Он хоть и не с первого раза сообразил, почему. Была суббота. Он выпал из жизни на 7 дней. На целую неделю. К своему удивлению, Сэм осознал, что не держит зла на Бомбейский дворец, хоть и знал, что отравился именно их едой. Но его любовь к ресторану была так сильна, так всепоглощающа, что он просто не мог выискивать в дворце недостатки. Вместо этого он чувствовал виноватым себя. Бомбейский дворец был местом на любителя и жил в значительной мере на заказах Сэма. Тот считался клиентом настолько ценным, что Радж иногда советовался с ним, прежде чем вносить изменения в меню. Сэм надеялся, что своим недельным отсутствием не нанес ресторану слишком большого ущерба. Воскресным утром он, наконец, почувствовал в себе достаточно сил, чтобы поесть, и тут же позвонил в дворец.
2: «Только суп? Малигатони?» — переспросил у него Радж.
0: «Больше ничего?» Сэм задумался. Живот сводило от голода, но он понимал, что для начала лучше не перебарщивать. Больше его не до конца окрепший организм не вынес бы.
2: «Да», — сказал он, — «спасибо, только суп».
0: На другом конце провода повисла долгая пауза.
2: «Сэм?»
0: — проворчал Радж. «Я заметил, ты всю неделю не заказываешь. Какая у тебя причина?» Сэм прикинул, не рассказать ли Раджу правду, что он сильно отравился предыдущим заказом. Но ему бы не хотелось, чтобы Радж чувствовал себя виноватым.
2: «Я ездил в отпуск», — солгал он. «Ну, ты понимаешь, семью навещал».
0: «Это неправда», —
2: — сказал Радж. «Ты болел от нашей еды. Признай это».
1: «Господи!» — выдохнул Сэм. «Откуда ты знаешь?»
2: «Потому что ты брал зеленый соус».
0: Радж глубоко вздохнул и продолжил негромким голосом. «Сэм, я должен тебе признаться. На прошлой неделе многие люди ели наш зеленый соус, и у них были серьезные проблемы. Твоя болезнь на наших руках».
1: «Все в порядке, Радж. Я не в обиде».
2: «А должен. Ты на меня злишься, признай это».
0: Сэм рассмеялся. «Да не злюсь я, клянусь тебе. Сам посуди, если подумать, сколько еды я у вас, ребята, назаказывал, удивительно, что я отравился всего однажды. Это очень впечатляющая статистика».
2: «Ну что же, я же скорблю», — сказал Радж. «А потому следующие три заказа для тебя бесплатны».
1: «Это не обязательно».
2: «Прошу. Я взвесил это решение. Я знал о болезни, потому что ты перестал заказывать, и я поговорил с Рубайной. Я отравил этого человека. Что же мне делать?» — сказал я. «Я поговорил, и мы решили, что следующие три заказа для тебя бесплатны и без чаевых».
1: «Радж, правда, не стоит».
2: «Нет», — прервал он, — «нет, стоит. Пожалуйста, разрешай. Я плохо сплю, я чувствую боль от боли, которую причинил моему другу».
0: Сэм уже открыл было рот, но слова встали в горле комом. Он с ужасом понял, что вот-вот расплачется.
2: «Алло?» — позвал Радж. «Сэм?»
0: Сэм утер глаза. «Это очень мило с твоей стороны».
1: «Спасибо, Радж».
2: «Я принесу дополнительный пури», — пообещал тот. «И на этот раз красный соус».
0: Через 10 минут Радж уже стоял у двери. Они привычно пожали руки, и Радж отдал Сэму заказ. Сумка почему-то казалась тяжелее, чем нужно, и, заглянув внутрь, Сэм заметил в ней лишний суп. Кроме заказанного им малигатони, там стояли 3 стеклянных термоса, до краев наполненных розоватым бульоном.
1: «Это суп особый. Его нет в меню», — объяснил Радж.
2: «Рубайна готовит его, когда я болею».
0: Сэм впервые заметил, что щеки Раджа выглядели непривычно впалыми.
2: «О, нет», — произнес он. «Только не говори, что и ты слег».
1: «Все слегли», — прошептал Радж. «Будто в Бомбейский дворец пришла чума».
0: Его глаза преисполнились ужаса, и он поведал страшную историю. «Сначала заболели официанты, потом поломойщик, а потом все. Нашего повара, Равиша, настигло прямо посреди ресторана. Он не дотерпел до туалета для персонала, не хватило времени. Поэтому он побежал в туалет для посетителей, прямо у всех на глазах. Представляешь, каково это для бизнеса?» Посетители сидят за столом и видят, как повар прямо в своей поварской шляпе вбегает в туалет и начинает кричать. По-настоящему кричать, как будто режут. Много гостей встали и ушли.
1: «Ужасно».
2: «Да. Я спрашиваю себя, за что нас карают? Какое мы совершили преступление, чтобы заслужить такое несчастье?»
0: Он склонился к Сэму и продолжил шепотом.
1: «Но вселенная таинственна. Ее замысел скрыт туманом».
0: Сэм неловко кивнул.
2: «Наверное, ты прав».
0: Он снова поблагодарил Раджа за суп и пообещал в следующий раз вернуть стеклянные термосы.
2: «Если сгинут, — предупредил его Радж, — жена с ума сойдет».
1: «Я понимаю», — заверил Сэм.
0: Они попрощались и впервые за все время неуклюже попытались обняться. Сэм закрыл дверь и взволнованно уставился на сумку. Прошло уже 7 дней с тех пор, как он по-настоящему ел, и Сэм понятия не имел, справится ли желудок. Но чувствовал он себя необыкновенно уверенно. Он был готов рискнуть. Сэм перелил супы Рубайны в миску и осторожно опустил ложку в бульон. Пах он точь-в-точь как малигатони, но был несравнимо гуще, наверняка крепкий и гораздо более питательный. Сэм глубоко вздохнул, закрыл глаза и сделал маленький глоток. В мгновение ока капля супа, казалось, заметалась по рту, окатив своим вкусом язык. Пряность охватила горло, и в кровь хлынул поток эндорфинов. Сэм откинулся на спинку дивана, закинул голову к потолку и рассмеялся. Внезапно он встал. «Пора», — решил он. «Пора было надеть штаны».
2: «Он движется», — Крейг протиснулся в кубикл к Элизе. «Он только что вышел из душа», — объявил он, задыхаясь. «Он натянул штаны. Думаю, он собирается выйти из квартиры».
0: Элиза сжала и разжала кулак. Они готовились к этому моменту всю неделю, просмотрели сотни страниц информации, написали бесчисленные строки кода, а теперь, спустя целых 7 дней однообразного сбора данных, наконец-то пришло время претворить их план в жизнь. Наконец-то пришло время ответить на молитвы их людей.
2: «Хорошо», — сказал Крейг, — «я запускаю цикл».
0: Он протянул подрагивающий указательный палец к клавише ввода и застыл.
2: «Чего ж ты ждешь?» — с напором спросила Элиза.
0: «Просто немного нервничаю», — признался Крейг.
2: «Я никогда раньше ничего подобного не делал».
0: Элиза смерила его сердитым взглядом. «Кажется, ты говорил, что уже работал со случайными встречами».
2: «Конечно, работал!» — воскликнул Крейг.
0: «Просто не в Нью-Йорке». Они приблизили плотную сеть перекрестков Нижнего Истсайда, заполненного машинами и людьми. «Все на своих местах. Если мы напортачим, второго шанса не будет».
2: «Просто нажми на кнопку!» — крикнула Элиза. «Нажимай давай!»
0: Крейг вытер со лба капельку пота и ткнул в кнопку пальцем. Теперь оставалось только наблюдать. Крейгу уже приходилось устранять неполадки. За годы работы в департаменте он сотворил не 1000 чудес, и некоторые были головокружительно сложными. Но когда дело доходило до случайных встреч, он нервничал не меньше любого из своих коллег. Осуществить случайные встречи, или СВ, было так трудно, что мало кто из ангелов вообще к ним прибегал. Чтобы два человека оказались в одном и том же месте, в одно и то же время, приходилось манипулировать сотнями переменных. Это требовало творческого подхода, времени и адского количества труда. Если ангел упускал из виду хоть одну деталь, все шло прахом. Лора жила на пересечении Форсайт и Стентон, Сэм на углу Деланси и Ладлоу. Их разделяли всего 6 кварталов, но в Нью-Йорке это с таким же успехом могли быть 6 световых лет. Между Лорой и Сэмом стояла 841 стена, и жили больше 100 000 человек. Прежде чем окончательно определиться с планом действий, ангелы перебрали десятки стратегий. Как и большинство людей 23 лет, Сэм и Лора не могли долго обходиться без своих айфонов. Если бы те вдруг сломались, у них не осталось бы другого выхода, кроме как выйти из дома и отнести смартфоны в ремонт. Магазин Apple стоял на углу Аллен и Ривингтон, на полпути между квартирами Сэма и Лоры. Это было идеальное место для случайной встречи. Нажав на клавишу, Крейг в одно мгновение сломал оба телефона. Через 5 секунд смертные уже смотрели на зависшие экраны, отчаянно тыча в них пальцами и тихо ругаясь. Оба быстро поняли, что ничего не смогут поделать, надо было идти в Apple. Сэм, уже успевший натянуть брюки, подхватил вышедший из строя айфон и направился прямо к двери. А вот Лора упрямо продолжала сидеть на диване. Ангелы не могли позволить ей медлить, Сэм уже выдвигался. К счастью, они придумали серию случайных обстоятельств, которые заставили бы девушку выйти на улицу. Сначала они подняли давление в батареях так, что те стали раздражающе щелкать. Когда это не сработало, они закоротили кабельную коробку, лишив Лору телевизора. Она встала, поругалась немного, но в конце концов снова села. Впавшие в отчаяние ангелы нашли ближайшего младенца, 3-месячного мальчика 2 этажами выше, и увеличили давление газов в его животе. Ребенок начал визжать все громче и громче, и вскоре Лора не выдержала. Она накинула пальто, сунула айфон в сумку и направилась к двери.
2: К тому моменту, как она вышла из дома, Сэм был всего в 100 футах от магазина Apple. Если его не задержать, к приходу Лоры он успеет не только зайти туда, но и выйти. Ангелы попытались осложнить ему дорогу чередой знаков «Проход воспрещен», но этой уловки оказалось недостаточно. В конце концов, они от безысходности устроили небольшое столкновение такси с машиной Honda Civic, за рулем которой сидел пожилой мужчина. Ни один из водителей не пострадал, но сцену они закатили увлекательную и весьма полезную. Когда Сэм оторвал от них взгляд, прошло уже 4 минуты. Лора как раз заходила в магазин. И Сэм тоже собирался, но случилось страшное. «Помоги! Мне нужен кто-то! Помоги!»
0: Слова песни «Help» группы «Битлз».
2: Талантливый уличный певец завел одну из любимых песен Сэма. Ангелы в ужасе смотрели, как тот отворачивается от магазина Apple и идет к гитаристу. Он бросил в пустой футляр музыканта купюру и начал качать головой в такт музыке. «Все нормально», — прошептал Крейг Элизе. «Это короткая песня». Парень допел «Help» и тут же пришел к «Hey Jude».
0: «Еще одна песня «Битлз».
2: Крейг раздраженно хлопнул по столу. «Пошлем дождь?» — предложила Элиза. Крейг торопливо ввел код, и небеса с ревом разверзлись. Музыкант собрал свои вещи и побежал к ближайшей станции метро. Сэм поспешил в магазин Apple, радуясь, что сможет укрыться в нем от бури. Когда он вошел, Лора уже стояла у кассы. Поначалу они не замечали друг друга, поэтому ангелы заставили Сэма безостановочно чихать, пока Лора, наконец, не обратила на него внимания.
3: «О, боже мой! Сэм?
2: Лора?
3: Что ты здесь делаешь?»
2: Они обнялись. Ангелы слегка приглушили свет в магазине и закоротили радио, переключив с волны классического рока на плавный джаз. «Как там Клифф?» «Ну, мы расстались».
3: «Правда? Ух ты, как... как ужасно!»
2: Крейг развернул вкладку на весь экран. Элиза приникла к монитору так близко, что почувствовала, как трещат от статического электричества волосы.
3: «Неплохо выглядишь», — похвалила Лора.
2: Сэм покраснел.
3: «Ты тоже?»
2: Ангелы дали друг другу 5.
4: «Сработало!» — крикнул Крейг. «Сработало!»
2: Элиза еще ближе придвинулась к экрану. «Ну давай уже!» — прошептала она. «Пригласи ее на свидание!»
3: «Ну так...» — начал Сэм. «Что ты делаешь?»
2: «Сегодня вечером!» — рявкнул Крейг в экран. «Что ты делаешь сегодня вечером?»
3: Сэм откашлялся. «Что ты делаешь в магазине Apple?»
2: Ангелы разочарованно выругались.
3: «Ну, у меня телефон сломался, и вот я здесь».
2: Элиза хлопнула ладонью по монитору. «Пригласи его на свидание. Не жди первого шага, просто спроси сама, давай же!» Лора переступила с ноги на ногу. Сэм с притворным интересом уставился на ближайшую стойку с айпадами. Элиза дернула себя за волосы.
4: «Давай же!»
3: «Что ж, — наконец сказал Сэм, — хорошо, что встретились».
2: «Да?»
3: — откликнулась Лора. — «В общем, еще увидимся?»
4: — «Да, да, еще увидимся».
2: Смертные неловко пожали друг другу руки и разошлись. Перед тем, как выйти из магазина, Лора оглянулась на Сэма через плечо. Он обернулся секундой позже. К тому времени она уже была за дверью. Крейг откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. «Я не верю. Весь наш труд. Автомобильная авария, ливень, сальмонеллез. Какого дьявола сейчас произошло?»
3: «Они все испортили», — прошептала Элиза.
2: «Эти говнюки все испортили». Она выдернула из розетки шнур питания и вздохнула, глядя на темнеющий экран. Часть вторая. Небеса. 17 дней до конца света.
1: Бог рассмеялся.
4: «Отсрочку? И речи быть не может!»
3: «Всего на месяц!» — взмолился Крейг. «Мы уже так близко! Недавно мы устроили им случайную встречу между этими смертными! Просто воздух искрит! Если бы мы только могли свести их еще раз!»
1: «Вы дали им шанс, и они его упустили», — сказал Бог.
4: «Почему бы тебе просто не бросить все это?»
3: Крейг вздохнул. Впервые за несколько недель этот вопрос показался ему вполне обоснованным.
1: «Слушай», — сказал Бог, — «я бы и рад тебе помочь, но просто не могу отложить уничтожение Земли. Я уже внес его в календарь. Если я изменю дату, это ведь будет сущий кошмар».
3: «Для кого?»
4: «Ну, во-первых, для Рауля».
3: Бог включил телевизор, и на экране появился его пророк. Обернувшись фольгой, тот стоял у мусорного бака супермаркета и орал на проезжающие машины. Его картонная табличка гласила: «Конец света наступит 3 октября».
4: «Он уже всем про 3 октября рассказал», — объяснил Бог. «Я же не могу просто взять и сообщить ему, что теперь он должен переписать все свои таблички. У него на них несколько часов ушло».
3: «Можете хотя бы уточнить у него?» Бог поколебался.
1: «Ну ладно», — решил он. «Я спрошу».
3: Он принялся махать рукой в экран, пока не привлек внимание Рауля.
4: «Привет, дружище!» — воскликнул Бог. «Ну, как дела твои, праведные?»
3: Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно. Потребовалось время, чтобы Господь просмеялся.
1: Послушай, один из моих ангелов хочет, чтобы я отодвинул дату уничтожения.
4: Тебе не трудно будет изменить дату на своих плакатах?»
3: Рауль выпучил глаза.
4: «На всех?» «Я тебе не приказываю», — заверил его Бог. «Просто интересуюсь, насколько это трудно».
3: «Чертовски трудно», — ответил Рауль напряженно.
4: «Ну и забудь тогда», — сказал Бог.
1: «Прости, что помешал. Продолжай в том же духе».
3: Рауль поднял плакат и помчался за ближайшим внедорожником. Бог виновато улыбнулся Крейгу.
1: «Ну вот и решили».
3: Крейг взглянул на настольный календарь Бога. На квадратике 3 октября он оставил подпись: «Не забыть уничтожить Землю огнем». На квадратике 4 октября красовалось «Открытие ресторана» и несколько смайликов.
4: «Уже так скоро?» — сказал Крейг.
3: «Даже не верится».
4: «Знаю», — откликнулся Бог. «Только подумай. Через 18 дней мы будем сидеть за угловым столиком в Соле и наслаждаться восхитительной азиатской фьюжн-кухней».
3: Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову.
1: «Прямо не терпится».
3: Крейг выскользнул в приемную, изо всех сил стараясь не встречаться взглядом с Винсом. Он уже почти добрался до лифта, когда Архангел сам его окликнул. Крейг глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и медленно повернулся. «Чего тебе, Винс?»
4: «Видел вашу СВ на сервере».
1: «Довольно умно».
3: Крейг неловко кивнул, неуверенный, что Винс не ерничает.
4: «Как ты заставил ребенка так надрываться? Мигрень наслал?»
1: «На самом деле мы применили обычный газовый код».
3: Он воспроизвел код по памяти. Винс медленно повторил, а потом спросил:
4: «А что насчет чихания? Его ты как вызвал?»
3: «Направил несколько порывов ветра пощекотать волосы в носу смертного».
4: «Ох, и узкие, наверное, это были порывы».
3: «Ветровое течение».
4: «А, ну точно».
3: «Разумеется». С минуту они молчали. «А знаешь, что я бы сделал?» — спросил Винс.
4: «Я бы толкнул Сэма в стенд. Сломал ему ноги или что-то в этом духе. Так женщине просто пришлось бы задержаться рядом с ним на некоторое время. Ну, знаешь, хотя бы пока не приедет скорая помощь.
1: А еще она бы дико его жалела.
4: Точно приехала бы навестить его в больнице. Может быть, даже катала бы его в инвалидном кресле. Рано или поздно они бы перепихнулись».
3: Крейг кивнул. «Могло бы сработать».
4: «Да так, взбрело вот в голову», — сказал Винс, щелкнув запястьем, чтобы подчеркнуть, как мало усилий ему это стоило. «Еще увидимся».
3: Крейг слегка удивленно улыбнулся.
2: С каких это пор Винс начал с ним видеться?
3: «Ну да», — ответил он. «Увидимся, Винс».
2: Элиза достала из ящика стола бутылку бурбона. «Какие же жалкие эти смертные! Такие трусливые, такие тупые!» Она отпила из бутылки и вяло просканировала планету. В Варшаве юная балерина притворилась, что повредила щиколотку, чтобы избежать пугающего прослушивания. В Париже туристка отменила бронь в ресторане из страха, что официанты будут издеваться над ее французским языком. Во Флориде ребенок не пошел на аттракцион в Диснейленде, хотя уже давно до него дорос. Элиза нашла Сэма и Лору. Оба уткнулись в починенные недавно айфоны, механически листая новостную ленту Твиттера. Элиза задумалась, вспоминают ли они друг друга? Сознают ли, насколько облажались? Она посмотрела на часы. Было всего 3 пополудни, а она уже подумывала о том, чтобы сбежать из офиса. Все равно всем плевать. «Это что, бурбон?» — спросил Крейг, заглядывая в ее кубикл. Элиза протянула ему бутылку. «Будешь?» Он покачал головой. Они заговорили друг с другом впервые, с тех пор, как пошла прахом их случайная встреча. Их неудача словно витала в воздухе. Это было так унизительно, что даже смотреть друг на друга не хотелось. «И что сказал Бог?» — спросила Элиза. «Он не даст отсрочку. Думает, нам надо просто сдаться». «Это мысль!» Крейг огляделся и увидел, что на этаже почти никого нет. С тех пор, как Господь прислал служебку, ангелы уходили с работы все раньше и раньше. Некоторые уже собирали вещи. В кубиклах там и тут стояли наполовину заполненные коробки. «Ну?» — произнес Крейг. «Чем теперь займешься?» «После закрытия офиса, я имею в виду». Элиза пожала плечами. «Может, шаффлборд затянет?» — ответила она. «Неплохая вроде игра». Крейг кивнул. «Я проходил мимо кортов. Смотрится довольно мило». «Ну а ты сам?» Крейг на секунду задумался. «Наверное, помогу Богу с этим его рестораном», — сказал он. «Ну а что, вроде не такая уж провальная затея. Шикарный декор, разумные цены, может, и взлетит?» «Да, конечно, взлетит». Они помолчали. В конце концов тишину прорезал звуковой сигнал. Крейг бросил взгляд на компьютер Элизы и сдавленно усмехнулся. «Эх», — сказал он, — «возможное чудо». Элиза всмотрелась в экран. В Бельгии пожилая женщина с внуком взбирались по склону холма, пытаясь успеть на последний автобус до дома. Водитель уже подъезжал к остановке. Если он не заметит их вовремя, они здесь застрянут. Крейг и Элиза сделанным безразличием отвернулись от экрана. Кому какое дело до каких-то там бельгийцев? Скоро весь мир рванет. Однако смертные упрямо ползли вперед, и оба ангела вновь против воли повернулись. «Ну давайте!» — прошептал Крейг себе под нос. «Пошевеливайтесь!» Пожилая женщина была уже почти на вершине холма, но вдруг остановилась перевести дух. Она хваталась за руку внука, чтобы не упасть, и с тревогой смотрела на автобус. Тот уже сбрасывал скорость у остановки. Крейг и Элиза переглянулись и бросились к компьютеру. «Надо отвлечь водителя», — предложила Элиза. «Слишком опасно. Попадет в аварию. Мы можем заглушить двигатель». Крейг продиктовал код, и Элиза торопливо ввела его. Мотор автобуса перегрелся, и водитель остановился. Пока он пытался завестись, бабушка и внук доползли до вершины холма. Водитель заметил их в зеркале заднего вида и распахнул двери. «Да!» — крикнула Элиза. Крейг вскинул сжатый кулак. «Выкуси!» Ангелы опустили глаза, смущенные своим внезапным порывом. Через пару секунд неловкой тишины Крейг прокашлялся. «Я не хочу сдаваться», — признался он. Элиза просияла. «И я не хочу». «Правда?» Она кивнула. «Правда». Крейгу стало так легко, что он рассмеялся. «О, это же замечательно!» — воскликнул он. «Замечательно!» Он воодушевленно хлопнул в ладоши. «Никуда не уходи! Я приготовлю кофе!»
3: Крейг побежал в комнату отдыха и заварил невероятно крепкий кофе. Когда он вернулся, Элиза сидела, склонившись над клавиатурой.
5: «Я тут подумал», — сказал Крейг.
3: «Если мы снова разобьем им айфоны, будет нетрудно устроить вторую случайную встречу. На этот раз надо просто...»
5: Он заметил, что Элиза вдруг побледнела.
3: «Что такое?»
5: Элиза несколько раз щелкнула мышкой, увеличив изображение крошечной раковины в ванной Лоры. На ней лежала пара зубных щеток. Обеими недавно чистили зубы.
3: «Он у нее», — прошептала Элиза.
5: «Кто? Сэм?»
3: «Нет», — пробормотала она. «Клифф».
6: Земля. 15 дней до конца света.
3: «Я устрою революцию», — сказал Клифф. «Эти мейнстримные галереи не хотят обращать на меня внимания. Но мы посмотрим, кто будет смеяться последним».
5: Лора рассеянно кивнула. О своей революции Клифф рассказывал уже несколько лет подряд.
3: «Конечно, я мог бы играть по их правилам», — продолжал он. «Продать кучу картин, заработать 10 миллионов долларов. Что может быть проще?
6: Но что же это будет за победа?»
3: «Ну, у тебя будет 10 миллионов долларов».
5: Клифф фыркнул. «В этом вся ты».
3: Лора покраснела. «Это в смысле?»
5: «Прости», — сказал он, поцеловав ее в лоб.
3: «Это не твоя вина. Такой уж тебя воспитал средний класс. Научил верить во всякую чушь».
5: Лора отвела глаза. Она всегда смущалась, когда Клифф говорил о классовом делении. Она многого не знала о его прошлом, но помнила, что он из бедной семьи. Вроде его отец что-то пек, пирожные, как Клифф упомянул однажды. Еще как-то он сказал, что не брал кредит на учебу, а значит, каким-то образом получил стипендию в Лиге Плюща. Одно только это перекрывало все, чего добилась в жизни сама Лора.
3: «Я уверен», — сказал Клифф, — «что буржуазия боится моих работ. И не без причины. Они могут перевернуть с ног на голову весь их хрупкий мирок».
5: Лора задумалась, каково это — верить в себя с той же силой, что Клифф. Никогда она не чувствовала себя большей лентяйкой, чем когда он болтал о своих проектах. Сейчас он писал разом 5 абстрактных картин, работал над перформансом, ставил 2 оперы и писал сценарий по мотивам поминок по Финнигану. Вообще-то к сценарию он еще не приступил, но был на завершающей стадии планирования, и уже это, по мнению Лоры, впечатляло. Она прислушалась и поняла, что Клифф все еще говорит, теперь уже что-то про Борхеса. Лора вздохнула. Не то чтобы этот парень, правда, ей нравился, но после стольких месяцев изоляции было приятно услышать чей-то голос, даже такой громкий, как у Клиффа. Когда он вдруг позвонил, она не ответила. Но прошла неделя, ощущение одиночества усилилось, и она, в конце концов, перезвонила.
6: «Наша нация – нация потребителей», – рассуждал Клифф. «Страну пора переименовать в Соединенные Штаты товаров и услуг. На доллар всемогущий уповаем».
7: Отсылка к официальному девизу США «На Бога уповаем».
5: Лора вспомнила свою неожиданную встречу с Сэмом. На редкость странное совпадение. Вот только она о нем думала, а тот раз, и он перед ней.
6: «А ты как считаешь?» — спросил Клифф.
5: Лора замешкалась. Она пропустила его слова мимо ушей.
3: «Считаю, что ты прав», — ответила она.
5: Клифф поцеловал ее со всей страстью. «Только ты на всей планете меня и понимаешь», — сказал он. «Просто чудо, что мы друг друга нашли».
3: Элиза в ужасе уставилась на экран. «Да как так-то?»
5: «Кошмар какой-то», — согласился Крейг. «Я изучил этого парня вдоль и поперек. Он придурок». Ангелы с отвращением увидели, как Клифф провел рукой по обнаженной спине Лоры. «Прости, что разглагольствую», — сказал он. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя».
3: «Фу», — прокомментировала Элиза. «Да кто вообще на такое ведется?»
5: «Я читал его сексуальную историю», — сказал Крейг. «Работает в 77 случаях из 100».
3: «Что? Правда, что ли?»
5: Крейг мрачно кивнул. «И даже лучше, когда дело касается девушек моложе 20», — Элиза помотала головой.
3: «Я не верю».
5: Крейг открыл сервер
3: и вывел на экран несколько свежих любовных побед Клиффа. За последние 6 месяцев он использовал фразу про искусство в различных вариациях с 13 женщинами. 10 из них ответили действиями сексуального характера.
8: «Как девушки покупаются на подобную чушь?» – простонала Элиза. «Тут же ясно все, как белый день!»
3: Крейг пролистал файл с собранными данными. «Еще популярны у Клиффа «Я готов отдать жизнь за свои фильмы» и «Ты когда-нибудь Спинозу читала?» Они через силу посмотрели несколько последних роликов. Клифф всегда произносил свои фразочки на один манер, гортанно, чуть не всхлипывая.
8: «Он и правда симпатичный», — признала Элиза. «Ну, то есть, если взять и забыть про все остальное».
3: Крейг увеличил изображение лица Клиффа. Его кожа была чистой и загорелой, а волевой подбородок украшала идеально подстриженная борода. «Как Сэму с таким соперничать?» — сокрушенно воскликнула Элиза. «Ну, может, он тоже хорош в пикапе?»
8: «Давай посмотрим».
3: Крейг запустил быстрый поиск. Согласно серверу, самыми частыми фразами Сэма по отношению к сексуальным партнершам были «Если ты не хочешь, давай не будем», «Ой, прости» и «Только, пожалуйста, никому не рассказывай».
8: «Даешь, твой крот», — выдохнула Элиза. «Вот же ж по жизни победитель».
3: Она с отвращением отвернулась от экрана.
8: «Как этому придурку Клиффу дали стипендию в Колумбийском?»
3: «А никак. Вообще-то его семье пришлось посулить декану 2 спортивных зала и ускоритель частиц, чтобы Клиффа приняли».
8: «Я думала, его родные пирожки пекут».
3: «Они и пекут. Отец Клиффа – мажоритарный акционер пирожных Америки».
8: «Да уж. Наверное, поэтому он и не торопится картины продавать».
3: «Писать их он тоже не торопится. Он выдумал все проекты, о которых наговорил Лори».
8: Крейг взломал ноутбук Клиффа и открыл документ под названием «Сценарий поминок по Финнигану».
3: Элиза зачитала его вслух. Занавес поднимается, пустота. Она недоверчиво покосилась на экран. «И это все?» Крейг кивнул.
8: «Этого парня надо куда-то потерять».
3: «Не так уж это и сложно. Не похоже, что Лора от него без ума. Все равно сомневаюсь, что она попытается сблизиться с Сэмом, пока рядом Клифф. А может, это Сэм сделает первый шаг?» Элиза покачала головой.
8: «Я за ним присматриваю».
3: «Никаких ощутимых подвижек». Она открыла вкладку и приблизила спальню Сэма. Тот сидел, склонившись над компьютером, и сочинял письмо Лоре.
8: «Он пишет ей сообщение!» — воскликнул Крейг.
3: «Выглядит многообещающе».
8: «Не особо», — ответила Элиза. «Он уже 2 дня за ним сидит. Смотри».
3: Она нажала кнопку перемотки, и пальцы Сэма запорхали над ноутбуком. Не считая перерывов на сон и еду, все последние 48 часов он стирал и переписывал письмо к Лоре. «Он написал 6 разных вариантов», — с удивлением пояснила Элиза.
8: «И все стер!»
3: «Но почему? Что, все было настолько плохо?» Элиза вывела на экран самую первую версию. «А ты сам посмотри». «Мое почтение, Лора. Сколь неожиданно и приятно было свидеться с тобой минувшим утром. Когда я вошел в магазин Apple, то и понятия не имел, что в их ассортименте заготовлен для меня подобный сюрприз. С уважением, Сэм Катц».
8: «Хочешь, огорчу тебя до невозможности?» — спросила Элиза. «Он больше часа это сочинял».
3: «И в конце концов решил скаламбурить над ассортиментом?» Элиза кивнула.
8: «Второй вариант, еще хуже. Прив, свистни, если захочешь как-нибудь затусить. С».
3: Крейг недоверчиво прищурился. «А это еще откуда вылезло?»
8: «Пытается казаться крутым», — объяснила Элиза. «Он хочет, чтобы Лора думала, будто он такой занятой и востребованный, что не нашел времени написать нормальное письмо. Но знаешь, типа он это за 0,5 минуты набросал».
3: «А на самом деле?»
8: «Почти за 6 часов».
3: «Да как так-то?»
8: «Он просто все время в себе сомневается. Ему понадобилось больше часа на одно только прив. Сначала это был привет, потом хай, потом чукак, а за ним снова привет. 20 минут он хотел начать с «бомжур, красавица», веришь, нет?»
3: Крейг быстро перебрал в уме все электронные письма, которые отправлял Элизе сам. Может, он тоже казался в них разгильдяем?
8: или заучкой? Прилетел ли от него хоть один бомжур? Последние две недели они практически жили вместе. Могли отпить друг у друга кофе или погрызть карандаш, заснуть друг у друга на плече. Но чем больше времени они проводили вдвоем, тем сильнее Крейг паниковал. Они с Элизой виделись только на работе. А если с чудом ничего не выйдет, то и работе конец. Его время утекало сквозь пальцы. «Да не будь же таким слюнтяем!» — сказала Элиза. Крейг в панике подобрался, но тут понял, что она говорит в экран. «Вот его последний черновик», — сказала она. «Просто сердце кровью обливается». «Дорогая Лора, я был так рад увидеть тебя в магазине Apple. Я очень скучал по нашему с тобой общению. Понимаю, что это все неожиданно, но ты бы не хотела как-нибудь куда-нибудь вместе сходить, Сэм?»
9: «А с этим что не так?» — спросил Крейг.
8: «Все так. Сэм набросал его за 20 секунд, и оно просто идеально.
9: Но ты же сказала, что от него сердце кровью обливается».
8: «Да, Сэм ведь его так и не отправил». Она увеличила изображение Сэма уже в настоящем времени. Он горбился над ноутбуком. Плечи его были напряжены, а лоб влажен от пота. Он приступал к новому черновику. Сэм напечатал букву «Б», за ней «О», потом «М», «Ж» и «У». Элиза закрыла вкладку, прежде чем он закончил слово. «Даже интересно, как с женщинами было у Александра Македонского», сказала она, открыла сервер и увеличила изображение древней Македонии.
9: «Не понимаю, какое это имеет отношение к делу», — заметил Крейг.
8: «Просто любопытно». На экране появился Александр. Он сидел на троне, лениво потягивая вино из серебряного кувшина. Перед ним стояли в ряд женщины, все из разных народов. Несколько усталых солдат опустились на одно колено у ног Алекса, с нетерпением ожидая приказа. Элиза нажала на кнопку перевода, чтобы включить субтитры.
9: «Эти женщины по праву принадлежат мне», — сказал правитель. «Ибо я бог на земле».
8: И его воины боязливо покивали. Алекс почесал подбородок и небрежно указал на одну из женщин, красавицу-азиатку с узкими бедрами и большими черными глазами. Когда он щелкнул пальцами, она сняла с себя одежду и грациозно покружилась.
9: «Мне нравится твое тело», — сказал Алекс. «Скоро ты от меня понесешь».
8: Крейг рассмеялся. «Вот это он отмочил!» Элиза пожала плечами. «А, по-моему, он довольно горячий». И хотя Крейг понимал, что завидовать мертвому македонцу глупо, он все равно покраснел. Пришлось сделанно рассмеяться, чтобы скрыть ревность. «И что в нем такого горячего?» Элиза пожала плечами. «Просто есть в нем что-то особенное». В мучительном молчании он наблюдал, как Элиза приближает на экране суровое лицо тирана. «Моя мощь посрамляет Зевса», — продолжил Александр. «Когда он видит мои подвиги, то дрожит от страха», — он указал на женщин. «Все вы от меня понесете, одна за другой, и все родите племя богов на земле». Элиза еле слышно вздохнула.
9: «Ну ладно», — сказал Крейг. «Это все, конечно, очень весело, но, может, пора вернуться к Сэму?»
8: «Ну да», — ответила Элиза, прокашлявшись.
9: «Минуточку».
8: Крейг с раздражением наблюдал, как она добавляет ролик про Александра в «Избранное». В конце концов, она закрыла сервер и нашла Сэма. «Похоже, у него все по-старому», — сказала Элиза, когда смертный вновь появился на экране. Он стер последний черновик и отдыхал от трудов, играя в сапера. «Не знаю, что и делать», — прошептала Элиза. «Чувствую себя совершенно беспомощной».
9: «И я», — признался Крейг.
8: Он уставился в экран, стиснув от обиды зубы. Впервые в жизни он мечтал наслать на смертных кары. «Это же так просто! Нажми он всего пару кнопок, и можно с легкостью ударить их молнией, вышвырнуть из окон, сломать им ноги». Внезапно ему в голову пришла необычная идея. «Элиза», — позвал он, — «что скажешь, если я приглашу в команду еще кого-нибудь? Ну, то есть нам с тобой в помощь?» Элиза рассмеялась. «Сюда теперь один Брайан заглядывает, и то только к автомату с кубиками льда. Я не про Брайана.
10: Есть еще один хороший кандидат. Ну, то есть он не совсем хороший. Скорее даже немного плохой. Но, думаю, он мог бы нам помочь.
11: Я его знаю?
10: Ты его уже видела. Раньше он работал на 17-м, но теперь забрался повыше, прямо к Богу.
11: Элиза округлила глаза. «Ты же не про...»
10: Крейг кивнул. «Давай хотя бы спросим. Ну, правда, что мы в конце концов теряем?»
12: Крейг стоял у входа в зал заседаний, набираясь храбрости постучать. Сквозь щель в двери он видел Винса. Тот вытянул руку, чтобы зажечь Богу сигару.
10: «Ладно вам», — уговаривал Архангел. «Всего одну».
12: Бог качал головой, но уже посмеивался. «Не стоит».
10: Винс игриво толкнул его в плечо. «Да ну хватит! Давно ведь ничего такого не делали!»
12: Еще секунду Бог будто раздумывал, но скрыть предвкушение ему все же не удалось.
10: «Хорошо, уговорили», — сказал он, вставая. «Но чур последний раз. Хотя бы на этот месяц».
12: Винс и другие архангелы захлопали в ладоши. Один протянул Богу пульт, а другой включил висевший на стене огромный телевизор. Бог пощелкал каналы и, наконец, остановился на пустыне в Танзании. Усталый земледелец поднимался вместе с лошадью на холм. Бог вытянул указательный палец и жеманно покружил им над красной кнопкой. «Давай, давай!» — скандировали архангелы. Бог нажал на кнопку, и лошадь взорвалась. Ее хозяина обсыпала кусками мяса, и тот завопил от страха. Бог покачал головой и рассмеялся. «Обожаю самовозгорание! Видали, как его перекосило?» На глазах у него выступили слезы. «Видали?» Винс изо всех сил старался не выплюнуть виски, но все же сдался, и алкоголь брызнул на стол. «А народ решит, что он все выдумал!» Молодой архангел стукнул по столу кулаком. «Эй!» — выкрикнул он. «Давайте круги на полях нарисуем!» Бог подлил себе виски.
10: «Ай, ну его все в задницу!» — откликнулся он. «Пятница, как-никак!»
12: Крейг легонько постучал, но его, похоже, никто не услышал. Он глубоко вздохнул и вошел в зал.
10: «Эй!» — воскликнул Бог. «Да это же главный инвестор Солы! Чем я могу тебе помочь?»
12: Крейг внезапно понял, что все повернулись к нему, и сглотнул. «Я хотел бы поговорить с Винсом», — попросил он, посмотрев на Архангела. «Уделишь мне минутку?»
10: «И чего тебе от меня надо?» — спросил Винс с подозрением.
12: «Помощи!» — все-таки ответил, поколебавшись, Крейг.
10: «Поговорим по пути».
12: Крейг кивнул и пошел по коридору за Винсом. Он отметил, что в административном крыле кубиклов не было. Только мягкие кожаные кресла, столы красного дерева и головы разнообразных животных на стенах. За несколько секунд Крейг разглядел носорога, слона и еще кого-то. Зверь был крупнее остальных, с рыжевато-коричневой шерстью и гигантскими белоснежными клыками. Просеменив мимо, Крейг узнал в нем шерстистого мамонта. Стоявший у тележки с едой японец в поварском колпаке улыбнулся им. «Сашими?» Крейг хотел было отказаться, но Винс перебил. «Торо», — ответил он, подняв два пальца. Повар расторопно протянул им две черные тарелки, доверху наполненные кусками рыбы. Ломтики были ярко-оранжевые, с тонкими белыми полосками жира. Крейг взял с тележки несколько палочек для еды и осторожно попробовал угощение. Рыба таяла во рту, наполняя его вкусом масла и соли. Крейг прикрыл глаза, потрясенный его насыщенностью.
10: «Срань господня!» — выдохнул он. «Откуда такая вкуснотища?»
12: «Наверху дела идут весьма неплохо», — сказал Винс. «Жаль, что ты застрял на 17-м».
10: «А мне нравится на 17-м. Там все еще стоит тот старый автомат с закусками? Тот, что с кексами на какао?»
12: «Да», — ответил Крейг с улыбкой. «Только утром съел один такой».
10: «Они на вкус как дерьмо».
12: Винс налил себе виски из ближайшего графина и уселся в кожаное кресло. «Итак», — величаво произнес он, — «чем я могу тебе помочь?» Крейг торопливо посвятил Архангела в курс дела, подмечая, что тот то и дело поглядывает на висевшие неподалеку часы.
13: «Мы не слишком продвинулись», — сказал Крейг. «И я подумал, может, нам пригласить в команду кого-то еще? Ну, знаешь, кого-то посмелее, того, кто сможет мыслить нестандартно. И я должен тебе кого-то посоветовать?»
14: «Нет», — ответил Крейг, — «ты должен помочь. Сам».
13: Винс скрестил руки на груди. «И я бы с удовольствием», — откликнулся он. «Но у меня и так дел навалом».
14: «Да неужели?»
13: Винс помолчал. «Нет», — признался он. «Вовсе нет. На этой неделе Бог поручил мне разработать дизайн-меню. Каждый раз, когда я показываю ему макет, он жалуется, что ему не додали фьюжна». Он вздохнул. «Мне уже начинает казаться, что он не в курсе значения этого слова». Крейг сочувственно кивнул. «А ты скучаешь иногда по нашему департаменту?» Винс фыркнул. «Нет, конечно».
14: «Да ладно. Твоя нынешняя работа точно нравится тебе гораздо меньше. Ну, правда, какой смысл карабкаться по карьерной лестнице, если теряешь свободу действий?
13: А может, он снова меня повысит?»
14: «Да кого? До партнера по бизнесу? Ты же помнишь, что стало с последним архангелом, который просился на это место?»
13: Винс кивнул. Бог так разозлился на беднягу, что обвинил его в гордыне и вышвырнул с работы. То еще вышло представление. «Я знаю. Наверху не все идеально», — признал Винс. «Но тут тебя, по крайней мере, замечают. А на 17-м ты никто».
14: «Ты не прав».
13: «Еще как прав. Раньше я сутками работал, день за днем, все помогал этим тупым смертным жить их дурацкие жизни. Никто и внимания не обратил».
14: Крейг пожал плечами.
13: «Я обратил». Винс помолчал, а когда наконец заговорил, его голос звучал непривычно тихо. «Ты назвал меня халтурщиком».
14: «А я такого не помню».
13: «Назвал».
14: «Ну, значит, я не то имел в виду».
13: «Тогда почему выбрал именно это слово?» Крейг сердито поморщился. Такого поворота событий он не ждал.
14: «Потому что завидовал тебе», — признался он.
13: «Винс, если бы я верил в себя, как ты, да пусть хоть вдвое меньше!» Он опустил глаза. «Моя жизнь была бы совсем другой!»
14: Когда он поднял взгляд, то заметил, что Винс покраснел.
13: «Хорошо», — выдавил Архангел. «Я в деле».
14: «Правда?»
13: Винс отставил стакан и протянул руку. Крейг с облегчением выдохнул и принялся яростно ее трясти.
14: «О, это просто замечательно!» — воскликнул он. «А еще будет весело! Я обещаю!»
13: Винс и Элиза метали друг в друга ледяные взгляды через обеденный стол. После долгих минут молчания вернулся с кофе Крейг. «По чашке бодрости», — объявил он, — «для обоих моих коллег». Он протянул им кофе и ухмыльнулся, пытаясь умерить этим их враждебность.
15: «Что я пропустил?» — спросил он нервно.
13: «Твоя коллега как раз критиковала мое баскетбольное чудо», — сказал Винс.
14: «Ну, ты помнишь, то, которое все обожают».
13: «Я не критиковала», — возразила Элиза. «Я просто спросила, не ты ли его сотворил, потому что по стилю похоже. Театрально и нелепо».
14: Крейг вздохнул. «С баскетбольного чуда минуло уже почти 5 лет, но некоторые ангелы все еще злились. Это было одно из самых небрежных чудес за всю историю компании. Матч проходил в Западной Пенсильвании. Это была последняя игра сезона для непобедимых питтсфилдских львов. И к 4-му иннингу они заработали преимущество в 25 очков. Не сомневавшийся в победе тренер вывел на поле Пэта Кенварда, глубокого утиста, который последние 4 сезона добровольно работал в команде водоносом. И тут вмешался Винс.
13: «Хочешь сказать, тебе не понравилось?» — спросил Винс.
14: «Я лишь считаю, что это было слегка... чересчур», — ответила Элиза. Как только Пэт получил мяч, он бросил его с 3-очковой линии. Мяч силой срикошетил от борта и непостижимым образом отскочил в сетку. Обрадованная толпа разразилась почти истерическими аплодисментами.
13: «Мог бы остановиться и на первом броске», — сказала Элиза. «Он уже и так достаточно всех вдохновил».
16: Архангел усмехнулся. «А я вот не уверен». Довольный Пэтом тренер уже собирался посадить того на скамью, но не успел он объявить тайм-аут, как откатившийся мяч снова прыгнул пареньку в руки. Сбитый стол

0: «Настоящий халтурщик», — прошептала девушка Крейгу, когда архангел был уже вне пределов слышимости.
1: «Пожалуйста, не зли его», — взмолился Крейг. «Мне пришлось полчаса его умасливать, прежде чем он согласился нам помочь. Я просто не понимаю, на кой он нам вообще сдался».
2: «Послушай», — сказал Крейг,
0: — «я знаю, что Винс иногда работает неаккуратно. Ну а чего от него еще ждать? Он управленец, импровизатор. Нестандартно мыслить — это его работа».
2: «Просто он такой заносчивый».
0: «Знаю», — ответил Крейг. «Но, может быть, сейчас его уверенность как раз к месту». Он открыл ноутбук и нашел Рауля. Одетый в женское белье, завернувшийся в серый брезент пророк, стоял у магазина игрушек. «Конец близок», — гласила его табличка. «Конец света наступит через 14 дней». Крейг посмотрел Элизе в глаза. «У нас мало времени». Винс пролистал наработки Крейга. «Кажется, этот Клифф крутой малый», — заметил он. «Классная борода, бывалый мастер пикапа. Неудивительно, что от девок отбоя нет». Элиза испепелила Крейга взглядом. «Нам надо от него избавиться», — объяснил Крейг. «Иначе у Сэма ни единого шанса». Архангел кивнул. «Можно его просто убить?» — непринужденно предложил он. Крейг закашлялся. «Пожалуй, это уже чересчур. Я тут подумал, может, нам как-то заставить его уехать из Нью-Йорка?» Винс пожал плечами. «Это еще проще». Он медленно откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Элиза, запиши». «Я тебе не секретарь».
2: «Я запишу», — пробормотал Крейг.
0: Он достал блокнот и карандаш. Винс Блейк принялся за работу.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон». На микрофоне Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск сериала под названием «По следам наших выступлений». Снова сегодня будут уточнения, исправления, дополнения, я бы даже сказал, расширения и надстройки, и углубления той информации, которая проходила в ранее вышедших выпусках. И начнем непосредственно с самого недавнего, то есть с прошлого выпуска, где я пытался рассказывать о доступности и функциональности мессенджера Яндекс.Телемост. Там я сказал, что на момент записи выпуска кнопки в окне звонка никак не подписаны. 4 никак не идентифицированных кнопки. Но через некоторое непродолжительное время после записи этого выпуска Яндекс.Телемост обновился, и там все кнопки стали подписанными. Так что на момент записи уже вот этого выпуска в окне звонка, даже при использовании TalkBack, у вас все кнопки подписаны, и вы можете спокойно понимать, какая кнопка за что отвечает. А вот все остальные глупости и несуразности, которые я в прошлом выпуске про Яндекс.Телемост описывал, они по-прежнему сохраняются и наблюдаются. Так что полноценной, достойной замены Telegram ни Яндекс.Телемост, ни тем более Яндекс.Мессенджер пока что даже близко быть не могут. Тем не менее, программа продолжает обновляться, так что можете следить за изменениями. Кстати, Яндекс.Телемост я обновлял через магазин Рустор. И про магазин Рустор я тоже делал отдельный выпуск. И сейчас будет дополнение относительно этого выпуска. В том выпуске я не описал один эффект, который, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, но обязательно нужно о нем слушателей предупредить. Состоит он в следующем. Итак, предположим, что вы установили из Google Play Market какое-либо приложение. В качестве примера я рассмотрю всем прекрасно известную программу Smart Audiobook Player. Итак, вы установили Smart Audiobook Player из Google Play Market. Открываете Rustor. Кстати, в Rustor доступность периодически то ухудшается, то возвращается на приемлемый уровень, но Rustor очень часто обновляется. Так вот, заходите в Rustor, на вкладку «Мои», я про это рассказывал, проверяете обновление. И там видите, что доступно обновление Smart Audiobook Player. Вы пытаетесь установить это обновление, а вам предлагается версию, установленную из Google Play Market, удалить. Вы ее удаляете, устанавливаете версию из Rustor и обнаруживаете, что там версия очень сильно устаревшая. Причем после того, как вы Smart Audiobook Player обновили из Rustor, из Google Play Market он обновляться перестает. Таким образом, вместо обновления вы устанавливаете очень сильно устаревшую и практически неактуальную версию, да еще и не можете ее обновлять из Google Play Market. Почему так происходит, ну могу только предполагать. Скорее всего, это связано с тем, что разработчик Smart Audiobook Player добавил поначалу в Rustor свой продукт, а потом обновлять его там перестал, забросил. И обновляет он свой продукт только в Google Play Market, ну и может быть у себя на сайте где-нибудь. А в Rustor вот та старая версия, последнюю, которую разработчик добавлял, так и находится. Но тогда почему она подается как обновление? Ведь реально уже очень много версий вышло после этого. Вот это, конечно, недочет самого магазина Rustor, поэтому имейте в виду, что если какое-то приложение вам предлагает обновить в Rustor, после обновления обязательно проверьте, актуальна ли у вас установилась версия или более старая. Если более старая, то удалите ее из Rustor, установите обратно из Google Play Market, а в Rustor, ну, я просто игнорирую обновление того же Smart Audiobook Player, но я продолжаю пытаться обнаружить какие-то инструменты, которые позволяют вообще отключить проверку определенных обновлений. Причем я на данный момент не могу найти кнопку настроек. Когда-то я ее там видел, но сейчас после многочисленных обновлений я эту кнопку обнаружить не могу. А вообще, наверное, в настройках должны быть инструменты, которые позволяют просто отключить проверку обновлений того приложения, которое вы из Rustor обновлять не хотите. Если вы ничего подобного не находите, то тогда просто игнорируйте. Не нажимайте кнопку «Обновить все», а нажимайте кнопку для тех обновлений, которые актуальны. Ну, те же продукты от Яндекс или, например, GigaChat, к которому я сейчас и перехожу.
1: Инфотрон.
2: GigaChat – это то, что модно сейчас называть искусственным интеллектом от Сбербанка. Причем GigaChat вы можете обновлять и устанавливать только из Rustor. В Google Play Market этого приложения попросту нет. его оттуда принудительно убрали, потому что это продукт Сбербанка. Так вот, гигачат как раз вы можете устанавливать и обновлять только из Рустор, ну и с сайтов самого Сбербанка. Итак, когда я делал выпуск про гигачат, я сказал, что там можно генерировать описание фото и видео. Описал я там функцию описания видео по ссылкам. То есть есть специальный режим в гигачат, это описать видео. Когда вы его включаете, у вас открывается поле, куда вы должны вставить ссылку на какой-то видеоролик. Из Ютуба, из ВКонтакте, еще откуда-то. И по этой ссылке гигачат видео проанализирует и выдаст вам описание. Но это если ролик где-то в сети находится. А вот Gemini, я в свое время рассказывал, что искусственный интеллект, вот этот самый, от разных компаний, имеет разную степень продвинутости и функционал. Так вот, Gemini, если вы открыли веб-сайт Gemini, или приложение Gemini, скажем, на Android. Если у вас разблокированы ограничения географические, которые сами Google накладывают, и вы можете спокойно пользоваться, то вот там вы можете нажать кнопку «Добавить файл» и закачать локальный видеоролик. Ну, например, у вас в формате MP4 есть какой-то видеоролик откуда-то скачанный. Конечно, у Gemini тоже есть какие-то ограничения на длительность, но я вам сейчас не назову, какие они точно. Но коротенький ролик откуда-нибудь с Instagram или еще откуда-нибудь. Вполне-вполне вы можете Gemini указать. Открывается диалог «Обзор файлов». Находите нужный MP4 файл и пишите в поле запросов «Опиши, что на видео». И Gemini проанализирует весь видеофайл. Вам не нужно писать, например, «Опиши, что происходит на 15-й секунде». Просто пишите «Опиши, что на видео», и Gemini вам описывает. По-моему, что-то подобное может делать и Алиса. Но опять, я не проверял, Алиса, она локальные файлы может описывать или тоже только по ссылкам? Или только то, что на странице? Ну так вот, Gemini может и локальные файлы описывать. Это очень удобно. Загрузили видеоролик и ждете, когда вам Gemini выдаст описание. После того, как Gemini выдаст описание, вы в поле запросов можете вводить уточняющие вопросы, причем можете указывать, что Gemini нужно более подробно описать прямо на конкретной секунде, а можете просто в целом. Ну, например, подробно опиши одежду, цвет машины и еще что-то. Даже если одежда меняется по ходу ролика, то тогда Gemini ну как-то будет это интерпретировать. Ну а если вы прям уточнение будете давать, на какой секунде или во время какой сцены, то Gemini вам это сделает. Ну, в общем, это удобно, что вы можете видео загрузить Gemini и подробно его изучать. А вот в гигачат локального видео добавить у меня не получается. А именно, когда открывается окно беседы с гигачат, там тоже есть кнопка «Добавить файл» или «Прикрепить файл». Если ее нажать, то там будет три пункта. Это фото, документ и аудио. Если нажать фото, то откроется камера, и снимок вам нужно делать на камеру. Если аудио, то откроется диктофон по умолчанию, нужно делать запись. А если нажать документ, то откроется встроенный файловый менеджер, где вы можете указать файл уже в локальной памяти. Но самое интересное, что MP4 файлы гигачат добавить не позволяет. Файл просто недоступен, и добавить его нельзя. Вот фотографии можно, а MP4 нет. Это, на мой взгляд, огромный недочет и недосмотр. Я не знаю, будет ли это исправлено впоследствии, но на момент записи данного выпуска локальное видео вы гигачат предоставить не можете. Можно, конечно, как-то схитрить, залить MP4 куда-нибудь в облако, потом предоставить гигачат ссылку на этот MP4 файл. Но зачем такие извращения и обходные пути, когда в том же Gemini, да и в некоторых других подобных сервисах, можно просто залить локальный видеофайл и получать его описание.
0: Инфотрон.
2: Ну, а теперь хочу рассказать кое-что полезное о программе JAWS. Еще осенью 2025 года вышла новая версия JAWS, но я как-то особо не заострял внимание на одной очень полезной функции. Раньше эта функция была только для предварительного тестирования, а в JAWS 2026 эта функция стала основной. Состоит она в том, что с использованием вот того самого вездесущего искусственного интеллекта можно теперь очень быстро и полезно неподписанные кнопки в различных веб-интерфейсах делать подписанными. Как можно было действовать в более старых версиях JAWS до 2026? Вы работаете на каком-то веб-сайте, и вы встречаете кнопку, которую JAWS вам называет без ярлыка. Вы могли нажать комбинацию Ctrl плюс Insert плюс Tab, и вручную вписать название этой кнопки. А что это за кнопка, можно было выяснить с помощью распознавания изображения или описания изображения. Эта функция уже в JAWS давно присутствует. Но раньше нужно было действовать в несколько шагов. А в JAWS 2026 делается это буквально одной командой. Вы встаете на вот эту самую кнопку без ярлыка и нажимаете команду Insert плюс английская буква G от слова Graphics. И, используя искусственный интеллект, ну, естественно, если у вас есть связь с интернетом, JAWS сам определяет, что это за кнопка, и присваивает ей текстовую метку. Причем эта метка сохраняется. Очень удобно, когда, ну, я, например, по работе вынужден работать с определенными сервисами, которые имеют много вот этих кнопок, не имеющих текстовых подписей. А это важные кнопки, которые что-то сохраняют, что-то делают. И, нажимая на таких кнопках команду Insert плюс G, JAWS с помощью искусственного интеллекта присваивает этой кнопке уже вполне понятную текстовую метку, причем она сохраняется. Достаточно один раз проделать эту манипуляцию, и дальше, если вы файлы JAWS не удаляете, JAWS не трогаете, то они будут там храниться. И при следующем заходе на этот же веб-сайт эти кнопки у вас уже будут подписаны, то есть не нужно каждый раз их подписывать. Если кому-то нужна старинная команда, которая раньше на это сочетание клавиш была назначена, это была команда «Маркировка графики». В JAWS очень давно можно было вручную подписывать графику, то есть наводите JAWS-курсор или невидимый курсор на графический элемент, нажимали Insert плюс G, и в поле текстового описания вписывали руками название этого элемента, в поле бралевская метка, бралевское обозначение, и вот так вручную сохраняли. Хранилось это все в отдельных файлах с расширением JGF. Но эта функция никуда не делась, она просто переназначена на клавиатурную команду, по-моему, Alt плюс Insert плюс G. Так что эта функция есть, но Insert плюс G, которая сама за вас все подписывает, сама все делает, очень удобная функция, на мой взгляд. Но также напоминаю, что в JAWS и более старых версий есть полезная функция, которая позволяет вам описывать все изображения с помощью сразу двух служб описания изображений. Это Open Chat и Cloud. То есть, если вы стоите на каком-то веб-сайте, на фотографии, на какой-то картинке, или у вас в приложении фотография открыта, или даже видео вы в каком-то плеере открыли, поставили на паузу, экран развернули, есть универсальная команда в JAWS. Это Insert плюс пробел. Затем отпускаем, нажимаем P, английскую букву, отпускаем, и после этого нажимаем либо Enter, либо Shift плюс Enter. Если вы нажмете Enter, то по умолчанию будет использовано только Open Chat, а если Shift плюс Enter, то и Open Chat, и Cloud, вы увидите описание и ниже поле. В это поле вы можете вводить уточняющие запросы. Все это очень быстро, удобно и, главное, под руками. Было, кстати, полезное аналогичное дополнение для NVDA под названием Cloud Vision, но разработчик этот проект забросил, и сейчас вот так просто, как в JAWS, с помощью удобных каких-то дополнений, может, они есть, просто я о них не знаю, я пытался выяснить, но пока ничего на этот счет не выяснил. Но вот в NVDA с этим пока не все так удобно и быстро. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться, и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене.
4: Фрагмент живого выступления.

лица. И как жестко бывает смотреть в глаза дождю, не отводя от него лица, не отводя от него лица. Как редко встречаем мы близких по духу людей, как редко открытие в мире гипотез, идей, как редко мы ценим при жизни мать и отца, и как редко мы можем смотреть в глаза дождю, не отводя от него лица.

0: Как важно уметь в простейших вещах великое находить. Как важно, идя по мягкой траве, куда-нибудь не наступить. Как важно увидеть вовремя зверя, который бежит на ловца. И как важно уметь смотреть в глаза дождю, не отводя от него лица. Не отводя от него лица. Не отводя от него лица.
1: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прекрасная грустная песня Сальваторе Адамо называется и по-французски, и по-русски одинаково «Падает снег». Послушаем ее в записи Муслима Магомаева. Русский текст Леонида Дербенева.
3: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто он напомнит.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Коломеец. «Дикий ангел».

0: Ясный летний полдень. Небольшой дворик перед домом семьи ангелов, с домашней мастерской, печкой под навесом, умывальником. Посередине двора сбитый из досок стол. На крыльце телефон. Хозяин дома, Платон Никитич Ангел, что-то выпиливает в мастерской. На веранде Павлик утюжит брюки. Из дома выходят Ульяна Ахтисьевна, Лида, Федор и Таня.
1: Мамин квасок фирменный. Угощайтесь.
2: Очень вкусно. Mm-hmm. Спасибо.
3: Пожалуйста.
2: Ваш дом как маленькая неприступная крепость. Ощущение покоя и полной безопасности. Помните, в прошлый раз, когда я приехала к вам, на улице меня застала гроза, я ужасно испугалась. А когда вбежала к вам во двор, страх сразу пропал. Будто бы громы и молнии не смеют сюда даже приблизиться.
4: Конечно, не смеют, если отец дома.
3: А раз тебе у нас нравится, зачем было ехать на курорт? Здесь бы я отдыхала.
2: Так ведь море.
3: А сколько, Лида, ты не дожила на курорте?
2: 7 дней.
3: О, а деньги вернули?
2: Да, конечно, нет.
3: Ну, тогда надо было до конца дожить.
2: Так я же вас хотела навестить и... По Петру очень соскучилась.
3: Ой, Лида, а Петр и в прошлом году, и в этом без отпуска. Хоть бы ты на него повлияла, пусть бы к нам наведывался.
1: Зазнался.
2: Да, работа у него по горло. Он такой же жадный до работы, как и все вы.
4: Меня можешь исключить из этой компании.
3: Да, кто со мной в воскресенье на базар поедет? Компания?
4: Я не поеду. В воскресенье машин много, еще в аварию попаду. Ой.
2: А далеко собираетесь?
3: Да куда-нибудь в район, там подешевле. Мясо нужно для борща.
2: Петр дома часто вспоминает про ваш борщ.
1: Мам! А? Где моя белая сорочка?
3: Где глаженая? Павлик, а? Поедешь со мной в воскресенье на базар?
1: Категорически нет.
3: Ну вот. И зачем только машину покупали, чтобы в гараже стояла? Такие деньги выбросили.
4: В гараже. Да наш запорожец Лида все дешевые базары уже объездил. Сам на них поворачивай.
2: А мы тоже с Петром решили машину купить.
3: А деньги?
2: Ну так, будем откладывать понемножку.
1: Мам, а где иголка у сорочки пуговица отрывается?
3: В рушнике.
4: Какой все модный на тебе, Лида. Где ты это достаешь?
2: Ну так это все Петр. Он лучше разбирается в нарядах, чем я.
4: Мне бы такого муженька, как наш Петр.
1: Он, небось, по 1500 в месяц зашибает.
2: Да, от работы его не оторвать. У вас, у ангелов... У всех один характер.
4: Корреспондент из области приезжал. Со мной говорил. Хотел о нашем отце очерк писать. Да, видно, передумал. Что-то ему не понравилось. И Федор не понравился. Бурбон, говорит, какой-то, а не человек.
3: Это почему же он так о тебе?
1: Да я как следует и не расслышал, что он там спрашивал-то. Ну, на нем не написано, что он корреспондент. Ну, и говорю, уйди, говорю, впервые поговорим. Мам, работаешь, он под руку лезет.
5: Мама, а где мой галстук?
3: Где бросил, там ищи. Ой,
1: о, хвост.
3: Опять этого черта включил.
5: Сейчас позвоню, сейчас
1: Алло, одну минуточку, сейчас с вами будет говорить одна интересная особа.
6: Алло, Валюк, да, это я. Выключай, дай пообедать.
1: Так, действует пока.
2: Смотрите-ка, послушался?
6: Это наш сосед, Ванек Кричко, забавляется.
3: Послушался, да он отца родного за шиворот хватает. Такого разбойника поискать. Вот Танюшку нашу, правда, побаивается.
1: А если это любовь, дорогие товарищи? Татьяна, поедешь в воскресенье на базар.
4: Кому отец скажет, тот и поедет.
2: Кому отец скажет? И сказала мама, шалостям конец. Ешьте, дети, быстро, вот идет отец. Петр дома часто напевает эту песню. Скажите, вы ее сами сочинили? Или, может быть, все-таки где-то слышали?
1: Это еще не вся песня, она долго поется. И сказала мама, шалостям конец, за работу дети, вот идет отец.
6: Вот этот куплет Лидон на всю жизнь запомнит. Как-то в детстве санки свои поломал, а чинить не захотел, так отец ему всыпал.
3: Всем, всем понемножку доставалось.
7: Таня, завяжи, пожалуйста, галстук.
4: Пора бы уже и самому научиться. Что с тобой сегодня? Ты словно украл что-то. Руки трясутся, глаза, как у цыгана на ярмарке, горят. Боишься, что за тройку влетит.
3: Татьяна, молчи о тройке. Отец услышит, обед пропадет. Павлик, а стипендию не отберут?
7: Не отберут.
3: Ну, ладно, хорошо. Так, ну, все готово. Татьяна, зови отца, пора обедать.
6: Господин президент, кушать подано!
8: Слышу, слышу. Господа министры.
2: Нет, но это все-таки потрясающе. Точно так же было и в прошлый мой приезд. Я словно во второй раз смотрю один и тот же фильм.
6: А какой же следующий кадр?
2: Да я так думаю, что сейчас Ульяна Ахтисина скажет: пора обедать, ставьте, дети, стулья.
3: Да, следующий кадр. Берите, дети, стулья. Федор, принеси Лиде. Пора обедать.
1: Не обед, а просто пиршество.
6: Спасибо. А перед пиршеством, Лида, еще один кадр – экспроприация. Грабеж среди бела дня.
9: Ну, Федор, что у тебя?
1: 140.
9: О, словно юнец без усы.
1: Новый станок еще не приноровился. Да,
9: слесарь-инструментальщик. 230 рублей в месяц. При таком-то здоровье.
1: Платят не за здоровье, за работу.
9: Да в том-то и дело, что за работу.
3: Дай же Феде на расходы.
9: Да ведь он же в прошлом месяце брал. А куда он их потратил?
1: Тайна, покрытая мраком.
9: Ну, держи. Что у тебя, Танек?
4: 95 и того 170 за месяц.
9: А премиальные?
4: Оставила на платье.
9: Да у тебя их и так хватает.
4: Из моды вышли.
3: Да пусть себе купит.
9: Будет лишнее, мать купит.
4: Ух, раздобрился отец. И еще 15 рублей оставила на курсы.
9: А это какие такие курсы?
4: Ну, я же уже говорила. Курсы иностранных языков. Стюардесса должна знать как минимум 2 языка.
3: Вбила себе в голову стать стюардессой.
9: Ну, хочешь на курсы, подработай. А подработаешь, будешь учиться лучше. Ты же ведь, кажется, собиралась в сборочной. Вот, переходи. Там же зарплата-то побольше.
4: Обещали, да не переводят.
9: Да ведь для того, чтобы перейти к этому же, надо готовиться. Ведь из цеха в цех, это же не из трамвая в трамвай.
6: Ясно.
9: Что у тебя, студент? Ты что, стипендии еще не получил?
7: Нет еще.
9: Ага. Ну, держи.
7: Спасибо.
9: Ты, сынок, на каникулах на завод больше не пойдешь.
3: Наконец-то отец опомнился. А то все дети летом отдыхают, а наш почему-то на заводе работает.
9: Да, не пойдешь, Павлик, больше на завод не пойдешь.
3: Не пойдешь.
9: Да куда это годится?
3: Да никуда не годится. Да,
9: запишешься в те бригады, что едут на север.
3: На север.
9: А что север? Это тоже наша земля?
3: Не даешь ребенку отдохнуть.
9: Ну, хватит разговоров. Давайте обедать. А ты что, Павлик, задумался-то, а?
3: Да как же не задумываться? На север ребенка посылаешь.
9: А что же, может, в Артек его?
3: А что? И в Артек?
7: Никуда я не поеду.
9: А это почему?
7: Есть причина.
9: Да ты говори.
7: Я вам потом скажу.
9: Да говори, здесь же все свои, чужих нет.
7: Я женюсь.
9: Ого.
3: Глупые шутки, Павлик.
7: Я не шучу.
9: Так я тоже. Придет время, конечно, женишься. Вот закончишь институт, поработаешь, чтобы в кармане завелись. А тогда уж и женись. А иначе как ты будешь жить дальше?
7: Проживу как-нибудь.
9: А, значит, 10 тысяч выиграл в лотерею.
7: Мы уже расписались.
9: Что?
4: Может, и свадьбу уже сыграли?
7: Сыграли. В общежитии.
3: Павлик!
4: Ребенок женился!
1: И он правду говорит?
3: Как же так, Павлик?
1: Ну, своим-то можно было сказать?
7: Знал, что не разрешите.
4: Сказала мама шалостям конец, как жениться тоже скажет нам отец.
2: Конечно, жениться без копейки за душой. Но ведь недаром же говорят, что с милым рай в шалаше.
9: В шалаше? Так это значит в нищете. А нищета-то у любви горло перегрызет. Да нет, ты думал о том, как ты будешь жить дальше-то?
7: Думал.
9: Что же, из чужой тарелки? Жену-то кормить собрался?
4: Ну а вдруг она такая красавица, что перед ней только на коленях стоять? Где она у тебя, Павел?
7: Вон там, ждет.
3: Господи.
4: Так зови же в дом и пусть заходит.
2: Павлик, так нехорошо получается. Ведь это же жена твоя. Раз расписались, значит, жена.
7: Отец.
3: Зови.
7: Ну, хорошо.
4: Ты, отец, при ней не ругай Павлика. Он у нас теперь взрослый, муж.
1: Да, объелся груш.
4: А тебе завидно. Павел женился, а ты?
3: А ну-ка, угомонись, Татьяна.
4: Молодец, Павлик. Тихо, мирно взял тайком, да и женился.
1: Самый адмиральский час.
4: Ну вот когда ты, Федор, будешь о своей женитьбе с отцом советоваться, не забудь меня пригласить. Интересно послушать.
3: А ну-ка, угомонись, Татьяна.
1: О, вот еще один кандидат, между прочим.
4: Ванек, перестань, мы еще обедаем. Что? Не твое дело. Выключай.
10: Добрый день.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуй. Как же тебя зовут?
10: Оля.
3: Присаживайся, Оля, к столу.
10: Спасибо.
2: Оля, садись рядом со мной, я тоже невестка.
3: Павлик, что ты как не у себя дома? Принес бы Оле стул.
10: Оля, спасибо большое, мы только что с Павликом пирожки ели.
2: Оля, садись, пообедаем, разговаривать будет легче. Садись.
10: Спасибо.
3: Как же так, Оля, вдруг сразу замуж собралась?
10: Павлик позвал, я и собралась.
3: Ага. Учишься?
10: Да, в медучилище.
4: Прекрасно!
2: Оля, ты привыкай к этой семье. Здесь люди все очень хорошие, добрые. Только вот, к сожалению, мало разговорчивые, за исключением моего Петра.
10: А Павлик тоже разговорчивый.
2: Вот и чудесно. Счастья вам, ребята.
3: Счастья. Оля,
2: счастья.
3: Павлик.
10: Спасибо.
3: Ой, ой.
1: Ну, мать, пошло, поехало.
3: Павлик, Павлик, да. вот перед людьми как-то неловко. Скажут, тайком женили сына.
4: А мы заново переженим. Отец раскошелится, выдаст из своей казны.
11: Сколько, папа?
3: Ты бы поменьше тарахтела, Татьяна.
1: Да будет вам, Олечка. А родители у вас где?
10: Мама в Иванковском районе медсестрой работает.
1: А папа?
10: А папа, он нас оставил, когда я была еще маленькая.
3: А мама знает, что ты замуж вышла?
10: Нет, мы с Павликом ей еще не говорили.
3: Платош, Платош, ты куда?
4: Папа!
3: Да что же это он взял и ушел? Господи!
4: Оля, ты теперь ориентируйся здесь, кто есть кто. Я Таня, сестра твоего Павлика. Это Федор, брат твоего Павлика.
1: Федор Платонович.
4: Ульяна Ахтизьевна, мама твоего Павлика.
3: Мама.
4: А это Лида, жена нашего старшего брата Петра.
2: Будем дружить.
4: Ну и отец Павлика, наш отец. Жить тебе, Оля, у нас будет хорошо, но и работать заставят, как каторжную.
1: Ну, ладно, ладно.
3: Как будет, так и будет. Вот что, Оля, собери-ка ты свои вещички, да и переходи к нам. Федор, Ты завтра свободен, поможешь ей все перевезти.
1: Хорошо.
12: Да что вы, спасибо большое. У меня всего один маленький чемоданчик, и я его около ворот оставила. Так нести же скорее в дом, еще украдут приданное!

0: А вот мои вещи. Книги, конспекты. Павлик велел все захватить.
1: Ах, Павлик.
2: А вот твои вещи, Павел. И вот тут 97 рублей. Вот это все, что от твоих осталось. Бери их в добрый путь. Живите.
3: Павлик, подожди. Опомнись, Платон.
2: Женился? Своя судьба? Своя жизнь? Он же с нами не посоветовался. Он выбрал себе дорогу. Ну, пусть идет.
0: Павлик, может быть, ты останешься, а я пойду.
4: Пошли, Оля.
3: Платон, останови их. Павлик, Оля, подождите. Оля!
4: Ну, это уж слишком.
5: Это уж слишком, отец.
6: Все, кроме Лиды, уходят вслед за Павликом и Олей.
0: Я сомневаюсь в мудрости вашего поступка, Платон Никитич.
2: Да.
0: Вы меня... Простите, пожалуйста.
2: Ага. Ну... Ах, как же это я куртку-то вот забыл положить, а?
0: А они пошли к автобусной остановке.
2: Да? Ну, это их дело.
0: Да.
7: О, кого я вижу! Здравствуй, Лидочка!
0: Дядя Критько, да здравствуйте!
7: Здравствуй, дорогая, в гости приехала?
0: Да, в гости.
7: Как дома? Все хорошо?
0: Спасибо.
7: Петр, все, в начальстве ходит, да?
0: Да.
7: Здравствуй, дорогая. А мы вот с Платоном в наивысочайшем ранге. Ничего не говорил тебе, нет?
0: Да нет.
7: А, пенсионеры, все. Как говорят, распрягайте, хлопцы, кони. Сейчас смотрю, Павлик куда-то с чемоданом подался, догадываюсь. Послал Платон парня деньги зашибать. Эх, Платон, Платон, у тебя своего добра на десятерых хватит. Знаю я тебя, без мало 40 лет, и все тебе покоя нет. Вот, вот и стихами стал говорить, как на пенсию вышел, так стихами все время говорю. Ой, ты знаешь, Лида, вот работает, подрабатывает, зарабатывает. Кажется, успокойся, пенсию получил человек, нет. Устроился приемщиком хлеба в магазин. Ночью товар принимает. Или сам, или Федора посылает. Лида, вот скажи, революция была, да?
0: Угу.
7: Так, политзанятия были, наглядная агитация была. А вот Платон со своей философией выстоял. А я не позволю, чтобы мною копейка руководила. Я не признаю этой капиталистической философии. У меня ничего нет, Лида, ничего. Запорожца нет, а полагается по ранению, телевизора нету. Есть такой маленький, черно-белый, полгода не работает, в году, понимаешь? Сберкнижки нету, ничего у меня нет.
2: Нищетой человек хвалится.
7: Нет, простите, не нищетой, а социалистическим сознанием. Я не босс, я не голодный, что мне еще надо?
2: У тебя, Кричко, мировоззрение, как у козы.
7: Вы меня, пожалуйста, не обижайте, в крайнем случае, как у козла.
2: Ну, хорошо, как у козла.
7: Ну?
2: Летом он пасется, а зимой ест, что дадут.
0: Ой. Дядя Кричко, да вы живите, как считаете нужным, а Платон Никитич, он у нас будет жить по-своему.
7: Лидочка, ты только не подумай, что у нас какая-нибудь такая конфронтация. Нет, это такая у нас традиционная как тебе сказать, товарищеская такая арт-перестрелка. Я своему другу, Платону моему дорогому, готов, ну, все простить, все его недостатки. Вот кроме одного, кроме его какого-то особого такого стяжательства.
2: Что-что?
7: Вот это вот я никак не могу оправдать в нем. Ты знаешь... Лидочка, мы ведь воевали вместе в одном полку, так он, знаешь, все лето в вещевом мешке за спиной шапку-ушанку меховую таскал. Это в то время, когда никто не знал, доживет до зимы или не доживет, а он шапку таскает.
2: Ты зачем пришел?
7: Я? А вот действительно, зачем же я? Да. А, да, да, пятерку дай мне до завтра. Завтра пенсия, значит, отдам тебе. И пилу мне дай.
2: На.
7: Платон, куда Павлик подался, а? Взял бы моего Ванька с собой. Ведь Лида, 1.5 года лоботрясничает, не знаешь, что с ним делать.
2: Да потому что ворюга.
7: Что?
2: Ворюга, твой сын.
7: Да что ты, он готов свое отдать, а не украсть.
2: Не работает, а ест. Значит, ворюга. Не заработал, а тратит.
7: Но он же мое ест, а не твое.
2: Да ведь он не тот вор, что ночью так крадет из-под тишка. Твой-то ведь, а? Среди бела дня.
7: Да, вот видишь, Лида, ему даже моего добра жалко. Ну ладно, Платон, я тебе так скажу. Ты со своей философией завтра... Вот этот пустырчик, который ты перекопал, не только, значит, его засеешь укропом, сельдереем и редиской, а все шоссе перекопаешь и все шоссе превратишь в огород. Ну, ладно, покажу я тебе на суде.
0: Это на каком же суде ты, дядька?
7: Ой, на товарищеском суде. Будем судить по всей строгости закона, а я председатель суда, Лида. Представляешь, что я с ним сделаю? Ты понимаешь, ты помнишь, пустырчик был у нас на станции, Лидочка?
0: Ну да.
7: Мы хотели там стенд поставить, понимаешь, отобразить успехи нашего поселка, показать, какой наш поселок будет через там 3-4, понимаешь, года. Так он взял, перекопал этот пустырчик и превратил его в огород. Все, будем судить по всей строгости закона. Вот так. Все, Лида, никаких разговоров. Все. Ну что, Лидочка, ты, я надеюсь, еще побудешь здесь, да?
0: Да, я на днях уеду.
7: Ну, мы еще увидимся, я человек здесь.
0: Пойдемте, я вас провожу, дядя.
7: Часто бываю, да. Ну, пока, друг мой, пока. До суда. Пошел, я тебе не нужен?
2: Да нет, нет, нет, иди, иди. Да, пилу-то ты возьмешь?
7: О, да, о, пила, это мне вот, кстати, на суде пригодится. Я тебе там перепилю пополам.
0: Ну, дядя Гришко.
7: Вот так, пополам перепилю.
2: Ну, хорошо, хорошо, пили, пили.
1: Пойдем, Лидочка, я действительно...

0: Возвращается Ульяна Ахтисьевна.
1: Забыл куртку положить.
2: Ну, забыл. Точка.

0: спрашиваю. Куда ж вы? Куда, Павлик? А он молчит.
1: Молчит?
0: Садится в автобус. Заходи, говорю, Павлик. Молчит.
1: Молчит.
0: И она, Пичуга, льнет к нему. Выгнать ребенка.
1: Женился. Значит, думал об этом?
0: Думал. Он надеялся, мы поможем.
1: Да при чем здесь мы? Ему Конституция в 18 лет дала право выбирать. А я бы записал, 16 лет свой хлеб есть.
0: Мы в молодости нужду терпели, пусть бы дети наши...
1: Да одно дело терпеть нужду. А другое – работать.
0: Ладно. Иди. На. Неси.
1: Давай.
0: Смотри, не урони.
1: Да не уроню.
0: Работать ему.
1: Не ворчи, не ворчи.
0: Работать.
2: Здравствуйте. Платон Никитич Ангел?
1: Да.
2: Я Клоков. Из газеты.
1: А-а-а.
2: Прошу вас. Хотелось бы поближе с вами познакомиться. Хотя кое-что мне о вас уже известно. Стаж работы, высокая квалификация, сын и дочь на заводе.
1: Да.
2: Потомственная рабочая семья. Хотелось бы уточнить несколько моментов. Отвечайте мне просто, словно разговариваете с добрым приятелем.
1: Ага. Ну, давай, давай. Как с приятелем? Вот.
2: Когда началась ваша трудовая деятельность?
1: С 2 лет.
2: То есть?
1: Штанишки сам на себя надел. Потом игрушки стал мастерить.
2: Да.
1: Потом по хозяйству. Потом школа.
2: Угу.
1: А вот потом уже завод.
2: А на войне были?
1: Был.
2: Вот героические поступки, примеры.
1: Вся война – пример.
2: Ага. А общественная деятельность за время пребывания на заводе?
1: У станка.
2: А ваша цель жизни?
1: Хорошо жить.
2: А как по-вашему, что для этого необходимо?
1: Здоровье и деньги.
2: Уточните насчет денег.
1: Так либо заработать, либо украсть. А третьего способа нет.
2: Вы что, любите деньги?
1: Нет, я не люблю. Но я отношусь к ним с уважением.
2: Ага. Вы стяжатель.
1: Да, стяжатель. Потому что я тяну все к себе. А что, по-вашему, нужно к соседу?
2: Ну, хорошо. А высшая цель вашей жизни?
1: Так а вот это и есть высшая цель? Жить по-человечески.
2: Ну, может быть, следовало сначала о государстве подумать? Через государство, так сказать, к своему личному.
1: Так а мы вместе с государством планируем и богатеем. Только я несколько впереди. Как вот заработал, так и ешь. Как заработал, так и одевайся.
2: Да, понятно.
1: Ну что, будем кончать, приятель?
2: Да, а что это у вас в руках?
1: А, это ложка.
2: Ага.
1: Это из дерева я мастерю.
2: Да, хорошо. Давайте сделаем несколько фото. Прошу вас вот сюда. Да, хорошо. Встаньте так, словно вы задумались.
1: Ну ведь мысли же не сфотографируешь.
2: Ну тогда возьмите пенсионную книжку и посмотрите на нее так, словно вам подарили огромную радость и спокойную старость.
1: Так это мне не подарили, это я заработал. А потом ведь не в ней радость и покой.
2: Ну не могу же я фотографировать, как вы, простите, ложку держите. Это не кадр.
1: Сколько тебе платят?
2: А что такое?
1: Да я вот так тебе все как-то выкладываю, а ты-то ведь таишься.
2: 150.
1: Это немало. За такие деньги пора научиться соображать.
2: Платон Никитич! Платон Никитич! Да, бурбон.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Виделись с отцом, не подходит отрицательный тип, да?
2: Ну.
3: А я в героине для вашего очерка не гожусь? Вы знаете, я как будто специально готовила себя для вашего очерка. Школу окончила с медалью, пошла работать на завод, даже документы никуда не подавала.
2: Правда?
3: В цех войдете, на доске почета мой портрет. Люблю литературу, мечтаю стать стюардессой и взглянуть на планету с высоты полета лайнера. Итак, жду статьи. До встречи. Привет.

0: Привет.
1: Привет.
0: Представляешь, сейчас все люди на земном шаре спят, а пенсионеры, словно совы, глаза вылупили. Иди спят.
1: Да,

0: Я вчера было позавидовал. Павлик на работу пошел, а мой Иван все лоботрясничает. Оказывается, все не так. Эх, Платон, Платон, 40 лет я тебя знаю, 40 лет мы дружим, а понять я тебя не могу. Что ты за человек? Сын приводит жену, ты их со двора гонишь. Я свою терплю, а ты сына с женой со двора. Ты понимаешь, что ты делаешь? Непонятный ты человек. Ты знаешь, кто ты? Ты ангел, но дикий. Дикий ангел, честное слово. Да, может быть, деньги зашибать ты детей своих и научил, а вот... подчинить их своей воле. Так же, как и я. Пас, пас, ну, Платон.
1: Ну.
0: Извини. Он мой Ванька. 1,5 года лоботрясничает. Что я могу сделать? Побить сил не хватит. Матери нет. Голодом взять, подружки накормят. Моему что, рубашку белую нацепил, понимаешь, брюки натянул, бегом королю. Извини. Я вот чего пришел. Я молчать не могу. Обязан тебе как другу сказать.
1: Ну?
0: Павлик, это не все твое горе, Платон, о Федоре речь. Я было не поверил. Честное слово, парень трудолюбивый, серьезный, не пьющий. Вдруг такой, как говорят, знаешь, это самое, конфуз. Короче говоря, ты нашу районную врачиху знаешь? У нее муж маляр, ходит квартирой там белить, красить. Знаешь?
1: Ну, так знаю.
0: Так вот, твой Федор за ней приударяет.
1: Что?
0: Да. То переулками темными домой проведет, то на машине подвезет. Люди ж все видят. Все видят. Им главное вот поболтать обо всем этом. Ну вот. Короче говоря, про эту пару все знают. Кроме тебя... и маляра. Извини, я обязан был тебе сказать. Я пойду.
1: Куда ты пойдешь?
0: Что-то сердце мне колет. Я тебе принес, пилу положил.
1: Угу.
0: Пойду я. Платон, если что, ты знаешь, я всегда с тобой. Будь здоров.
1: Будь здоров.
0: Будь здоров.
2: Платон Никитич.
1: О, что, Лида, разбудили мы тебя?
2: Да нет, вы не волнуйтесь, я еще не ложилась, а вообще, знаете, я очень крепко сплю.
1: Да, выходит, любишь поспать. А куда человеку спешить, если он вольная птица?
2: Ну, почему же вы так? У меня ведь тоже работенка не из легких.
1: А разве ты работаешь?
2: Да, я работаю.
1: А я и не знал. А по какой специальности?
2: А у меня очень сложная специальность. Я жена.
1: А.
2: Да-да, жена. Знаете, Платон Никитич, любить своего мужа — это не так уж просто и не так легко. Вот что бы у Петра на работе ни случилось, он всегда знает, что дома его ждет мир, уют и покой. Я изучила все его вкусы и все его привычки. Я знаю, какой ему костюм приготовить, какую сорочку, какие он любит читать книги, какое освещение. А что терпеть не может, я тоже знаю. –

0: то ведь нужно же его успокоить. И вы считаете, что это мещанская философия?
1: Твоя лекция, Лида, мне нравится.
0: Спасибо. Платон Никитич, дядя Кричко, он знает о Павлике?
1: Правды не упрячешь.
0: Ну, так может быть, Павлик завтра же и вернется?
1: Не вернется.
0: Да почему же вы так в этом уверены?
1: Сын.
0: Ах, да. Сын. Спокойной ночи.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Федя. Добрый вечер.
2: Ой, смешная работа хлеб разгружать. Вроде и легкая, никак не приноровишься.
1: Да, выспаться ты успеваешь?
2: Нормально. Правда, теперь пораньше приходить приходится. Мальца одного взялся дело обучать.
1: Толковый парень-то?
2: Присматриваюсь, вроде берется.
1: Ага. Да, человека учить, это, брат, не... Резьбу нарезать.
2: Ясно, ясно, отец.
1: Что правду говорят, что у тебя там с врачихой это шуры-муры, а? Ты называй, как знаешь, по-своему. Что же ты с замужней женщиной-то, а? Девчат мало?
3: Люблю я этого человека, отец.
1: Любовь не водит по закоулкам. Любовь-то ведь не прячут. Любовь не крадут.
3: Не так-то просто об этом сказать.
1: Среди дороги остановились. Ни туда, ни сюда. А вот жизнь-то наедет и раздавит вашу любовь, коли она у вас такая.
3: Не мне одному решать, отец.
1: Единый советчик. И в малом, и в большом. Правда. Слышишь? Правда. Правда.

0: Воскресный день. Ульяна Ахтисьевна, Лида и Таня уехали на базар. Во дворе сидит за столом один Платон Никитич. Появляется маляр.
1: Вы знаете, Платон Никитич, а я даже не поверил, когда вы позвонили. Ведь раскошелиться придется.
2: Ну что ж.
1: Да, вам ведь побелка, покраска.
2: Да.
1: Ну, если будем договариваться официально, побелка затянется на месяц, а то и, может быть, на два. Ну, а договоримся по-человечески. 3-4 дня, знак качества и будь здоров. Вот и вся история с эпилогом.
2: А успеете и на работе, и здесь.
1: Ну, ассигнации-то ваши, дело наше. Ведь каждому хочется не просто хлеба, а хлеба с этим... с маслом. Вот я и кручусь. У меня ведь семья.

0: жена врач. Дочь уже, он в школу ходит. Деньги-то мне очень нужны.
1: Но ведь жена же тоже зарабатывает.
0: Да нет, не зарабатывает, а зарплату получает. Зарабатывать это, я считаю, то, что сверх зарплаты.
1: Ага.
0: Она ищет там разные недуги в человеке, а ведь польза-то от этого для семьи 0,0.
1: Ты почему это с завода-то ушел?
0: А, ямку нашел. Вот если бы рыбачили, вы бы знали, что рыба, она, как правило, ямки любит.
1: Ага.
0: Почему? Там корм собирается. А, скажете, ворую? Нет, я-то как раз из тех, кто, так сказать, на грани. Ну, для меня просто статьи не припасено. Я с вами откровен, Платон Никитич. Ну, вы вроде как крестный отец.
1: Да, я понимаю. Ну, да.
2: Здравствуйте, Платон Никитич.
1: А, здравствуйте, Клавочка.
0: Клава, Клавочка, Клавуся к нам пришла. За мной пришла.
2: К больному.
0: Это что, Платон Никитич больной? Да что-то он еще в 21 веке будет пополнять свою сберегательную книжку.
1: Но если я доживу, то, конечно, буду.
2: Сердце пошаливает. Пойдемте в дом, я вас послушаю, давление измерю.
1: Клавочка, вы присядьте, пожалуйста, а я вас сейчас чайком с земляничным вареньцем угощу.
2: Спасибо. Врача пригласили, чтобы земляникой угощать.
1: Да, присядьте.
0: Насадись, Клав, садись. Присядьте, красивая у меня жена, Платон Никитич, а?
3: Да. Добрый день.
1: Ну, Федор, вы тут поговорите без меня. У вас ведь есть о чем поговорить.
0: Хотите интересную историю послушать? Я вам расскажу одну, Клава, одну. Значит, дело было в СМУ номер 3. Узнает один парень, что его товарищ к его жене, так сказать, неравнодушен. Ну и она взаимно. Что делает парень? Покупает жене билет на бал. И говорит: поезжай, постынешь, подумаешься, вернешься через год, упадешь передо мной на колени, а я подумаю, простить тебя или нет. Что было дальше? Федя, вот не угадаете, а? Она поехала. Дальше, вот, Клав, еще удивительней. Ее дружок тоже махнул на бам. И, наконец, балдеж. Муж бросил все. И вслед за ними... А что там между ними тремя в тайге происходит? Ведь это только одни медведи знают. О, вам история с эпилогом, так что люби меня, Клавочка.
2: Я Федора люблю.
0: Я Федора люблю, хороший парень.
2: Я не шучу.
0: Ну, Клав, ну ладно, ну что вы вздумали, поиздеваться, что ли? Вон, бомбочка шарахнет. И нет тебе ни Федора, ни стола, ни меня, ни даже Платон Никитича. О, кучка пепла, и все. Ни амебы тебе, ни президента.
2: Ты понял, что я тебе сказала? Я люблю Федора.
0: Так... Стало быть, меня разлюбила Клава, Клавочка, мурашечка моя. А чего ж ты меня, мурашечка, разлюбила?
2: Устала я. Ничего мне не надо. Ни тебя, ни денег твоих. Ты даже не понимаешь, до чего ты изменился. Ты же никого и ничего не слышишь. Не хочу. Не хочу, все.
4: Я что, бил тебя? Буянил? Помнишь, я купил тебе дубленочку? Я от тебя воробушком общипанным взял, на ноги поставил, выучил. Ну, институт закончила, врач. Не так-то просто было. Одел, обул, человеком сделал. Федор.
3: Да?
4: Посмотри мне в глаза. Что ты в них видишь? Ничего не видишь? А Клава в них озера увидела. И в тех озерах искорки солнца. Да, она мне говорила это. Она мечтала, чтобы и дети на меня были похожи. Так оно и получилось, похожи, особенно глазами. А теперь выходит, Федор, любимый, родной, у него озера. Теперь будем мечтать, чтоб дети на него были похожи.
2: Любила. Ой, как любила. И ты все убил. Умерла любовь. Умерла. Не хочу. Ничего не хочу.
4: Где ж ты ее закопала? Ну что ж, пойду на могилку. Ладно, домой пора. Дочь одна бояться будет.
3: Клава! Клава!
4: Платон Никитич! Все, что здесь болтала Клава Клавочка, мурашечка моя, это наше семейное дело. А если вы, порядочные люди-ангелы, будете разорять мое гнездо, я ваши крылья огнем спалю. Любит, не любит, это никого не касается. У меня семья, дочь. А Федору передайте, бороться я с ним не буду, а убить убью. А ведь я правду подумал, что вам ремонт нужен. Да, история с эпилогом.
5: Маляр уходит, появляется Кричко.
6: Привет.
7: Привет.
6: Валерьянки дай мне.
7: А что?
6: Не знаешь, вот это три раза как ударит тот под лопатку. Да не беспокойся еще. Не собираюсь умирать. Я к тебе посоветоваться пришел, Платон. Как дальше жить?
7: Да.
6: О, спасибо. Кстати, на тебе пятерочку, вот мой долг. Давай. Это валерьянка, да?
7: Да.
6: Сколько капель?
7: Капель 40.
6: Так. Фу, радость. За что ее кошки любить?
7: Ты что? А?
6: Вчера моего Ванька забрали.
7: Как?
6: Подрался и забрали. Остригут, метлу в руки дадут. И будет на глазах у всех улицы подметать. А мне каково? Каково мне появляться на глаза людям, отцу родному?
7: Ну что ж, возьми себе метлу. Вместе с ним и подметай.
6: Да перестань, не до шуток сейчас, Платон. Парень учился кое-как. За уши его тянули, тройки ему ставили. Из класса в класс переводили. Теперь вот... С компанией связался. Что это? Я виноват? Я виноват?
7: Да ты сам-то пробовал сына по башке?
8: Да, по башке уже сил не хватит. Да и жалко. Надо было с малолетки учить, а как?
7: Как? Трудом.
8: Да.
7: Да ведь если твой сын 20 лет ничего не делал, значит, ясно, что калекой стал.
8: Перестань, Платон, перестань. Других учат, а у самого что делается? Разваливается твое царство. И ты знаешь это сам, и не хочу я у тебя учиться этому. Он с Федором неизвестно, что с Павликом тоже. Да, ну, не надо меня учить, пойду я.
7: Да куда ты пойдешь?
8: Пойду в аптеку, в поликлинику, не знаю. Пойду. Я тебе не нужен.
7: Да нет, мне нужен.
8: Будь здоров.
7: Да капли-то захватит.
8: Давай, будь здоров.
9: А как же? Ну ты стюардесса-то и неси, а как же? Ой, ну, отец, ты базар нынче, мясо хорошее, сало. Ой, Татьяна, дай-ка мне мои любимые надеть.
10: А машина-то понаехала из города, из села.
11: Один на ладе прикатил, просят продавать.
9: Ой, всем купила, всем. И твоему лешему Кричко тоже купила. Лида завтра уезжает, я ей купила. У них ведь там такого не найти. Ой, только я не знаю, не тяжело ли ей будет. У нее ведь и сумка, и чемодан.
7: Да, я вместе с ней поеду.
9: Куда?
7: Да к Петру. К Петру поеду на пару дней.
9: А, хорошо. Хорошо, поможешь ей.

0: Лужайка перед домом старшего сына ангелов Петра. Платон Никитич стоит на крыльце, осматривается. Появляется молодой человек с гитарой.
1: Привет, папаша! Хозяева дома?
2: Никого нету.
1: А вы, наверное, столяр. Петра Платоныча дожидаетесь? Вы обещали ему еще на той неделе прийти.
3: Скажу вам по секрету. Хозяин хочет, чтобы вот здесь вы ему поставили лавочку, а главное наверху, на крыше, петушка. А по бокам вот такие фигуры из дерева. Он хочет, чтобы у него все было как у отца.
2: А ты кто?
3: Дачник.
2: Отдыхаешь?
3: Кайфую. Иначе говоря, предаюсь приятному безделью, беззаботности и безмятежности.
2: Понимаю, понимаю.
3: Удовольствие получить хотите?
2: Хочу.
3: Поучите меня, как надо жить.
2: Но если уж до сих пор не научили, так уж теперь-то ведь не научишь. А тебя как звать?
3: Виля.
2: А почему ты определил, что я столяр?
3: По рукам.
2: Поешь?

0: Платон Никитич, ну как вы тут без меня? Что поделывали, не скучали?
1: Да ничего, ничего, любовался лугами.
0: Да? Ой, а я ходила в село за молоком. Вы знаете, у нас здесь очень хорошо, а в будни вообще ни души.
1: Заходил тут один паренек с гитарой, Виля.
0: Виля?
1: Да.
0: Так это же наш приятель. Он живет на соседней даче. Он известный художник. Его картины часто выставлялись на выставках. Он очень талантлив. Платон Никитич, да вы бы отдохнули хоть немножко.
1: Да нет, я вот тут помастерю петушка, да узоры буду выстругивать.
0: Да нет, я вас очень прошу. Вы, пожалуйста, выпейте это молоко.
1: А, ну, спасибо, спасибо.
0: Скажите, это что же вам Петр сказал про петушка-то?
1: Да нет, это вот Виля.
0: Да? А то Петр хочет, чтобы все было как дома.
1: Гостей ждешь?
0: Да нет, я никого не жду.
1: А что, она нарядилась как на праздник?
0: Это я для мужа.
1: А.
0: Платон Никитич.
1: Что?
0: Петр.
1: Ну?
0: Ну, конечно, Петр. Только странно. На какой-то другой машине.
2: Ну, здравствуйте. Угу.
1: Здравствуйте.
2: Как себя чувствуете, отец?
1: Как? Ничего, хорошо.
0: Петр?
2: Да.
0: Петр, это тебя? Тебя, Николай Карпович.
2: Николай Карпович?
0: Да-да.
2: Алло? А, здравствуй, Николай Карпович. Нет, не буду, нет, не могу. Не могу, отец приехал. 3 года не виделись. Ты вот что, Николай Карпович, ты составь для исполкома записку о своих делах на заводе. Ну, для нас-то твои дела айсберг. Верхушка видна, все остальное под водой. Ну, договорились. Да, 8 в понедельник. Ну, до свидания.
0: Петр! Ты на какой-то машине приехал?
2: Новую «Волгу» дали.
1: То есть, как это дали?
2: Служебная машина.
1: И дача тоже служебная. Зарплата тоже немаленькая. Ты, сынок, хорошо живешь.
2: И сказала мама, шалостям конец, а как жить трудиться, скажет вам отец.
1: Не забыл.
2: Не забыл и никогда не забуду. Ведь все, что я имею, только благодаря вам.
1: Ну что же, и петушка, и узоры тоже хочешь?
2: Хочу.
1: Ну что ж, сделаю.
2: Ну вот за выходной вместе и смастерим, да?
1: Хорошо.
3: Начальство приехал!
2: Здравствуйте. Знакомься, Виля. Мой отец.
1: Мы уже знакомы.
2: Ты что? Уже побывал у нас?
3: Заходил в надежде на серьезный разговор.
2: Да нет, серьезные разговоры в рабочее время, а сейчас обедать.
3: Да в рабочее время к вам не пробиться сквозь бесконечные заседания, совещания.
0: О, Виля, у нас такой скромный, такой робкий, что и правда не пробьется. Мальчики, заканчиваем разговор, обедать.
2: Обедать.
1: Послушай, Виля, а ты по какому делу-то к Петру, а?
3: Квартиру выбиваю.
1: Так ты же у родителей живешь?
3: Жил, а вот теперь отлучают. А Петр Платонович один из сотни, кто должен поставить резолюцию.
1: А значит, 99 ты уже... собрал.
3: Ваш сын правофланговый! Петр Платонович, ну мы с вами люди цивилизованные, не будем обременять себя условностями. К вам приехал отец, вам необходимо побыть в тесном семейном кругу, а мне главное решить свой вопрос и уйти.
2: Ну, короче, что тебе нужно?
3: Квартиру. Только не в смысле светлого будущего, а весомо, грубо, зримо.
2: Ну, что ж ты и заслужил.
3: Ой, не люблю этого слова «заслужил». Есть в нем какой-то привкус. Лучше сказать «заработал».
1: Да, вот это лучше.
2: О. Можешь рассчитывать на однокомнатную. В этом году начинаем строительство.
4: В каком райском уголке?
2: В конце Качаловской.
4: Стоп. Других полотен не предвидится?
2: Что тебя не устраивает?
4: Кто будет там жить?
5: 200 квартир, 200 семей.
4: Точнее, около 1000 невинных, обреченных на каторгу.
2: А слишком мудрено высказываешься.
4: Петр Платонович, роль наивного чиновника вам не подходит. Добра и счастья.
3: Продай свою скрипку, Вилли, продай смычок, старина.
6: И сказала мама, шалостям конец.
1: Что это он, а?
6: Дети быстро.
2: Ничего, вот ничего, перекипит. Перекипит.
6: Прошу к столу.
2: К столу. К столу. Вы знаете, отец, я работаю и часто ловлю себя на том, что напеваю эту нашу семейную песенку.
1: Да. Стоп. Что это? Голос Павлика. Ох, нет. Это почудилось. Ты знаешь, сон мне снился. Да я что-то есть-то как-то не хочу. Да я лучше пойду. Я там помастерю. Да, пойду. Пойду, пойду.
7: Петр и Лида уходят в дом. Платон Никитич берет маленькую деревянную заготовку и начинает что-то мастерить.
3: Значит, я не ошибся? Вы настоящий мастер?
1: А что ты рисуешь, если это не секрет?
3: Не так просто объяснить.
1: Ну, а я попробую понять.
3: Искатели женьшеня долго, очень долго ходят по тайге, чтобы найти заветный корень. Вот так же и я среди человеческой тайги ищу того, кто засветится во мне.
1: Угу.
3: Засветится, его и пишу.
1: А это ты хорошо сказал. Засветится. Ты торопишься куда?
3: Один мудрый человек говорил: хочешь поспеть — не спеши. Хочешь долго прожить — не думай об этом. Хочешь, чтоб тебя любили — не лезь людям на глаза.
1: С квартирой тоже не спешил?
3: Не спешил, да вот споткнулся.
1: А что же это там за место-то такое, как ее там?
3: На Качаловской?
1: Да, на Качаловской.
3: Ну, с одной стороны, завод, словно гигантский испорченный желудок, бурчит день и ночь. С другой, через 5 лет построит мост, и весь грузовой транспорт пройдет под окнами дома. А если учесть современную звукоизоляцию...
1: Послушай, сынок... Но, может быть, ты ошибаешься, а? Знаешь ведь, как люди-то болтают.
3: Да, а? Болтают, но информация точная.
1: Так что же выходит, знали, что будет шумно, и все-таки, значит, строили? Так что же это за хозяева-то такие, а?
3: А все они чьи-то сынки. Чьи-то внуки. Интервью окончено. Позвольте откланяться.
1: Да ты постой. Постой. Постой! Постой!
7: Поздний вечер того же дня.
8: Никто не берет трубку.
0: Петр, я тебя очень прошу. Умоляю, ты только не волнуйся. Может быть, он ушел в город купить что-нибудь.
8: Алло.
0: Я уверен, что он скоро вернется.
8: Скажите, пожалуйста, автобус на протоку... Ах, уже ушел. Благодарю-с.
0: Ну что?
8: Давай пройдемся.
0: До автобусной остановки?
8: Угадала.
0: Платон Никитич. Платон Никитич, разве вы не знаете, что уже без 10:10?
1: Так а я давеча заметил, что вы ровно в 10 собираетесь ужинать. Вот я и старался не опоздать.
0: Ну что ж, я очень рада. И поэтому я вас жду ровно в 10 за столом. Пожалуйста.
1: Хорошо.
0: Не опаздывайте. Прошу вас.
8: Что с вами, отец?
1: Да ничего, ничего, ничего.
8: Где вы были?
1: На Качаловской.
8: Вилли возил?
1: Да нет, это я его возил. А он-то был у меня проводником.
8: Зачем вам это было нужно?
1: Вот когда ты малышом был, то все время просился: возьми меня, отец, с собой на завод. Покажи мне, что там делают. И вот я так тебя и водил. Да. А вот теперь и мне захотелось посмотреть, что делает мой сын. Скажи мне, Петр, ты подписывал ту бумагу, чтобы строили на Качаловской?
8: Подписывал.
1: Это что, такая у тебя должность?
8: Такая.
1: А если бы там твоей подписи не было, стали бы строить?
8: Может быть, и не стали.
1: А зачем же ты тогда подписывал?
8: Пойми, если строительство дома начать в другом месте, сложнее и дороже связать его с коммуникациями. Затянулись бы сроки строительства. А так мы укладываемся в сроки. 200 семей получают 200 квартир. Ну, и потом, ну, дом на Качаловской, ну, он как бы завершит, украсит улицу. Вырисовывается определенный архитектурный ансамбль.
1: Но ведь сотни людей трудом заработали себе жилища. Они же ждут, когда они получат квартиры. В этом доме будут жить семьи. Будут рождаться, взрослеть, стариться. А что же у вас там все? Коммуникации, план увенчать Качаловскую? Вон сейчас там завод гремит, а потом мост построят, машины задымят, заревут.
8: Ну, мост-то будет через 5 лет.
1: Скажи мне, Петр, ты любишь нашу землю? Людей, государство? Ведь любишь. Иначе же и не может быть. Мост будет через 5 лет. Да может быть, через 5 лет и ты на этом месте работать не будешь. Переведут тебя на другую работу. Вот и получается, философия-то временщика дров наломает, напутает и на другую работу. Нет, Петр, пока не поздно. Ты пиши, куда следует.
8: О чем писать?
1: Ну, пиши. Пусть строят не там и докажи.
8: Да, да в В строительство дома вложены десятки тысяч рублей. Если прекратить строительство, то эти десятки тысяч полетят на ветер.
1: А истратить миллион рублей на дом, в котором жить будет хуже, чем на каторге?
8: Ну хорошо, но положим, я напишу. Меня снимут с работы, на мое место придет другой человек, но строительство от этого не прекратится.
1: И все-таки, сынок, пиши куда следует. Пиши. Я, ангел Петр Платонович, считаю, что решение о строительстве жилого дома на Качаловской ошибочное. А в этом и моя вина –

0: и снова двор семьи ангелов. Платон Никитич неподвижно сидит на скамейке. Входит Кречко.
1: Привет.
2: Привет.
1: Вот, в аптеку зашел, ландышевых капель купил. Ты знаешь, вкуснее валерьянки, а вот кошки почему-то их не любят. Ну, перестань, ну что ты нос повесил? Ну, возьми себе в руки. Не могу я на тебя на такого смотреть. Ну, понимаю, все понимаю. С Федором неясно, с Пауликом тоже неясно. Все понимаю, но ты меня извини, Платон, у тебя все на свободе. А моему Ваньку он год дали в колонии. И правильно сделали, я же нос не вешаю. Перестань, ну.
2: Ну.
1: Ты мне разрешишь, я молоток возьму и гвозди, а то на почте не бывает иногда, посылку забита.
2: Ну, ладно? Давай, давай, давай.
1: Спасибо. О-о-о, маляр. Маляр идет, наверное, к тебе. Не вовремя, молодой человек, иди домой, домой.
3: Платон Никитич, мне вам надо что-то сказать.
1: Домой иди, не вовремя.
3: Гражданин Кричко, здравствуй, активист ты наш, агитатор, отец арестанта. Какие у тебя еще чины?
1: Ты стенки, стенки малюй, а людей не трогай. Слышь, иди домой.
3: Не сердись.
1: Иди, сынок.
3: Я ведь не со зла. Я просто начал людей изучать.
1: Во как.
3: Да, хочу составить книгу «Кто есть кто».
1: Вот ты себя и начинай.
3: Нет, я личность сложная. Платон Никитич, мне вам надо что-то сказать.
2: Ну?
3: При свидетелях.
2: Ну?
1: Давай короче.
3: Я к вам свататься пришел. Отдайте мне мою жену. Живем мы еще неразведенные в одной квартире, но она уже ваша. Отдайте. Я на ней заново женюсь. Было время, но все мне в ней не нравилось. А теперь все нравится. Отдайте. Я на ней заново женюсь.
1: Ты к Федору по этому вопросу обращайся, а не к Платону. Иди.
3: Подожди, Платон здесь всему голова. Ну, не ко двору она вам, Платон Никитич. Она ведь барахольщица. Ей бы все наряды. А она и вас, и Федора разорит. Ну, у меня навар был, во. Она его... Ну, не ко двору она вам, Платон Никитич.
2: Ну,
3: голова болит.
1: Идем. Поможешь мне посылку Ваньке отправить. Ты с ним дружил, а теперь помогай. Идем.
3: Спалю я ваше гнездо.
1: Обязательно, пойдем.
3: Да. И будет вам еще одна история с эпилогом.
1: Будет.

0: Отец. Отец.
1: Павлик. Вернулся.
0: Как мама? У нас все в порядке?
1: Ничего, все, все хорошо. Институт не бросил?
0: Нет. Перешел на вечерний. А каникулы на севере провел. В стройотряде.
1: А Оля?
0: Со мной.
1: А Олю-то? Олю-то почему не привел?
2: Я здесь. Здравствуйте, Платон Никитич.
1: А, здравствуй, Олечка. Молодцы вы, ребята. Вот на севере-то и побывали. Вот сейчас Петр у нас гостит.
0: Да, и Лида тоже.
1: Ну, пойдемте. Пойдемте в дом. Вот радость-то будет. Вот радость-то будет.
3: Платон Никитич уводит Павлика и Олю в дом. Во двор входит Виля. На крыльце появляется Таня.
4: Вы так на меня смотрите, как будто узнаете.
5: Узнаю.
4: Меня?
5: Вы дочь Платона Никитича Ангела.
4: Да.
5: Передайте ему, что Виля приехал. Портрет писать.
4: Портрет отца?
5: Да. Скажите, что он засветился.
4: Засветился? Не понимаю.
5: Платон Никитич поймет. Я зайду минут через 19.
4: Можно и сейчас.
5: А сейчас я тороплюсь. Мне обещали место в гостинице.
3: Во двор входит Лида с дорожной сумкой. Одновременно из дома появляются Платон Никитич, Ульяна Ахтисьевна, Петр, Оля, Павлик, Федор.
6: Ну, Павлик, входи. Входи, Павлик, вот видите, ребята. Ах ты, Павлик, я ж тебя
7: прощение блудного.
8: Петр, ну я так и знала, что ты здесь. Я ведь получила твою записку. Ты в ней написал, что я могу уйти, а ты все поймешь и простишь. Потому что у нас теперь, оказывается, не будет ни машины, ни дачи. Это все очень странно, глупо как-то. Неужели ты думаешь, что все те годы, что мы вместе, это потому, что у нас была дача и машина? Эх. Я ведь тебя люблю.
6: Ну, Петр, Лида, какой же следующий кадр?
8: А я так думаю, что сейчас... Обязательно нужно ставить стулья, и пора обедать.
6: Берите, дети, стулья, пора обедать.
9: А борщ так вкусно пахнет.
10: Сегодня праздник, что надо?
11: Господин президент,
12: да.
11: Можно приступить к экспроприации?
12: Можно.
11: 95, итого 170 за месяц. Тридцатку оставила на курсы, в сборочный перешла.
12: А что же ты... молчала.
11: Я сюрприз решила сделать.
13: Итого 280.
11: Растет человек.
12: А ему много и надо.
6: Конечно.
14: Вот, отец, возьмите и мои отпускные.
8: Берите, берите, Платон Никитич. Традиции ангелов нарушать нельзя.
9: А от нас с Олей для вас подарки. Вот. Отцу тулуп, носи на здоровье.
10: А маме платок.
12: Спасибо.
6: Ой, спасибо, Олечка. Спасибо.
1: Но знаете что, ребята? Вы ведь этими подарками не отделаетесь.
15: Вы ведь там на севере заработали около 1500, да?
16: Да.
15: А их ведь тоже в общую копилку нужно, а? Вы ведь оба молодые, будете жить у нас. Вы оба учитесь, вам и то, и другое ведь приготовить надо. Мать, правильно, а?
6: Правильно, правильно отец говорит.
11: Это совет или директива?
15: Это постановление.
11: Постановление обсуждать не будем.
2: Не будем. Мы согласны, как отец сказал.
15: Ну что ж, накрывайте на стол. Пора. Пора обедать.
11: Тихо! Тихо!
4: Тихо!
11: Неужели Ванёк вернулся?
16: Ему ж год дали.
6: Опомнился и помиловали.
4: Пришел опять за свою музыку.
6: Ну пусть играет, потерпим.
17: Ой, здравствуйте, дорогие. Ой, услышал ваши голоса, потянуло меня к вам. Дорогие, я ведь вам как на сеанс психотерапии хожу. Вы думаете, это Ванька вернулся? Да нет, это я его музыку любимую завел. Здравствуй, Павлик.
6: Ой, здравствуй. Здравствуй. Садись. Садитесь. Хорошо, что пришел. Садись с нами обедать.
17: Ой,
18: здравствуйте.
6: Здравствуйте.
18: Я, кажется, не вовремя.
4: Вовремя, как раз к обеду.
17: Знакомьтесь, это Виля, друг отца.
4: Да, и очень талантливый художник.
2: Он будет писать портрет отца.
18: Да, я зашел договориться с Платоном Никитичем о встрече.
6: А Платон в доме.
18: Я провожу.
6: Да, только недолго, а то борщ остынет.
2: Так, все готово. Давайте споем нашу детскую, отец сразу же выйдет.
4: А слова такие.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from?
2: Ты откуда?
1: I'm Russian.
2: Russian? Русский.
1: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы.
1: Moscow.
3: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
3: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль, черт побери.
0: В эфире.

0: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: You speak English?
2: Говорите по-английски.
3: А, не понимаю я.
4: В эфире радио «Рамсес». С вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Как это до сих пор я не обратилась к творчеству Рэя Чарльза? Сама не знаю. Сегодня исправляюсь. Рэй Чарльз является обладателем одного из самых узнаваемых голосов в мировой музыке. Его полное имя – Рэй Чарльз Робинсон. Родился в 30-м году, а не стало его в 2004-м. Когда Рэю было 5 лет, его брат Джордж, который был на год младше, начал тонуть в лохане, стоявшей на улице. Рэй, который был свидетелем этого случая, пытался ему помочь, но не смог ничего сделать, так как брат был для него слишком тяжел. Джордж утонул, а Рэй, предположительно от перенесенного потрясения, постепенно начал слепнуть и в возрасте 7 лет ослеп полностью. Рэй Чарльз является автором более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-н-блюз. Он умел играть на пианино, органе, саксофоне, тромбоне и кларнете. Был награжден 17 премиями Грэмми. Его записи были включены в библиотеку Конгресса США. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 своего списка бессмертных 100 величайших артистов всех времен и под номером 2 в списке 100 лучших вокалистов всех времен. Кто когда-либо смешивал вместе столько стилей, да так, чтобы это заработало? Рэй Чарльз был дважды женат и является отцом 12 детей от 9 женщин. Но не это главное в личной жизни музыканта, а тот факт, что ему удалось победить многолетнее пристрастие к наркотикам. Сейчас мы слушаем инструментальную версию песни «Hit the Road, Jack» – «Проваливай, Джек». Это песня Перси Мейфилда, написанная в 60-м году и ставшая наиболее известной именно в исполнении Рэя Чарльза с группой «Stray Cats» – «Бродячие кошки». Женский вокал принадлежит Марджи Хендрикс, гражданской жене музыканта. Вот и узнаем, как и, собственно, за что прогоняют Джека.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А теперь послушаем эту прогонялку в исполнении другой группы с игривым названием «Тик-так-тоу», «Крестики-нолики». Ну, по правде говоря, переводить тут совсем нечего, но все-таки переведу. Что говоришь? Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Женщина, женщина, не будь ко мне так жестока. Ты самая жестокая старушка на свете. Но если ты так сказала, то я соберу свои вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек. И больше не возвращайся. Никогда. А теперь, детка, послушай, не поступай так со мной, потому что однажды я вновь встану на ноги. И так понятно, что это случится, но мне плевать. У тебя нет денег, и к тому же ты не так уж и хорош. Но если ты так говоришь, я соберу вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Ну и так далее. Вот такая прогонялка получилась. Как у Винни-Пуха. А вот для сравнения ленивое такое изгнание Джека в стиле регги. Слушаем «Yellow Man», «Желтого человека».

0: В эфире радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Эх, бедный, бедный Джек. Я ему искренне сочувствую. Может, он и не был вовсе плох. Куда он ушел? Вернулся ли? Мы этого так и не узнали. А жаль. А нам пора прощаться. Заходите в гости. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве доктора Шлягера, композитора Вячеслава Добрынина –

Программу открыла композиция Вячеслава Добрынина на слова Симона Асиашвили «Не сыпь мне соль на рану». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Как я уже говорил, во второй половине 70-х Вячеслав Добрынин стал популярным и очень востребованным композитором. Его песни входили в репертуар популярнейших советских исполнителей. Эти песни издавались на миньонах фирмы «Мелодия» и входили в разные сборники, например, «Для вас, женщины» или «С Новым годом». Одной из самых популярных песен Вячеслава Добрынина второй половины 70-х, наряду с песней «Прощай», прозвучавшей в нашей прошлой программе, стала песня «Все, что в жизни есть у меня» на слова Леонида Дербенева. Ритмическая основа песни, по словам Добрынина, пришла ему в голову, когда он чеканил шаг от станции метро до дома. На этот маршевый ритм Дербенев придумал первые слова припева. Увидев текст Дербенева, Добрынин сказал, цитата, «Ты гений», конец цитаты. Дербенев ответил, цитата, «Спасибо за правду», конец цитаты. Вот такая история. Песню «Все, что в жизни есть у меня» вы прекрасно знаете в исполнении ансамбля «Самоцветы». Ее можно и сейчас услышать на волнах ретро-радиостанций. А я предлагаю вам эту композицию в записи, которую вы вряд ли слышали.

Кавер на песню Вячеслава Добрынина «Все, что в жизни есть у меня» с английским названием «Love» – «Любовь» и текстом Стелмена прозвучал в исполнении британской группы «Peters and Lee». Запись взята мною с пластиночки «Песни Вячеслава Добрынина поют зарубежные исполнители», выпущенной небольшим тиражом фирмой «Мелодия» в 1980 году. Добрынин задумал выпустить на «Мелодии» авторский диск-гигант, который стал бы признанием его творческой деятельности. Такие авторские пластинки могли записывать только члены Союза композиторов СССР, а Добрынин не состоял в этой почтенной организации. Но Вячеславу Добрынину крупно повезло. К концу 70-х в нашей стране появилось множество дискотек, на которых отплясывали в основном под зарубежную музыку. Советской танцевальной музыки на пластинках катастрофически не хватало. Было принято решение выпускать диски-гиганты с танцевальными произведениями советских авторов. В список этих авторов попал Вячеслав Добрынин.

Программу продолжила композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева «День за днем» в записи ансамбля «Лейся песня». «День за днем» – так называется первый авторский диск-гигант Вячеслава Добрынина, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1981 году. На пластинке 9 песен в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Красные маки», «Лейся песня», «Самоцветы», «Здравствуй, песня» и «Поющие сердца». 5 песен написаны Добрыниным на слова Леонида Дербенева. Остальные – на слова Михаила Плицковского, Игоря Кахановского и Михаила Шаброва. Все записи были сделаны в 1980 году. Первый тираж был отпечатан на заводе грампластинок в подмосковной Апрелевке в июне 1981 года. 30 июня Вячеслав Добрынин поехал в Апрелевку, чтобы забрать причитающиеся ему авторские экземпляры, а потом раздать друзьям. Анна Ивановна с нетерпением ждала возвращения сына, чтобы порадоваться вместе с ним и похвастаться перед соседями. Но по дороге домой Добрынин заехал на квартиру Леонида Дербенева, чтобы отметить выход пластинки. Ожидание для Анны Ивановны оказалось невыносимо тяжелым, и она скоропостижно скончалась. Ей было 65 лет. Выход такой вокально-инструментальной пластинки стал настоящим событием для меломанов. Я помню, как у нас в Калининграде выстраивались длинные очереди в музыкальные отделы, чтобы купить эту пластинку за 2 рубля 70 копеек. Послушаем еще одну композицию Вячеслава Добрынина с пластинки «День за днем». Песня называется «Обманщица». Она написана на слова Михаила Плицковского. Исполняет ансамбль «Поющие сердца».

После смерти матери Добрынин впал в депрессию, уединился, запустил себя. Из этой ямы ему помогли выбраться друзья и работа. В 1985 году Вячеслав Добрынин женился во второй раз. Добрынин впервые увидел свою будущую жену в ложе стадиона на одном из матчей московского «Динамо», а затем на банкете, устроенном футболистами московского «Динамо». Ирина, снова Ирина, тогда была женой футболиста московского «Динамо» Владимира Фомичева. Она была на 13 лет моложе Вячеслава Добрынина. Несмотря на это, она развелась с Владимиром и стала для Вячеслава Добрынина второй мамой. Они прожили вместе около 40 лет. Вячеслав Добрынин посвятил ей эту песню –

0: не разлюблю.
1: Только что прозвучала песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Никто тебя не любит так, как я». А как композитор Вячеслав Добрынин стал певцом Вячеславом Добрыниным? Здесь, как в случае со знакомством с Леонидом Дербеневым и с выходом первой авторской долгоиграющей пластинки, произошло удачное стечение обстоятельств. Шел 1986 год. Для очередного выпуска телевизионной программы «Шире круг» Вячеслав Добрынин и поэт Симон Асиашвили написали песню «Спасатель». Ее должен был исполнять Михаил Боярский, однако он не успел прилететь на съемку. Съемки проходили на лодочной станции. Время было оплачено. Добрынину ничего не оставалось, как спеть самому. Рюмка для храбрости, гитара в руках, чтобы не было видно дрожи, и запись получилась с первого дубля. Вот это незатейливая песенка. –

Через несколько дней после выхода в эфир программы «Шире круг» Добрынину позвонили с телевидения и попросили забрать почту. Особых вокальных данных у Вячеслава Добрынина не было, но приятная хрипотца и грассирование в голосе заворожили телезрителей. Добрынин продолжал писать для других, но и сам стал активно записываться. Шлягеры посыпались, как из рога изобилия. В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила второй авторский сборник под названием «Взлетная полоса». В следующем году вышла пластинка под названием «Настроение». В 1986 году песня Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина «Балагоя» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» стала лауреатом фестиваля «Песня года». Ее мы сейчас и послушаем.

Вячеслав Добрынин – 15-кратный лауреат фестивалей «Песня года». «Ягода малина» – 1987 год. «Синий туман» – 1988 год. «Незабудка» и «Не сыпь мне соль на рану» – 1989. В 1990 году Вячеслав Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой записал все свои основные хиты. В 1986 году Добрынин стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а через 10 лет – народным артистом Российской Федерации. Вячеслав Добрынин – лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей. Добрыниным написано более 1000 песен. Далеко не все из них стали шлягерами. Я говорил об этом в первой программе, посвященной творчеству Вячеслава Добрынина. По мнению одного из критиков, цитата, «Добрынин – гений маскульта, автор популярнейших массовых песен, от которых тошнит любого музыкально образованного человека. Но это и есть профессионализм. Кстати, сочинять не то, что нравится тебе, а то, что публике». Конец цитаты. А вот другое высказывание. Цитата. «Песни, которые он писал, шлягеры, помогали жить людям. Когда песня становится массовой, всех ней, то это большая заслуга композитора». И хотя Добрынин не создавал глобальных произведений, опер, все равно его музыка нужна слушателям. Конец цитаты. С 2018 года у Вячеслава Добрынина начались серьезные проблемы со здоровьем. И 1 октября 2024 года его не стало. Завершит программу песня «Ягода малина», написанная Вячеславом Добрыниным на слова Михаила Плецковского. Поют Вячеслав Добрынин и его внучка Софья Добрынина-Макгафи.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Удивительные люди.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии, кандидат исторических наук, переводчик.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Родился я в городе Баку. Первые 6 лет я проучился в Бакинской школе-интернате. Потом 5 лет в Москве, школа-интернат номер 1. Вот. Затем вернулся в Баку. Закончил исторический факультет Бакинского университета. 3 года работы в школе. Учителем истории, 3 года в аспирантуре, кандидатская диссертация. Это был музей истории Азербайджана. Там же работа в музее и до отъезда в Германию.
1: Что вспоминается? Какие самые яркие, может быть, необычные воспоминания из детства, да, связанные с Баку, Каспийским морем чудесным? Что из той поры вам вспоминается сейчас?
2: Ну, общение с друзьями, у меня там друг детства, с которым мы выросли. Я его спустя много лет нашел. Поездки за город, на пляж, купание в Каспийском море, жаркое лето, фрукты, овощи, теплые воспоминания о школьных друзьях в Баку. Класс такой у нас был интернациональный.

0: Я потерял зрение, когда мне было примерно 6-6,5 лет. Конечно, меня немножко повозили. Я вот был где-то в году 69-м в Москве в институте Гельмгольца. Один не то 2 месяца вот, на обследовании. Потом меня возили в Одессу. Врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Надо отдать спецшколу для слепых слабовидящих детей. В бакинской школе особенно так у меня не проявились интересы. Мои интересы больше проявились уже, когда я в московскую школу перешел. Иностранный язык, английский, история, литература. Ну, одноклассники, одноклассницы меня приняли, в общем-то, неплохо, потому что мне стали помогать, подтягивать меня по английскому, по алгебре, геометрии. Как говорится, взяли меня на буксир. Все-таки немножко я отставал, тем более в Баку. Там был иностранный немецкий, в Москве был иностранный английский. Ну вот, и у меня были пробелы, конечно, в этой области. Как бы в юности мне не хотелось стать адвокатом. Я даже нашел такого незрячего адвоката. Я не знаю, даже сейчас он жив, не жив. Анатолий Степанов такой был. Вот. Я очень хотел стать адвокатом. Но так сложилось, что не получилось. Я поступил на исторический факультет в Баку. Я увлекался, интересовался биографией Карла Маркса и отчасти Ленина тоже. Как-то я по-детски, может, воспринимал, что вот адвокат – это защитник несправедливо осужденных людей. Такая романтика была. За год до моего поступления был принят указ, что дети из семей, у которых родители принадлежат к интеллигенции такой прослойки, да. Вот. У меня к тому времени папа был сотрудником научно-исследовательского института, и я попадал в эту прослойку. К семье вот, народной интеллигенции. И, соответственно, я не мог попасть. А принимали детей из рабоче-крестьянских семей, скажем так. Борьба с коррупцией, вот что-то такого типа, да, вот было. Ну, в Москве мне родители как-то сказали, что я не смогу, потому что там надо быть самостоятельным, это общежитие, все такое прочее. У нас там не было ни родных, ни близких, ни знакомых. Так я был в интернате все-таки, а уже учиться в университете, это надо было, конечно, более самостоятельным.
1: По окончании школы вы вернулись в Баку.
0: Совершенно верно.
1: Почему вот такая тяга к науке и желание вот дальше связать свою жизнь именно с такой научной работой?
0: Ну, это тоже было влияние моего отца. Он мне много рассказывал об истории Азербайджана. Говорил, что он сам хотел поступить на исторический факультет, так как я вот увлекся историей Древнего Востока, потом историей Азербайджана. Заинтересовала экономическая сторона истории Азербайджана, развитие нефтяной промышленности. Я участвовал, например, в студенческой конференции с докладом по нефтяным монополиям. Тема такая – «Совет съездов бакинских нефтепромышленников». Представительная организация нефтяных королей России. Как раз к столетию вот я выступил с таким докладом. В конце 19 века уже тогда было слово такое. Я использовал источники, и там говорили об олигархах. Были такие олигархи в нефтяной промышленности. И вот они создали свой орган в Баку. И вот один историк такой, которого я тоже использовал, он называл их тогда нефтяными королями России. Вот. И я потом написал курсовую работу на эту тему, потом написал дипломную работу о создании высших форм монополии в нефтяной промышленности. Потом мне, конечно, хотелось написать диссертацию про одном известном в Азербайджане капиталисте, нефтепромышленнике, меценате, что он свой капитал использовал для того, чтобы построить в Баку школу, больницу, театр, важные объекты, да, культурные. И такой был Тагиев. Вот я хотел о нем диссертацию написать, но мне этого не позволили. Я потом пошел на компромисс и написал диссертацию уже на другую тему.
1: Не позволили, потому что в советское время писать диссертацию о богатых как-то не принято было, да?
0: Ну, это уже была перестройка, но так как я попал в музей истории Азербайджана, директором этого музея была внучка одного из 26 бакинских комиссаров, такая была Азизбекова. Вот. И она сказала, что если вы хотите, чтобы я была, то берите только советский период. Ну, а я был всегда скрытым диссидентом. Я тогда про себя решил, что, ну, хорошо, если советский период, тогда только 20-е годы НЭП. Но она сказала, хорошо, берите НЭП. И тогда, в общем, я советовался с историками, и, в общем, мне посоветовали тогда взять тему развития кустарной промышленности. В условиях перестройки рассказать о том, что было в годы НЭПа, в 21-29 год, этот накопленный опыт применить уже в начале 90-х годов 20 века. Потому что я в то время писал, да, диссертацию. Конец 89-го по 92-й год был период для того, чтобы я смог написать диссертацию.
1: А работа в музее была уже позже?
0: Да. Я там не был ни экскурсоводом, я там ничего не делал, я только был научным сотрудником, младшим научным сотрудником. И уже в 94-м году я выбрал новую тему. Я начал собирать материалы уже по докторской диссертации. Вот. И я несколько лет этим занимался, пока не вышел на человека, который написал в свое время диссертацию, которая называлась «Промышленность и пролетариат в Азербайджане», да, вот в конце 19-го, начало 20-х веков. Вот. А у меня тема была немножко другая, но вот просил его, чтобы он мне дал список использованных источников. Потому что у него был автореферат ДСП, это то есть для служебного пользования, не было доступа. А в открытом доступе была его книга, а его книга была написана на азербайджанском языке, которым я не владел настолько. Ну, то есть я знаю, но не на таком уровне, да, чтобы взять книгу и сидеть его. Несколько лет вот этим занимался, а потом, так как он мне отказал в помощи, я тогда это забросил и уже к этому не возвращался.
1: В итоге вы защитились по какой теме?
0: Кандидатскую диссертацию я защитил по теме развития промысловой кооперации в Азербайджане в годы НЭПа 1121-1129.

0: Пресловутая студенческая жизнь, она была у вас? Или вы вот предпочитали одиночество, книги?
1: Конечно, у меня вот друг детства, мы с ним иногда ходили. Тогда только появлялись такие вот и бары, там вот дискотеки. Ну, на дискотеку мы не ходили, а мы так ходили в свободные вечера попить вина там или что-то такое, там такие легкие напитки. Ну, слегка так, чуть-чуть. Ходили, конечно, в свободное время в кино, в театры. После университета я приходил домой, немножко отдыхал, а потом ко мне приходили люди, которые частным образом мне читали книги по зрячему, да, обычные книги. Я, соответственно, записывал, готовился к семинарам, так я писал курсовые работы, писал дипломную работу, рефераты.
0: Азат, вы закончили аспирантуру. Вы в будущем себя видели в преподавании, да, или чего хотелось?
1: Хотелось заниматься научной деятельностью дальше. Преподавателем особенно нет. Я немножко проработал в школе 3 года до аспирантуры. Как-то педагогическая деятельность меня не особенно привлекала. Честно говоря, не очень складывалось. Сначала я был учителем в выпускном классе. Потом у меня с этим классом не сложились отношения. И я стал работать уже в младших классах. 5-й, 6-й, 7-й. Это 1-й год. 2-й год я работал половина в русском секторе, половина в азербайджанском секторе. А 3-й год я уже работал полностью в азербайджанском секторе. Это связано с тем, что русский сектор для детей, которые из русскоговорящих семей, вот, азербайджанцы и другие национальности. А азербайджанский сектор – это только для детей из азербайджанязычных семей, которые в основном жили в сельской местности, где говорят исключительно на азербайджанском языке, и там, как и раньше, так и до сих пор русским языком не владеют. В русском секторе там в основном были дети слабовидящие, которые стали злоупотреблять зрением, да, скажем так, да. Выходили из класса, один там, например, мальчик гулял по партам, задевал девочек, там такие вещи были, да, вот, крайности уже, да. Не удавалось справиться с классом. А в азербайджанском секторе были классы для слабовидящих и были классы для незрячих. И тогда я решил попробовать, и вот у меня получилось, но это в самом, опять же, в младших классах. 4-й, 5-й классы. 6-й, 7-й уже немножко было посложнее, но 4-й, 5-й класс я там преподавал историю на азербайджанском языке. Ну, то есть уровень азербайджанского там не такой был высокий. Ну, я попробовал во 2-м году своей работы, у меня получилось, и в 3-й год я уже только был в этом секторе. Помню, что я даже взял художественную литературу на азербайджанском языке, слушал я, чтобы немножко глубже изучить этот язык. Как вот для молодого специалиста нужно было поработать 3 года по специальности, и только тогда можно было поступать в аспирантуру. Но у меня, конечно, была, как говорится, в голове мечта, вот такая идея, чтобы вот пойти в науку, написать диссертацию и дальше заниматься научной деятельностью. Ну вот, мне это удалось.
0: В аспирантуру поступили легко?
1: Нет, это, по-моему, отдельная история для еще одной передачи. Был большой конкурс, место было одно для моего сокурсника. Он туда попал, потом, в общем, были определенные переговоры, и удалось добиться, в общем, мне дополнительного места. Ну, сказали, что если я сдам все экзамены и все такое прочее, так как на естественной науке там был недобор, там были места, остались свободные, и вот свободное это вакантное место передали в гуманитарное отделение Академии наук, музей. Удалось договориться с директором. Попал в аспирантуру, сдал кандидатский минимум. Это нужно было 2 экзамена сдать. Там по английскому, по философии надо было написать реферат.
0: По окончании аспирантуры вы, Азат, 3 года проработали в музее Азербайджана. Но в 1999 году у вас появился шанс приехать в Германию. И вы данным шансом воспользовались. Вот давайте об этом поговорим. Чем был вызван такой шаг?
1: У нас были сложные экономические положения. Зарплата была уже на тот момент маленькая в музее истории, да, где я работал. Моя бывшая жена не работала. Отцу очень сложно было помогать.

Рассказ Азада Абрамова об акинском периоде жизни хочется завершить песней. Она называется «Эзис Дост» – «Дорогому другу». Ее написал композитор Тофик Кулиев. Поется в ней о счастливом детстве, о верной дружбе и о первой любви, прошедшей как сон. Ведь первая любовь – как река, в которую не войти дважды. Разобраться с текстом песни, вникнуть в тонкости и красоты азербайджанского языка мне помогли гость сегодняшней передачи Азад Абрамов и его ученик по бакинской школе-интернату Заур Эфендиев, который проживает в горном селении Ахты в Дагестане. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку, дорогие друзья. Звучит песня «Эзис Дост» – «Дорогому другу».

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Итак, Азат, вы переезжаете в Германию, и вот приходится начинать жизнь в новой стране. Вот давайте вспомним первые дни, месяцы, как это было, как все начиналось для вас на новой родине.
1: Мы приехали в город Нюрнберг. Нас поселили в освободившиеся корпуса известной фирмы «Грюндик». Там нужно было подписывать всякие документы, проходить определенные моменты. Было распределение. Спустя буквально 3 дня нам повезло, что мы попали в Мюнхен, так как некоторых распределяли в маленькие города. Нам, городским жителям, все-таки из города Баку, конечно, привычнее было бы попасть в большой город. Попали в столицу Баварии. Начались такие, как я бы сказал, был такой сериал хождения по мукам. То есть надо было открывать счет в банке, делать медицинскую страховку, пройти прописку в главном городском управлении прописки. Ну, вот здесь есть такой режим, да, прописки. Так как у меня были знания очень слабые немецкого языка, я мог считать до 20, знал 3-4 слова, так как в Баку был немецкий, очень такой слабый уровень. А в Москве был английский, в университете английский. В общем, все это было только английское. И, короче, было так, что мы ходили, обращались к чиновникам по-английски. Они нас понимали, но отвечали упорно по-немецки. Так как это было уже давно, где-то в 99-м году, да, помню, нам удалось открыть счет в банке. Вот, там была одна сотрудница, и я с ней общался по-английски. Вот, и мы выяснили, что у нее арабские корни. Ну, она, конечно, знала немецкий, но мы-то ничего не знали. Самостоятельно, короче, нам это удалось. А все уже остальное мы обратились к доморощенным переводчикам, которые говорили, что они волонтеры. Ну, потом мы там немножко им платили. Где-то 10 марок, где-то 20 марок. Тогда еще марки были. Ну вот, евро уже потом ввели. Переводчики приходили в общежитие для беженцев. В общем, предлагали свои услуги.
0: Поясним, что в Германию вы переехали по еврейской линии.
1: Вот. Ну, а дальше надо было идти на курсы. Мы это тоже не знали. Вот на языковые, да, курсы. Пошли сначала в общество. Баварское общество. Первичная организация. С переводчиком. Да, и он сказал, что вот есть школа в городе Вюрцбург. Что там, чего там, ничего мы не могли понять. Вот. Моя бывшая жена не хотела, чтобы я уезжал, потому что ей было сложно. Мы приехали все-таки с двумя маленькими детьми. 6-8 лет. И, в общем, конечно, мы отказались. Спустя несколько месяцев пришлось ей пойти на курс, она не хотела. А ей это тоже было тяжело, так как у нее вообще родной язык азербайджанский. А осваивать немецкий, ну, в общем, все это очень было нелегко. Ну, она, в общем, прошла курсы. Но так как я понял, что все равно ничего из этого не выйдет, я решил, что я поеду в Вюрцбург. Но это уже было через год. Кое-как мы прожили в общежитии. Спустя год нас оттуда выселили. Вот, и я переехал в дом для слепых в Мюнхене. Дом для слепых – это как общежитие. У каждого своя комната. В каждой комнате был умывальник, шкаф, кровать, тумбочка. Ну, что меня поразило, конечно, там на каждом этаже были туалеты. И я узнал, что, в общем, этими туалетами пользуются и дамы, и мужчины. Были бани, в общем, ну, там я и не пользовался. Но я уже в это время, когда я поступил туда, у меня так получилось. Я поступил в школу в Вюрцбурге в сентябре 2000 года. А в дом для инвалидов я попал в начале декабря 2000 года. Такой был период, что в этих школах там 2 раза в неделю, на выходные школа закрывается. И биржа труда оплачивает проезд. Да, Мюнхен-Вюрцбург, 260 километров. Вот. 2 раза в месяц можно оставаться, школа открыта. Так получилось, что между сентябрем и декабрем, вот в этом промежутке я там пару раз оставался у соседей, которые остались в общежитии, из которого нас выгнали. Вот потом какой-то момент были осенние каникулы, я вообще там попал в гостиницу, так как моя бывшая жена сказала, что я не смогу жить там, где они их поселили. А они жили в общежитии для беженцев, где жили албанцы из Косово, там курды. В общем, там были очень тяжелые условия. Я подробностей не знаю, так как я сам там не жил. Вот. И спустя это время, это было где-то с сентября 2000 по май 2001 года они жили там. Потом удалось найти квартиру через доморощенных маклеров наших русскоязычных, которым нужно было хорошо заплатить за это. Ну и уже в мае нашли квартиру, переселились в квартиру. Ну а потом я к ним тоже примкнул. В общем, период, конечно, нелегкий, так как я вот жил в этом общежитии. Вот, я был немножко оторван от семьи, да, вот там проблемы были тоже с питанием. Я начал учиться в сентябре 2000 года вот в этой школе. И так как там тоже очень был высокий языковой барьер, но я был в группе для иностранцев. Правда, в этой группе были 4 русских немца. Точнее, 2 – это парочка, муж с женой. Она русская, он немец. А 2 – просто русские немцы из Казахстана. Из Сибири, из Казахстана. В основном оттуда приезжают сюда не русские немцы. Ну и остальные там – югослав, турок, там вот так.
0: Подробнее остановимся на центрах реабилитации, на вот этих школах для слепых.
1: В этой школе я был 2 года, с 2000 по 2002. Это город Вюрцбург, это Бавария, 260 километров от Мюнхена. Есть филиал в Мюнхене. В общем, в этой школе проходит сначала реабилитационный курс. Если иностранцы, то этот курс реабилитации длится примерно 2 года обычно, а для немцев где-то год. Вот. Ну, бывает, что и полгода. Да? Это все зависит от бэкграунда, да, скажем, у кого какой багаж, да, знание немецкого, знание читать, писать, уровень какой. Ну, так как мы, иностранцы, приехали в основном с нулевым знанием немецкого, был только один среди нас русский немец из Сибири, из Новосибирской области, он сказал, что у него в детстве они дома говорили. Он говорил на немецком, на каком-то языке, диалекте 18-19 века, даже немцы сами не все понимали, что он говорил, а мы тем более, да. Ну, в общем, там, прежде всего, конечно, много часов в неделю, я уже не помню, по-моему, 12, ну то 14 часов было в неделю немецкого языка, потом шрифт Брайля, от которого я в дальнейшем отказался, так как я учился в Баку и в Москве, и Брайлем я овладел, а Брайль везде один, я думаю, слушатели знают, тоже где-то порядка 10-12 часов. Вот, раньше там было, по-нашему это называется домоводство, насколько я знаю, сейчас уже от этого тоже отказались, и были еще уроки спорта, да, физкультуры. Домоводца там, ну, учительница рассказывала, традиционная немецкая кухня, показывала, как готовить всякие блюда. И еще на этом домоводстве, ну, скажем так, уроки труда. Там показывали, как плести корзины, как делать подносы. Там, например, вот я помню, я делал такую машину из дерева для того, чтобы использовать ее для письменных принадлежностей. Да, там в кузов кладете бумажечки для записок, ручки вставляете в кабину. Ну, вот такие предметы, да, вот там один делал детские коляски, сокурсник, да, вот, а вечерами там можно было ходить на экскурсии, мы вот ездили в театр, в кино, вечерами играли там домино, и были карты, шахматы. Через эти культурные мероприятия мне позволили освоить немецкий первые 2, может быть, 3 месяца. Потому что я понял, что для того, чтобы разговаривать, общаться, и учительница немецкого говорила, что вы должны много говорить, а для того, чтобы говорить, я оторвался от своей группы и примкнул к немцам, то есть к носителям языка. Так я для себя решил, что если я здесь нахожусь, то я должен освоить этот язык. Конечно, там помогали решать какие-то социальные вопросы, если, допустим, были проблемы по месту жительства, можно было обратиться к социальному работнику. Вот. Ну, я, конечно, первое время обращался к вот сокурснику, у меня ходил как переводчик. Если вот нужно было поехать к врачу, тоже они давали машину, возили туда, сокурсник мне помогал. Потом, конечно, ему получил за это нагоняй, ему сказали, что вы не имеете права ходить, вы должны быть на уроке. А потом начинался курс профессионального обучения. Вот, и там традиционные профессии, во всяком случае, это было тогда, сейчас уже немножко по-другому. Профессиональное образование – это телефонист, массажист, физиотерапевт. Массажист, физиотерапевт, они давали начальное обучение, да, а подготовительный курс более высокий, глубокий, отправляли в город Майнц. Там есть такая уже школа, такие традиционные профессии, ну, еще бюро информатик для бюро, программист, но это только уже немцы, которые глубоко знают немецкий, у которых за плечами высшее образование, которые уже какое-то время проработали и на на каком-то этапе потеряли зрение, которым уже где-то 25-30, может быть, 35. Ну вот бывали, конечно, единицы, которым уже за 50-55, то они уже просто приезжали и проходили только реабилитацию. Вот я, например, там встретил одного Владимира Вайсброд, с такой интересной фамилией. Вайсброд – это значит белый хлеб. Вот ему было уже где-то 52-53, он приехал из Киргизии в конце 70-х. Ну вот он сказал, что его послали только для того, чтобы получить компьютер. Он сказал, я хочу получить компьютер, а мне больничная касса не оплачивает. Мне сказали, что поезжай туда, выучи. И вот нам, если педагоги скажут, что вот ты его освоил, тогда мы уже поможем приобрести компьютер.
0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Пройдя курс реабилитации, вы решили остаться в школе на профобучение, так?
1: Да, ну так у меня сложилось, что я там проучился 2 года. Выбора не было. На массажиста я не хотел, я пошел на телефониста. Но так как я это не очень хотел, у меня так складывается. И то, что я не очень хочу, у меня оно не получается. Я начал учиться на телефониста, но проучился там всего 10 дней. Потом по чрезвычайным обстоятельствам, в общем, мне пришлось оставить школу, вот, и я уже какое-то время находился дома, то есть в Мюнхене, да, я уже дальше не продолжил это образование. Так у меня сложилось, что я уже не хотел возвращаться. Мне предлагали, но не хотел возвращаться в Вюрцбург. И открыл филиал этой школы в Мюнхене. И мне предложили посещать интеграционный курс.
0: Ну что входило в интеграционный курс?
1: Интеграционный курс – это значит, что там учат, как писать правильно биографию и как составлять резюме, как готовиться к интервью, да, к собеседованию.
0: На данных курсах человека готовили к трудоустройству, правильно?
1: Да, совершенно верно. Там мне, в общем, нашли, в конце концов, место на интернетном портале. Основали его люди, приехавшие. Один из Израиля, а другая из Германии, в общем, с еврейскими корнями. Ну, такой у них семейный подряд, что ли, я бы сказал. Они создали дома такой портал интернетный в конце 90-х. Короче, они меня взяли на практику журналистку. Я там был, в общем, онлайн-редактор. Там вот я брал интервью тоже, как вот вы сейчас у меня берете. Писал статьи, рецензии на говорящие книги. Они мне с самого начала сказали, что мы вам рабочее место не предоставим. Это только практика. И вот я для того, чтобы, в общем, освоить профессию журналиста. Это был 2006-2007 год.
0: Это была практика, за которую вы не получали вознаграждение?
1: После этого у меня, как говорится, все это закончилось. Это продолжалось год. Мне дали еще продление. 3 месяца. Получается, 15-16 месяцев. Потом я опять оказался, как говорится, дома на своих бабах. И уже, как говорится, самостоятельно писал резюме. И уже в 2009 году мне удалось осуществить частично свою мечту, так как я мечтал попасть на юридический. Мне удалось послать свое резюме в мюнхенскую полицию. И меня взяли туда переводчиком. И, в общем, это было в 2009 году. В конце этого же года меня пригласили на интеграционный курс, но уже просто для инвалидов, да, и спросили, согласен я, чтобы мне помогли дальше искать работу, я согласился, но это уже не для незрячих слабовидящих, а это просто для инвалидов, да, для этого нужно было просто не постоянно сидеть, да, уже где-то в филиале, а в основном мы общались по электронной почте, вот, я подписался на рассылку к этому времени, до сих пор я в этой рассылке, там они предлагают всякие вакантные работы, да, по Германии. То, что меня интересовало, вот, и, допустим, если мне вот эта вакансия была предпочтительнее, то я делал набросок и резюме и отправлял это своей кураторше. Так как я получил несколько отказов, тогда мы решили, что вот я поеду в другую школу пройти профессиональное обучение. Было уже в 2011 году, и я поехал в город Дюрн.

0: Там тоже такого же типа школа, как в Вюрцбурге. Ну, там есть немножко отличие, да. Там не так глубоко давали компьютерные знания. Немножко по-другому изучали немецкий язык. Немножко по-другому там было домоводство. В городе Вюрцбург был маленький бассейн закрытый. Вот, а в этой школе уже бассейна не было. Немножко по-другому они там устраивали такие культмассовые работы. Если в Вюрцбурге была работница, которая приходила, такая штатный сотрудник, а Дюрни, например, там сначала были молодые люди, которые делали альтернативную службу, которые не хотели идти в армию, а потом там какая-то была реформа, я до конца ее не понял, но, в общем, что-то им стали мало платить. Потом стали приходить девушки, 18-19 лет, их посылали на социальные работы, они должны были пройти 12 месяцев социальной работы, и это им давали бонусы для поступления в институт.
1: Какую работу они с вами проводили?
0: У нас там было... В Вюрцбурге этого не было, а в Дюрне был второй завтрак на большой перемене. И они приходили, обслуживали как официантки именно незрячих. Слабовидящих нет, у кого хороший был остаток. Они ходили, сами там брали еду. По-нашему типа полдник, только немножко такой, да. Можно было взять салат, там можно было попить сока. Перемена большая, 20 минут. И, допустим, незрячих они обслуживали. Это вот первый план дня. Во второй план дня они вот устраивали всякие вот в основном выходные дни, да. Вот. Там тоже такая система была, как вот в Вюрцбурге. Два раза в месяц школа закрывалась, и все должны были уехать. А остальные выходные можно было остаться. И вот они приходили и говорили, ну что вот вы хотите, давайте пойдемте там. Допустим, если это были рождественские праздники, предлагали, как правило, пойти на рождественский базар в Кёльне, да. Кёльн там недалеко, там полчаса на поезде. Вот. Или ходили мы, допустим, по городу просто гуляли там. Кто-то хотел в какой-то магазин пойти, там они сопровождали по магазинам. Одна там девушка организовала ансамбль, вот, она там пела, я даже там немножко на ударнике играл. В какой-то парк, я помню, мы ходили. После парка, как правило, ходили в ресторан. Тоже, когда делали покупки, после покупок обязательно ходили в какое-то кафе. Вот я помню, там такой был супермаркет большой. Кто-то хотел обувь, кто-то хотел одежду. И после этих покупок обязательно шли в кафе. Но в Вюрцбурге, конечно, это было все-таки более интересно. Да, мы там ездили в театр. Я очень часто бывал в театре, в кино, да, там. Ходили на концерты. Студенты давали бесплатные концерты. Мы ездили на фортепиано, концерты, мы слушали орган, да, вот. А в Дюрне молодежь немножко так. Но то, что им интересно, они вот предлагали.
1: А в Дюрне профессиональное обучение тоже было в школе?
0: Тоже профессиональное обучение, телефонисты-массажисты. И я вот сейчас понял, там было такое отличие. Если, допустим, в Вюрцбурге это школа для незрячих, слабовидящих, а в Дюрне они даже брали вот инвалидов-колясочников. Там небольшие другие были отличия. Допустим, вот там была платная сауна. В Дюрне только отдельно, да, мужчина отдельно, женщина отдельно. Вот. А в Вюрцбурге была общая сауна, мужская сауна, женская сауна. Ну, это уже как за это надо было платить, да. И в Вюрцбурге, и в Дюрне у каждого учащегося, учащейся отдельная комната, душевая, туалет, раковина, шкаф, тумбочка, холодильник. Приходили горничные, каждое утро убирали. Питание, конечно, и там, в общем, то, что, допустим, я не потребляю продукты из свинины, да, вот, и там тоже вот были люди с мусульманскими корнями. Пожалуйста, если вы хотите это, хотите то. Это и в Вюрцбурге, и в Дюрне можно было выбирать вегетарианское блюдо, такие блюда, это без проблем. В Вюрцбурге были автоматы, сейчас не знаю, но раньше, в общем, были автоматы в комнатах отдыха, можно было бросить монетку, и оттуда выходила бутылка пива, да. Сначала было 2 марки, потом, когда перешли на евро, монета достоинства 1 евро, то же самое были напитки простые, там горячие, там кофе, чай, какао, если, допустим, когда были пфеннинги, марки, я помню, 70 пфеннингов было, потом перешли на евро 35 центов. Опять же, школа очень строгие порядки. То есть, если кто-то нарушал режим, кто-то сидел во время уроков и увлекался пивом, там не посещал занятия, да, там вот, то исключали. Когда школа закрывалась, все должны были покинуть школу. Ходили специально дежурные преподаватели и проверяли, чтобы никто в комнате не остался. Потому что школа закрывалась, кухня закрывалась, и, конечно, в целях безопасности должны были все покинуть здание. проучился. Ну, кто-то нашел работу, кто-то не нашел. Это же лотерея.
1: А обучение было для учащихся бесплатно, для незрячих?
0: Здесь такая система, как бесплатно. Это оплачивает социальное страхование, да. Это биржа труда, там есть кассы такие, да, страхование.
1: Сам человек ничего не платит из своего кармана?
0: Нет. Но опять же, я говорю, это все зависит от возраста, да. Если это молодой человек после школы, да, то у него одна, да, этот, он как бы все с нуля. А если человек, который проработал где-то и потерял зрение, да, полностью или частично, то, соответственно, ему оплачивало пенсионное страхование, так как, допустим, он 40-45 лет потерял зрение, не дают выйти на пенсию, да, его посылают в эту школу. Ну и уже зависит от характера. Как правило, они не хотели уже, да, они считали, что они уже свой долг государству отдали, они отработали 20-25 лет и считали, ну что, человек потерял зрение полностью или частично. Он не хочет работать телефонистом, массажистом там, или еще кем-то. Да, они так, спустя рукава уже занимались, потому что они понимали, что вот, ну что, он пройдет реабилитационный курс еще один год, там, потом освоит профессию, не освоит профессию еще один год. Ну и, конечно, они пили баклуши, да, там, семьи распадались, потому что это уже возраст 40-45 лет, уже семья, дети, все, они отрывались от семьи. Так все вот происходило. Прожито какой-то отрезок жизни. Я был просто свидетелем, как дама приехала и плакала, что вот от нее ушел муж с детьми. Получилось, что был семинар по риторике, и вот тогда нам предложили какую-то тему поднять и коротко ее описать. Но я вот сказал, что вот проблема, то, что эти школы, то, что они давали, это раньше было, а сейчас это уже отжило. Это очень дорого для государства, потому что это обучение очень дорого стоит. В месяц реабилитационный курс, мне говорили, порядка 2-3 тысячи евро. Профессиональный курс от 4 до 5 или до 6 тысяч. Дорога, питание, проживание, обучение. Надо содержать эти комнаты, электричество, отопление.
1: Здание школы довольно большое, я так понимаю.
0: Просто немножко по-другому было в Вюрцбурге. 2 этажа наверх, 3 этажа вниз. В Дюрене одно маленькое крыло было до 7 этажа, а в основном было до 5 этажа. И еще такое было отличие, что в Дюрене даже были этажи специально для курящих, для некурящих. Вот. А в Вюрцбурге просто комнаты. Ну, они там заранее спрашивали, вы курите, не курите. Вот. И давали такие комнаты для курящих, для некурящих. Там, допустим, не было отдельных этажей.
1: Навыки ориентировки прививали в данных школах?
0: Конечно, конечно. Был курс ориентировки и в Дюрене, и в Вюрцбурге. Я помню, в Вюрцбурге был преподаватель. Он преподавал и ориентировку, и еще курсы компьютера, информатики.
1: Как проходил курс обучения ориентировки?
0: Преподаватель сначала ходил с учащимся, показывал, там перейти, все рассказывал. Потом второй раз уже проверял, там, как вот учащийся проходит, вот, указывал на его ошибки. Третий раз он уже проходил, и учащийся должен был сам пройти, а преподаватель только шел за ним и наблюдал. Потом говорил, что вот дальше вы уже должны сами уже ходить. Да, ну и, конечно, в основном они показывали дорогу, куда вот необходимо, да, вот там тоже были определенные часы, потому что курс ориентировки, как правило, проходил во время урока. И если, конечно, преподаватель, который вел урок, если давал согласие, ну, как правило, там как-то они регулировали, договаривались, потому что и ориентировка нужна, и этот предмет очень важен, чтобы... Это же индивидуальные занятия. Как правило, ориентировка была именно во время обучения, да, вот в первой половине дня. В Вюрцбурге нет, а вот в Дюрне даже была ориентировка для слабовидящих. Учили, как в темноте, да, вот дойти до остановки, так как рано темнеет зимой, да, вот в 4:30, в связи с тем, что вот время переводят, стрелки там на зимнее время. Они получали даже курс ориентировки во время вечером, да, вот 4:00-5:00 в зимнюю темноту. Когда я учился в Вюрцбурге, было домоводство, потом уже мне сказали, что это все ликвидировали, так как это все экономится, экономия, это все очень дорого. Вот и решили, что вот это все, домоводство, они должны проходить учащиеся по месту жительства в своих первичных организациях.
1: В настоящее время эти школы уже не существуют.
0: Школы существуют, но там они используют уже обучение по интернету, в онлайне, по скайпу, дают домашние задания. Вот. Допустим, в Дюрне я слышал, некоторые частично отдали помещение под детский сад. Помещение огромное, и надо, чтобы оно не использовалось как-то. Обучение очень дорогостоящее, а находят профессии очень маленький процент окончивших. Вот. И, конечно, прежде чем отправлять уже эту школу, уже, конечно, те, кто оплачивает это, да, вот социальные эти страховальные кассы, пенсионные кассы, они, конечно, уже все взвешивают, да, насколько это рентабельно, выгодно, невыгодно. Больше, наверное, акцент делают на молодежь, которым там до 25, до 35, да, а рабочий рынок, рынок труда уже все сужается, сужается, и больше требуется молодежь.
1: Азат, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в жизни немецкого общества слепых.
0: Я сначала был в Баварском обществе слепых, слабовидящих, да, там участвовал. Потом, в общем, я перешел в другое общество слепых, слабовидящих. Это земля Передней Померании. Ну, я езжу, да, на семинары. Был семинар по риторике. Это устраивала организация ProRetina. Такая есть общеевропейская организация, в которую входят офтальмологи и незрячие слабовидящие, у которых болезни регенеративные. Пигмента. Кроме того, вот Баварское общество или Общегерманский союз организаций устраивает различные семинары. Вот, и я езжу на эти семинары, но, опять же, тоже я смотрю то, что мне интересно. Кроме того, я вступил еще, такая есть организация DocX8, добровольное общество для тех, кто содержит собак-поводырей. Вот, они тоже устраивают семинары для тех, кто уже имеет собак, и для тех, кто хочет иметь собаку-поводыря. Помимо семинаров они устраивают. Это обычно бывает последнее выходные января или первые выходные февраля в Нижней Баварии, в таком маленьком городке, съезжаются в пятницу, да, и вот в субботу целый день, если, конечно, очень сильный снег, то хождение на снегоступах, вот, и организовывают, конечно, сопровождение, приезжают люди, которым это интересно. Те, кто приезжает с собаками, они отпускают собак, в Баварском лесу это проходит прогулка такая, несколько раз даже приезжали телевизионщики с баварского телевидения.
1: У вас собачка тоже есть?
0: Была собачка, но так как она уже старая, мы ее отдали уже в хорошие руки. Уже давно не была собакой-поводырем. Ей уже недавно 10 лет исполнилось, и мы ее отдали. В нашем случае было так, что это вообще-то была не моя собака, это подруга привезла из Москвы, да, а так вообще здесь немцы, ну, кто желает, да, он, она должны поехать в школу. На семинаре вот рассказывал преподаватель, должны пройти с собакой недели две, не то три они находятся в этой школе, должны сдать экзамен, что вот если они могут ходить с собакой, да, вот как вот собака их понимает, их команды, все. Вот, если все это получается у них, то они получают собаку абсолютно бесплатно, но это оплачивает, опять же, больничная касса. Но я знаю, что говорят, что в Швейцарии тоже есть хорошие школы, вот в Германии несколько школ. Потом уже, когда они получают собаку, то деньги на корм дает больничная касса. Когда собаки уже 10 или 12, там, то, соответственно, пользователь, да, незрячий сообщает, собака какое-то время получает пенсию, незрячий обращается в кассу, что вот ему нужна другая собака, он опять же ездит в школу, знакомится, там, какая собака ему подходит, там, лабрадор, там, или еще какой-то, да, ну, как правило, лабрадоры.

спортивные мероприятия, да, вот то, что вот я знаю в России, шоу-даун почти в каждой земле, вот я знаю, есть тандемные группы. 11 лет был я членом клуба тандемистов, что ли, я не знаю, так можно сказать, да, вот чаще всего однодневные поездки, вот, а иногда бывают многодневные, четырехдневные, пятидневные, вот я ездил, допустим, в Гамбург, там есть Союз, юбилей был в 2014 году, они основали в 1984 году, называется «Белая спица», ну, по-немецки это называется «Weiße Speiche», вот, и они ездили в земли Шлезвиг-Гольштайн, в маленьком городке, это было многодневное. Ну, вот они в Гамбурге создали такой союз с помощью клуба автомотолюбителей. Многие зрячие пришли туда, и они туда взносы вносят, тандемы общие. Если в Мюнхене, допустим, каждый незрячий, если он хочет, то он имеет свой собственный тандем, а там они принадлежат союзу. Также в других городах, вот в Нюрнберге, я знаю, тоже так сложно, и во Франкфурте тоже. И вот, допустим, в Гамбурге даже у них есть механик, помощники, которые следят за тандемами, да. Кроме того, есть еще, я несколько раз ездил на кататься на лыжах, на горных, на равнинных. Вот есть, например, такое, создали в городе Киль студенты, преподаватели спортивного факультета в университете. Называется Snow and Ice. С 14-го, с 15-го года они каждый год проводят, они возят в Норвегию и там катаются на горных лыжах. Ну, я там один раз участвовал, живут в этих финских домиках, вот, и сопровождают студенты. Мне даже сказали, что они сами должны за это платить. Студенты, студентки, они даже сами платят небольшие деньги. Часть студентов – инструкторы, а часть студентов именно, которые живут в этих финских домиках, которые помогают приготовить пищу, там, в общем, пойти купить продукты или сами привозят продукты. Да, еще вот есть такие гостиницы, они называются Aura Hotel, но это не везде, да, вот где-то порядка 6-7 гостиниц, вот, и они там тоже устраивают катание на лыжах, на тандемах, да, вот я знаю, есть в Баварии такая небольшая гостиница. Эти гостиницы, опять же, кроме этих спортивных мероприятий, они устраивают много семинаров, проводят какие-то платные компьютерные курсы, проводят курсы домоводства, приглашают, допустим, дам одеться, как накладывать макияж. Это все, как правило, что-то стоит, да, где-то дорого, где-то дешево. Долго критиковали в рассылке баварскую гостиницу, так что там уже несколько раз поменялось руководство. Ну, незрячие, вы знаете, как везде, и как в России, в Украине, критичные, да, требовательные. И вот здесь то же самое. Не нравилось, что там не так обслужили в ресторане, не так подали, не так то сделали, не так то. Не знаю, там чуть ли не скандалы были. Ну, в основном вот эту баварскую гостиницу. И раньше она очень дорогая вообще-то была. В неделю 500-600 евро что-то там было. Сейчас там где-то порядка 250-300 евро. Круглогодично они работают. Кроме того, допустим, в этой баварской гостинице они там устраивают реабилитационный курс, да, вот если у кого-то какой-то произошел несчастный случай или кому-то вот нужен курс массажа там или что-то еще, свои массажисты, физиотерапевты, ну, опять же, это все нужно собрать справки от больничной кассы, да, вот от врача. Ну, есть, конечно, незрячие, которые работают, они вообще путешествуют в дальние страны, я такое себе позволить не могу, но это, опять же, если человек работает, есть фирмы, турагентства, которые предлагают такие поездки. Я знаю, люди ездят в Таиланд, Новую Зеландию, Южную Африку,

0: Я знаю, что у вас была мечта, Азат, побывать в Швейцарии. Вот благодаря вот всем этим проектам вам удалось эту мечту реализовать.
1: В 2013 году мне удалось, посчастливилось участвовать в семинаре. Семинар был тифлоописание. Вот консультанта по тифлоописаниям для кинофильмов.
0: Тифлокомментарий, то, что называется.
1: Да. И вот там было два человека из Швейцарии. Там с одним вот незрячим швейцарцем я познакомился, обменялся адресами, все. Вот, а потом с ним завязалась переписка. Вот, и я много раз спрашиваю, и наконец вот я вышел на такой союз инвалидов швейцарцев спортивные, которые тоже проводят такие вот мероприятия. Летом тандемы, зимой лыжи. В начале февраля я был в городе Давос. Все были швейцарцы. У каждого был, конечно, инструктор. Вот. И там даже менялись инструкторы. Допустим, два дня я был с одним инструктором, два дня с другим инструктором, два дня с третьим инструктором. Был один день свободный. Полдня у нас было как бы свободное время. Я вот даже успел купить сувениры. А полдня они организовали. Говорили, что это очень было нелегко. Нас отвезли на дворец спорта. И нас познакомили с местной хоккейной командой. Мы общались с хоккеистами, с тренерами. Нам показали вот их форму, там перчатки, да, клюшки. Мы наблюдали, как они тренировались. Все-таки одно дело это слушать по телевизору, по радио, да. А мы пообщались именно с швейцарцами, профессиональными хоккеистами. Даже несколько человек сказали, что они там в сборной швейцарцы.

0: отношения. При этом не получилось, я хотел еще поехать туда, участвовать в поездке на тандемах, но так как мало желающих было, они не собрали достаточное количество, но в начале июня не получилось. И еще я бывал в Австрии, там я тоже катался на лыжах. В Австрии я был несколько раз. Баварское общество каждый год проводит однодневную поездку на автобусе вот какой-то город. Ну вот с помощью этого общества я ездил один раз в город Зальцбург, это Австрия. Мне это не совсем нравится, они предлагают. И говорят всегда, что каждый должен сам найти себе сопровождение. Там в основном приходят люди, которым 60, 70, 80 лет, и у них есть остаточное зрение. Да, они, им не нужно сопровождение. Здесь так устроено, что, я не знаю, как в России и Украине, поездки на поезде сопровождающему бесплатно. Раньше это было только на региональных поездах, а сейчас даже на Intercity Express. Цены тоже такие, немножко разнятся по мере продолжительности. Да? Так иногда получается, что, вот, допустим, так как Австрия и Швейцария близко, в Австрию, допустим, если я поеду, то я плачу порядка 20-25 евро, 35 евро, да, ну, в зависимости от сезона. Ну, летом дороже, зимой дешевле. А если я еду, допустим, в Берлин, то я плачу, допустим, гораздо больше, да, порядка 200-250, там, допустим, во Франкфурт 100 евро, да, Кёльн где-то 150 евро. Вот. Ну, у меня, правда, еще есть такая пластиковая карточка, называется Банкард. В год я плачу 134 евро, это называется 50, есть 25, есть 100, тогда я плачу полцены. Конечно, мне скидка, да, ну и тоже, как я уже сказал, сопровождение бесплатно.
1: Данная карта позволяет оплачивать только полцены, да, проезда?
0: Да, полцены, но за себя я плачу, а если со мной ездит сопровождающий, то, опять же, ему тоже бесплатно. Но я уже взял за правило, ну, это я так делаю, я чувствую дискомфорт, когда я еду против движения. Здесь в поездах места друг в друга, да, если со столиком, друг за другом, и бывает, что вот по ходу против хода. Я всегда беру два места. И бронь тоже бесплатная. Одно место бронирую 4 евро. С инвалидным удостоверением я это ничего не плачу. И, соответственно, я всегда беру, я хочу сказать, два билета друг против друга. И потом уже, когда я прихожу туда, я, соответственно, уже сажусь по ходу, а второе место я оставляю свободным. Как правило, многие пассажиры не делают бронь, садятся на свободное место. Ну, и если меня приходят спрашивать, я говорю, пожалуйста, можете сесть. А есть незрячие? Я такие вещи не делаю. Есть в интернете такая опция, и они предоставляют билеты по дешевой цене. Но я так не делаю. Они так зарабатывают, в общем, ездят. Второй билет они продают. Ну, кому интересно, это кататься и какие-то деньги за это получать. Я был в тандемном клубе баварцев, мюнхенцев, а потом я несколько дней, в 2014 году это было, июнь 2014 года, я общался с гамбургскими немцами. Ну вот и я заметил, что вот, допустим, гамбургские немцы такие простые, как вот матросы, что ли, моряки. После поездки на тандемах я обратил внимание, вечером они вот, им хотелось посидеть, попеть, и чувствовался такой вот дух города Гамбург. А вот баварцы, вот где вот я живу, они более такие скованные, замкнутые. Там создался какой-то определенно коллектив. И как бы если какие-то приходят другие люди, они как бы чужаки для них, да, хотя у них есть страничка, вот, они как бы приглашают, да, чтобы приходили вот зрячие люди, да, вот пилот они называют. Так сложилось уже порядка 35-40 человек зрячих, 85-90 незрячих, вот в два раза больше, то они всегда. Ну, а и тем не менее, там поменялось руководство. Первые 20 лет было мужчина и женщина зрячие, потом они сказали, что мы устали, все, пришли уже другие. И я почувствовал, что вот все-таки на севере, вот, допустим, в Гамбурге, они более такие вот раскованные, открытые, чем вот южные немцы, например, баварцы, да, вот так.

0: Ваше жизненное кредо.
1: Ставить цель и достигать ее.
0: Любимая книга.
1: Пушкин, Лермонтов.
0: Любимое блюдо.
1: Азербайджанский плов, наверное.
0: Понятно, родное всегда ближе.
1: Совершенно верно.
0: Какие качества в людях вы цените, и что, наоборот, вас отталкивает, раздражает в людях?
1: Ценю я, конечно, прежде всего, верность, надежность, честность, открытость, правдивость. Вот, отталкивает лукавство.
0: Чего хочется от жизни вот в настоящее время, сейчас?
1: Мечтается иметь постоянную работу, не получать социальное пособие, стоять на своих ногах.
0: А совмещать работу и пособие не хочется, да?
1: Можно. Если не полная занятость, то, соответственно, социал доплачивает. Очень хотелось бы.

0: полностью уйти от социала, потому что социал – это ограничение. Если, допустим, человек работает, ну, незрячий человек, то он имеет в год 42 дня, он имеет право иметь отпуск, да, допустим, ну, на работе ему дают, допустим, порядка 28-36, смотря где он работает. А социал предоставляет 21 день, то есть в два раза меньше.
1: Программу подготовили и провели Валерий Попов, Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rансис.орг.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио «Рансис».
1: Всем, друзья мои, доброго вечера. Всем тем, кто и сейчас находится на портале «Мир Креатива», а также и на радио «Мир Креатива», ну и тем, кто слушает нас в YouTube. Ну, что хочу сказать, нам удалось действительно очень приятное дело. Это, значит, попросить Светлану Цветкову и Михаила Олейникова провести нам живую программу. Живая программа с участием этих замечательных профессионалов. Встречайте.
2: Всем привет. Ну, тут надо добавить, что кроме Михаила Олейникова, который помогает нам транслировать все это на наш канал Tech for Blind в YouTube, и Светлана Боткина, вот, тут еще и радио Александра Слепцова захотело транслировать. То есть мы потихонечку начинаем объединяться. Мы вот делаем как бы одно и то же дело, но в разных каких-то своих там плоскостях, каких-то своих там чатах. А тут мы вдруг вот решили так, чтобы друг о друге побольше узнать. Сегодня я не одна. Сегодня, как всегда, со мной Александр Пивень. Ты есть?
3: Почти.
2: Вот, он почти есть. Так что и сегодня будет вторая часть, можно сказать, такого мероприятия. Первая часть прошла у нас на портале, голосовом портале КСРК. И ее можно послушать на канале Тифлобенд. И, в общем, поскольку она показалась нам достаточно удачной, мы решили попробовать сделать вторую серию. Ну, с другими, конечно, песнями. И таким образом мы хотим еще, чтобы, в общем, те, кто может писать, те, кто может с нами общаться, с нами общались, задавали бы нам вопросы, и мы будем задавать вам вопросы, высказывали какие-то свои ощущения. Ну, в общем, чем плотнее будет и интенсивнее наше общение, тем больше энергетики останется на записи. Так всегда бывает. И работать будет легче и нам, и вам будет как-то вот так слушать, я думаю, тоже потом интереснее. Ой, ну, давайте начнем. Значит, кому интересно, какая здесь аппаратура, этот вопрос можно задать потом или послушать первую серию, где я об этом говорила. Не буду повторяться пока. А начнем мы все-таки, если вы позволите, с военного блока, поскольку все-таки День Победы. Он для меня вот он не кончился, это праздник, который вот, ну, великий праздник, что говорить. И мы не будем уподобляться тем людям, у которых все заканчивается 10 числа. Мы все-таки вот эту тему продолжим. Так или иначе, мы отдадим дань памяти всем тем, кто участвовал в войне. И начнем мы, конечно, с песни Булата Акуджавы. Надо сказать, что этот блок песен, которые мы вам сейчас представим, военный, он как-то звучал однажды на одном из наших концертов. Но концерт был в чате КСРК, где мы работаем с Александром. И, в общем-то, он, может быть, мало кем был услышан. Я, честно говоря, и для себя просто, вот у меня есть такое ощущение, такая потребность это все повторить. А раз она есть, я это вот сделаю. И все равно думаю, что это будет по-другому звучать. Не бывает два раза одинаково. Итак, песня Акуджавы, которую, может быть, не очень часто мы слышим, но я вас потом спрошу, и вы сами скажете, вот как вам, знакома ли эта песня, понравилась ли песенка про Леньку Королева.
4: Во дворе, где каждый вечер все играло радио,

спасет. Но однажды, когда мессершмитты, как вороны, разорвали на рассвете тишину, наш король, как король, он кипченку, как корону, на бикрень и пошел на войну. Вновь играет радиола, снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь, потому что тот король был один уж, извините, королевой не успел обзавестись. И куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, по делам или так погулять, все мне кажется, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне, хоть и вправду

0: без такого, как он, короля. Ну, я надеюсь, что есть люди, которым эта песня знакома. Те, кто нас слушает на YouTube, я рада тоже вас приветствовать, тем более знаю, что много знакомых там. Пишите ваши вопросы, ваши ощущения. Мы будем зачитывать ваши комментарии в чате.
1: Светлана, можно вопрос?
0: Конечно.
1: А у тебя была радиола?
0: У меня радиола была Ригонда, потом Кантата. То есть как без нее вообще нереально было. Там сказок была, куча пластинок всяких.
1: Причем Ригонда в смысле ламповая?
0: Я Ригонда? Да, конечно. Я начала это слушать лет, наверное, с 5. То есть мне родители оказали полное доверие. С пластинками общение у меня началось, как и у многих, я думаю, если есть люди, которые слушали пластинки, очень рано у нас начинается вот это все у незрячих. Потому что если обычного человека, там, ребенка можно посадить перед телевизором, то с нами-то что делать? Приходится вот идти на всякие рискованные мероприятия. Да, Александр Владимирович?
2: Да, приходилось ставить радиолу возле телевизора.
0: Ну что, давайте мы вам поем следующую песню. Александр Владимирович, вы готовы?
2: Ну, я надеюсь.
0: Эта песня была написана в 47-м году. Нет, не в 47-м. Раньше, конечно. Дунаевским и Ашаниным. Это была, да, конечно, раньше. Это я про другую песню говорю. Была одной из первых песен Победы. И там у нее была такая история, когда политуправлению лет через 10 не понравилось вот этот про чарочку там чего-то, что да вы такое поете непонятно, давайте-ка переделайте. И заставили Ашанина переделать стих. Но в итоге все равно укоренилось то, что было написано в оригинале в самом начале, и так оно до сих пор и звучит.
3: Ехал я из Берлина.

0: Миша, что там наши люди в канале? Как они себя чувствуют? Сколько их?
1: Ну, здесь очень много приветствий, приветствия с Украины. У нас, к сожалению, не сразу началась трансляция по техническим причинам. Есть проблемы с интернетом, мы просим у всех прощения за это. Но вот из дома все это, из домов происходит, поэтому уж простите, что так получается.
2: Замечательно. Отлично. Светлана, а споешь ж про пехоту? В прошлый пехоту. Раз она мне понравилась.
0: Ну, давай я спою вот то, что сейчас вот задумала спеть, и потом про пехоту спою обязательно.
2: А Александр без дела, мне кажется, иногда сидит. Он так классно на гармошке тогда аккомпанировал. Так
0: ты знаешь, интересно. Сегодня не будет гармошки, потому что она как-то у нас вышла немножко из строя, а та, которая хорошо работает, осталась на работе.
2: Вот поэтому как-то так.
0: Но зато сегодня будет много других всяких вещей, которые, может быть, тебе покажутся тоже такими приятными, неожиданными.
2: Окей, отлично.
0: Итак. Я сегодня до зари встану, по-широкому пройду полю, что-то с памятью моей.

0: Вот
1: Светлана, браво.
0: Мне понравилась эта песня, она не очень часто звучит. Музыка Пахмутовой, Фраткина, слова Так, все, приехали. Музыка Пахмутовой, дубль 3. Музыка Фраткина, слова Рождественского. Ура!
2: Это не Шаинского, нет?
0: Нет.
3: Замечательно.
0: Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы?
3: А вот вы говорили с Александром, у вас пианино как 919 года, да?
0: У нас пианино, которое вот живое, настоящее, да, это Август Ферстер 19 года. И по легенде человека, который мне его, продавал, это пианино было сначала у маршала Говорова. Не знаю, насколько это правда.
3: Маршальское пианино.
0: Ну что, давайте я вам спою еще одну песню современного автора. Потом, может быть, пару слов про нее.

где все это не было и нет. Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Коля в новой форме, седой, почти такой молодой, про повязку свободу.

голоса, то не в свете связяного стрекола. Но что коли нет, вот скоро будет 5 лет, мое сердце никак не поймет.

позвучи чуть-чуть, я все равно не хочу расставаться с воздухом земным, расставаться с воздухом земным, расставаться с воздухом земным. Да, вот такие вот тексты классные выдают наши современные исполнители. Это Ирина Богушевская. Эту песню я знаю лет 20, а спеть я ее смогла вот только на том концерте первый раз. Не могу петь военные песни, просто мне вот... Я поэтому и решила спеть их вместе, чтобы как-то настроение было одно, и мне просто потом не собраться. Ну и еще одна песенка в исполнении Александра Пивня. Это песенка фронтового шофера, написанная в 47-м вот теперь году для передачи «Клуб веселых артистов». На самом деле писалась она специально для Марка Бернеса, это Борис Макроусов, Наум Ласкин, Борис Ласкин. Вот, и писалась для Бернеса, вот исходя из того, какую роль он сыграл, вот роль Минутки из фильма «Великий перелом». Эта роль была фактически там... Почти ничего он не говорил, но она всем людям очень запомнилась. Вот. И песня, написанная, была именно вот ассоциативно с этой картиной.

была. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер их путь.

0: Отлично, отлично.
1: Ну и теперь вот закончим мы этот блок песней, которую попросил Мансур. Песенка о пехоте. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землей бушует весна, и шагом неверным по лестничке шаткой

как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда грозовые дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она правые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи в жизни со смертью. Еще не окончены счеты свои в жизни со смертью.

одно отрывает от сна. Зачем мы уходим, когда над землею бушует весна? Чего ж мы уходим?

0: Ну вот у нас закончился один блок, и я хотела бы, может быть, чтобы немножко перейти к чему-то, попросить, может, Рустам, расскажешь про чат, ну, хотя бы там общие какие-то моменты.
1: Ну, собственно говоря, значит, мир креатива уже работает более 5 лет. 5 лет назад его организовали двое ребят, один из Москвы, другой из Краснодара. И с тех пор вот работает мир креатива. У нас имеются программы разного толка, и это и, значит, музыкальные программы. Это у нас литературные программы, целый цикл имеется уже, значит, вечер поэзии, вечера поэзии, альманахи поэзии. Потом были программы из серии «Вдохновение» с различными нашими ребятами, кто читал стихи. Это что касается литературных программ. Что касается музыкальных программ, это, значит, ну, сборные программы типа концертов по заявкам, но, а также, кроме этого, конечно, у нас это живые программы. Это самые разные наши, значит, друзья приходят к нам, вот как сегодня, вот так вот, и, значит, предлагают нам живые свои программы, живые концерты. Бывают чисто песенные концерты, бывают, значит, со стихами и песнями одновременно. У нас имеются также постановки. Мы делаем время от времени постановки. Это аудиоспектакли в ролях с музыкальным сопровождением. Там, в общем, что называется, своими силами. Это, конечно, не в прямом эфире, это именно в записи, но мы эти постановки делаем регулярно, но в основном к двум праздникам. Это к Новому году и к годовщине портала. Что касается, значит, у нас кроме этого приглашались разные люди, то есть это и юристы, это и директор банка, например, приходил к нам, чтобы поотвечать на вопросы относительно того, как, значит, людям с ограниченными возможностями, ну, пользоваться своими правами в банке, на что они имеют право и так далее. Юрист объяснял тоже законы, правду говоря, единственное, что я не сумел пока еще сделать юриста международного, поэтому юрист был только по российскому праву. Ну, я думаю, все еще у нас впереди. У нас медицинские консультации бывают тоже регулярно. На самые-самые разные темы, касающиеся здоровья, да и так называемой занимательной медицины. Вот. И также у нас и бывали программы, ну, развлекательного характера на самые разные темы, и психологические темы, и кулинарные темы. Ну, имеется в виду, не просто взяли там из интернета, например, там рецепт какой-нибудь и рассказали, как это делается во многих местах. У нас нет, у нас эта программа отличалась тем, что каждый рассказывал именно то, что он сам готовил и как он это делал, то есть пошагово. Ну вот, вот что-то вроде этого. Кроме этого, друзья мои, конечно же, мы ждем всегда, значит, предложений интересных от любого человека, который захочет у нас проявить свои возможности, свои способности. Мы будем только рады. Вот, собственно говоря, вот. И еще, конечно же, у нас есть и группа «Мира креатива» ВКонтакте. Значит, чат «Мир креатива» называется. Набираем ВКонтакте, можем вступить в группу к нам. Вот. Дальше. Кроме этого, у нас есть Skype, портал «Мир креатива». Туда тоже можно вступить без всяких проблем. Skype для чего нужен? Потому что некоторые программы у нас идут по заявкам прямо в онлайн-режиме. То есть звонит человек по скайпу и может заказать песню прямо в прямом эфире. Ему эту песню тут же предложат. Вот так вот. Кроме этого, интересно, что-нибудь я еще упустил или нет?
0: Ну, вспомнишь потом.
1: Вот. Да, вот еще одно только скажу. Света, я прошу прощения. У нас есть еще сайт invaline.net. Это, значит, этот сайт развивается постепенно. Мы недавно его начали развивать. Там есть и прямая ссылка, и возможность зарегистрировать. Я имею в виду прямая ссылка на радио, чтобы слушать все наши передачи. И возможность зарегистрироваться, чтобы, ну, там всевозможные рубрики. В общем, посмотрите, друзья мои, зайдите на сайт invaline.net, и можно ознакомиться. Вот так вот.
0: Большое спасибо. Я надеюсь, эту информацию примут к сведению все, кто нас слушает на YouTube. А что там, Михаил? Как у нас народ пожелает?
2: Да, вот у нас здесь восторженно все так, все благодарят. Есть вопрос от Елены Огородниковой. Сложно ли выступать для виртуальной публики? И есть пожелание от Ларисы Юдиной. Она пишет, что: «Света, я очень хотела бы спеть под твой аккомпанемент».
0: Ой, я с удовольствием бы. Без всяких вообще возражений и просто вот с удовольствием. Вот. Ну, есть, конечно, ощущение, я волнуюсь, и вы слышите там и по моей игре, и там и слова могу забыть. И мне то жарко, то холодно, то я говорю: Саша, открой окно, то закрой, то принеси воды мне, то еще что-нибудь. В общем, я его уже замучила. Видишь, он притих. Притих, правда. А где он?
3: Он лучше не
4: за водой.
5: Так, за водой пошел никак.
0: А у ребят в чате есть какие-то вопросы? Да-да.
5: Вот у меня есть не вопрос. Это Владимир Пинск, говорит: Беларусь. Здравствуйте всем. Вот, знаете, недавно Магнит рассказал о своем чате. И хотелось бы в процессе передачи, поскольку я немножечко знаю о вас, что вы работаете с Александром Владимировичем в КСРК, и есть чат КСРК, что в процессе передачи вы тоже немножечко рассказали о том чате, где вы, в общем-то, постоянно работаете, я бы сказал, наверное. Вот. Мне кажется, надо меняться информацией и немножечко, чтобы люди знали.
0: Как-то быть кучнее, мне тоже так кажется. А мы это поручим. Михаилу Викторовичу. Вот готовьтесь, Михаил Викторович.
2: Мы всегда готовы, да. Я вот еще хочу дополнить немножко. Я вот в режиме самоизоляции тоже смотрю очень много всяких онлайн-концертов, выступают музыканты, и должен вам сказать, что вот эта проблема выступать перед публикой, но без публики, это для многих, даже таких достаточно известных людей, это прям проблема-проблема. То есть для них это неожиданность, это непросто. Они тоже забывают слова, они тоже волнуются. И, в общем, это чувствуется, потому что поддержки нет.
0: Значит, я тоже буду слова забывать.
2: Нет, не надо.
6: Так а что там волноваться? Накатил 150 и вперед.
0: Ну, вот видишь, раньше бы сказал.
3: Совершенно верно.
5: Это что получается, когда работаешь виртуально, вроде бы и публики много, а посмотришь перед собой никого, да?
0: Нам-то вот легче, потому мне вот еще и знакомый мой вокалист говорил, что вот тебе везет, вот как это ни странно, он говорил, что тебе везет, потому что ты не видишь публики. То есть, собственно, я не сталкиваюсь с таким чем-то необычным. Ну, вот не вижу и не вижу.
6: Да, бывает же, публика отвлекает, то есть на себя отвлекают внимание как-то.
0: А вот люди, когда действительно пытаются что-то вот петь, и им вот не хватает общения какого-то визуального, это, конечно, проблема, может быть. Я их могу понять. Так, давайте следующий блок мы заведем. Так у нас повелось блоками. А там посмотрим, может, мы эту систему разрушим, а может, нет. Хочу спеть вам несколько романсов. И начну с одного известного, который написал очень яркий такой человек, Николай Иванович Харита. Он грек, у него мать гречанка. Он родился в 1886 году. Написал несколько десятков романсов красивых. Вот «Хризантема» — это один из известных, а есть же еще много романсов его, так сказать. И он, это был очень яркий человек, он, его очень все любили, он был очень талантливый, неплохой пианист, кроме того, что композитор. Он был харизматичным человеком, но тем не менее, вот судьба его оборвалась в 31 год по совершенно таким трагическим обстоятельствам. Он приехал на свадьбу к другу, и один товарищ, барон Бонгарден, приревновал его к сестре жениха. И просто вызвал на разговор и тупо в упор просто застрелил его. И главное, что потом его оправдали, потому что он сказал на суде, что он стрелял не в как бы человека, не чтоб там вот, а в революционера, потому что Харита действительно был замешан в некоторых там революционных движениях, он и был в партии СР, даже был сослан там на некоторое время. И, в общем, его оправдали. Конечно, эта потеря была, и сейчас это уже понятно, он бы мог много-много такого написать красивого.

Ну, вот такая вот вещь. Ну и еще за этим, в этом же ключе примерно.

0: А еще
1: отлично.
0: Одна песня. Это из детства. Я очень люблю. Кто-то хочет что-то сказать?
2: Это мы прокомментировали, что отлично.
3: Да, я говорю, здорово.
0: Цыганская, она... В общем, песня, я считаю, это песня имени Алексея Черемуша, всем известного. Он нас в школе научил ее петь. Мы ее пели все время и поем до сих пор. И вот у нас есть тут люди, я знаю, которые эту песню знают и любят.

0: Это цыганка Светка пела.
1: Ой, там у тебя микрофон.
2: Ностальгия. Когда-то я слыхал эту песню. Это было некоторое количество лет назад.
3: Брависсимо.
4: 29 мая 1995 года, друзья мои, была сделана специальная запись этой песни.
5: Кстати, мы ее слышали. Вообще шикарная вещь. Вот эта вот запись. И прям вот прям... Очень было приятно сейчас ее тоже послушать, вообще супер.
4: Ну да.
1: И еще одну я спою, с вашего позволения, из этого блока. А потом мы послушаем Михаила Викторовича. Ты трепещешь уже, Михаил Викторович?

0: Вот такой цыганский романс, который был использован, задействован в спектакле с Царевым «Живой труп», если вы помните.
1: А Александр споет на украинском, на белорусском?
0: А он сейчас споет. Вот когда Миша Олейников расскажет нам что-нибудь. Вот.
2: Меня слышно, да?
0: Да.
1: Да.
2: Ну вот у меня к Александру Владимировичу вопрос. Тут написано, Андрей Рощин пишет, Светлана красиво спывает. Правильно я озвучил, да?
3: Ну да, она гарно спевает.
1: Дуже.
2: Елена Огородникова пишет, отдельное спасибо за живой инструмент. Еще Елена Огородникова пишет о том, что да, возможно, в самоизоляции можно попасть на те концерты, на которые ты вживую никогда бы и не попал.
0: Да, есть такое дело. Ну а что про чат КСРК, Михаил Викторович? Что ты про него знаешь?
2: Александр Прыхненко пишет вот в догонку к предыдущему комментарию Александра Владимировича, что да, выступает перед виртуальной публикой, можно и 150 грамм перед.
3: Ну да, главное, чтобы весы правильные были.
1: А никто же не узнает, что там больше.
0: Ну да. Знает, узнает, если что. Если много больше, так слышно будет.
2: Да, если речь нарушится.
1: Ну разве что.
0: Так что, Михаил Викторович? Про чат КСРК.
2: Значит, да, есть у нас голосовой портал КСРК, есть группа ВКонтакте, голосовой портал КСРК, есть ТимТок, естественно. Ну, какие мероприятия у нас там проводятся? Во-первых, это культура. Всевозможные концерты, всевозможные спектакли. Вот, а также проводятся различные технические мероприятия, вебинары по сенсорным устройствам. Также проводятся курсы. Например, вот сейчас идут курсы по компьютерной аранжировке, по JAWS. Значит, для того, чтобы попасть к нам на портал, либо ищите группу ВКонтакте, голосовой портал КСРК, либо пишите нам на почту. Почта очень простая. tt@ksrk.ru. Две буквы Т. ТимТок.
3: То есть как пистолет, да?
2: Да, именно так. Кстати, да, эту ассоциацию тоже можно оставить. Вот. И, собственно говоря, пишите, что пишите? Пишите фамилия, имя, отчество, желательно регион, где вы проживаете. Ну, город там или край. Вот. Пишите логин. Свою почту, то есть ваша почта, вы будете автоматически подписаны на рассылку, потом вы от нее можете отписаться, если она вам будет мешать, но вы сможете получать наши новости прямо вот к себе на почту. Ну и придумывайте какой-то пароль, это не пароль почты, сразу говорю, потому что многие говорят, а зачем вам мой пароль почты? Нет, это абсолютно другой пароль, который вы сами для себя придумаете, и вы сможете единожды авторизоваться и потом посещать наши мероприятия. Есть у нас гостевая учетка, логин КСРК, пароль КСРК маленькими буквами. То есть, если вы не хотите посещать наши курсы, если вы не хотите подписываться на рассылку, то вы можете использовать гостевую учетку. Пишите логин КСРК, пароль КСРК, авторизуйтесь и совершенно спокойно посещайте все наши мероприятия. Расписание о мероприятиях вывешивается в группе ВКонтакте. Те, кто у нас зарегистрирован, получают на почту. Ну и, собственно говоря, в самом портале есть комната, которая называется «Доска объявлений». Если вы туда зайдете, вы тоже там все сможете прочитать.
1: Я прошу прощения, Михаил, уж удовлетворите любопытство старого журналиста. А как расшифровывается КСРК?
3: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс.
1: Ой-ой-ой, все, понял.
0: Надо вступить, пожалуй, да, Саш, в чат-то?
3: Да, а еще это, я себя прорекламирую. Еще у нас бывают консультации всякие, и вот по средам я провожу консультации со Светланой Владимировной по тифлотехнике. Иногда я бываю там один, иногда мы вдвоем.
0: Я сплю, он проводит консультации.
3: Вот, да. И если у кого-то есть какая-то тифлотехника, которая порой бывает такая замысловатая, очень мудреная, Вот там всякие трудности возникают, то перепрошить ее надо, то еще что-нибудь с ней сделать. Так вы можете приходить, я попытаюсь вам помочь в этом деле.
0: А теперь...
2: Да, еще, вот, да, во вторник у нас консультации по настройке TeamTalk, то есть тот, кто хочет познакомиться более подробно с работой в TeamTalk, вы можете приходить во вторник с 11 до часу. В четверг у нас консультации по сенсорным устройствам с 11 до часу. Если у вас есть вопросы к нашим преподавателям по работе с сенсорными устройствами, вы тоже можете приходить. Ну и сейчас у нас очень много культурных мероприятий. Вот, вчера вот была очередная передача «Салюта Победы», а сегодня у нас был хор. Ну, эти мероприятия в записи, они когда-то проходили в КСРК, но вот сейчас их повторно в записи транслируют. Вот, так что, кому интересно, приходите, мы всем рады.
3: А когда мы бываем не в самоизоляции, то мероприятия, которые проходят в малом и большом зале КСРК, они тоже в прямом эфире транслируются.
0: Ну вот, отлично. Теперь украинская тема. В общем, есть у нас в Советском Союзе, ну, было очень много хороших композиторов, правильно, которых все знают. Ну, что там перечислять, это я не буду даже делать. Но также вот в каждой республике, в каждой из 15 были свои композиторы, которых вот мы, например, в России уже и не знали. И вот одного из таких композиторов открыл для меня Александр Пивень. Композитор этот Александр Иванович Белаш. Он написал очень много украинских песен красивейших, которых мы не знаем. Есть те, которые мы знаем, вот мы их пели «Чернобривцы», «Два колеры». Это известные песни, но я тут собрала, подборочка у меня есть, я хочу все вот на Сашу наехать, чтобы он что-то выучил. Очень классные вообще песни.
3: А я что, сопротивляюсь из последних сил?
0: Ну, ничего, я его как-нибудь это уговорю. Вот. И одна из песен, вот я сейчас просто объявляю премьеру песни, мы ее еще ни разу не пели. Песня Александра Белаша. Как, Саш, правильно сказать?
3: Да так и правильно, Александр Белаш. Ясыны.
0: Да.

0: Вот такая красивая песня. Что такое ясыны, еще догадаться можно. А вот кто такие лелеки, интересно.
1: Это аисты.
2: Вот я тоже это хотел спросить.
1: Ну, это можно, конечно, весь текст перевести, но в стихах не получится.
2: Нет, в целом-то понятно, вот только лелек, я думал, что это такое?
0: Совсем не аисты, да? Ну, вообще вот.
3: Аисты, да, аисты.
0: Ну что, спасибо, Александр, тебе за такую красивую песню. Надеюсь, что в следующий раз, а это, может быть, уже, слава богу, будет видеотрансляция, мы споем и еще песни Александра Белоша. Уж очень они мне нравятся.
4: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на Радио Рансис.

0: Замечательно, замечательно.
1: Мощно, мощно.
2: Есть какие-нибудь вопросы? Я ведь никого не знаю. Может быть, кто-нибудь хочет рассказать о том, ну, как вообще прошло время вот в изоляции? Может быть, кто-то чему-то научился, кто-то что-то вот постиг, понял, освоил. Ну, вот интересно, на самом деле, могло бы быть. Если есть желание, я, например, и я думаю, что те, кто нас слушает на YouTube, с удовольствием бы послушали что-нибудь интересное, если у кого-то есть что сказать или спросить.
1: Ну, признаюсь честно, я вот вчера, например, себя поймал на одной интересной вещи, на одной интересной мысли. Например, вот как-то включил песню какую-то, ну, я уже даже не помню какую, хотя это было вчера, но не важно, важно, что мысль меня поразила. Надо же, говорю, а тогда еще люди без масок ходили.
2: Да, и без перчаток. Точно.
3: Но я думаю, что количество грабежей должно усилиться, потому что увеличится, потому что все будут в масках. И, в общем.
0: А вот Александр за это время, может, что-то еще изобрел? Александр занимается всевозможными изобретениями там и так далее, всякими штучками. Расскажи, Александр, нашей публике.
3: Так я
0: тоже
3: все время что-то изобретаю, только что-то среди нашего брата мало людей занимается радиоэлектроникой. Думают, что это невозможно. Ну вот, я пытаюсь опровергнуть эту теорию, но мне пока не удается.
0: Пока не удается.
1: Ну, какую-нибудь маску пикающую там, или перчатки жужжащие.
3: Ну да, намордник с ультразвуковым вот этим определителем расстояния.
1: Дистанция социальная.
4: Хорошее дело, да.
3: Ну, дальномер, да, я уже изобрел, осталось его в намордник только встроить.
2: Ну, хорошо. Михаил Викторович, а у нас там на том фронте что?
5: Ну, у нас продолжают писать, люди рады, что мы проводим такие мероприятия, благодарят, говорят спасибо огромное, потому что, ну, очень важно, и очень важно, что вживую. Вот это самое главное.
2: Очень важно. Мне тоже важно. Я вот это именно и провожу, потому что мне тоже важно. И поскольку нет реализации никакой, в КСРК это все никому не нужно, мое, так скажем, музыкальное вот призвание.
3: Она тоже хочет убедить всех, что пора завязывать петь под фонограммы.
2: Хоть плохо, но я все равно буду играть, так как хотите. Вот вы все, что хотите, можете мне говорить.
5: Вот Елена Огородь... Елена Огородникова еще предлагает провести онлайн-экскурсию или там еще как это, как хотите называйте, по консультативно-аналитическому отделу. Прям вот в режиме живого времени показать, что есть, какие стенды и все такое. Вот когда мы выйдем с самоизоляции, может быть.
2: Когда мы придем на работу, тогда...
3: Ну, нам приходила такая мысль в голову даже снять такой вот большой видеоролик, но я боюсь, что никто не сможет досмотреть его до конца.
2: Это сериал, да, будет. Это, первый сезон, второй сезон.
3: Бразильский, да, какой-нибудь сериал.
2: Слушайте, ну, какая же песня без баяна, какой же концерт без иврита?
3: Это вы песен хотите, но...

0: Это считается народная песня. Я читала, что это вроде бы бухарская народная, но точно не могу сказать. Это песня, ну, без перевода, просто про любовь, потому что такие стихи, они не переводятся так нормально сразу. Подстрочник, он ничего не дает.
1: А вот вопрос можно немножко?
0: Можно.
1: Как бы вроде и по теме, но не совсем. А почему, интересно, один из таких ведущих танцев еврейских называется 7.40? Это что, без 28 или
0: не
1: что
0: знаю,
1: это означает?
0: Честно, не знаю, потому что это все идишские такие штуки, я да, вообще там, в этом не разбираюсь.
2: Там был текст у этой песни, что в 7.40 приходит паровоз, там
0: да,
2: поезд.
0: Да,
2: вот, и, скорее всего, от этого и
1: название
2: пошло.
1: А вот почему.
2: И там выходит оттуда из этого поезда красивый мужчина.
0: Есть, да.
2: Вот, и так далее.
0: Ну и еще одну.

эта песня, она тоже не израильского композитора. Тоже это переводная песня с ладино. Это такой есть диалект, ну, испанского. То есть евреи, которые жили в Испании, разговаривали вот на языке ладино.

0: Это песня про дерево такое, древнее, дуб, которое там стояло в лесу, одно, в общем, такое. И прилетела птичка, Духефадза Удод, спела песенку, и потом... Потом те, кто проходили там, странник, шакал, они эту песню пели, потому что дерево ее запомнило, эту песенку, и вот ее все слышали и пели.
1: Света, вот у меня есть вопрос. Вот скажи, пожалуйста, ты когда вот эти песни поешь, ты вот как по-русски понимаешь каждое слово, которое ты поешь, или ты понимаешь просто примерный смысл, ну как бы общий контекст песни, или ты прям вот...
0: Я понимаю каждое слово, я даже и забываю слова, вот у меня тут бывают такие вещи. Вот. Ну, в общем, понимаю, потому что все-таки мы как-то, когда этим занимались, старались это все выучить, и не на уровне там автоматическом, потому что иначе сложно будет петь очень, если не знаешь... И потом, если вдруг там что-то забудешь, там, ну, надо такую память иметь, которой у меня нет. Все-таки лучше представлять себе хорошо, о чем поешь. Это помогает.
2: А у вас есть, Света, в дуэте с Александром песня?
0: Ну, мы иногда что-то поем, но редко вместе. Ну, как-то не очень у нас почему-то. Даже не знаю, что вспомнить. То есть так сразу и не сообразишь.
1: Есть к чему стремиться.
2: Ну, да. Не, ну может по ходу вспомнится что-то.
0: Не знаю, я даже не знаю. Ну, что-то было, но я не. Сейчас вот меня врасплох застали. Но мы пели, но как-то оно так не закрепилось как-то. Вот еще песня, которая мне нравится. Я люблю такие старые песни. Я пою. В нашем городке каждый день

0: Замечательно. Такие песни поешь, Света, которые я никогда бы нигде не услышал бы, кроме как от тебя.
1: Я бы тоже бы этих песен уже, кроме как от себя, не
0: слышал. И такие замечательные, красивые.
1: Слышите? Это же электронное.
2: Ну, значит, у тебя включен где-нибудь какой-нибудь там развал строя.
3: Развал схождения.
2: Да,
4: а может, это специально сделали?
2: Неаполитанско-мексиканский.
1: Что-то Леша хотел. Леш, что ты говоришь?
4: Это, может, специально так еще на фабрике сделали, чтобы было такое, так скажем, реалистичное звучание чуть расстроенности.
1: Что-то немножко как-то, ну да, в принципе, я не ожидала как-то нажать так и услышать такую ноту. А еще вот сейчас хочу спеть вам две песни. И хочу спросить, что эти две песни... Ну, то есть не то же что, а их связывает один общий композитор. И хочу попробовать спросить у вас, скажете ли вы мне, кто их написал. Они немножко разные. Так, мне только слова, главное, не забыть.

0: Это она на одном синтезаторе играла, я ей не помогал.
1: В качестве подсказки могу сказать, что эта песня была написана для кинофильма «В поисках адресата». Это кинокомедия, снятая на Ереванской студии в 1955 году. И называется эта песня «Наташи». Хорошая подсказка, я думаю.
0: Вы, наверное,
1: что, есть композитор?
0: Угадать вторую песню?
2: Наверное, Арам Хачатурян как
1: так,
2: написал.
1: Еще версии.
2: Арно Бабаджанян.
1: Ура! Возьми пирожок, вот.
2: Ура!
0: Да, понюхай и положи обратно.
2: Ой, уже не ура.
1: Ну, а давайте вот...
3: Или про три пыль.
1: Все такие продвинутые оказались, тогда уже мы будем без секрета петь вторую песню. Александр Владимирович, вы готовы? Тональность забыла. Какая тональность? А, я вспомнила. Люблю я тоже эту песню. Там, правда, какие-то слова странные. Вот не русский текст, хотя Евтушенко, ну вот какой-то...

звезды в них дрожат, светясь, как угольки. Возьму в ладонь хотя б один твой след.

0: Вот очень красивая, романтичная песня.
1: Часто поют ее, люди, любят ее цыгане, любят петь вот современные. Вот так, как и чернобривцы, кстати, тоже поют очень часто. Цыгане любят ее, армяне, грузины, то есть поют вообще удивительно просто. Почему она зацепила эта песня? Ну, то есть сейчас как-то вот можно услышать какие-то такие каверы удачные.
2: Александр Владимирович, вам привет от Надежды. Вы учились с ней в Одессе.
1: О, Саша, помнишь?
3: Ну, да, наверное.
1: Ну, по фамилии, наверное, бы быстрее вспомнил, да?
2: Ну, вот нет фамилии, просто имя.
1: Спасибо всем, кто пришел, всем, кто нас слушает. Я надеюсь, вам тут с нами хорошо. Потому что, ну, я вот чувствую вас, мы как-то так тоже хорошо у нас тут. Обстановка такая теплая.
4: Я, а вы, мою, знаете, песню споешь, Света?
3: Я в Одессе сразу в двух школах. Ну, не сразу, по очереди. И вот ни одного одноклассника я с момента, как ушел, как выучился или не доучился, или как там дело было, вот ни разу не встречал в своей жизни. Вот и в Одессу специально приезжал, и пытался найти своих одноклассников, но как-то мне вот ни разу не удалось.
5: Светлана, а скажите, пожалуйста, а вы на французском умеете?
1: Нет, нет, нет, вообще, это такая вещь тяжелая, французский.
3: Это нужно драм.
1: Нет, вот я не знаю, я просто языка не знаю. Мне приходилось петь, когда я занималась академическим вокалом какое-то время, на итальянском. Вот это еще как-то проще было, хотя я языка и не знаю, но там хоть язык какой-то более-менее.
4: Тогда давай на английском.
1: Ой,
3: ну ага. Да, а сейчас Светлана поет только на тех языках, на которых говорить может.
0: Да, кстати, тоже, слушая прошлую песню джазовую немножко, тоже подумал, было бы интересно, если бы джазовые такие по-английски что-нибудь исполнено было бы.
1: Да я, честно говоря, вот как-то не очень готовилась, потому что я поняла, что Саша мне не сыграет ничего. Но если вот Саша сыграет мне на гармошке, я спою, а так не буду, вот как хотите.
4: Давай, Саша, Александр,
3: ну,
4: давай.
3: Так, конечно, надо гармошку добыть где-то.
1: Как на него сможете вы повлиять, там, на дистанционно или нет, я вот не знаю.
4: Ну, там же есть гармошка где-то там.
2: Есть, я точно знаю.
1: Он вчера, то есть на меня, на эту гармошку ругался, я, говорит, не могу. Я, говорит,
4: а на ионике изобразить гармошку?
1: А нет у нас ионики.
4: Ну, это хотели, как там, это синтезатор.
1: Хотели подтянуть второй синтезатор, у нас же есть, но, честно говоря, городить огород не стали, потому что это надо тут пол помещения разломать, чтобы что-то.
4: Светлана, давай тогда мою песню, вот ту, которую, помнишь, это? «Вдаль меня уносит поезд».
1: Сейчас, когда уже, вот он уже шуршит, понимаете, вы повлияли, вот у вас это
4: получилось. Отлично, отлично.
1: Слышишь, Саш, а без мундштука попробуй. Мне Костя Зверев посоветовал без мундштука играть. Я попробовала, и удобно, кстати. Слышишь? Ладно,
2: вот тут Елена Огородникова спрашивает, не знаете ли вы романс Николаева «Там нет меня»?
1: Ой, я его учила даже. Вот, и был у меня такой период, когда я его знала. Но поскольку у меня там есть вопросы к тексту, я его как-то не стала петь. Мне что-то там с текстом не все понятно. Хотя штука-то вроде неплохая. Так, если я сейчас слова не забуду.
4: Это та, которая одна мадам сейчас поет везде и всюду, вот это, да, там, не от меня. Поет.
1: Так вот, если я не забуду слова, как я периодически это тут сейчас вот проделываю, значит, все будет.

0: Ну, я, честно, даже не готовилась в этот раз спеть ничего такого, потому что мы уже как-то так решили.
1: А у меня?
0: Без манштука играть, ты не понял.
2: Ну, это, да, гармошка, она как-то мне тяжеловата, она травит, видимо, воздух.
0: А у нее клапан там оторван.
2: А Ямашка, на которой я обычно играю, она на работе осталась.
3: Сейчас последняя песня, ребят, прямо до мурашек.
0: Заявки. Но я уже эту песню пела. Не знаю, как. Нормально это будет или нет? Пела на том, в той серии. Только опять же, без вступления все будет.

0: Здорово.
1: Замечательно.
0: Спасибо.
2: Замечательно. Молодец, умничка.
3: Ну, давайте. Сколько мы тут уже сидим? Никому еще там не хочется закончить. Как вы считаете?
0: Все в порядке.
2: Все нормально. Света, вопрос такой, я извиняюсь, а у вас в репертуаре есть что-нибудь из белорусских композиторов или вообще из
0: вот
2: белорусских певцов?
0: Вот Александр на белорусском.
3: Александр Владимирович может, и мы опять же...
2: Александр Владимирович, что-нибудь, это самое, а то я чуточку отлучался, я извиняюсь.
3: Там еще нас отругали за букву «Г», помнишь, Саша?
4: Да.
3: Ну, правильно отругали, надо же. Ближе к оригиналу быть. Ну, это ну, такой старый будет, который, я не знаю, ну, то есть он такой нормальный, но там могут быть всякие...
2: Саша, за что отругали-то?
4: Ну, за неправильное произношение буквы «Г».
2: Ну, так это ничего страшного.
3: Это хорошая вещь, это правильная вещь.
4: Вот, но я уже как бы это редко практикую.

0: Спасибо, спасибо, молодцы, умнички. Как-нибудь вот при встрече, там, может, в КСРК или где, я подскажу кое-чего тут, ну, в плане произношения. Это прекрасно. Тут буквально пару таких незначительных вещей. И чудесно звучит.
1: Вообще, я вам скажу, друзья мои, очень трудно петь. Вот, например, вот я когда пел интернациональную программу, очень трудно петь на белорусском языке и на украинском. Почему? Потому что, ну, я за себя говорю, потому что невольно выворачивает на русский язык. Вот невольно, хочешь, не хочешь, ну,
2: да. Ну, бывает. Вот срываешься, да, по привычке.
1: Да, да, да, вот бывает такое.
0: Вот когда-то Рустам был в Беларуси, насколько я знаю.
1: Был.
0: Был в Беларуси.
3: Ой. Так, кто-нибудь слышит, нет?
4: Да.
1: Да-да, конечно.
0: К белорусским людям, и они ему очень сильно помогли. Кстати, вот, Рустам, можешь рассказать это, наверное, ну, если это не лишнее будет в программе. Помнишь, как ты в Хатынь ездил?
1: Ну, если коротко, то я хотел съездить в Хатынь, возложить цветы к вечному огню, потому что меня эта история сильно тронула еще в детстве. И я поехал уже во взрослом состоянии, в Минск приехал из Минска. Вот в Минске случайному человеку подошел я и попросил у него, ну, рассказать, как проехать в Хатынь. Так этот случайный совершенно человек посадил меня на свою машину, отвез в Хатынь, помог возложить цветы и вернул обратно в Минск. Ну, это если коротко.
3: Ты один, что ли, был?
1: Совершенно один, да.
0: Совершенно один он был, да.
3: А я в детстве была в Хатынь. Я, честно говоря, вообще вспоминаю до сих пор, с содроганием просто.
1: А это очень-очень.
4: Ну, на самом деле, я за свою жизнь много всяких песен белорусских пел. Просто я довольно длительный период работал музыкантом в ресторане, и этот период составил 30 лет моей жизни, изо дня в день, каждый день. Вот. И понятное дело, что мы участвовали во всяких конкурсах и концертах, и поэтому творчество белорусских певцов, оно как бы занимало соответствующее место. Я очень люблю группу «Песняры», очень ее уважаю, они мощнейшую работу проделали. Это первая такая вот группа, которая была в Советском Союзе, которая реально собой что-то представляла. Это были не просто пионеры там или комсомольцы, выстроенные шеренгами, а это действительно была громадная работа. Мулявин, конечно, молодец в этом плане. И на концерте на живом я у песняров был, и когда они приехали с гастролей из Америки, мне удалось пообщаться с их звукорежиссером и посмотреть на аппаратуру. Я тогда впервые увидел моторизованный эквалайзер, который, в общем-то, движки сами двигались моторчиками. Это было достаточно давно, это какие-то там 80 какие-то годы. Тогда это было вообще в диковинку.
3: А зато сколько сейчас песняров, составов как-то развелось, и аранжировки разные, и все. И не, все равно даже близко нет к тому, что, в общем-то, было раньше,
4: да,
3: в оригинале.
4: Да, то, что было Кашипаров, Демешко, это, конечно, да.
0: Ну да, но будем учитывать словами,
1: если уж их словами говорить, нема того, что раньше было.
0: Да, нема того, что раньше было, да. Но будем учитывать то, что Мулявин, он же, в общем-то, тоже выходит из России. Нет, Мулявин, он сам русский, по-моему.
3: Вот честь ему и хвала.
4: Ну, значит, благодатный материал ему в руки попался.
0: Да,
4: конечно,
0: да.
4: И аутентично они пели, молодцы.
5: Так красиво у вас в дуэте получается, Света, а говоришь, не получается.
0: Молодцы, умнички, Александр, умнички.
3: Михаил Викторович, есть какие-нибудь вопросы к нам или какая-нибудь критика, что, в общем, тоже очень даже полезно?
6: Ну, критики нет, сплошные благодарности. Пишут, музыка исцеляет. Вот Лиля Черенева тут пишет, хочу больше джаза.
3: Вот что, не готовы мы. Если у нас еще поддержат на карантине, то вот следующая серия будет тогда целенаправлена на такую
6: Да, я прошу прощения, я тоже как бы не всегда все успеваю. У меня тут масса устройств, потому что я слежу сразу за несколькими трансляциями, они все с задержкой. И да. Вот как бы поэтому.
3: Там у тебя творится. Я, а сколько там, да, интересно, я... в стриме человек, а? Человек 100
6: ну...
3: есть?
6: Нет, меньше, но вот до 40 человек было самое большое.
3: Потому что у нас там как-то был, когда стрим, так народу много было. Вот так на том, когда видео, но там с видео, там лучше, конечно.

Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где Моцарт и Грик, то, что много лет хранила тайна.

сменяют дни и в этот вечер. Если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем.

0: Ну что, товарищи, дело наше движется к концу.
1: Ну, дело наше правое, и мы победим.
0: Так что вот всем вам хорошего
1: настроения.
0: Самочувствия, настроения, всего-всего самого хорошего. Спою я вам колыбельную. И на этой ноте мы с вами, наверное, закончим.

0: Я получил большое удовольствие.
1: Брависсимо.
2: Такие страшные всегда тексты. Вот то, что у русских там, типа, придет серенький волчок, так не уснешь же. И тут тот же самый текст такой, что я не знаю, ребенку такой петь.
3: Ну, его же надо хорошо испугать, иначе он не заснет.
2: Видимо, да, на это-то рассчитано все.
0: Про вампиров, наверное, там.
3: Ну да, говорит, спи, а то придет бабай, заберет тебя в мешок. Да?
2: Одного убили, другого зверя сожрали, а третьего вообще неизвестно, кто он. Там вообще страшно.
1: И все я потому, думаю, что они не спали.
4: Возьмите, допустим, сравните, какие мультики там, а какие мультики у нас вот раньше были. Есть же разница, правильно ведь? Вот, так что тут сравнение такое.
2: В колыбельных-то, вот, я же говорю, и в русских тоже, вот про волчка-то там и всякие.
0: Все правильно, у нас хорошие мультики были. Рыжий, рыжий конопатый убил дедушку лопатой.
2: Да-да-да.
5: Было-было.
2: Вот на этой вот веселой ноте как раз вот можно и закончить, правда?
0: Ну да, ну да.
3: Это насчет лопаты в смысле?
2: Ну да, да, вот это. Я благодарю всех, кто сегодня пришел. Вот, и, в общем, конечно, живьем играть сложно, тут всякое может быть. И ошибки, и там что-то забудешь, и что-то не то нажмешь, и наушники слетят. Ну, в общем, короче, как вот съесть, так и есть.
3: Но все если равно. У кого-то остались вопросы, то мы
2: вопросы, можем, да, да, можем ответить на вопросы.
0: Вопросов нет, одни только благодарности. Друзья, огромное вам спасибо и Александру, и Свете, и Михаилу, конечно же, и большое спасибо Александру Слепцову за то, что он обеспечил еще один канал трансляции. Друзья мои, огромное спасибо, конечно. Это великое дело суметь сделать вот такую программу, что называется, экспромтом навскидку. Я представляю, как и вы волновались, и, честно признаюсь, я волновался за технику, чтобы ничего не сорвало. Ну, еще раз большое вам спасибо.
6: Вы слушали запись онлайн-трансляции на радио «Рансис».

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 80-х в советскую официальную эстраду все активнее, если так можно выразиться, проникала рок-музыка. В качестве примера слушаем композицию Юрия Антонова и Игоря Кохановского «Снова весна» в исполнении группы «Аракс». Солист Анатолий Алешин. Запись 1980 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 1977 года на экраны страны вышел советско-американский художественный фильм «Синяя птица», режиссер Джордж Кьюкор. Предлагаю вашему вниманию песню «Зов синевы» из русскоязычной версии фильма «Синяя птица». Композиторы фильма Андрей Петров и Ирвин Костел. Русский текст Татьяны Калининой. Поет Людмила Сенчина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Ясный летний полдень. Небольшой дворик перед домом семьи ангелов, с домашней мастерской, печкой под навесом, умывальником. Посредине двора сбитый из досок стол. На крыльце телефон. Хозяин дома, Платон Никитич Ангел, что-то выпиливает в мастерской. На веранде Павлик утюжит брюки. Из дома выходят Ульяна Ахтисьевна, Лида, Федор и Таня.
1: Мамин квасок фирменный. Угощайтесь.
2: Очень вкусно. Угу. Спасибо.
3: Пожалуйста.
2: Ваш дом, как маленькая неприступная крепость, ощущение покоя и полной безопасности. Помните, в прошлый раз, когда я приехала к вам, на улице меня застала гроза, я ужасно испугалась. А когда вбежала к вам во двор, страх сразу пропал. Будто бы громы и молнии не смеют сюда даже приблизиться.
4: Конечно, не смеют, если отец дома.
3: А раз тебе у нас нравится, зачем было ехать на курорт? Здесь бы я отдыхала.
2: Так ведь море.
3: А сколько, Лида, ты не дожила на курорте?
2: 7 дней.
3: О, а деньги вернули?
2: Да, конечно, нет.
3: Ну, тогда надо было до конца дожить.
2: Так я же вас хотела навестить и... По Петру очень соскучилась.
3: Ой, Лида, а Петр и в прошлом году, и в этом без отпуска. Хоть бы ты на него повлияла, пусть бы к нам наведывался.
5: Зазнался.
2: Да, работа у него по горло. Он такой же жадный до работы, как и все вы.
4: Меня можешь исключить из этой компании.
3: Да, кто со мной в воскресенье на базар поедет? Компания.
4: Я не поеду. В воскресенье машин много, еще в аварию попаду. Ой.
2: А далеко собираетесь?
3: Да куда-нибудь в район, там подешевле. Мясо нужно для борща.
2: Петр дома часто вспоминает про ваш борщ.
5: Мам! А? Где моя белая сорочка?
3: Где глаженая? Павлик, а? Поедешь со мной в воскресенье на базар?
5: Категорически нет.
3: Ну вот. И зачем только машину покупали, чтобы в гараже стояла? Такие деньги выбросили.
4: В гараже? Да наш запорожец Лида все дешевые базары уже объездил. Сам на них поворачивай.
2: А мы тоже с Петром решили машину купить.
3: А деньги?
2: Ну так, будем откладывать понемножку.
5: Мам, а где иголка у сорочки пуговица отрывается?
3: В рушнике.
4: Какой все модный на тебе, Лида. Где ты это достаешь?
2: Ну так это все Петр. Он лучше разбирается в нарядах, чем я.
4: Мне бы такого муженька, как наш Петр.
5: Он, небось, по 1500 в месяц зашибает.
2: Да, от работы его не оторвать. У вас, у ангелов... У всех один характер.
4: Корреспондент из области приезжал. Со мной говорил. Хотел о нашем отце очерк писать. Да, видно, передумал. Что-то ему не понравилось. И Федор не понравился. Бурбон, говорит, какой-то, а не человек.
3: Это почему же он так о тебе?
5: Да я как следует и не расслышал, что он там спрашивал-то. Ну, на нем не написано, что он корреспондент. Ну, и говорю, уйди, говорю, впервые поговорим. Мама. Работаешь, он под руку лезет.
6: Мама, а где мой галстук?
3: Где бросил, там ищи.
5: Ой, о, Господи.
3: Опять эту черту включил.
6: Сейчас позвоню, сейчас позвоню.
5: Алло, одну минуточку, сейчас с вами будет говорить одна интересная особа.
7: Алло, Ванёк, да, это я. Выключай, дай пообедать.
5: Так, действует пока.
2: Смотрите-ка, послушался?
7: Это наш сосед, Ванёк Кричко, забавляется.
3: Послушался, да он отца родного за шиворот хватает. Такого разбойника поискать. Вот Танюшку нашу, правда, побаивается.
5: А если это любовь, дорогие товарищи? Татьяна, поедешь в воскресенье на базар?
4: Кому отец скажет, тот и поедет.
2: Кому отец скажет? И сказала мама, шалостям конец. Ешьте, дети, быстро, вот идет отец. Петр дома часто напевает эту песню. Скажите, Вы ее сами сочинили? Или, может быть, все-таки где-то слышали?
5: Это еще не вся песня, она долго поется. И сказала мама, шалостям конец, за работу дети, вот идет отец.
7: Вот этот куплет Лидон на всю жизнь запомнит. Как-то в детстве санки свои поломал, а чинить не захотел, так отец ему всыпал.
3: Всем, всем понемножку доставалось.
8: Таня, завяжи, пожалуйста, галстук.
4: Пора бы уже и самому научиться. Что с тобой сегодня? Ты словно украл что-то. Руки трясутся, глаза, как у цыгана на ярмарке, горят. Боишься, что за тройку влетит.
3: Татьяна, молчи о тройке. Отец услышит, обед пропадет. Павлик, а стипендию не отберут?
8: Не отберут.
3: Ну, ладно, хорошо. Так, ну, все готово. Татьяна, зови отца, пора обедать.
7: Господин президент, кушать подано!
9: Слышу, слышу, господа министры.
2: Нет, но это все-таки потрясающе. Точно так же было и в прошлый мой приезд. Я словно во второй раз смотрю один и тот же фильм.
7: А какой же следующий кадр?
2: Да я так думаю, что сейчас Ульяна Ахтисина скажет: пора обедать. Ставьте, дети, стулья.
3: Да, следующий кадр. Берите, дети, стулья. Федор, принеси Лиде.
5: Несу,
3: пора,
5: несу.
3: Пора обедать.
5: Не обед, а просто пиршество.
7: Спасибо. А перед пиршеством, Лида, еще один кадр. Экспроприация. Грабеж среди бела дня.
9: Ну, Федор, что у тебя?
5: 140.
9: О, словно юнец без усы.
5: Новый станок еще не приноровился.
9: Да, слесарь-инструментальщик. 230 рублей в месяц при таком-то здоровье.
5: Платят не за здоровье, за работу.
9: Да в том-то и дело, что за работу.
3: Дай же Феде на расходы.
9: Да ведь он же в прошлом месяце брал. А куда он их потратил?
5: Тайна, покрытая мраком.
9: Ну, держи. Что у тебя, Танек?
4: 95 и того 170 за месяц.
9: А премиальные?
4: Оставила на платье.
9: Да у тебя их и так хватает.
4: Из моды вышли.
3: Да пусть себе купит.
9: Будет лишнее, мать купит.
4: Ух, раздобрился отец. И еще 15 рублей оставила на курсы.
9: А это какие такие курсы?
4: Ну, я же уже говорила. Курсы иностранных языков. Стюардесса должна знать как минимум 2 языка.
3: Вбила себе в голову стать стюардессой.
9: Ну, хочешь на курсы, подработай. А подработаешь, будешь учиться лучше. Ты же ведь, кажется, собиралась в сборочной. Вот, переходи. Там же зарплата-то побольше.
4: Обещали, да не переводят.
9: Да ведь для того, чтобы перейти к этому же, надо готовиться. Ведь из цеха в цех, это же не из трамвая в трамвай.
7: Ясно.
9: Что у тебя, студент? Ты что, стипендии еще не получил?
8: Нет еще.
9: Ага. Ну, держи.
8: Спасибо.
9: Ты, сынок, на каникулах на завод больше не пойдешь.
3: Наконец-то отец опомнился. А то все дети летом отдыхают, а наш почему-то на заводе работает.
9: Да, не пойдешь, Павлик, больше на завод не пойдешь.
3: Не пойдешь.
9: Да куда это годится?
3: Да никуда не годится.
9: Да, запишешься в те бригады, что едут на север.
3: На север.
9: А что север? Это тоже наша земля.
3: Не даешь ребенку отдохнуть.
9: Ну, хватит разговоров. Давайте обедать. А ты что, Павлик, задумался-то, а?
3: Да как же не задумываться? На север ребенка посылаешь.
9: А что же, может, в Артек его?
3: А что? И в Артек?
8: Никуда я не поеду.
9: А это почему?
8: Есть причина.
9: Да ты говори.
8: Я вам потом скажу.
9: Да говори, здесь же все свои, чужих нет.
8: Я женюсь.
9: Ого.
3: Глупые шутки, Павлик.
8: Я не шучу.
9: Так, а я тоже. Придет время, конечно, женишься. Вот закончишь институт, поработаешь, чтобы в кармане завелись. А тогда уж и женись. А иначе как-то будешь жить дальше?
8: Проживу как-нибудь.
9: А, значит, 10 тысяч выиграл в лотерею.
8: Мы уже расписались.
9: Что?
4: Может, и свадьбу уже сыграли?
8: сыграли в общежитии.
3: Павлик,
7: ребенок женился.
10: Он правду говорит.
3: Как же так, Павлик?
10: Ну, своим-то можно было сказать?
8: Знал, что не разрешите.
7: Сказала мама шалостям конец, как жениться тоже скажет нам отец.
2: Конечно, жениться без копейки за душой. Но ведь недаром же говорят, что с милым рай в шалаше.
9: В шалаше? Так это значит в нищете. А нищета-то у любви горло перегрызет. Да нет, ты думал о том, как ты будешь жить дальше-то?
8: Думал.
9: Что же, из чужой тарелки? Жену-то кормить собрался?
7: Ну а вдруг она такая красавица, что перед ней только на коленях стоять? Где она у тебя, Павел?
8: Вон там, ждет.
3: Господи.
7: Так зови же в дом и пусть заходит.
2: Павлик, так нехорошо получается. Ведь это же жена твоя. Раз расписались, значит, жена.
8: Отец.
3: Зови.
8: Ну, хорошо.
7: Ты, отец, при ней не ругай Павлика. Он у нас теперь взрослый, муж.
10: Да, объелся груш.
7: А тебе завидно. Павел женился, а ты?
3: А ну-ка, угомонись, Татьяна.
7: Молодец, Павлик. Тихо, мирно взял тайком, да и женился.
10: Самый адмиральский час.
7: Ну вот когда ты, Федор, будешь о своей женитьбе с отцом советоваться, не забудь меня пригласить. Интересно послушать.
3: А ну-ка, угомонись. Татьяна.
10: О, вот еще один кандидат, между прочим.
7: Ванек, перестань. Мы еще обедаем. Что? Не твое дело. Выключай.
11: Добрый день.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуй. Как же тебя зовут?
11: Оля.
3: Присаживайся, Оля, к столу.
11: Спасибо.
2: Оля, садись рядом со мной, я тоже невестка.
3: Павлик, что ты как не у себя дома? Принес бы Оле стул.
11: Ой, спасибо большое, мы только что с Павликом пирожки ели.
2: Оля, садись, пообедаем, разговаривать будет легче. Садись.
11: Спасибо.
3: Как же так, Оля, вдруг сразу замуж собралась?
11: Павлик позвал, я и собралась.
3: Ага. Учишься?
11: Да, в медучилище.
7: Прекрасно!
2: Оля, ты привыкай к этой семье. Здесь люди все очень хорошие, добрые. Только вот, к сожалению, мало разговорчивые, за исключением моего Петра.
11: А Павлик тоже разговорчивый.
2: Вот и чудесно. Счастья вам, ребята.
3: Счастья. Оля,
2: счастья.
3: Павлик.
11: Спасибо.
3: Ой, ой.
9: Ну, мать, пошло, поехало, начинается.
3: Павлик, Павлик, да. вот перед людьми как-то неловко. Скажут, тайком женили сына.
7: А мы заново переженим. Отец раскошелится, выдаст из своей казны.
12: Сколько, папа?
3: Ты бы поменьше тарахтела, Татьяна.
10: Да будет вам. Олечка, а родители у вас где?
11: Мама в Иванковском районе медсестрой работает.
10: А папа?
11: А папа, он нас оставил, когда я была еще маленькая.
3: А мама знает, что ты замуж вышла?
11: Нет, мы с Павликом ей еще не говорили.
3: Платош, Платош, ты куда?
11: Папа!
3: Да что же это он взял и ушел? Господи!
7: Оля, ты теперь ориентируйся здесь, кто есть кто. Я Таня, сестра твоего Павлика. Это Федор, брат твоего Павлика.
10: Федор Платонович.
7: Ульяна Ахтизьевна, мама твоего Павлика.
3: Мама.
7: А это Лида, жена нашего старшего брата Петра.
2: Будем дружить.
7: Ну и отец Павлика, наш отец. Жить тебе, Оля, у нас будет хорошо, но и работать заставят, как каторжную.
3: Ладно. Как будет, так и будет. Вот что, Оля, собери-ка ты свои вещички, да и переходи к нам. Федор, Ты завтра свободен, поможешь ей все перевезти.
5: Хорошо.
13: Да что вы, спасибо большое. У меня всего один маленький чемоданчик, и я его около ворот оставила. Так нести же скорее в дом, еще украдут, предам!

0: А вот мои вещи. Книги, конспекты. Павлик велел все захватить.
1: Павлик.
2: А вот твои вещи, Павел. И вот тут 97 рублей. Вот это все, что от твоих осталось. Бери их в добрый путь. Живите.
3: Павлик, подожди. Опомнись, Платон.
2: Женился? Своя судьба? Своя жизнь? Он же с нами не посоветовался. Он выбрал себе дорогу. Ну, пусть идет.
0: Павлик, может быть, ты останешься, а я пойду.
4: Пошли, Оля.
3: Платон, останови их. Павлик, Оля, подождите. Оля!
4: Ну, это уж слишком.
5: Это уж слишком, отец.
6: Все, кроме Лиды, уходят вслед за Павликом и Олей.
7: Я сомневаюсь в мудрости вашего поступка, Платон Никитич.
2: Да.
7: Вы меня простите, пожалуйста.
2: Ага. Ну. Ах, как же это я куртку-то вот забыл положить, а?
7: А они пошли к автобусной остановке.
2: Да? Ну, это их дело.
7: Да.
8: О, кого я вижу! Здравствуй, Лидочка.
7: Дядя Кричко, да здравствуйте.
8: Здравствуй, дорогая. В гости приехала?
7: Да, в гости.
8: Как дома? Все хорошо?
7: Спасибо.
8: Петр, все, в начальстве ходит, да?
7: Да.
8: Здравствуй, дорогая. А мы вот с Платоном в наивысочайшем ранге. Ничего не говорил тебе, нет?
7: Да нет.
8: А, пенсионеры. Все. Как говорят, распрягайте, хлопцы, кони. Сейчас смотрю, Павлик куда-то с чемоданом подался. Догадываюсь. Послал Платон парня деньги зашибать. Эх, Платон, Платон, у тебя своего добра на 10 хватит. Знаю я тебя, без мало 40 лет, и все тебе покоя нет. Вот, ну ты стихами стал говорить, как на пенсию вышел, так стихами все время говорю. Ой, ты знаешь, Лида, вот работает, подрабатывает, зарабатывает. Кажется, успокойся, пенсию получил человек, нет. Устроился приемщиком хлеба в магазин. Ночью товар принимает. Или сам, или Федора посылает. Лида, вот скажи, революция была, да?
7: Угу.
8: Так, политзанятия были. Наглядная агитация была. А вот Платон со своей философией выстоял. А я не позволю, чтобы мною копейка руководила. Я не признаю этой капиталистической философии. У меня ничего нет, Лида, ничего. Запорожца нет, а полагается по ранению. Телевизора нету. Есть такой маленький, черно-белый, он полгода не работает в году, понимаешь? Сберкнижки нету, ничего у меня нет.
2: Нищетой человек хвалится.
8: Нет, простите, не нищетой, а социалистическим сознанием. Я не босс, я не голодный, что мне еще надо?
2: У тебя, Кричко, мировоззрение, как у козы.
8: Вы меня, пожалуйста, не обижайте, в крайнем случае, как у козла.
2: Ну, хорошо, как у козла.
8: Ну?
2: Летом он пасется, а зимой ест, что дадут.
7: Ой. Дядя Кричко, да вы живите, как считаете нужным, а Платон Никитич, он у нас будет жить по-своему.
8: Лидочка, ты только не подумай, что у нас какая-нибудь такая конфронтация. Нет, это такая у нас традиционная как тебе сказать, товарищеская такая артперестрелка. Я своему другу, Платону моему дорогому, готов, ну, все простить, все его недостатки. Mm-hmm. Вот кроме одного, кроме его какого-то особого такого стяжательства.
2: Что-что?
8: Вот это вот я никак не могу оправдать в нем. Ты знаешь, Лидочка, мы ведь воевали вместе в одном полку, так он, знаешь, все лето в вещевом мешке за спиной шапку-ушанку меховую таскал. Mm-hmm. Это в то время, когда никто не знал, доживет до зимы или не доживет, а он шапку таскает.
2: Ты зачем пришел?
8: Я? А вот действительно, зачем же? Давай. А, да, пятерку дай мне до завтра. Завтра пенсия, я, значит, отдам тебе. И пилу мне дай. Там.
2: На.
8: Платон, куда Павлик подался, а? Взял бы моего Ванька с собой. Ведь Лида, 1.5 года лоботрясничает, не знаешь, что с ним делать.
2: Да потому что ворюга.
8: Что?
2: Ворюга твой сын.
8: Да что ты, он готов свое отдать, а не украсть.
2: Не работает, а ест. Значит, ворюга. Не заработал, а тратит.
8: Но он же мое ест, а не твое.
2: Да ведь он не тот вор, что ночью так крадет из-под тишка. Твой-то ведь, а? Среди бела дня.
8: Да, вот видишь, Лида, ему даже моего добра жалко. Ну ладно, Платон, я тебе так скажу. Ты со своей философией завтра вот этот пустырчик, который ты перекопал, не только, значит, его засеешь укропом, сельдереем и редиской, а все шоссе перекопаешь и все шоссе превратишь в огород. Ну, ладно, покажу я тебе на суде.
7: Это на каком же суде? Это дядька.
8: Ой, на товарищеском суде. Будем судить по всей строгости закона. А я председатель суда, Лида. Представляешь, что я с ним сделаю? Ты понимаешь, ты помнишь, пустырчик был у нас на станции, Лидочка?
7: Ну да.
8: Мы хотели там стенд поставить, понимаешь, отобразить успехи нашего поселка, показать, какой наш поселок будет через там 3-4, понимаешь, года. Так он взял, перекопал этот пустырчик и превратил его в огород. Все, будем судить по всей строгости закона. Вот так. Все, Лида. Никаких разговоров. Все. Ну что, Лидочка, ты, я надеюсь, еще побудешь здесь, да?
7: Да, я на днях уеду.
8: Ну, мы еще увидимся. Я да. Человек здесь.
7: Пойдемте, я вас провожу, дядя.
8: Часто бываю, да. Ну, пока, друг мой, пока. До суда. Пошел. Я тебе не нужен?
2: Да нет, нет, нет. Иди, иди. Да, пилу-то ты возьмешь?
8: О, да, о, пила, это мне вот, кстати, на суде пригодится. Я тебе там перепилю пополам.
7: Ну, дядя Гречко.
8: Вот так, пополам перепилю.
2: Ну, хорошо, хорошо, пили, пили.
1: Пойдем, Лидочка, я действительно...

0: Возвращается Ульяна Ахтисьевна.
1: Забыл куртку положить.
2: Ну, забыл. Точка.

0: спрашиваю. Куда ж вы? Куда, Павлик? А он молчит.
1: Молчит?
0: Садится в автобус. Заходи, говорю, Павлик. Молчит.
1: Молчит.
0: И она печугольнет к нему. Выгнать ребенка.
1: Женился. Значит, думал об этом?
0: Думал. Он надеялся, мы поможем.
1: Да при чем здесь мы? Ему Конституция в 18 лет дала право выбирать. А я бы записал. 16 лет свой хлеб есть.
0: Мы в молодости нужду терпели, пусть бы дети наши.
1: Да одно дело терпеть нужду. А другое работать.
0: Ладно. Иди. На. Неси.
1: Давай.
0: Смотри, не урони.
1: Да не уроню.
0: Работать ему.
1: Не ворчи, не ворчи.
0: Работать.
2: Здравствуйте. Платон Никитич Ангел?
1: Да.
2: Я Клоков. Из газеты.
1: А-а-а.
2: Прошу вас. Хотелось бы поближе с вами познакомиться. Хотя кое-что мне о вас уже известно. Стаж работы, высокая квалификация, сын и дочь на заводе.
1: Да.
2: Потомственная рабочая семья. Хотелось бы уточнить несколько моментов. Отвечайте мне просто, словно разговариваете с добрым приятелем.
1: Ага. Ну, давай, давай. Как с приятелем? Вот.
2: Когда началась ваша трудовая деятельность?
1: С 2 лет.
2: То есть...
1: Штанишки сам на себя надел. Потом игрушки стал мастерить.
2: Да.
1: Потом по хозяйству. Потом школа.
2: Угу.
1: А вот потом уже завод.
2: На войне были?
1: Был.
2: Вот героические поступки, примеры.
1: Вся война пример.
2: А общественная деятельность за время пребывания на заводе?
1: У станка.
2: А ваша цель жизни?
1: Хорошо жить.
2: А как по-вашему, что для этого необходимо?
1: Здоровье и деньги.
2: Уточните насчет денег.
1: Так либо заработать, либо украсть. А третьего способа нет.
2: Вы что, любите деньги?
1: Нет, я не люблю. Но я отношусь к ним с уважением.
2: Ага. Вы стяжатель.
1: Да, стяжатель. Потому что я тяну все к себе. А что, по-вашему, нужно к соседу?
2: Ну, хорошо. А высшая цель вашей жизни?
1: Так а вот это и есть высшая цель? Жить... По-человечески.
2: Ну, может быть, следовало сначала о государстве подумать? Через государство, так сказать, к своему личному.
1: Так а мы вместе с государством планируем и богатеем. Только я несколько впереди. Как вот заработал, так и ешь. Как заработал, так и одевайся.
2: Да, понятно.
1: Ну что? Будем кончать, приятель.
2: Да, а что это у вас в руках?
1: А, это ложка.
2: Ага.
1: Это из дерева я мастерю.
2: Да, хорошо. Давайте сделаем несколько фото. Прошу вас вот сюда. Да, хорошо. Встаньте так, словно вы задумались.
1: Ну ведь мысли же не сфотографируешь.
2: Ну, тогда возьмите пенсионную книжку и посмотрите на нее так, словно вам подарили огромную радость и спокойную старость.
1: Так это мне не подарили, это я заработал. А потом ведь не в ней радость и покой.
2: Но не могу же я фотографировать, как вы, простите, ложку держите. Это не кадр.
1: Сколько тебе платят?
2: А что такое?
1: Да я вот так тебе все как-то выкладываю, а ты-то ведь таишься.
2: 150.
1: Это немало. За такие деньги пора научиться соображать.
2: Платон Никитич! Платон Никитич! Да, бурбон.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Виделись с отцом, не подходит отрицательный тип, да?
2: Ну.
3: А я в героине для вашего очерка не гожусь? Вы знаете, я как будто специально готовила себя для вашего очерка. Школу окончила с медалью, пошла работать на завод, даже документы никуда не подавала.
2: Правда?
3: В цех войдете, на доске почета мой портрет. Люблю литературу, мечтаю стать стюардессой и взглянуть на планету с высоты полета лайнера. Итак, жду статьи. До встречи. Привет.

0: А, привет.
1: Привет.
0: Представляешь, сейчас все люди на земном шаре спят, а пенсионеры, словно совы, глаза вылупили и не спят.
1: Да,

0: Я вчера был и позавидовал. Павлик на работу пошел, а мой Иван все лоботрясничает. Оказывается, все не так. Эх, Платон, Платон, 40 лет я тебя знаю, 40 лет мы дружим, а понять я тебя не могу. Что ты за человек? Сын приводит жену, ты их со двора гонишь. Я свое терплю, а ты сына с женой со двора. Ты понимаешь, что ты делаешь? Непонятный ты человек. Ты знаешь, кто ты? Ты ангел, но дикий. Дикий ангел, честное слово. Да, может быть, деньги зашибать ты детей своих и научила, вот. Подчинить их своей воле. Так же, как и я. Пас, пас, ну, Платон.
1: Ну.
0: Извини. Он мой Ванька. 1,5 года лоботрясничает. Что я могу сделать? Побить сил не хватит. Матери нет. Голодом взять, подружки накормят. Моему что, рубашку белую нацепил, понимаешь, брюки натянул, бегом королю. Извини. Я вот чего пришел. Я молчать не могу. Обязан тебе как другу сказать.
1: Ну?
0: Павлик, это не все твое горе, Платон, о Федоре речь. Я было не поверил, честное слово, парень трудолюбивый, серьезный, не пьющий, вдруг такой, как говорят, знаешь, это самое, конфуз. Короче говоря, ты нашу районную врачиху знаешь? У нее муж маляр, ходит квартиры там белить, красить, знаешь?
1: Ну,
0: так
1: знаю.
0: Так вот, твой Федор за ней приударяет.
1: Что?
0: Да. То переулками темными домой проведет, то на машине подвезет. Люди ж все видят. Все видят. Им главное вот поболтать обо всем этом. Ну вот. Короче говоря, про эту пару все знают. Кроме тебя и маляра. Извини, я обязан был тебе сказать. Я пойду.
1: Куда ты пойдешь?
0: Что-то сердце мне колет. Я тебе принес, пилу положил.
1: Угу.
0: Пойду я. Платон, если что, ты знаешь, я всегда с тобой. Будь здоров.
1: Будь здоров.
0: Будь здоров.
1: Да.
2: О, Платон Никитич.
1: О, что, Лида? Разбудили мы тебя.
2: Да нет, вы не волнуйтесь. Я еще не ложилась, а вообще, знаете, я очень крепко сплю.
1: Да, выходит, любишь поспать. А куда человеку спешить, если он вольная птица?
2: Ну, почему же вы так? У меня ведь тоже работенка не из легких.
1: А разве ты работаешь?
2: Да. Я работаю.
1: А я и не знал. А по какой специальности?
2: А у меня очень сложная специальность. Я жена.
1: А.
2: Да-да, жена. Знаете, Платон Никитич, любить своего мужа – это не так уж просто и не так легко. Вот что бы у Петра на работе ни случилось, он всегда знает, что дома его ждет мир, уют и покой. Я изучила все его вкусы и все его привычки. Я знаю, какой ему костюм приготовить, какую сорочку, какие он любит читать книги, какое освещение. А что терпеть не может, я тоже знаю. Ему нравится покупать для меня платье, туфли. Но он любит это делать. Что ж, а я рада вдвойне. Если он возвращается домой с работы очень поздно, а на работе он часто подолгу задерживается, то дома его всегда ждет горячий, по всем правилам заваренный чай, а на столе обязательно белая накрахмаленная скатерть. Бывает так, что он возвращается с работы опечаленный, взволнованный, возмущенный. То ведь нужно же его успокоить. И вы считаете, что это мещанская философия?
1: Твоя лекция, Лида, мне нравится.
2: Спасибо. Платон Никитич, а дядя Кричко, он знает о Павлике?
1: Правды не упрячешь.
2: Ну, так, может быть, Павлик завтра же и вернется?
1: Не вернется.
2: Да почему же вы так в этом уверены?
1: Сын.
2: Ах, да. Сын. Спокойной ночи.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Федя. Добрый вечер.
3: Ой, смешная работа хлеб разгружать. Вроде и легкая, никак не приноровишься.
1: Да, выспаться ты успеваешь?
3: Нормально. Правда, теперь пораньше приходить приходится. Мальца одного взялся дело обучать.
1: Толковый парень-то?
3: Присматриваюсь, вроде берется.
1: Ага. Да, человека учить, это, брат, не резьбу нарезать.
3: Ясно, ясно, отец.
1: Что правду говорят, что у тебя там с врачихой это шуры-муры, а? Ты называй, как знаешь, по-своему. Что же ты с замужней женщиной-то, а? Девчат мало?
3: Люблю я этого человека, отец.
1: Любовь не водит по закоулкам. Любовь-то ведь не прячут. Любовь не крадут.
3: Не так-то просто об этом сказать.
1: Среди дороги остановились. Ни туда, ни сюда. А вот жизнь-то наедет и раздавит вашу любовь, коли она у вас такая.
3: Не мне одному решать, отец.
1: Единый советчик и в малом, и в большом. Правда. Слышишь? Правда.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск сериала под названием «По следам наших выступлений». Снова сегодня будут уточнения, исправления, дополнения, я бы даже сказал, расширения и надстройки, и углубления той информации, которая проходила в ранее вышедших выпусках. И начнем непосредственно с самого недавнего, то есть с прошлого выпуска, где я пытался рассказывать о доступности и функциональности мессенджера Яндекс.Телемост. Там я сказал, что на момент записи выпуска кнопки в окне звонка никак не подписаны. 4 никак не идентифицированных кнопки. Но через некоторое непродолжительное время после записи этого выпуска Яндекс.Телемост обновился, и там все кнопки стали подписанными. Так что на момент записи уже вот этого выпуска в окне звонка, даже при использовании TalkBack, у вас все кнопки подписаны, и вы можете спокойно понимать, какая кнопка за что отвечает. А вот все остальные глупости и несуразности, которые я в прошлом выпуске про Яндекс.Телемост описывал, они по-прежнему сохраняются и наблюдаются. Так что полноценной, достойной замены Telegram ни Яндекс.Телемост, ни тем более Яндекс.Мессенджер пока что даже близко быть не могут. Тем не менее, программа продолжает обновляться, так что можете следить за изменениями. Кстати, Яндекс.Телемост я обновлял через магазин Рустор, и про магазин Рустор я тоже делал отдельный выпуск, и сейчас будет дополнение относительно этого выпуска. В том выпуске я не описал один эффект, который, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, но обязательно нужно о нем слушателей предупредить. Состоит он в следующем. Итак, предположим, что вы установили

0: из Google Play Market какое-либо приложение. В качестве примера я рассмотрю всем прекрасно известную программу Smart Audiobook Player. Итак, вы установили Smart Audiobook Player из Google Play Market. Открываете RuStore. Кстати, в RuStore доступность периодически то ухудшается, то возвращается на приемлемый уровень, но RuStore очень часто обновляется. Так вот, заходите в RuStore. На вкладку «Мои», я про это рассказывал, и проверяете обновление. И там видите, что доступно обновление Smart Audiobook Player. Вы пытаетесь установить это обновление, а вам предлагается версию, установленную из Google Play Market, удалить. Вы ее удаляете, устанавливаете версию из RuStore и обнаруживаете, что там версия очень сильно устаревшая. Причем после того, как вы Smart Audiobook Player обновили из RuStore, из Google Play Market он обновляться перестает. Таким образом, вместо обновления вы устанавливаете очень сильно устаревшую и практически неактуальную версию, да еще и не можете ее обновлять из Google Play Market. Почему так происходит, ну могу только предполагать. Скорее всего, это связано с тем, что разработчик Smart Audiobook Player добавил поначалу в RuStore свой продукт, а потом обновлять его там перестал, забросил. И обновляет он свой продукт только в Google Play Market, ну и может быть у себя на сайте где-нибудь. А в RuStore вот та старая версия, последнюю, которую разработчик добавлял, так и находится. Но тогда почему она подается как обновление? Ведь реально уже очень много версий вышло после этого. Вот это, конечно, недочет самого магазина RuStore, поэтому имейте в виду, что если какое-то приложение вам предлагает обновить в RuStore, после обновления обязательно проверьте, актуальна ли у вас установилась версия или более старая. Если более старая, то удалите ее из RuStore, установите обратно из Google Play Market, а в RuStore, ну, я просто игнорирую обновление того же Smart Audiobook Player, но я продолжаю пытаться обнаружить какие-то инструменты, которые позволяют вообще отключить проверку определенных обновлений. Причем я на данный момент не могу найти кнопку настроек. Когда-то я ее там видел, но сейчас после многочисленных обновлений я эту кнопку обнаружить не могу. А вообще, наверное, в настройках должны быть инструменты, которые позволяют просто отключить проверку обновлений того приложения, которое вы из RuStore обновлять не хотите. Если вы ничего подобного не находите, то тогда просто игнорируйте. Не нажимайте кнопку «Обновить все», а нажимайте кнопку для тех обновлений, которые актуальны. Ну, те же продукты от Яндекс или, например, GigaChat, к которому я сейчас и перехожу. Инфотрон. GigaChat – это то, что модно сейчас называть искусственным интеллектом от Сбербанка. Причем GigaChat вы можете обновлять и устанавливать только из RuStore. В Google Play Market этого приложения попросту нет. Его оттуда принудительно убрали, потому что это продукт Сбербанка. Так вот, GigaChat как раз вы можете устанавливать и обновлять только из RuStore, ну и с сайтов самого Сбербанка. Итак, когда я делал выпуск про GigaChat, я сказал, что там можно генерировать описание фото и видео. Описал я там функцию описания видео по ссылкам. То есть есть специальный режим в GigaChat, это описать видео. Когда вы его включаете, у вас открывается поле, куда вы должны вставить ссылку на какой-то видеоролик. Из YouTube, из ВКонтакте, еще откуда-то. И по этой ссылке GigaChat видео проанализирует и выдаст вам описание. Но это если ролик где-то в сети находится. А вот Gemini, я в свое время рассказывал, что искусственный интеллект, вот этот самый, от разных компаний, имеет разную степень продвинутости и функционал. Так вот, Gemini, если вы открыли веб-сайт Gemini или приложение Gemini, скажем, на Android, если у вас разблокированы ограничения географические, которые сами Google накладывают, и вы можете спокойно пользоваться, то вот там вы можете нажать кнопку «Добавить файл» и закачать локальный видеоролик. Ну, например, у вас в формате MP4 есть какой-то видеоролик, откуда-то скачанный. Конечно, у Gemini тоже есть какие-то ограничения на длительность, но я вам сейчас не назову, какие они точно. Но коротенький ролик откуда-нибудь с Instagram или еще откуда-нибудь, вполне-вполне вы можете Gemini указать. Открывается диалог «Обзор файлов», находите нужный MP4 файл и пишите в поле запросов «Опиши, что на видео». И Gemini проанализирует весь видеофайл. Вам не нужно писать, например, «Опиши, что происходит на 15 секунде». Просто пишите «Опиши, что на видео», и Gemini вам описывает. По-моему, что-то подобное может делать и Алиса. Но опять, я не проверял, Алиса, она локальные файлы может описывать или тоже только по ссылкам? Или только то, что на странице? Ну так вот, Gemini может и локальные файлы описывать. Это очень удобно. Загрузили видеоролик и ждете, когда вам Gemini выдаст описание. После того, как Gemini выдаст описание, вы в поле запросов можете вводить уточняющие вопросы, причем можете указывать, что Gemini нужно более подробно описать прямо на конкретной секунде, а можете просто в целом. Ну, например, подробно опиши одежду, цвет машины и еще что-то. Даже если одежда меняется по ходу ролика, то тогда Gemini, ну, как-то будет это интерпретировать. Ну, а если вы прям уточнение будете давать, на какой секунде или во время какой сцены, то Gemini вам это сделает. Ну, в общем, это удобно, что вы можете видео загрузить Gemini и подробно его изучать. А вот в гигачат локального видео добавить у меня не получается. А именно, когда открывается окно беседы с гигачат, там тоже есть кнопка «Добавить файл» или «Прикрепить файл». Если ее нажать, то там будет три пункта. Это фото, документ и аудио. Если нажать фото, то откроется камера, и снимок вам нужно делать на камеру. Если аудио, то откроется диктофон по умолчанию, и нужно делать запись. А если нажать документ, то откроется встроенный файловый менеджер, где вы можете указать файл уже в локальной памяти. Но самое интересное, что MP4 файлы GigaChat добавить не позволяет. Файл просто недоступен, и добавить его нельзя. Вот фотографии можно, а MP4 нет. Это, на мой взгляд, огромный недочет и недосмотр. Я не знаю, будет ли это исправлено впоследствии, но на момент записи данного выпуска локальное видео вы GigaChat предоставить не можете. Можно, конечно, как-то схитрить, залить MP4 куда-нибудь в облако, потом предоставить GigaChat ссылку на этот MP4 файл. Но зачем такие извращения и обходные пути, когда в том же Gemini, да и в некоторых других подобных сервисах, можно просто залить локальный видеофайл и получать его описание. Инфотрон. Ну, а теперь хочу рассказать кое-что полезное о программе JAWS. Еще осенью 2025 года вышла новая версия JAWS, но я как-то особо не заострял внимание на одной очень полезной функции. Раньше эта функция была только для предварительного тестирования, а в JAWS 2026 эта функция стала основной. Состоит она в том, что с использованием вот того самого вездесущего искусственного интеллекта можно теперь очень быстро и полезно неподписанные кнопки в различных веб-интерфейсах делать подписанными. Как можно было действовать в более старых версиях JAWS до 2026? Вы работаете на каком-то веб-сайте, и вы встречаете кнопку, которую JAWS вам называет без ярлыка. Вы могли нажать комбинацию Ctrl плюс Insert плюс Tab и вручную вписать название этой кнопки. А что это за кнопка, можно было выяснить с помощью распознавания изображения или описания изображения. Эта функция уже в JAWS давно присутствует, но раньше нужно было действовать в несколько шагов. А в JAWS 2026 делается это буквально одной командой. Вы встаете на вот эту самую кнопку без ярлыка и нажимаете команду Insert плюс английская буква G от слова Graphics. И, используя искусственный интеллект, ну, естественно, если у вас есть связь с интернетом, JAWS сам определяет, что это за кнопка, и присваивает ей текстовую метку. Причем эта метка сохраняется. Очень удобно, когда, ну, я, например, по работе вынужден работать с определенными сервисами, которые имеют много вот этих кнопок, не имеющих текстовых подписей. А это важные кнопки, которые что-то сохраняют, что-то делают. И, нажимая на таких кнопках команду Insert плюс G, JAWS с помощью искусственного интеллекта присваивает этой кнопке уже вполне понятную текстовую метку, причем она сохраняется. Достаточно один раз проделать эту манипуляцию, и дальше, если вы файлы JAWS не удаляете, JAWS не трогаете, то они будут там храниться. И при следующем заходе на этот же веб-сайт эти кнопки у вас уже будут подписаны, то есть не нужно каждый раз их подписывать. Если кому-то нужна старинная команда, которая раньше на это сочетание клавиш была назначена, это была команда «Маркировка графики». В JAWS очень давно можно было вручную подписывать графику, то есть наводите JAWS-курсор или невидимый курсор на графический элемент, нажимали Insert плюс G и в поле текстового описания вписывали руками название этого элемента, в поле бралевская метка, бралевское обозначение, и вот так вручную сохраняли. Хранилось это все в отдельных файлах с расширением JGF. Но эта функция никуда не делась, она просто переназначена на клавиатурную команду, по-моему, Alt плюс Insert плюс G. Так что эта функция есть, но Insert плюс G, которая сама за вас все подписывает, сама все делает, очень удобная функция, на мой взгляд. Но также напоминаю, что в JAWS и более старых версий есть полезная функция, которая позволяет вам описывать все изображения с помощью сразу двух служб описания изображений. Это OpenChat и Cloud. То есть, если вы стоите на каком-то веб-сайте, на фотографии, на какой-то картинке, или у вас в приложении фотография открыта, или даже видео вы в каком-то плеере открыли, поставили на паузу, экран развернули, есть универсальная команда в JAWS. Это insert плюс пробел, затем отпускаем, нажимаем P, английскую букву, отпускаем, и после этого нажимаем либо Enter, либо Shift плюс Enter. Если вы нажмете Enter, то по умолчанию будет использовано только Open Chat, а если Shift плюс Enter, то и Open Chat, и Cloud вы увидите описание и ниже поле. В это поле вы можете вводить уточняющие запросы. Все это очень быстро, удобно и, главное, под руками. Было, кстати, полезное аналогичное дополнение для NVDA под названием Cloud Vision, но разработчик этот проект забросил. И сейчас вот так просто, как в JAWS, с помощью удобных каких-то дополнений, может, они есть, просто я о них не знаю, я пытался выяснить, но пока ничего на этот счет не выяснил. Но вот в NVDA с этим пока не все так удобно и быстро. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Земля. 30 дней до конца света. Сэм Катц уже собирался открыть дверь, когда понял, что на нем нет штанов. Он постоял немного, прикидывая варианты. В спальне лежали брюки, но идти туда было далеко, а позвонили уже дважды. Что грубее, открыть дверь в трусах или заставить гостя ждать? Он собрался было совершить марш-бросок на спальню, когда раздался третий звонок, долгий, настойчивый писк. Сэм с неохотой открыл. На него пристально смотрел высокий усатый индиец с красной сумкой в руках. «Привет, Радж», — произнес Сэм, протягивая доставщику охапку банкнот. «Как дела?» «Где штаны твои?» — требовательно спросил Радж. Сэм натужно улыбнулся. «Извини, Радж, я только что из душа не успел надеть». Радж сложил руки на груди. «Ты не только что из душа. Ты этот день не мылся. Признай это». Сэм уклончиво фыркнул. «Так как твои дела? Как Рубайна? Не меняй тему разговора». Радж наклонился вперед и продолжил шепотом. «Мы беспокоимся за тебя, Сэм. Не только лишь я. Все в Бомбейском дворце волнуются». Он поднял свою сумку. «Здесь слишком много еды для одного тебя. Виндалу из курицы, ягненок тандури, тарелка закусок Великий Султан, суп, лепешки наан, коктейль манго ласси». Радж покачал головой. «Слишком много». «Это не мне одному», — проблеял Сэм. «У меня тут вечеринка. Друзья придут». Радж саркастически поднял брови. «Правда? Тогда скажи, как этих друзей называют?» Сэм отвел глаза. «Дай-ка вспомнить. Джон? Пол? Джордж?» Радж тряхнул головой. «Это все Битлз. Ты перечисляешь имена знаменитых певцов из Битлз». Сэм посмотрел себе под ноги. «Это все мне», — признался он. «Сэм», — мягко произнес Радж. «Сколько я уже тебя знаю?» Сэм посчитал. Он делал заказы в Бомбейском дворце с первого курса колледжа. «Около 4 лет», — предположил он. 4 года», — согласился Радж. «Мы ведь друзья, да? Я кладу тебе дополнительный пури. Доставляю после 10». Сэм кивнул. «Конечно, мы друзья, Радж. Тогда слушай мой совет». Он наклонился к Сэму и прищурился. «Я думаю, пора тебе найти жену». Сэм рассмеялся. «Радж, мне же всего 23. К твоим годам я уже успел жениться и родить 2 крепких сыновей. Знаю, но у меня все не так. Ну, то есть у ваших-то с Рубайной родителей был договор?» «Это правда», — согласился Радж. «Я везунчик». Они немного постояли молча. «Я положил тебе побольше пури», — сказал Радж. «И твой любимый зеленый соус». «Спасибо, Радж, я ценю». Мужчины церемонно обменялись рукопожатием, и Сэм закрыл дверь, сжимая в руках заляпанную жиром сумку. В последнее время он начал заказывать еду в таких количествах, что ему клали несколько наборов столовых приборов, предполагая, что заказ на компанию. Но когда он вытряхнул на тумбочку сегодняшний обед, оттуда выпала только одинокая пластиковая вилка. Сэм поискал нож или ложку, их не оказалось. Видимо, сотрудники Бомбейского дворца считали его таким свинтусом, что не удостоили полным комплектом. Шеф-повар, наверное, думал, что он тут хлеб в соусы макает. Или так пьет, прямо из пластиковых контейнеров, будто какое-то чудовище. Сэм прикинул, что такими темпами он и весь день без штанов прощеголяет. Он заглянул в спальню и прихватил оттуда свои мятые вельветовые брюки. Сэм хотел было надеть их к обеду, но в штанах оказалось неудобно и тесно. Так что он швырнул их на пол и пожал плечами, все равно глазеть на него некому. «Ну, — заключила Элиза, — кажется, девушкой тут и не пахнет». «Это уж наверняка», — согласился Крейг. «А что он смотрит?» Крейг увеличил изображение на экране телевизора Сэма. «Очень странные тела. Программа о людях с физическими дефектами». «А получше ничего не нашел?» «Да просто крутят сейчас одну тягомотину. Выходные же. Нормальные люди по выходным дома не сидят. Телевизор не смотрят». Элиза с отвращением покачала головой. «Когда он в последний раз выходил из дома?» Крейг нажал X50, и они посмотрели выходные Сэма в обратной перемотке. Он вытащил изо рта кусочек тандури, вернул их в контейнеры и быстро запихнул обратно в сумку. Подбежал к входной двери, протянул еду Раджу, забрал свои деньги. А можно еще быстрее? Крейг нажал X500, и действие резко ускорилось. В квартире Сэма стало светло, потом темно и снова светло, за окнами прыгало мечом солнце. С багета в кухне сошли зеленоватые пятна плесени, он вернул себе прежнюю форму и опять стал съедобным. А вот Сэм все это время пролежал трупом на футоне. За исключением похода в аптеку, он не выходил из дома уже 3 дня. «Между их домами даже полумили не наберется», — сказал Крейг. «Он всего в 6 кварталах от Лоры. А кажется почему-то, что за 3 9 земель». Крейг промотал к настоящему моменту и нажал на воспроизведение. Сэм на экране уронил на грязный дощатый пол лепешку. Помедлил немного, выглянул в окно, проверяя, не смотрит ли кто, и быстро сунул кусок в рот. «Фу», — протянула Элиза, — «вот поросенок». «Мне кажется, ты слишком строга к нему», — сказал Крейг. «У него явно в жизни черная полоса. Но многие его ровесники чувствуют себя не в своей тарелке. Сама видишь, парню всего 23». «А знаешь, кому еще было 23?» «Александру Македонскому, когда он завоевал весь известный ему мир». «Слушай, ты несправедлива». «Почему?» «Они одного вида, одного пола, одного возраста. Даже внешне чем-то похожи». Элиза перехватила мышь Крейга и открыла сервер. Набрала в поисковой строке «Александр Македонский, 23 года». На экране появился македонский завоеватель с мечом в руке. У его ног плакали от испуга десятки взятых в рабство людей. «Не понимаю, что ты пытаешься доказывать», — буркнул Крейг. Элиза открыла окно с Сэмом в Манхэттене наших дней и подтащила его к окну с 23-летним Александром. Они действительно были очень похожи. Крепко сложены и примерно одного роста, около 175 сантиметров. Александр был чуть более мускулист, особенно в плечах. У Сэма были ровнее зубы. Ни один из них на красавчика не тянул. Элиза и Крейг молча сидели перед компьютером, сравнивая двух мужчин. В левой части экрана Александр указывал на случайных рабов, предоставляя Фортуне решать, кому из них умирать. В правой части экрана Сэм рылся в интернете в поисках порно. «Ну ладно», — сказал Крейг. «Допустим, Сэм не так уверен в себе, как Александр. Что с того? Даже если он последний трус, все еще может получиться». «Это как же?» «Ну, на дворе 2012-й. Мужчина не обязан делать первый шаг. Мы еще не видели, как дела у Лоры. Может, хоть она не такая... жалкая? Я хотел сказать, замкнутая. Но да». Он нашел квартиру Лоры и увеличил изображение. «Посмотрим, что тут у нас». Земля, 30 дней до конца света. Лора Потс сидела в квартире с выключенным светом и смотрела очень странные тела. В 7 вечера она пообещала себе, что посмотрит только 2 серии. «Самый толстый человек в мире» и «Семейка волков». Потом оденется, пойдет в бар и побудет среди людей, как любой другой нормальный человек. С тех пор прошло несколько часов. Она успела посмотреть «Леди Опухоль», «Сросшихся головами сиамцев», а затем еще раз на бис «Леди Опухоль». Было 1:30 ночи. Строго говоря, даже не ночи, а утра. Лоре недавно исполнилось 23, и обе старшие сестры прислали ей поздравительные открытки. Она поставила их на телевизор, блестящую от Катрины и многословную от Дианы. В детстве Катрину считали красавицей, а Диану – умницей. Лора не была ни умницей, ни красавицей, но родители отчаянно пытались найти какую-то характеристику и для нее. Когда Лоре было 9, ей купили кассету с курсом гимнастики, думая, что она может оказаться спортсменкой. Но девочке не хватило даже на одно подтягивание. Когда ей исполнилось 10, ей купили Библию с монограммой, надеясь хотя бы сделать ее религиозной. Но девочка так и не удосужилась прочесть Священное Писание. Как-то раз в 12 лет она от скуки сделала несколько снимков дерева на полароид. Из этого стечения обстоятельств ее родители заключили, что дочь у них творческая натура. Они купили ей дорогой фотоаппарат, и Лора послушно принялась фотографировать. Она поступила в Нью-Йоркский университет, специализировалась на визуальной культуре и написала диссертацию по абстрактному пейзажу. Она трудилась очень усердно и к окончанию учебы сделала два важных открытия в области фотографии. Во-первых, фотографировать ей не слишком нравилось, а во-вторых, это у нее не очень-то и получалось. Обучение завершилось, и Лора чувствовала себя совершенно потерянной, кое-как выживая в квартире без кухни в Нижнем Истсайде. Ее единственным источником дохода стала работа с сайта объявлений. Санинспекция недавно влепила единицу сосискам Джека сети киосков с хот-догами в центре города. Поэтому ее владелец, Джек Потенцоне, нанял Лору, чтобы улучшить имидж сети в глазах общественности. Каждый день она выходила в интернет и под вымышленными именами выкладывала по сотне положительных комментариев на сайтах о еде. «Не знаю, чем сосиски Джека заслужили такую низкую оценку», гласил ее стандартный отзыв. «На тележках ни пятнышка, обслуживание на высоте, а крыс нет и в помине». Ее босс приказал ей в каждый из постов вставлять фразу «крыс нет и в помине». «Тогда все поверят, что крыс у нас нет», пояснил он. Лора предупредила, что такое постоянство вызовет подозрения. Но Джек был непреклонен, и она не стала спорить. Он платил $250 в неделю, а Лора отчаянно нуждалась в деньгах. За короткое время, прошедшее с выпуска, на ее кредитной карте образовался долг в 8 тысяч. Она знала, что нужно вернуться домой, но встречи с родителями боялась. Лора боялась всех. Если не считать ежедневной пробежки за кофе в Данкин Донатс, она редко высовывала нос из квартиры. Разговаривала Лора только по телефону со случайными незнакомцами. 3 недели назад она купила новый iPhone, и ее номер на одну цифру отличался от номера радиостанции 101.1 FM, проводившей лотереи. В день она отвечала примерно на 30 звонков. «Я позвонил 101-м?» – требовательно спрашивал каждый. «Я победил!» Поначалу Лора извинялась и объясняла, что они ошиблись номером, что она человек, а не радиостанция. Но от этого люди всегда так злились, ругались и спорили с ней, что Лоре становилось грустно. Теперь, когда ее спрашивали про выигрыш, она отвечала обычным «да». Она не знала, какой слушателям обещали приз, а потому в ответ на расспросы выдавала что-нибудь экспромтом. На этой неделе она подарила 10 билетов на суперкубок, 4 полета на Арубу и ужин с Пирсом Броснаном. А один раз, немного выпив, посулила одному мужчине $1 миллион. «Я позвонил 101-м!» — кричал он. «Скажите, что я 101-й!» Была среда, 3 часа ночи, и он звонил уже 40 минут подряд. «Вы не просто 101-й!» — сказала ему Лора. «Вы только что выиграли $1 миллион!» «Черт, невероятно!» — закричал он. «Немедленно увольняюсь!» Лора немного винила себя за этот случай. Она заметила, что звонившие никогда не уточняли деталей. Они никогда не интересовались, когда пришлют их приз или куда нужно за ним сходить. Однажды она сказала обкуренному подростку, что его собираются запустить в открытый космос. Он не спросил, когда и как, только с облегчением вздохнул, будто уже давно мечтал о путешествии в космос. «Теперь-то они поймут», — сказал он. Недавно она пообещала какому-то мужчине бесплатные билеты на концерт Брюса Спрингстина, а тот разозлился. «Что такое?» — спросила Лора. «Места очень хорошие». «Ничего, просто я небольшой ценитель Спрингстина, ясно вам?» С тех пор Лора всегда спрашивала у звонивших, какой приз они хотят, чтобы подарить им то, чему они точно обрадуются. Лгать людям было стыдно, но эти звонки Лору почему-то бодрили. Вне дома ей даже кофе было не просто заказать, но по телефону она говорила с незнакомцами громко и отчетливо. Она понимала абсурдность ситуации, но раздача фальшивых призов стало самой яркой частью ее жизни. Она зарегистрировалась в Фейсбуке и лениво искала там полузабытых знакомых. Ее одноклассник из средней школы, который однажды поджег мусорный бак, работал страховым актуарием в Хартфорде. Ее соседка по домику из лагеря Воннаго забеременела и превратилась в шар. Хулиган из средней школы обрил голову и готовился стать буддийским монахом. Она набрала в поисковой строке «Сэм Катц» «Не найдено». «Интересно, он все еще в Нью-Йорке? Что с ним стало?» Она подумала было послать ему электронное письмо, но не определилась с содержанием. На экране телевизора два сросшихся малыша кормили друг друга кусочками мяса из гамбургера. Близнецы дружно рассмеялись, и Лора ощутила отчетливый укол ревности. «Было бы здорово, будь кто-то постоянно рядом. Кто-то, кто ткнет тебе в лицо гамбургер и рассмешит». Было почти 2 часа ночи. Она достала телефон и подержала его в руке, гадая, позвонит ли ей еще кто-нибудь. «Боже правый!» — выдохнула Элиза. «Да они оба долбанутые». «Положение несколько волнительное», — согласился Крейг. «Несколько? У нас тут парочка затворников! Как же нам их свести, если они даже из квартир не выходят?» Она закрыла глаза и помассировала виски. «Надо было брать другую молитву». Крейг поднялся на ноги. «Может быть, еще не поздно?»
1: «Ты сдаешься?»
0: «Уже?» — Бог рассмеялся.
1: «Всего 2 дня прошло!»
0: «Я не сдаюсь», — ответил Крейг. «Я лишь хочу узнать, можно ли мне сменить молитву. На эту, например». Он пододвинул к столу листок бумаги. «Там хомяк при смерти». Бог откинулся на спинку стула и усмехнулся.
1: «Знаешь, у нас в ресторанном бизнесе есть поговорка: нельзя менять заказ клиента, даже если блюдо выходит пересоленным».
0: Крейг тупо уставился на начальника. Он был уверен, что ни в одном ресторане так не говорят.
1: «Я имею в виду, — продолжал Бог, — что если ты проигрываешь, это не дает тебе права менять правила игры.
0: Ты сказал, что совершишь чудо.
1: И сам выбрал, какое именно.
0: Если тебе правда не плевать на эту планетенку, ты найдешь способ уложить своих неудачников в койку». Крейг потер переносицу. «Сколько у меня времени?»
1: «Не помню», — откликнулся Бог. «Но не волнуйся, кое-кто за этим приглядывает».
0: Он включил телевизор. На экране бегал по парковке Волмарта, крича на покупателей, пророк Рауль. Из одежды на нем были только плавки, а над головой он держал гигантскую картонную вывеску.
1: «Конец света наступит в 2012 году», — гласила надпись. «До конца света осталось 28 дней». «Вот, пожалуйста», — сказал Бог. «Думаю, пора тебе вернуться к работе».
0: Крейг уныло выбрел из кабинета Бога и поплелся мимо стола Винса.
1: «Кто еще к шуту?» — пробормотал Архангел.
0: Крейг в замешательстве повернул к нему голову. «Извини, что?» Винс потянулся за бокалом мартини и с издевкой им отсалютовал. Крейг немного встревожился, осознав, что Архангел в стельку пьян.
1: «Ты всегда из себя такого умного корчил», — не вполне внятно произнес Винс. «Все эти порывы ветра, радуги и очаровательные снежные деньки».
0: Он наклонился к Крейгу и продолжил уже шепотом.
1: «А теперь, когда ставки возросли, когда все на кону, ты сдулся, ты беспомощен»,
0: — он усмехнулся.
2: «И ты в жопе!»
0: Крейг счел, что пришло время уйти. Он уже хотел повернуться к Винсу спиной, когда Архангел настойчиво ткнул в него пальцем. «Знаешь, что самое смешное?» — спросил он. «Когда мир взорвется, от твоей работы не останется и следа. Никто из умерших не вспомнит, что ты для них сделал,
2: как будто тебя никогда и не было».
0: Крейг понимал, что спорить с Винсом бессмысленно, но все равно попался на крючок. «А вот я буду помнить», — произнес он. Он хотел сказать это с вызовом, но голос прозвучал пискляво и как-то по-детски. Винс, почувствовавший, что преимущество на его стороне, все не унимался.
1: «Конечно, будешь. Можешь даже красивым рядком вывесить на стену наградные таблички Ангела Месяца. Но в один прекрасный день ты проснешься и поймешь, что по большому счету вся твоя работа абсолютно ничего не значила».
0: У Крейга задрожали губы, и Винсу показалось, что тот вот-вот заплачет. Но вместо этого ангел разразился странным пронзительным смехом.
1: «Думаешь, я не в курсе?» — спросил Крейг. «Ты думаешь, я не в курсе, что моя работа ничего не значит? Я знаю это с самого первого дня. В прошлом году я 5 месяцев помогал женщине выиграть конкурс по посадке помидоров, а потом она забыла принять в нем участие. Каждый раз, когда я ловлю мальчику рыбу, его отец бросает ее обратно. Я знаю, что ничего не решаю. Ни я и никто другой. Я знаю, что все это бессмысленно, но это важно мне самому. А что, черт возьми, важно тебе?»
0: Винс неловко заерзал на стуле. Он никогда раньше не слышал, чтобы Крейг кричал.
1: «И я бы с удовольствием с тобой поболтал», — сказал тот. «Но меня ждет работа».
0: «Ты в порядке?» — спросила Крейга Элиза. «С тебя пот градом льет».
1: «Все нормально», — Крейг натужно улыбнулся.
0: «Лучше давай начнем, хорошо?» Он тяжело опустил на стол стопку бумаг. «Я уже имел дело со случайными встречами», — сказал он. «Это трудно, но возможно». Он пролистал свои заметки. «Лора каждый день ходит в Данкин Донатс, обычно в районе 11. Сэм каждый день в 9:30 ездит на работу по ветке метро F. Может быть, нам удастся как-то его задержать и изменить его маршрут? Придется работать в поте лица, но я уверен, что нам под силу заставить их пересечься». «А что потом?»
1: Крейг пожал плечами. «Они заговорят, полетят искры, буря, безумие?»
0: Элиза покачала головой.
3: «Не уверена».
1: «Что? Почему?»
0: «Даже если ты правильно пропишешь код, даже если они окажутся в одном месте в одно время, наши беды на этом не кончатся».
1: «Ты это о чем?»
0: Элиза помолчала, раздумывая, как бы повежливее выразить свою мысль, но в конце концов сдалась. «Он ужасно растолстел», — выпалила она.
1: Крейг против воли пощипал себя за широкие бока. «У Сэма всего 7 кило лишнего веса», — сказал он. «Ну, максимум 10. Это еще даже не ожирение».
0: «Точно. Но взгляни на это с ее точки зрения». Она открыла запись их последней встречи. Когда Лора видела его в прошлый раз, он выглядел так. Она указала на относительно поджарого Сэма образца прошлого года. И вот она встречает его на улице. Бам! Он уже вот такой. Она открыла недавнюю фотографию Сэма. Небо и земля.
1: Крейг поморщился. Элиза задрала планку мужской красоты так высоко, что становилось тревожно. «Ну, не все же так плохо», — возразил он. «Сэм просто немного толстый».
0: «Очень толстый. Он не виноват. И о том, что у него явно какая-то депрессия. Многие люди заедают свои проблемы».
1: «Я его и не виню.
0: Просто говорю, что с этим нужно что-то делать». Она приблизила живот Сэма. «Если Лора столкнется с ним на улице, она подумает не: ой, как здорово, это же парень, который мне раньше нравился. Единственной ее мыслью будет: ого, что же с ним стряслось? Как он дошел до жизни такой?
1: Прости, но это мое мнение как ангела и как женщины».
0: Крейг в отчаянии всплеснул руками.
1: «Не знаю, как это комментировать. Мы не можем просто сжечь его жир. Термодинамика работает не так.
0: Мы можем изменить его стиль, чтобы лишний вес в глаза не бросался.
1: Помни о свободе воли, Элиза. Если он хочет носить брюки цвета хаки и футболку, мы никак не сможем ему помешать».
2: «Ну что-то же нам надо с этим делать!»
0: Ангелы примолкли, обдумывая свой следующий шаг. Земля. 27 дней до конца света. Когда Сэм направлялся к метро, налетел резкий порыв ветра. Дуло так сильно, что ему пришлось остановиться на полпути и прикрыть лицо руками. Его окутал вихрь поднятого в воздух мусора, пластиковых пакетов, окурков и лотерейных билетов. «Да боже ж мой!» — пробормотал он себе под нос. В конце концов сквозняк утих, но к пальто Сэма накрепко пристала упрямая бумажка — маленький розовый флаер. Сэм отцепил его и лениво пробежался глазами по надписи: «Запишитесь в фитнес-центр «Хрусь-Хрусь» уже сегодня. Тренажерный зал с полным спектром услуг. Первый месяц занятий бесплатно». Он задержал взгляд на флаере, размышляя о том, что этот спортзал всего в квартале от его дома. «Какое совпадение!» — пробормотал Сэм, сложил флаер в несколько раз и выбросил его в ближайший мусорный бак. Крейг и Элиза вздохнули. У них ушло 4 часа, чтобы найти флаер, сдуть его на тротуар и удачно прицепить к Сэму. Но человек намека не понял. «А я ведь правда думала, что сработает», — поделилась Элиза. «Ну, серьезно, как часто людям в лица летят купоны из спортзала? Предельно очевидное ведь послание». «Давать людям знаки непросто», — пояснил Крейг. «В 99 случаях из 100 они хлопают ушами, неважно, насколько ясным будет послание». «Правда?» — Крейг кивнул. «Они, как вид, не очень проницательные. Помнишь эрцгерцога Фердинанда? Его еще застрелили, чтобы развязать Первую мировую войну». «В день покушения ангелы послали ему 50 знамений, пытаясь его предупредить. Он не обратил никакого внимания». «Серьезно? А какие?» Крейг закрыл глаза и перечислил несколько по памяти. «Сначала на подоконник эрцгерцога села и агрессивно каркнула ему в лицо ворона. Потом, когда он собрался выйти из дома, у его двери бродила черная кошка. Его ворота еле открылись. Его машина отказывалась заводиться. Воздух был холоднее льда. Небо затянули серые мрачные тучи. Завывал на все лады ветер. Казалось бы, просто как 2×2, — сказал Крейг. Но отмени ты свою встречу!» Элиза с прищуром заглянула в экран. Сэм ехал по ветке F в спальный район с пакетом вишневых пирожных в руках. «Даже если он запишется на фитнес, — сказала Элиза, — это ничего не изменит. Я о том, что у нас всего 27 дней. Ему не хватит времени привести себя в форму». Крейг повернулся к ней. «Ты уверена, что его внешний вид так уж важен?» — спросил он. «В смысле? Разве любовь — это только про внешность? То есть эти двое же созданы друг для друга. Их души подходят друг другу идеально. Разве этого мало?» Они немного помолчали. «Все равно пусть худеет», — сказала Элиза. «Да», — печально выдавил Крейг. «Выглядит он паршиво». Он ввел в компьютер новый код и сказал: «Не волнуйся, у меня есть запасной план». Крейг, как и большинство ангелов, был мастером самообмана. Когда он глушил радар патрульного, чтобы не дать людям схлопотать штраф за превышение скорости, то закрывал глаза на участь полицейского и неприятности, которые ждали того в участке из-за невыполненного плана. Когда он помогал группе бойскаутов разжечь костер, то старался не думать о канцерогенных свойствах жареного зефира. Крейг проводил 20 минут в день, ломая компьютеры пожилых людей, чтобы не дать им отправить номера своих кредитных карт нигерийским мошенникам. Но он никогда не думал о самих мошенниках, о деньгах и радости, которых их лишал. Он был в восторге, когда помог средней школе Святой Марии для слепых впервые выиграть соревнования по борьбе. Но победа нанесла серьезный психологический удар их зрячим противникам, один из которых проиграл слепому ребенку на глазах у родителей. Можно ли считать чудом событие, в результате которого кто-то все равно страдает? Обычно Крейгу удавалось оправдаться перед собой, взвесив все «за» и «против». Пока хорошая часть чуда перевешивала плохую, все было в порядке. Хирургам приходилось резать людей, пожарным ломать двери, таковы были правила игры. Но вот сальмонеллез оправдать было непросто.
1: «Хорошо», — сказал он, его пальцы порхали над клавиатурой. «Это морозильная камера в Бомбейском дворце. А в этом чане они держат зеленый соус. В нем и так полно бактерий, мне нужно лишь отключить питание морозильника. Так микробам будет достаточно тепло, чтобы размножиться и превратить соус в яд».
0: Он посмотрел на Элизу. «Точно уверена, что так надо?» Она кивнула.
1: «Это во благо».
0: Земля. 25 дней до конца света.
2: «Впервые за день ты надел штаны», — сказал Радж. «Пока я не приехал, ты ходил голый».
0: «Неправда», — соврал Сэм.
2: «Нет, так. Ты услышал звонки и надел штаны, но до этого провел день голый, признай это».
0: Сэм посмотрел на ноги. На нем не было носков.
2: «Ладно», — согласился он. «Ты прав».
0: «Тебе нужно выбираться из кризиса», — сказал ему Радж.
2: «Знаю. Все происходит не просто так. Если жизнь трудна, надо взять ее за рога».
0: «Я знаю.
2: Ясно? В курсе уже».
0: Радж отступил на шаг, удивленный необычной пылкостью Сэма.
2: «Прости», — сказал он. «Я говорю такие вещи, потому что забочусь о тебе».
0: Сэм вздохнул. «Я знаю, Радж. Я не хотел кричать». С минуту они стояли молча.
2: «Я положил тебе побольше пури», — сказал Радж. «И твой любимый зеленый соус».
0: «Спасибо, Радж. Ты чудо». Сэм дал ему щедрые чаевые и снова уселся на диван. Попробовав несколько кусочков, он понял, что у еды немного странный вкус. Может, они наняли нового повара? Он обмакнул ложку в зеленый соус и отхлебнул.
1: «Да ну, не так уж плохо», — подумал он. «Просто по-другому».
0: Он опрокинул баночку на рис и доел. 12 часов спустя Сэм, дрожа, корчился в позе эмбриона на полу своей ванной комнаты. Он нащупал мобильник и набрал номер своего офиса.
2: «Я думаю, что отравился едой», — сказал он секретарю.
0: «Вы как, ребята, справитесь без меня?» Секретарь рассмеялся.
1: «Да уж выживем как-нибудь».
0: Сэм работал в фирме под названием Chapman Consulting. Особой любви к консалтингу Сэм не питал, но из 200 мест, в которые он на последнем курсе разослал резюме, работу предложили только здесь. Поначалу он был в ужасе, он ничего не знал о финансах и боялся, что этот обман всплывет. Но до сих пор его непрофессионализм никого не беспокоил. Его начальником был дружелюбный алкоголик мистер Дуган, каждый день приходивший в одном и том же костюме в тонкую полоску. Уже на первый рабочий день Сэма Дуган объяснил ему, что весь Chapman Consulting создали, чтобы не платить налоги. Финансовые детали были выше понимания Сэма, но в общих чертах. Миллиардер по фамилии Chapman основал компанию в 1980-х годах, чтобы скрыть от правительства часть своих денег. На самом деле в Chapman Consulting никогда и ничего не работало. Компания была пустышкой, зданием на карте, в которое могли сунуть нос любопытные агенты налоговой службы. Мистер Дуган получил должность в награду за сокрытие кое-каких махинаций мистера Чапмана с инвестициями. Каждое утро в 8 он приходил в контору и немедленно напивался. Chapman Consulting занимала все 3 этажа потрясающего особняка в центре города. В ее штат входила где-то 12 служащих, в основном женщин, рассыпанных по всему зданию. Так как работы никакой они не выполняли, женщины проводили дни, раскладывая на компьютерах пасьянс. Когда кто-то выигрывал, компьютер издавал праздничный звуковой сигнал. Не считая этих гудков, в офисе царила полная тишина. Сэм работал с 9 до 5. Как только он приходил, мистер Дуган звал его в свой кабинет и велел закрыть дверь. Затем он тихим голосом говорил обыскать все диванные подушки в здании, собрать всю мелочь, сколько найдет, и нести ее обратно. Это обычно занимало примерно полчаса. К
2: Когда Сэм возвращался с мелочью, начальник велел ему делить монеты на две кучки, а затем отправлял в стоявший через дорогу имперский погребок с инструкцией купить на 50% мелочи пива, а на остальные 50% лотерейных билетов. Когда Сэм возвращался с покупками, мистер Дуган заталкивал его обратно в кабинет, закрывал дверь и аккуратно делил с ним пиво. Выпив все до дна, они по очереди терли монеткой лотерейные билеты. Если кто-то выигрывал, Дуган немедленно отправлял Сэма обратно в погребок с прежними инструкциями. Цикл продолжался до тех пор, пока мелочь не заканчивалась. Сэм свою работу любил. До Chapman Consulting он работал бариста в Старбаксе и на новом месте справлялся гораздо успешнее. Он подмечал зорким глазом монетки, никогда не ошибался при их подсчете. А что лучше всего, похоже, начальнику он и правда нравился. «Золотой ты работник», — часто шептал мистер Дуган, когда Сэм возвращался с пивом и билетами. «А теперь закрой дверь и пей свое пиво». Сэм очень любил своего начальника и не хотел его разочаровывать. В те дни, когда на кушетках почти не было мелочи, он добавлял к ней монетки из собственных карманов. Было неловко вот так заболеть и оставить мистера Дугана одного, но тут уж ничего не поделаешь. Ему было так плохо, что он не мог даже встать. Последние 8 часов он провел в метре от унитаза. Сэм не совсем понимал, как так получилось, но лежал он совершенно голый. Его ванная комната походила на место преступления. Сэм вдруг подумал, что если умрет, его обнаружат лишь через несколько дней. Всех его друзей по колледжу после выпуска разбросало по стране, а с родителями он почти не общался. Те развелись, когда он учился на первом курсе, а уже на втором завели себе новые семьи. С поразительной быстротой. Мать в Калифорнии, отец в Техасе. Всего за 5 лет он из единственного ребенка превратился в старшего из 8. У него было 2 пока что единокровные сестры и 5 сводных братьев и сестер. Иногда, звоня родителям по праздникам, он путал их детей между собой. После учебы Сэм планировал вернуться домой, по крайней мере, на несколько месяцев. Но он уже не знал, что считать домом. Дом его детства, как однажды мимоходом упомянула мать, снесли, а в семьях родителей, хоть те и были готовы принять его у себя, своего угла ему бы не нашлось. Сэм посмотрел на экран телефона и с удивлением отметил, что уже почти 7 вечера. Похоже, этот день тоже грозил стать бесштанным. Он знал, что надо выпить воды, но у него не было сил встать. Сэм заметил, что помутившееся сознание подсовывает ему настоящие галлюцинации. В кафеле ванной то и дело мерещились лица, а унитаз чем-то напоминал Раджа. Он тоже возвышался над Сэмом и грозно поглядывал на него сверху вниз. «Бери жизнь за рога», — сказал унитаз. «Выбирайся из кризиса».
4: «Но как?» — прошептал он.
2: «Бери жизнь за рога», — повторил Радж. Сэм вытер пот со лба.
4: «Зачем ты меня отравил?»
2: «Все происходит не просто так», — откликнулся Радж. Сэм закрыл глаза и с облегчением потерял сознание.
0: «Я начинаю за него беспокоиться», — сказал Крейг. «Он уже 3 дня ничего не ел».
2: Элиза взглянула на экран. Сэм уже сумел перебраться с пола ванной на диван, но выглядел все еще паршиво. Глаза налились кровью, щеки почти просвечивали насквозь. Он попытался было одеться, но быстро отказался от этой затеи и до сих пор лежал голым, если не считать пары разномастных носков. В темноте поблескивал экран телевизора. Рядом зловеще примостилось пластиковое ведро.
0: «Подождем еще немного», — решила Элиза.
2: «Ты серьезно?
4: Работает ведь?»
2: Она приблизила изображение серого лица Сэма. «Видишь? 2-го подбородка как не бывало». Крейг приподнял брови. Приходилось признать. Сэм выглядел уже не таким рыхлым.
4: «Оставим его так еще на 5 дней», — предложила Элиза.
2: «На 4», — принялся торговаться Крейг. Мы же не хотим уморить его до смерти.
4: Ладно, ладно. Еще 4 дня, начиная с сегодняшнего».
2: Она протянула Крейгу руку, и тот пожал ее. Земля. 18 дней до конца света. Сэм пытался дозвониться в офис, предупредить, что заболел, но никто не брал трубку. Он хоть и не с первого раза сообразил, почему. Была суббота. Он выпал из жизни на 7 дней. На целую неделю. К своему удивлению, Сэм осознал, что не держит зла на Бомбейский дворец, хоть и знал, что отравился именно их едой. Но его любовь к ресторану была так сильна, так всепоглощающа, что он просто не мог выискивать в дворце недостатки. Вместо этого он чувствовал виноватым себя. Бомбейский дворец был местом на любителя и жил в значительной мере на заказах Сэма.

0: сказал он. «Спасибо, только суп». На другом конце провода повисла долгая пауза. «Сэм?» — проворчал Радж. «Я заметил, ты всю неделю не заказываешь. Какая у тебя причина?» Сэм прикинул, не рассказать ли Раджу правду, что он сильно отравился предыдущим заказом. Но ему бы не хотелось, чтобы Радж чувствовал себя виноватым. «Я ездил в отпуск», — солгал он. «Ну, ты понимаешь, семью навещал». «Это неправда», — сказал Радж. «Ты болел от нашей еды. Признай это».
1: «Господи», — выдохнул Сэм. «Откуда ты знаешь?»
0: «Потому что ты брал зеленый соус». Радж глубоко вздохнул и продолжил негромким голосом. «Сэм, я должен тебе признаться. На прошлой неделе многие люди ели наш зеленый соус, и у них были серьезные проблемы. Твоя болезнь на наших руках».
1: «Все в порядке, Радж. Я не в обиде».
0: «А должен. Ты на меня злишься, признай это».
1: Сэм рассмеялся. «Да не злюсь я, клянусь тебе. Сам посуди, если подумать, сколько еды я у вас, ребята, назаказывал, удивительно, что я отравился всего однажды. Это очень впечатляющая статистика».
0: «Ну что же, я же скорблю», — сказал Радж. «А потому следующие три заказа для тебя бесплатны».
1: «Это не обязательно».
0: «Прошу. Я взвесил это решение. Я знал о болезни, потому что ты перестал заказывать, и я поговорил с Рубайной. Я отравил этого человека. Что же мне делать?» — сказал я. «Я поговорил, и мы решили, что следующие три заказа для тебя бесплатны и без чаевых».
1: «Радж, правда, не стоит».
0: «Нет», — прервал он, — «нет, стоит. Пожалуйста, разрешай. Я плохо сплю, я чувствую боль от боли, которую причинил моему другу».
2: Сэм уже открыл было рот, но слова встали в горле комом. Он с ужасом понял, что вот-вот расплачется.
0: «Алло?» — позвал Радж. «Сэм?»
2: Сэм утер глаза. «Это очень мило с твоей стороны».
0: «Спасибо, Радж».
2: «Я принесу дополнительный пури», — пообещал тот. «И на этот раз красный соус».
0: Через 10 минут Радж уже стоял у двери. Они привычно пожали руки, и Радж отдал Сэму заказ. Сумка почему-то казалась тяжелее, чем нужно, и, заглянув внутрь, Сэм заметил в ней лишний суп. Кроме заказанного им молигатони, там стояли 3 стеклянных термоса, до краев наполненных розоватым бульоном.
1: «Это суп особый. Его нет в меню», — объяснил Радж.
0: «Рубайна готовит его, когда я болею». Сэм впервые заметил, что щеки Раджа выглядели непривычно впалыми.
1: «О, нет», — произнес он.
0: «Только не говори, что и ты слег».
1: «Все слегли», — прошептал Радж.
0: «Будто в Бомбейский дворец пришла чума». Его глаза преисполнились ужаса, и он поведал страшную историю. «Сначала заболели официанты, потом поломойщик, а потом все. Нашего повара, Равиша, настигла прямо посреди ресторана. Он не дотерпел до туалета для персонала, не хватило времени. Поэтому он побежал в туалет для посетителей, прямо у всех на глазах. Представляешь, каково это для бизнеса?» Посетители сидят за столом и видят, как повар прямо в своей поварской шляпе вбегает в туалет и начинает кричать. По-настоящему кричать, как будто режут. Много гостей встали и ушли.
1: «Ужасно».
0: «Да. Я спрашиваю себя, за что нас карают? Какое мы совершили преступление, чтобы заслужить такое несчастье?»
2: Он склонился к Сэму и продолжил шепотом. «Но вселенная таинственна. Ее замысел скрыт туманом». Сэм неловко кивнул.
0: «Наверное, ты прав».
2: Он снова поблагодарил Раджа за суп и пообещал в следующий раз вернуть стеклянные термосы.
0: «Если сгинут, — предупредил его Радж, — жена с ума сойдет».
1: «Я понимаю», — заверил Сэм.
2: Они попрощались и впервые за все время неуклюже попытались обняться. Сэм закрыл дверь и взволнованно уставился на сумку. Прошло уже 7 дней с тех пор, как он по-настоящему ел, и Сэм понятия не имел, справится ли желудок. Но чувствовал он себя необыкновенно уверенно. Он был готов рискнуть. Сэм перелил супы Рубайны в миску

0: и осторожно опустил ложку в бульон. Пах он точь-в-точь как малигатони, но был несравнимо гуще, наверняка крепкий и гораздо более питательный. Сэм глубоко вздохнул, закрыл глаза и сделал маленький глоток. В мгновение ока капля супа, казалось, заметалась по рту, окатив своим вкусом язык. Пряность охватила горло, и в кровь хлынул поток эндорфинов. Сэм откинулся на спинку дивана, закинул голову к потолку и рассмеялся. Внезапно он встал. «Пора», — решил он. «Пора было надеть штаны».
1: «Он движется», — Крейг протиснулся в кубикл к Элизе. «Он только что вышел из душа», — объявил он, задыхаясь. «Он натянул штаны. Думаю, он собирается выйти из квартиры».
0: Элиза сжала и разжала кулак. Они готовились к этому моменту всю неделю, просмотрели сотни страниц информации, написали бесчисленные строки кода, а теперь, спустя целых 7 дней однообразного сбора данных, наконец-то пришло время претворить их план в жизнь. Наконец-то пришло время ответить на молитвы их людей.
2: «Хорошо», — сказал Крейг, — «я запускаю цикл».
0: Он протянул подрагивающий указательный палец к клавише ввода и застыл.
1: «Чего ж ты ждешь?» — с напором спросила Элиза.
2: «Просто немного нервничаю», — признался Крейг. «Я никогда раньше ничего подобного не делал».
0: Элиза смерила его сердитым взглядом. «Кажется, ты говорил, что уже работал со случайными встречами».
1: «Конечно, работал!» — воскликнул Крейг.
2: «Просто не в Нью-Йорке».
0: Они приблизили плотную сеть перекрестков Нижнего Истсайда, заполненного машинами и людьми. «Все на своих местах. Если мы напортачим, второго шанса не будет».
1: «Просто нажми на кнопку!» — крикнула Элиза. «Нажимай давай!»
0: Крейг вытер со лба капельку пота и ткнул в кнопку пальцем. Теперь оставалось только наблюдать. Крейгу уже приходилось устранять неполадки. За годы работы в департаменте он сотворил не 1000 чудес, и некоторые были головокружительно сложными. Но когда дело доходило до случайных встреч, он нервничал не меньше любого из своих коллег. Осуществить случайные встречи, или СВ, было так трудно, что мало кто из ангелов вообще к ним прибегал. Чтобы два человека оказались в одном и том же месте, в одно и то же время, приходилось манипулировать сотнями переменных. Это требовало творческого подхода, времени и адского количества труда. Если ангел упускал из виду хоть одну деталь, все шло прахом. Лора жила на пересечении Форсайт и Стентон, Сэм на углу Деланси и Ладлоу. Их разделяли всего 6 кварталов, но в Нью-Йорке это с таким же успехом могли быть 6 световых лет. Между Лорой и Сэмом стояла 841 стена, и жили больше 100 000 человек. Прежде чем окончательно определиться с планом действий, ангелы перебрали десятки стратегий. Как и большинство людей 23 лет, Сэм и Лора не могли долго обходиться без своих айфонов. Если бы те вдруг сломались, у них не осталось бы другого выхода, кроме как выйти из дома и отнести смартфоны в ремонт. Магазин Apple стоял на углу Аллен и Ривингтон, на полпути между квартирами Сэма и Лоры. Это было идеальное место для случайной встречи. Нажав на клавишу, Крейг в одно мгновение сломал оба телефона. Через 5 секунд смертные уже смотрели на зависшие экраны, отчаянно тыча в них пальцами и тихо ругаясь. Оба быстро поняли, что ничего не смогут поделать, надо было идти в Apple. Сэм, уже успевший натянуть брюки, подхватил вышедший из строя айфон и направился прямо к двери. А вот Лора упрямо продолжала сидеть на диване. Ангелы не могли позволить ей медлить, Сэм уже выдвигался. К счастью, они придумали серию случайных обстоятельств, которые заставили бы девушку выйти на улицу. Сначала они подняли давление в батареях так, что те стали раздражающе щелкать. Когда это не сработало, они закоротили кабельную коробку, лишив Лору телевизора.
2: Она встала, поругалась немного, но в конце концов снова села. Впавшие в отчаяние ангелы нашли ближайшего младенца, трехмесячного мальчика двумя этажами выше, и увеличили давление газов в его животе. Ребенок начал визжать все громче и громче, и вскоре Лора не выдержала. Она накинула пальто, сунула айфон в сумку и направилась к двери. К тому моменту, как она вышла из дома, Сэм был всего в 100 футах от магазина Apple. Если его не задержать, к приходу Лоры он успеет не только зайти туда, но и выйти. Ангелы попытались осложнить ему дорогу чередой знаков «Проход воспрещен», но этой уловки оказалось недостаточно. В конце концов, они от безысходности устроили небольшое столкновение такси с машиной Honda Civic, за рулем которой сидел пожилой мужчина. Ни один из водителей не пострадал, но сцену они закатили увлекательную и весьма полезную. Когда Сэм оторвал от них взгляд, прошло уже 4 минуты. Лора как раз заходила в магазин. И Сэм тоже собирался, но случилось страшное. «Помоги! Мне нужен кто-то! Помоги!»
1: Слова песни «Help» группы «Beatles».
2: Талантливый уличный певец завел одну из любимых песен Сэма. Ангелы в ужасе смотрели, как тот отворачивается от магазина Apple и идет к гитаристу. Он бросил в пустой футляр музыканта купюру и начал качать головой в такт музыке. «Все нормально», — прошептал Крейг Элизе. «Это короткая песня». Парень допел «Help» и тут же пришел к «Hey Jude».
1: «Еще одна песня Beatles».
2: Крейг раздраженно хлопнул по столу. «Пошлем дождь?» — предложила Элиза. Крейг торопливо ввел код, и небеса с ревом разверзлись. Музыкант собрал свои вещи и побежал к ближайшей станции метро. Сэм поспешил в магазин Apple, радуясь, что сможет укрыться в нем от бури. Когда он вошел, Лора уже стояла у кассы. Поначалу они не замечали друг друга, поэтому ангелы заставили Сэма безостановочно чихать, пока Лора, наконец, не обратила на него внимания. «О, боже мой! Сэм? Лора? Что ты здесь делаешь?» Они обнялись. Ангелы слегка приглушили свет в магазине и закоротили радио, переключив с волны классического рока на плавный джаз. «Как там Клифф?» «Ну, мы расстались». «Правда? Ух ты, как ужасно!» Крейг развернул вкладку на весь экран. Элиза приникла к монитору так близко, что почувствовала, как трещат от статического электричества волосы. «Неплохо выглядишь», — похвалила Лора. Сэм покраснел. «Ты тоже?» Ангелы дали друг другу 5. «Сработало!» — крикнул Крейг. «Сработало!» Элиза еще ближе придвинулась к экрану. «Ну давай уже!» — прошептала она. «Пригласи ее на свидание!» «Ну так...» — начал Сэм. «Что ты делаешь?» «Сегодня вечером!» — рявкнул Крейг в экран. «Что ты делаешь сегодня вечером?» Сэм откашлялся. «Что ты делаешь в магазине Apple?» Ангелы разочарованно выругались. «Ну, у меня телефон сломался, и вот я здесь». Элиза хлопнула ладонью по монитору. «Пригласи его на свидание! Не жди первого шага, просто спроси сама, давай же!» Лора переступила с ноги на ногу. Сэм с притворным интересом уставился на ближайшую стойку с айпадами. Элиза дернула себя за волосы. «Давай же!» «Что ж», — наконец сказал Сэм. «Хорошо, что встретились». «Да?» — откликнулась Лора. «В общем, еще увидимся?»
3: «Да, да, еще увидимся».
2: Смертные неловко пожали друг другу руки и разошлись. Перед тем, как выйти из магазина, Лора оглянулась на Сэма через плечо. Он обернулся секундой позже. К тому времени она уже была за дверью. Крейг откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. «Я не верю. Весь наш труд. Автомобильная авария, ливень, сальмонеллез. Какого дьявола сейчас произошло?»
3: «Они все испортили», — прошептала Элиза.
2: «Эти говнюки?» «Все испортили!»
1: Она выдернула из розетки шнур питания и вздохнула, глядя на темнеющий экран. Часть вторая. Небеса. 17 дней до конца света. Бог рассмеялся.
4: Отсрочку? И речи быть не может.
1: Всего на месяц, взмолился Крейг. Мы уже так близко. Недавно мы устроили им случайную встречу. Между этими смертными просто воздух искрит. Если бы мы только могли свести их еще раз.
4: Вы дали им шанс, и они его упустили, сказал Бог. Почему бы тебе просто не бросить все это?
1: Крейг вздохнул. Впервые за несколько недель этот вопрос показался ему вполне обоснованным.
4: «Слушай», — сказал Бог, — «я бы и рад тебе помочь, но просто не могу отложить уничтожение Земли. Я уже внес его в календарь. Если я изменю дату, это ведь будет сущий кошмар».
1: «Для кого?»
4: «Ну, во-первых, для Рауля».
1: Бог включил телевизор, и на экране появился его пророк. Обернувшись фольгой, тот стоял у мусорного бака супермаркета и орал на проезжающие машины. Его картонная табличка гласила: «Конец света наступит 3 октября».
4: «Он уже всем про 3 октября рассказал», — объяснил Бог. «Я же не могу просто взять и сообщить ему, что теперь он должен переписать все свои таблички. У него на них несколько часов ушло».
1: «Можете хотя бы уточнить у него?» Бог поколебался.
4: «Ну ладно», — решил он. «Я спрошу».
1: Он принялся махать рукой в экран, пока не привлек внимание Рауля.
4: «Привет, дружище!» — воскликнул Бог. «Ну, как дела твои, праведные?»
1: Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно. Потребовалось время, чтобы Господь просмеялся.
4: Послушай, один из моих ангелов хочет, чтобы я отодвинул дату уничтожения. Тебе не трудно будет изменить дату на своих плакатах?»
1: Рауль выпучил глаза. «На всех?»
4: «Я тебе не приказываю», — заверил его Бог. «Просто интересуюсь, насколько это трудно».
1: «Чертовски трудно», — ответил Рауль напряженно.
4: «Ну и забудь тогда», — сказал Бог. «Прости, что помешал. Продолжай в том же духе».
1: Рауль поднял плакат и помчался за ближайшим внедорожником. Бог виновато улыбнулся Крейгу.
4: «Ну вот и решили».
1: Крейг взглянул на настольный календарь Бога. На квадратике 3 октября он оставил подпись: «Не забыть уничтожить Землю огнем». На квадратике 4 октября красовалось «Открытие ресторана» и несколько смайликов.
4: «Уже так скоро?» — сказал Крейг.
1: «Даже не верится».
4: «Знаю», — откликнулся Бог. «Только подумай, через 18 дней мы будем сидеть за угловым столиком в Соле и наслаждаться восхитительной азиатской фьюжн-кухней».
1: Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову.
4: «Прямо не терпится».
1: Крейг выскользнул в приемную, изо всех сил стараясь не встречаться взглядом с Винсом. Он уже почти добрался до лифта, когда Архангел сам его окликнул. Крейг глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и медленно повернулся. «Чего тебе, Винс?»
4: «Видел вашу СВ на сервере. Довольно умно».
1: Крейг неловко кивнул, неуверенный, что Винс не ерничает.
4: «Как ты заставил ребенка так надрываться? Мигрень наслал?»
1: «На самом деле мы применили обычный газовый код». Он воспроизвел код по памяти. Винс медленно повторил, а потом спросил:
4: «А что насчет чихания? Его ты как вызвал?»
1: «Направил несколько порывов ветра пощекотать волосы в носу смертного».
4: «Ох, и узкие, наверное, это были порывы».
1: «Ветровое течение».
4: «А, ну точно».
1: «Разумеется». С минуту они молчали. «А знаешь, что я бы сделал?» — спросил Винс.
4: «Я бы толкнул Сэма в стенд. Сломал ему ноги или что-то в этом духе. Так женщине просто пришлось бы задержаться рядом с ним на некоторое время. Ну, знаешь, хотя бы пока не приедет скорая помощь.
1: А еще она бы дико только его жалела. Точно приехала бы навестить его в больнице. Может быть, даже катала бы его в инвалидном кресле. Рано или поздно они бы перепихнулись.
2: Крейг кивнул. «Могло бы сработать».
1: «Да так, взбрело вот в голову», — сказал Винс, щелкнув запястьем, чтобы подчеркнуть, как мало усилий ему это стоило. «Еще увидимся».
2: Крейг слегка удивленно улыбнулся. С каких это пор Винс начал с ним... видеться?
1: «Ну да», — ответил он. «Увидимся, Винс».
2: Элиза достала из ящика стола бутылку бурбона. «Какие же жалкие эти смертные! Такие трусливые, такие тупые!» Она отпила из бутылки и вяло просканировала планету. В Варшаве юная балерина притворилась, что повредила щиколотку, чтобы избежать пугающего прослушивания. В Париже туристка отменила бронь в ресторане из страха, что официанты будут издеваться над ее французским языком. Во Флориде ребенок не пошел на аттракцион в Диснейленде, хотя уже давно до него дорос. Элиза нашла Сэма и Лору. Оба уткнулись в починенные недавно айфоны, механически листая новостную ленту Твиттера. Элиза задумалась, вспоминают ли они друг друга? Сознают ли, насколько облажались? Она посмотрела на часы. Было всего 3 пополудни, а она уже подумывала о том, чтобы сбежать из офиса. Все равно всем плевать. «Это что, бурбон?» — спросил Крейг, заглядывая в ее кубикл. Элиза протянула ему бутылку. «Будешь?» Он покачал головой. Они заговорили друг с другом впервые, с тех пор, как пошла прахом их случайная встреча. Их неудача словно витала в воздухе. Это было так унизительно, что даже смотреть друг на друга не хотелось. «И что сказал Бог?» — спросила Элиза. «Он не даст отсрочку. Думает, нам надо просто сдаться».
1: «Это мысль!»
2: Крейг огляделся и увидел, что на этаже почти никого нет. С тех пор, как Господь прислал служебку, ангелы уходили с работы все раньше и раньше. Некоторые уже собирали вещи. В кубиклах там и тут стояли наполовину заполненные коробки.
1: «Ну?» — произнес Крейг.
2: «Чем теперь займешься?»
1: «После закрытия офиса, я имею в виду».
2: Элиза пожала плечами. «Может, шаффлборд затянет?» — ответила она. «Неплохая вроде игра».
1: Крейг кивнул. «Я проходил мимо кортов. Смотрится довольно мило».
2: «Ну а ты сам?»
1: Крейг на секунду задумался.
2: «Наверное, помогу Богу с этим его рестораном», — сказал он. «Ну а что, вроде не такая уж провальная затея. Шикарный декор, разумные цены, может, и взлетит?»
1: «Да, конечно, взлетит».
2: Они помолчали. В конце концов тишину прорезал звуковой сигнал. Крейг бросил взгляд на компьютер Элизы и сдавленно усмехнулся. «Эх», — сказал он, — «возможное чудо».
1: Элиза всмотрелась в экран. В Бельгии пожилая женщина с внуком взбирались по склону холма, пытаясь успеть на последний автобус до дома. Водитель уже подъезжал к остановке. Если он не заметит их вовремя, они здесь застрянут.
2: Крейг и Элиза сделанным безразличием отвернулись от экрана. Кому какое дело до каких-то там бельгийцев?
1: Скоро весь мир рванет. Однако смертные упрямо ползли вперед, и оба ангела вновь против воли повернулись.
2: «Ну давайте!» — прошептал Крейг себе под нос. «Пошевеливайтесь!» Пожилая женщина была уже почти на вершине холма, но вдруг остановилась перевести дух. Она хваталась за руку внука, чтобы не упасть, и с тревогой смотрела на автобус. Тот уже сбрасывал скорость у остановки. Крейг и Элиза переглянулись и бросились к компьютеру.
1: «Надо отвлечь водителя», — предложила Элиза.
2: «Слишком опасно. Попадет в аварию.
1: Мы можем заглушить двигатель».
2: Крейг продиктовал код, и Элиза торопливо ввела его. Мотор автобуса перегрелся, и водитель остановился. Пока он пытался завестись, бабушка и внук доползли до вершины холма. Водитель заметил их в зеркале заднего вида и распахнул двери.
1: «Да!» — крикнула Элиза.
2: Крейг вскинул сжатый кулак. «Выкуси!» Ангелы опустили глаза, смущенные своим внезапным порывом. Через пару секунд неловкой тишины Крейг прокашлялся. «Я не хочу сдаваться», — признался он. Элиза просияла. «И я не хочу». «Правда?» — она кивнула. «Правда». Крейгу стало так легко, что он рассмеялся. «О, это же замечательно!» — воскликнул он. «Замечательно!» Он воодушевленно хлопнул в ладоши. «Никуда не уходи! Я приготовлю кофе!» Крейг побежал в комнату отдыха и заварил невероятно крепкий кофе. Когда он вернулся, Элиза сидела, склонившись над клавиатурой. «Я тут подумал», — сказал Крейг. «Если мы снова разобьем им айфоны, будет нетрудно устроить вторую случайную встречу. На этот раз надо просто...» Он заметил, что Элиза вдруг побледнела. «Что такое?» Элиза несколько раз щелкнула мышкой, увеличив изображение крошечной раковины в ванной Лоры. На ней лежала пара зубных щеток. Обеими недавно чистили зубы. «Он у нее», — прошептала Элиза. «Кто? Сэм?» «Нет», — пробормотала она. «Клифф».
5: Земля. 15 дней до конца света.
2: «Я устрою революцию», — сказал Клифф. «Эти мейнстримные галереи не хотят обращать на меня внимания. Но мы посмотрим, кто будет смеяться последним».
5: Лора рассеянно кивнула. О своей революции Клифф рассказывал уже несколько лет подряд.
2: «Конечно, я мог бы играть по их правилам», — продолжал он. «Продать кучу картин, заработать 10 миллионов долларов. Что может быть проще?
5: Но что же это будет за победа?»
2: «Ну, у тебя будет 10 миллионов долларов».
5: Клифф фыркнул. «В этом вся ты».
2: Лора покраснела. «Это в смысле?»
5: «Прости», — сказал он, поцеловав ее в лоб.
2: «Это не твоя вина. Такой уж тебя воспитал средний класс. Научил верить во всякую чушь».
5: Лора отвела глаза. Она всегда смущалась, когда Клифф говорил о классовом делении. Она многого не знала о его прошлом, но помнила, что он из бедной семьи. Вроде его отец что-то пек, пирожные, как Клифф упомянул однажды. Еще как-то он сказал, что не брал кредит на учебу, а значит, каким-то образом получил стипендию в Лиге Плюща. Одно только это перекрывало все, чего добилась в жизни сама Лора.
2: «Я уверен», — сказал Клифф, — «что буржуазия боится моих работ. И не без причины. Они могут перевернуть с ног на голову весь их хрупкий мирок».
5: Лора задумалась, каково это — верить в себя с той же силой, что Клифф. Никогда она не чувствовала себя большей лентяйкой, чем когда он болтал о своих проектах. Сейчас он писал разом 5 абстрактных картин, работал над перформансом, ставил 2 оперы и писал сценарий по мотивам поминок по Финнигану. Вообще-то к сценарию он еще не приступил, но был на завершающей стадии планирования, и уже это, по мнению Лоры, впечатляло. Она прислушалась и поняла, что Клифф все еще говорит, теперь уже что-то про Борхеса. Лора вздохнула. Не то чтобы этот парень правда ей нравился, но после стольких месяцев изоляции было приятно услышать чей-то голос, даже такой громкий, как у Клиффа. Когда он вдруг позвонил, она не ответила. Но прошла неделя, ощущение одиночества усилилось, и она в конце концов перезвонила. «Наша нация – нация потребителей», – рассуждал Клифф. «Страну пора переименовать в Соединенные Штаты товаров и услуг. На доллар всемогущий уповаем».
6: Отсылка к официальному девизу США «На Бога уповаем».
5: Лора вспомнила свою неожиданную встречу с Сэмом. На редкость странное совпадение. Вот только она о нем думала, а тот раз, и он перед ней.
2: «А ты как считаешь?» — спросил Клифф.
5: Лора замешкалась. Она пропустила его слова мимо ушей.
2: «Считаю, что ты прав», — ответила она.
5: Клифф поцеловал ее со всей страстью. «Только ты на всей планете меня и понимаешь», — сказал он. «Просто чудо, что мы друг друга нашли».
2: Элиза в ужасе уставилась на экран. «Да как так-то?»
5: «Кошмар какой-то», — согласился Крейг. «Я изучил этого парня вдоль и поперек. Он придурок». Ангелы с отвращением увидели, как Клифф провел рукой по обнаженной спине Лоры. «Прости, что разглагольствую», — сказал он. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя.
2: «Фу!» – прокомментировала Элиза.
7: «Да кто вообще на такое ведется?»
2: «Я читал его сексуальную историю», – сказал Крейг. «Работает в 77 случаях из 100».
7: «Что? Правда, что ли?»
2: Крейг мрачно кивнул. «И даже лучше, когда дело касается девушек моложе 20», – Элиза помотала головой.
7: «Я не верю».
2: Крейг открыл сервер и вывел на экран несколько свежих любовных побед Клиффа. За последние 6 месяцев он использовал фразу про искусство в различных вариациях с 13 женщинами. 10 из них ответили действиями сексуального характера.
7: «Как девушки покупаются на подобную чушь?» – простонала Элиза. «Тут же ясно все, как белый день!»
2: Крейг пролистал файл с собранными данными. «Еще популярны у Клиффа «Я готов отдать жизнь за свои фильмы» и «Ты когда-нибудь Спинозу читала?» Они через силу посмотрели несколько последних роликов. Клифф всегда произносил свои фразочки на один манер, гортанно, чуть не всхлипывая.
7: «Он и правда симпатичный», — признала Элиза. «Ну, то есть, если взять и забыть про все остальное».
2: Крейг увеличил изображение лица Клиффа. Его кожа была чистой и загорелой, а волевой подбородок украшала идеально подстриженная борода. «Как Сэму с таким соперничать?» сокрушенно воскликнула Элиза. «Ну, может, он тоже хорош в пикапе?»
7: «Давай посмотрим».
2: Крейг запустил быстрый поиск. Согласно серверу, самыми частыми фразами Сэма по отношению к сексуальным партнершам были «Если ты не хочешь, давай не будем», «Ой, прости» и «Только, пожалуйста, никому не рассказывай».
7: «Даешь, твой крот», выдохнула Элиза. «Вот же ж по жизни победитель».
2: Она с отвращением отвернулась от экрана.
7: «Как этому придурку Клиффу дали стипендию в Колумбийском?»
2: «А никак. Вообще-то его семье пришлось посулить декану 2 спортивных зала и ускоритель частиц, чтобы Клиффа приняли».
7: «Я думала, его родные пирожки пекут».
2: «Они и пекут. Отец Клиффа – мажоритарный акционер пирожных Америки».
7: «Да уж. Наверное, поэтому он и не торопится картины продавать.
2: Писать их он тоже не торопится». Он выдумал все проекты, о которых наговорил Лори. Крейг взломал ноутбук Клиффа и открыл документ под названием «Сценарий поминок по Финнигану». Элиза зачитала его вслух. Занавес поднимается. Пустота. Она недоверчиво покосилась на экран. «И это все?» Крейг кивнул.
7: «Этого парня надо куда-то потерять».
2: «Не так уж это и сложно. Не похоже, что Лора от него без ума. Все равно сомневаюсь, что она попытается сблизиться с Сэмом, пока рядом Клифф. А может, это Сэм сделает первый шаг?» Элиза покачала головой.
7: «Я за ним присматриваю».
2: Никаких ощутимых подвижек. Она открыла вкладку и приблизила спальню Сэма. Тот сидел, склонившись над компьютером, и сочинял письмо Лоре.
7: «Он пишет ей сообщение!» — воскликнул Крейг.
2: «Выглядит многообещающе».
7: «Не особо», — ответила Элиза. «Он уже 2 дня за ним сидит. Смотри».
2: Она нажала кнопку перемотки, и пальцы Сэма запорхали над ноутбуком. Не считая перерывов на сон и еду, все последние 48 часов он стирал и переписывал письмо к Лоре. Он написал 6 разных вариантов. С удивлением пояснила Элиза.
7: «И все стер!»
2: «Но почему? Что, все было настолько плохо?» Элиза вывела на экран самую первую версию.
7: «А ты сам посмотри».
2: «Мое почтение, Лора. Сколь неожиданно и приятно было свидеться с тобой минувшим утром. Когда я вошел в магазин Apple, то и понятия не имел, что в их ассортименте заготовлен для меня подобный сюрприз. С уважением, Сэм Катц».
7: «Хочешь, огорчу тебя до невозможности?» спросила Элиза. «Он больше часа это сочинял».
2: «И в конце концов решил скаламбурить над ассортиментом?» Элиза кивнула.
7: «Второй вариант, еще хуже. Прив, свистни, если захочешь как-нибудь затусить. С».
2: Крейг недоверчиво прищурился. «А это еще откуда вылезло?»
7: «Пытается казаться крутым», объяснила Элиза. «Он хочет, чтобы Лора думала, будто он такой занятой и востребованный, что не нашел времени написать нормальное письмо. Но знаешь, типа он это за 30 минут набросал».
2: «А на самом деле?»
7: «Почти за 6 часов».
2: «Да как так-то?»
7: Он просто все время в себе сомневается. Ему понадобилось больше часа на одно только «прив». Сначала это был «привет», потом «хай», потом «чё как», а за ним снова «привет». Минут 20 он хотел начать с «бомжур, красавица». Веришь, нет?
5: Крейг быстро перебрал в уме все электронные письма, которые отправлял Элизе сам. Может, он тоже казался в них разгильдяем? Или заучкой? Прилетел ли от него хоть один «бомжур»? Последние 2 недели они практически жили вместе. Могли отпить друг у друга кофе или погрызть карандаш, заснуть друг у друга на плече. Но чем больше времени они проводили вдвоем, тем сильнее Крейг паниковал. Они с Элизой виделись только на работе. А если с чудом ничего не выйдет, то и работе конец. Его время утекало сквозь пальцы. «Да не будь же таким слюнтяем!» — сказала Элиза. Крейг в панике подобрался, но тут понял, что она говорит в экран. «Вот его последний черновик», — сказала она. «Просто сердце кровью обливается». «Дорогая Лора, я был так рад увидеть тебя в магазине Apple. Я очень скучал по нашему с тобой общению. Понимаю, что это все неожиданно, но ты бы не хотела как-нибудь куда-нибудь вместе сходить, Сэм?»
7: «А с этим что не так?» — спросил Крейг.
5: «Все так. Сэм набросал его за 20 секунд, и оно просто идеально.
7: Но ты же сказала, что от него сердце кровью обливается».
5: «Да, Сэм ведь его так и не отправил». Она увеличила изображение Сэма уже в настоящем времени. Он горбился над ноутбуком. Плечи его были напряжены, а лоб влажен от пота. Он приступал к новому черновику. Сэм напечатал букву «Б», за ней «О», потом «М», «Ж» и «У». Элиза закрыла вкладку, прежде чем он закончил слово. «Даже интересно, как с женщинами было у Александра Македонского», сказала она, открыла сервер и увеличила изображение древней Македонии.
7: «Не понимаю, какое это имеет отношение к делу», заметил Крейг. «Просто любопытно».
5: На экране появился Александр. Он сидел на троне, лениво потягивая вино из серебряного кувшина. Перед ним стояли в ряд женщины, все из разных народов. Несколько усталых солдат опустились на одно колено у ног Алекса, с нетерпением ожидая приказа. Элиза нажала на кнопку перевода, чтобы включить субтитры.
7: «Эти женщины по праву принадлежат мне», — сказал правитель. «Ибо я бог на земле».
5: И его воины боязливо покивали. Алекс почесал подбородок и небрежно указал на одну из женщин. Красавицу-азиатку с узкими бедрами и большими черными глазами. Когда он щелкнул пальцами, она сняла с себя одежду и грациозно покружилась.
7: «Мне нравится твое тело», — сказал Алекс. «Скоро ты от меня понесешь».
5: Крейг рассмеялся. «Вот это он отмочил!» Элиза пожала плечами. «А, по-моему, он довольно горячий». И хотя Крейг понимал, что завидовать мертвому македонцу глупо, он все равно покраснел. Пришлось сделанно рассмеяться, чтобы скрыть ревность.
7: «И что в нем такого горячего?»
5: Элиза пожала плечами. «Просто есть в нем что-то особенное». В мучительном молчании он наблюдал, как Элиза приближает на экране суровое лицо тирана. «Моя мощь посрамляет Зевса», — продолжил Александр. «Когда он видит мои подвиги, то дрожит от страха». Он указал на женщин. «Все вы от меня понесете, одна за другой, и все родите племя богов на земле». Элиза еле слышно вздохнула.
7: «Ну ладно», — сказал Крейг. «Это все, конечно, очень весело, но, может, пора вернуться к Сэму?»
5: «Ну да», — ответила Элиза, прокашлявшись.
7: «Минуточку».
5: Крейг с раздражением наблюдал, как она добавляет ролик про Александра в «Избранное». В конце концов, она закрыла сервер и нашла Сэма. «Похоже, у него все по-старому», — сказала Элиза, когда смертный вновь появился на экране. Он стер последний черновик и отдыхал от трудов, играя в сапера. «Не знаю, что и делать», — прошептала Элиза. «Чувствую себя совершенно беспомощной».
7: «И я», — признался Крейг.
5: Он уставился в экран, стиснув от обиды зубы. «Впервые в жизни». Он мечтал наслать на смертных кары. «Это же так просто! Нажми он всего пару кнопок,
7: и можно с легкостью ударить их молнией, вышвырнуть из окон, сломать им ноги.
5: Внезапно ему в голову пришла необычная идея. «Элиза», — позвал он, — «что скажешь, если я приглашу в команду еще кого-нибудь? Ну, то есть нам с тобой в помощь?» Элиза рассмеялась. «Сюда теперь один Брайан заглядывает, и то только к автомату с кубиками льда. Я не про Брайана. Есть еще один хороший кандидат. Ну, то есть он не совсем хороший, скорее даже немного плохой, но, думаю, он мог бы нам помочь.
7: Я его знаю?
5: Ты его уже видела. Раньше он работал на 17-м, но теперь забрался повыше, прямо к Богу».
7: Элиза округлила глаза. «Ты же не про...»
5: Крейг кивнул. «Давай хотя бы спросим. Ну, правда, что мы в конце концов теряем?»
7: Крейг стоял у входа в зал заседаний, набираясь храбрости постучать. Сквозь щель в двери он видел Винса. Тот вытянул руку, чтобы зажечь Богу сигару.
5: «Ладно вам», — уговаривал Архангел. «Всего одну». Бог качал головой, но уже посмеивался. «Не стоит». Винс игриво толкнул его в плечо. «Да ну хватит! Давно ведь ничего такого не делали!»
7: Еще секунду Бог будто раздумывал, но скрыть предвкушение ему все же не удалось.
5: «Хорошо, уговорили», — сказал он, вставая. «Но чур последний раз. Хотя бы на этот месяц».
7: Винс и другие архангелы захлопали в ладоши. Один протянул Богу пульт, а другой включил висевший на стене огромный телевизор. Бог пощелкал каналы и, наконец, остановился на пустыне в Танзании. Усталый земледелец поднимался вместе с лошадью на холм. Бог вытянул указательный палец и жеманно покружил им над красной кнопкой. «Давай, давай!» — скандировали архангелы. Бог нажал на кнопку, и лошадь взорвалась. Ее хозяина обсыпала кусками мяса, и тот завопил от страха. Бог покачал головой и рассмеялся. «Обожаю самовозгорание! Видали, как его перекосило?» На глазах у него выступили слезы. «Видали?» Винс изо всех сил старался не выплюнуть виски, но все же сдался, и алкоголь брызнул на стол. «А народ решит, что он все выдумал!» Молодой архангел стукнул по столу кулаком. «Эй!» — выкрикнул он. «Давайте круги на полях нарисуем!» Бог подлил себе виски.
5: «Ай, ну его все в задницу!» — откликнулся он. «Пятница, как-никак!»
7: Крейг легонько постучал, но его, похоже, никто не услышал. Он глубоко вздохнул и вошел в зал.
5: «Эй!» — воскликнул Бог. «Да это же главный инвестор Солы! Чем я могу тебе помочь?»
7: Крейг внезапно понял, что все повернулись к нему, и сглотнул. «Я хотел бы поговорить с Винсом», — попросил он, посмотрев на Архангела. «Уделишь мне минутку?»
5: «И чего тебе от меня надо?» — спросил Винс с подозрением.
7: «Помощи!» — все-таки ответил, поколебавшись, Крейг.
5: «Поговорим по пути».
7: Крейг кивнул и пошел по коридору за Винсом. Он отметил, что в административном крыле кубиклов не было. Только мягкие кожаные кресла, столы красного дерева и головы разнообразных животных на стенах. За несколько секунд Крейг разглядел носорога, слона и еще кого-то. Зверь был крупнее остальных, с рыжевато-коричневой шерстью и гигантскими белоснежными клыками. Просеменив мимо, Крейг узнал в нем шерстистого мамонта. Стоявший у тележки с едой японец в поварском колпаке улыбнулся им. «Сашими?» Крейг хотел было отказаться, но Винс перебил. «Торо», — ответил он, подняв два пальца. Повар расторопно протянул им две черные тарелки, доверху наполненные кусками рыбы. Ломтики были ярко-оранжевые, с тонкими белыми полосками жира. Крейг взял с тележки несколько палочек для еды и осторожно попробовал угощение. Рыба таяла во рту, наполняя его вкусом масла и соли. Крейг прикрыл глаза, потрясенный его насыщенностью.
5: «Срань господня!» — выдохнул он. «Откуда такая вкуснотища?»
7: «Наверху дела идут весьма неплохо», — сказал Винс. «Жаль, что ты застрял на 17-м».
5: «А мне нравится на 17-м. Там все еще стоит тот старый автомат с закусками? Тот, что с кексами на какао?»
7: «Да», — ответил Крейг с улыбкой. «Только утром съел один такой. Они на вкус как дерьмо».
5: Винс налил себе виски из ближайшего графина и уселся в кожаное кресло.
7: «Итак», — величаво произнес он, — «чем я могу тебе помочь?»
5: Крейг торопливо посвятил Архангела в курс дела, подмечая, что тот то и дело поглядывает на висевшие неподалеку часы.
7: «Мы не слишком продвинулись», — сказал Крейг. «И я подумал, может, нам пригласить в команду кого-то еще? Ну, знаешь, кого-то посмелее, того, кто сможет мыслить нестандартно.
4: И я должен тебе кого-то посоветовать?»
7: «Нет», — ответил Крейг, — «ты должен помочь. Сам».
5: Винс скрестил руки на груди.
7: «И я бы с удовольствием», — откликнулся он. «Но у меня и так дел навалом».
5: «Да неужели?»
7: Винс помолчал. «Нет», — признался он, — «вовсе нет. На этой неделе Бог поручил мне разработать дизайн-меню. Каждый раз, когда я показываю ему макет, он жалуется, что ему не додали фьюжна». Он вздохнул. «Мне уже начинает казаться, что он не в курсе значения этого слова».
5: Крейг сочувственно кивнул. «А ты скучаешь иногда по нашему департаменту?»
7: Винс фыркнул. «Нет, конечно».
5: «Да ладно. Твоя нынешняя работа точно нравится тебе гораздо меньше. Ну, правда, какой смысл карабкаться по карьерной лестнице, если теряешь свободу действий?
7: А может, он снова меня повысит?»
5: «Да кого? До партнера по бизнесу? Ты же помнишь, что стало с последним архангелом, который просился на это место?»
7: Винс кивнул. Бог так разозлился на беднягу, что обвинил его в гордыне и вышвырнул с работы. То еще вышло представление. «Я знаю. Наверху не все идеально», — признал Винс. «Но тут тебя, по крайней мере, замечают. А на 17-м ты никто».
4: «Ты не прав».
7: «Еще как прав. Раньше я сутками работал, день за днем, все помогал этим тупым смертным жить их дурацкие жизни. Никто и внимания не обратил».
5: Крейг пожал плечами.
7: «Я обратил».
5: Винс помолчал, а когда наконец заговорил, его голос звучал непривычно тихо.
7: «Ты назвал меня халтурщиком».
5: «А я такого не помню».
7: «Назвал».
5: «Ну, значит, я не то имел в виду».
7: «Тогда почему выбрал именно это слово?»
5: Крейг сердито поморщился. Такого поворота событий он не ждал.
7: «Потому что завидовал тебе», — признался он.
5: «Винс, если бы я верил в себя, как ты, да пусть хоть вдвое меньше!» Он опустил глаза. «Моя жизнь была бы совсем другой!»
7: Когда он поднял взгляд, то заметил, что Винс покраснел. «Хорошо», — выдавил Архангел. «Я в деле».
5: «Правда?»
7: Винс отставил стакан и протянул руку. Крейг с облегчением выдохнул и принялся яростно ее трясти.
5: «О, это просто замечательно!» — воскликнул он. «А еще будет весело! Я обещаю!»
7: Винс и Элиза метали друг в друга ледяные взгляды через обеденный стол. После долгих минут молчания вернулся с кофе Крейг. «По чашке бодрости», — объявил он, — «для обоих моих коллег». Он протянул им кофе и ухмыльнулся, пытаясь умерить этим их враждебность.
4: «Что я пропустил?» — спросил он нервно.
5: «Твоя коллега как раз критиковала мое баскетбольное чудо», — сказал Винс.
7: «Ну, ты помнишь, то, которое все обожают».
5: «Я не критиковала», — возразила Элиза. «Я просто спросила, не ты ли его сотворил, потому что по стилю похоже. Театрально и нелепо».
7: Крейг вздохнул.
5: «С баскетбольного чуда минуло уже почти 5 лет, но некоторые ангелы все еще злились. Это было одно из самых небрежных чудес за всю историю компании. Матч проходил в Западной Пенсильвании. Это была последняя игра сезона для непобедимых питсфилдских львов. И к 4-му иннингу они заработали преимущество в 25 очков. Не сомневавшийся в победе тренер вывел на поле Пэта Кенварда, глубокого утиста, который последние 4 сезона добровольно работал в команде водоносом. И тут вмешался Винс.
7: «Хочешь сказать, тебе не понравилось?» — спросил Винс.
5: «Я лишь считаю, что это было слегка... чересчур», — ответила Элиза. Как только Пэт получил мяч, он бросил его с трехочковой линии. Мяч силой срикошетил от борта и непостижимым образом отскочил в сетку. Обрадованная толпа разразилась почти истерическими аплодисментами.
2: «Мог бы остановиться и на первом броске», — сказала Элиза. «Он уже и так достаточно всех вдохновил».
5: Архангел усмехнулся. «А я вот не уверен». Довольный Пэтом тренер уже собирался посадить того на скамью, но не успел он объявить тайм-аут, как откатившийся мяч снова прыгнул пареньку в руки. Сбитый с толку, тот яростно запустил мяч в корзину через половину площадки. Мяч со свистом рассек воздух и приземлился ровно в цель. Ликующая, а вскоре уже и шокированная толпа наблюдала, как Пэт забивает трехочковые. К концу игры он принес команде почти 40 очков. «Дисней снял про это фильм», — гордо сказал Винс. Он встал и направился к торговым автоматам. Уже стоя у двери, он вновь повернул голову к Элизе. «Дисней», — повторил он. «Этот парень — настоящий халтурщик», — прошептала девушка Крейгу, когда Архангел был уже вне пределов слышимости.
2: «Пожалуйста, не зли его», — взмолился Крейг. «Мне пришлось полчаса его умасливать, прежде чем он согласился нам помочь. Я просто не понимаю, на кой он нам вообще сдался».
8: «Послушай», — сказал Крейг, — «я знаю, что Винс иногда работает неаккуратно.
2: Ну а чего от него еще ждать? Он управленец, импровизатор. Нестандартно мыслить — это его работа».
8: «Просто он такой заносчивый».
5: «Знаю», — ответил Крейг. «Но, может быть, сейчас его уверенность как раз к месту». Он открыл ноутбук и нашел Рауля. Одетый в женское белье, завернувшийся в серый брезент пророк, стоял у магазина игрушек. «Конец близок», — гласила его табличка. «Конец света наступит через 14 дней». Крейг посмотрел Элизе в глаза. «У нас мало времени». Винс пролистал наработки Крейга. «Кажется, этот Клифф крутой малый», — заметил он. «Классная борода, бывалый мастер пикапа. Неудивительно, что от девок отбоя нет». Элиза испепелила Крейга взглядом.
2: «Нам надо от него избавиться», — объяснил Крейг. «Иначе у Сэма ни единого шанса».
5: Архангел кивнул. «Можно его просто убить?» — непринужденно предложил он. Крейг закашлялся. «Пожалуй, это уже чересчур». «Я тут подумал, может, нам как-то заставить его уехать из Нью-Йорка?» Винс пожал плечами. «Это еще проще». Он медленно откинулся на спинку стула и закрыл глаза.
2: «Элиза, запиши». «Я тебе не секретарь».
8: «Я запишу», — пробормотал Крейг.
5: Он достал блокнот и карандаш. Винс Блейк принялся за работу.
9: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from?
2: Ты откуда?
1: I'm Russian.
3: Russian?
2: Русский.
1: Ага.
3: From Moscow?
2: Из Москвы.
1: Moscow.
3: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
3: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
2: Говорите по-английски.
7: А, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Как это до сих пор я не обратилась к творчеству Рэя Чарльза? Сама не знаю. Сегодня исправляюсь. Рэй Чарльз является обладателем одного из самых узнаваемых голосов в мировой музыке. Его полное имя – Рэй Чарльз Робинсон. Родился в 30-м году, а не стало его в 2004-м. Когда Рэю было 5 лет, его брат Джордж, который был на год младше, начал тонуть в лохане, стоявшей на улице. Рэй, который был свидетелем этого случая, пытался ему помочь, но не смог ничего сделать, так как брат был для него слишком тяжел. Джордж утонул, а Рэй, предположительно от перенесенного потрясения, постепенно начал слепнуть и в возрасте 7 лет ослеп полностью. Рэй Чарльз является автором более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-н-блюз. Он умел играть на пианино, органе, саксофоне, тромбоне и кларнете. Был награжден 17 премиями Грэмми. Его записи были включены в библиотеку Конгресса США. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 своего списка бессмертных 100 величайших артистов всех времен и под номером 2 в списке 100 лучших вокалистов всех времен. Кто когда-либо смешивал вместе столько стилей, да так, чтобы это заработало? Рэй Чарльз был дважды женат и является отцом 12 детей от 9 женщин, но не это главное в личной жизни музыканта, а тот факт, что ему удалось победить многолетнее пристрастие к наркотикам. Сейчас мы слушаем инструментальную версию песни «Hit the Road, Jack» – «Проваливай, Джек». Это песня Перси Мейфилда, написанная в 60-м году и ставшая наиболее известной именно в исполнении Рэя Чарльза с группой «Stray Cats» – «Бродячие

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А теперь послушаем эту прогонялку в исполнении другой группы с игривым названием «Тик-так-тоу», «Крестики-нолики». Ну, по правде говоря, переводить тут совсем нечего, но все-таки переведу. Что говоришь? Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Женщина, женщина, не будь ко мне так жестока. Ты самая жестокая старушка на свете. Но если ты так сказала, то я соберу свои вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. А теперь, детка, послушай, не поступай так со мной, потому что однажды я вновь встану на ноги. И так понятно, что это случится, но мне плевать. У тебя нет денег, и к тому же ты не так уж и хорош. Но если ты так говоришь, я соберу вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Ну и так далее. Вот такая прогонялка получилась. Как у Винни-Пуха. А вот для сравнения ленивое такое изгнание Джека в стиле регги. Слушаем «Yellow Man» – «Желтого человека».

0: В эфире радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Эх, бедный Джек. Я ему искренне сочувствую. Может, он и не был вовсе плох. Куда он ушел? Вернулся ли? Мы этого так и не узнали. А жаль. А нам пора прощаться. Заходите в гости. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Удивительные люди.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии, кандидат исторических наук, переводчик.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Родился я в городе Баку. Первые 6 лет я проучился в Бакинской школе-интернате. Потом 5 лет в Москве, школа-интернат номер 1. Вот. Затем вернулся в Баку. Закончил исторический факультет Бакинского университета. 3 года работы в школе. Учителем истории, 3 года в аспирантуре, кандидатская диссертация. Это был музей истории Азербайджана. Там же работа в музее и до отъезда в Германию.
1: Что вспоминается? Какие самые яркие, может быть, необычные воспоминания из детства, да, связанные с Баку, Каспийским морем чудесным? Что из той поры вам вспоминается сейчас?
2: Ну, общение с друзьями, у меня там друг детства, с которым мы выросли. Я его спустя много лет нашел. Поездки за город, на пляж, купание в Каспийском море, жаркое лето, фрукты, овощи, теплые воспоминания о школьных друзьях в Баку. Класс такой у нас был интернациональный.

0: Я потерял зрение, когда мне было примерно 6-6,5 лет. Конечно, меня немножко повозили. Я вот был где-то в году 69-м в Москве в институте Гельмгольца. Один не то 2 месяца вот, на обследовании. Потом меня возили в Одессу. Врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Надо отдать спецшколу для слепых слабовидящих детей. В бакинской школе особенно так у меня не проявились интересы. Мои интересы больше проявились уже, когда я в московскую школу перешел. Иностранный язык, английский, история, литература. Ну, одноклассники, одноклассницы меня приняли, в общем-то, неплохо, потому что мне стали помогать, подтягивать меня по английскому, по алгебре, геометрии. Как говорится, взяли меня на буксир. Все-таки немножко я отставал, тем более в Баку. Там был иностранный немецкий, в Москве был иностранный английский. Ну вот, и у меня были пробелы, конечно, в этой области. Как бы в юности мне не хотелось стать адвокатом. Я даже нашел такого незрячего адвоката. Я не знаю, даже сейчас он жив, не жив. Анатолий Степанов такой был. Вот. Я очень хотел стать адвокатом. Но так сложилось, что не получилось. Я поступил на исторический факультет в Баку. Я увлекался, интересовался биографией Карла Маркса и отчасти Ленина тоже. Как-то я по-детски, может, воспринимал, что вот адвокат – это защитник несправедливо осужденных людей. Такая романтика была. За год до моего поступления был принят указ, что дети из семей, у которых родители принадлежат к интеллигенции такой прослойки, да, вот у меня к тому времени папа был сотрудником научно-исследовательского института, и я попадал в эту прослойку к семье вот народной интеллигенции. И, соответственно, я не мог попасть. А принимали детей из рабоче-крестьянских семей, скажем так. Борьба с коррупцией, вот что-то такого типа, да, вот было. Ну, в Москве мне родители как-то сказали, что я не смогу, потому что там надо быть самостоятельным, это общежитие, все такое прочее. У нас там не было ни родных, ни близких, ни знакомых. Так я был в интернате все-таки, а уже учиться в университете, это надо было, конечно, более самостоятельным.
1: По окончании школы вы вернулись в Баку.
0: Совершенно верно.
1: Почему вот такая тяга к науке и желание вот дальше связать свою жизнь именно с такой научной работой?
0: Ну, это тоже было влияние моего отца. Он мне много рассказывал об истории Азербайджана. Говорил, что он сам хотел поступить на исторический факультет, так как я вот увлекся историей Древнего Востока, потом историей Азербайджана. Заинтересовала экономическая сторона истории Азербайджана, развитие нефтяно-промышленности. Я участвовал, например, в студенческой конференции с докладом по нефтяным монополиям. Тема такая – «Совет съездов бакинских нефтепромышленников». Представительная организация нефтяных королей России. Как раз к столетию вот я выступил с таким докладом. В конце 19 века уже тогда было слово такое. Я использовал источники, и там говорили об олигархах. Были такие олигархи в нефтяной промышленности. И вот они создали свой орган в Баку. И вот один историк такой, которого я тоже использовал, он называл их тогда нефтяными королями России. Вот. И я потом написал курсовую работу на эту тему, потом написал дипломную работу о создании высших форм монополии в нефтяной промышленности. Потом мне, конечно, хотелось написать диссертацию про одном известном в Азербайджане капиталисте, нефтепромышленнике, меценате, что он свой капитал использовал для того, чтобы построить в Баку школу, больницу, театр, важные объекты, да, культурные. И такой был Тагиев. Вот я хотел о нем диссертацию написать, но мне этого не позволили. Я потом пошел на компромисс и написал диссертацию уже на другую тему.
1: Не позволили, потому что в советское время писать диссертацию о богатых как-то не принято было, да?
0: Ну, это уже была перестройка, но так как я попал в музей истории Азербайджана, директором этого музея была внучка одного из 26 бакинских комиссаров, такая была Азизбекова. Вот. И она сказала, что если вы хотите, чтобы я была, то берите только советский период. Ну, а я был всегда скрытым диссидентом. Я тогда про себя решил, что, ну, хорошо, если советский период, тогда только 20-е годы НЭП. Но она сказала, хорошо, берите НЭП. И тогда, в общем, я советовался с историками, и, в общем, мне посоветовали тогда взять тему развития кустарной промышленности. В условиях перестройки рассказать о том, что было в годы НЭПа, в 21-29 год, этот накопленный опыт применить уже в начале 90-х годов 20 века. Потому что я в то время писал, да, диссертацию. Конец 89 по 92 год был период для того, чтобы я смог написать диссертацию.
1: А работа в музее была уже позже?
0: Да. Я там не был ни экскурсоводом, я там ничего не делал, я только был научным сотрудником, младшим научным сотрудником. И уже в 94 году я выбрал новую тему. Я начал собирать материалы уже по докторской диссертации. Вот. И я несколько лет этим занимался, пока не вышел на человека, который написал в свое время диссертацию, которая называлась «Промышленность и пролетариат в Азербайджане», да, вот в конце 19-го, начало 20-го века. Вот. А у меня тема была немножко другая, но вот просил его, чтобы он мне дал список использованных источников, потому что у него был автореферат ДСП, это то есть для служебного пользования не было доступа, а в открытом доступе была его книга, а его книга была написана на азербайджанском языке, которым я не владел настолько, ну то есть я знаю, но не на таком уровне, да, чтобы взять книгу и сидеть его несколько лет вот этим занимался, а потом, так как он мне отказал в помощи, я тогда это забросил и уже к этому не возвращался.
1: В итоге вы защитились по какой теме?
0: Кандидатскую диссертацию я защитил по теме развития промысловой кооперации в Азербайджане в годы НЭПа 1121-1129.

0: Пресловутая студенческая жизнь, она была у вас? Или вы вот предпочитали одиночество, книги?
1: Конечно, у меня вот друг детства, мы с ним иногда ходили. Тогда только появлялись такие вот и бары, там вот дискотеки. Ну, на дискотеку мы не ходили, а мы так ходили в свободные вечера попить вина там или что-то такое, там такие легкие напитки. Ну, слегка так, чуть-чуть. Ходили, конечно, в свободное время в кино, в театры. После университета я приходил домой, немножко отдыхал, а потом ко мне приходили люди, которые частым образом мне читали книги по зрячему, да, обычные книги. Я, соответственно, записывал, готовился к семинарам, так я писал курсовые работы, писал дипломную работу, рефераты.
0: Азат, вы закончили аспирантуру. Вы в будущем себя видели в преподавании, да, или чего хотелось?
1: Хотелось заниматься научной деятельностью дальше. Преподавателем особенно нет. Я немножко проработал в школе 3 года до аспирантуры. Как-то педагогическая деятельность меня не особенно привлекала. Честно говоря, не очень складывалось. Сначала я был учителем в выпускном классе, потом у меня с этим классом не сложились отношения, и я стал работать уже в младших классах, 5-й, 6-й, 7-й. Это первый год. Второй год я работал половина в русском секторе, половина в азербайджанском секторе. А третий год я уже работал полностью в азербайджанском секторе. Это связано с тем, что русский сектор для детей, которые из русскоговорящих семей, вот, азербайджанцы и другие национальности. А азербайджанский сектор – это только для детей из азербайджанских семей, которые в основном жили в сельской местности, где говорят исключительно на азербайджанском языке, и там, как и раньше, так и до сих пор русским языком не владеют. В русском секторе там в основном были дети слабовидящие, которые стали злоупотреблять зрением, да, скажем так, да. Выходили из класса, один там, например, мальчик гулял по партам, задевал девочек, там такие вещи были, да, вот, крайности уже, да. Не удавалось справиться с классом. А в азербайджанском секторе были классы для слабовидящих и были классы для незрячих. И тогда я решил попробовать, и вот у меня получилось, но это опять же в младших классах. 4-й, 5-й классы. 6-й, 7-й уже немножко было посложнее, но 4-й, 5-й класс я там преподавал историю на азербайджанском языке. Ну, то есть уровень азербайджанского там не такой был высокий. Ну, я попробовал во 2-м году своей работы, у меня получилось, и в 3-й год я уже только был в этом секторе. Помню, что я даже взял художественную литературу на азербайджанском языке, слушал я, чтобы немножко глубже изучить этот язык. Как вот для молодого специалиста нужно было поработать 3 года по специальности, и только тогда можно было поступать в аспирантуру. Но у меня, конечно, была, как говорится, в голове мечта, вот такая идея, чтобы пойти в науку, написать диссертацию и дальше заниматься научной деятельностью. Ну вот, мне это удалось.
0: В аспирантуру поступили легко?
1: Нет, это, по-моему, отдельная история для еще одной передачи. Был большой конкурс, место было одно для моего сокурсника. Он туда попал, потом, в общем, были определенные переговоры, и удалось добиться, в общем, мне дополнительного места. Ну, сказали, что если я сдам все экзамены и все такое прочее, так как на естественной науке там был недобор, там были места, остались свободные, и вот свободное это вакантное место передали в гуманитарное отделение Академии наук, музей. Удалось договориться с директором. Попал в аспирантуру, сдал кандидатские минимумы. Это нужно было 2 экзамена сдать. Там по английскому, по философии надо было написать реферат.
0: По окончании аспирантуры вы, Азат, 3 года проработали в музее Азербайджана. Но в 1999 году у вас появился шанс приехать в Германию. И вы данным шансом воспользовались. Вот давайте об этом поговорим. Чем был вызван такой шаг?
1: У нас были сложные экономические положения. Зарплата была уже на тот момент маленькая в музее истории, да, где я работал. Моя бывшая жена не работала. Отцу очень сложно было помогать.

Рассказ Азада Абрамова об акинском периоде жизни хочется завершить песней. Она называется «Эзис Дост» – «Дорогому другу». Ее написал композитор Тофик Кулиев. Поется в ней о счастливом детстве, о верной дружбе и о первой любви, прошедшей как сон. Ведь первая любовь – как река, в которую не войти дважды. Разобраться с текстом песни, вникнуть в тонкости и красоты азербайджанского языка мне помогли гость сегодняшней передачи Азад Абрамов и его ученик по бакинской школе-интернату Заур Эфендиев, который проживает в горном селении Ахты в Дагестане. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку, дорогие друзья. Звучит песня «Эзис Дост» «Дорогому другу».

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Итак, Азат, вы переезжаете в Германию, и вот приходится начинать жизнь в новой стране. Вот давайте вспомним первые дни, месяцы, как это было, как все начиналось для вас на новой родине.
1: Мы приехали в город Нюрнберг. Нас поселили в освободившиеся корпуса известной фирмы «Грюндик». Там нужно было подписывать всякие документы, проходить определенные моменты. Было распределение. Спустя буквально 3 дня нам повезло, что мы попали в Мюнхен, так как некоторых распределяли в маленькие города. Нам, городским жителям, все-таки из города Баку, конечно, привычнее было бы попасть в большой город. Попали в столицу Баварии. Начались такие, как я бы сказал, был такой сериал хождения по мукам. То есть надо было открывать счет в банке, делать медицинскую страховку, пройти прописку в главном городском управлении прописки. Ну, вот здесь есть такой режим, да, прописки. Так как у меня были знания очень слабые немецкого языка, я мог считать до 20, знал 3-4 слова, так как в Баку был немецкий, очень такой слабый уровень. А в Москве был английский, в университете английский. В общем, все это было только английское. И, короче, было так, что мы ходили, обращались к чиновникам по-английски. Они нас понимали, но отвечали упорно по-немецки. Так как это было уже давно, где-то в 99-м году, да, помню, нам удалось открыть счет в банке. Вот, там была одна сотрудница, и я с ней общался по-английски. Вот, и мы выяснили, что у нее арабские корни. Ну, она, конечно, знала немецкий, но мы-то ничего не знали. Самостоятельно, короче, нам это удалось. А все уже остальное мы обратились к доморощенным переводчикам, которые говорили, что они волонтеры. Ну, потом мы там немножко им платили. Где-то 10 марок, где-то 20 марок. Тогда еще марки были. Ну вот, евро уже потом ввели. Переводчики приходили в общежитие для беженцев. В общем, предлагали свои услуги.
0: Поясним, что в Германию вы приехали по еврейской линии.
1: Вот. Ну, а дальше надо было идти на курсы. Мы это тоже не знали. Вот на языковые, да, курсы. Пошли сначала в общество. Баварское общество. Первичная организация. С переводчиком. Да, и он сказал, что вот есть школа в городе Вюрцбург. Что там, чего там, ничего мы не могли понять. Вот. Моя бывшая жена не хотела, чтобы я уезжал, потому что ей было сложно. Мы приехали все-таки с двумя маленькими детьми. 6-8 лет. И, в общем, конечно, мы отказались. Спустя несколько месяцев пришлось ей пойти на курс, она не хотела. А ей это тоже было тяжело, так как у нее вообще родной язык азербайджанский. А осваивать немецкий, ну, в общем, все это очень было нелегко. Ну, она, в общем, прошла курсы. Но так как я понял, что все равно ничего из этого не выйдет, я решил, что я поеду в Вюрцбург. Но это уже было через год. Кое-как мы прожили в общежитии. Спустя год нас оттуда выселили. Вот, и я переехал в дом для слепых в Мюнхене. Дом для слепых – это как общежитие. У каждого своя комната. В каждой комнате был умывальник, шкаф, кровать, тумбочка. Ну, что меня поразило, конечно, там на каждом этаже были туалеты. И я узнал, что, в общем, этими туалетами пользуются и дамы, и мужчины. Были бани, в общем, ну, там я и не пользовался. Но я уже в это время, когда я поступил туда, у меня так получилось. Я поступил в школу в Вюрцбурге в сентябре 2000 года. А в дом для инвалидов я попал в начале декабря 2000 года. Такой был период, что в этих школах там 2 раза в неделю, на выходные, школа закрывается. И бежит туда, оплачивает проезд. Да, Мюнхен-Вюрцбург, 260 километров. Вот. 2 раза в месяц можно оставаться, школа открыта. Так получилось, что между сентябрем и декабрем, вот в этом промежутке я там пару раз оставался у соседей, которые остались в общежитии, из которого нас выгнали. Вот потом какой-то момент были осенние каникулы, я вообще там попал в гостиницу, так как моя бывшая жена сказала, что я не смогу жить там, где они их поселили. А они жили в общежитии для беженцев, где жили албанцы из Косово, там курды. В общем, там были очень тяжелые условия. Я подробностей не знаю, так как я сам там не жил. Вот. И спустя это время, это было где-то с сентября 2000 по май 2001 года они жили там. Потом удалось найти квартиру через доморощенных маклеров наших русскоязычных, которым нужно было хорошо заплатить за это. Ну и уже в мае нашли квартиру, переселились в квартиру. Ну а потом я к ним тоже примкнул. В общем, период, конечно, нелегкий, так как я вот жил в этом общежитии. Вот, я был немножко оторван от семьи, да, вот там проблемы были тоже с питанием. Я начал учиться в сентябре 2000 года вот в этой школе. И так как там тоже очень был высокий языковой барьер, но я был в группе для иностранцев. Правда, в этой группе были 4 русских немца. Точнее, 2 – это парочка, муж с женой. Она русская, он немец. А 2 – просто русские немцы из Казахстана. Из Сибири, из Казахстана. В основном оттуда приезжают сюда не русские немцы. Ну и остальные там – югослав, турок, там вот так.
0: Подробнее остановимся на центрах реабилитации, на вот этих школах для слепых.
1: В этой школе я был 2 года, с 2000 по 2002. Это город Вюрцбург, это Бавария, 260 километров от Мюнхена. Есть филиал в Мюнхене. В общем, в этой школе проходит сначала реабилитационный курс. Если иностранцы, то этот курс реабилитации длится примерно 2 года обычно, а для немцев где-то год. Вот. Ну, бывает, что и полгода. Да? Это все зависит от бэкграунда, да, скажем, у кого какой багаж, да, знание немецкого, знание читать, писать, уровень какой. Ну, так как мы, иностранцы, приехали в основном с нулевым знанием немецкого, был только один среди нас русский немец из Сибири, из Новосибирской области, он сказал, что у него в детстве они дома говорили. Он говорил на немецком, на каком-то языке, диалекте 18-19 века же. Даже немцы сами не все понимали, что он говорил. А мы тем более, да. Ну, в общем, там, прежде всего, конечно, много часов в неделю, я уже не помню, по-моему, 12, ну то 14 часов было в неделю немецкого языка, потом шрифт Брайля, от которого я в дальнейшем отказался, так как я учился в Баку и в Москве, и Брайлем я овладел, а Брайль везде один, я думаю, слушатели знают, тоже где-то порядка 10-12 часов. Вот, раньше там было, по-нашему это называется домоводство. Насколько я знаю, сейчас уже от этого тоже отказались. И был еще уроки спорта, да, физкультуры. Домоводца там, ну, учительница рассказывала, традиционная немецкая кухня, показывала, как готовить всякие блюда. И еще на этом домоводстве, ну, скажем так, уроки труда. Там показывали, как плести корзины, как делать подносы. Там, например, вот я помню, я делал такую машину из дерева для того, чтобы использовать ее для письменных принадлежностей. Да, там в кузов кладете бумажечки для записок, ручки вставляете в кабину. Ну, вот такие предметы, да, вот там один делал детские коляски, сокурсник, да, вот, а вечерами там можно было ходить на экскурсии, мы вот ездили в театр, в кино, вечерами играли там домино, и были карты, шахматы. Через эти культурные мероприятия мне позволили освоить немецкий первые 2, может быть, 3 месяца, потому что я понял, что для того, чтобы разговаривать, общаться, и учительница немецкого говорила, что вы должны много говорить, а для того, чтобы говорить, я оторвался от своей группы и примкнул к немцам, то есть к носителям языка. Так я для себя решил, что если я здесь нахожусь, то я должен освоить этот язык. Конечно, там помогали решать какие-то социальные вопросы, если, допустим, были проблемы по месту жительства, можно было обратиться к социальному работнику. Вот. Ну, я, конечно, первое время обращался к вот сокурснику, у меня ходил как переводчик. Если вот нужно было поехать к врачу, тоже они давали машину, возили туда, сокурсник мне помогал. Потом, конечно, ему получил за это нагоняй, ему сказали, что вы не имеете права ходить, вы должны быть на уроке. А потом начинался курс профессионального обучения. Вот, и там традиционные профессии, во всяком случае, это было тогда, сейчас уже немножко по-другому. Профессиональное образование – это телефонист, массажист, физиотерапевт. Массажист, физиотерапевт, они давали начальное обучение, да, а подготовительный курс более высокий, глубокий, отправляли в город Майнц. Там есть такая уже школа, такие традиционные профессии. Ну, еще бюро информатик для бюро, программист. Но это только уже немцы, которые глубоко знают немецкий, у которых за плечами высшее образование, которые уже какое-то время проработали и на каком-то этапе потеряли зрение, которым уже где-то 25-30, может быть, 35. Ну вот бывали, конечно, единицы, которым уже за 50-55, то они уже просто приезжали и проходили только реабилитацию. Вот я, например, там встретил одного Владимира Вайсброд, с такой интересной фамилией. Вайсброд – это значит белый хлеб. Вот ему было уже где-то 52-53, он приехал из Киргизии в конце 70-х. Но вот он сказал, что его послали только для того, чтобы получить компьютер. Он сказал, я хочу получить компьютер, а мне больничная касса не оплачивает. Мне сказали, что поезжай туда, выучи. И вот нам, если педагоги скажут, что вот ты его освоил, тогда мы уже поможем приобрести компьютер.
0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Пройдя курс реабилитации, вы решили остаться в школе на профобучение, так?
1: Да, ну так у меня сложилось, что я там проучился 2 года. Выбора не было. На массажиста я не хотел, я пошел на телефониста. Но так как я это не очень хотел, ну у меня так складывается, и то, что я не очень хочу, у меня оно не получается. Я начал учиться на телефониста, но проучился там всего 10 дней. Потом по чрезвычайным обстоятельствам, в общем, мне пришлось оставить школу, вот, и я уже какое-то время находился дома, то есть в Мюнхене, да, я уже дальше не продолжил это образование. Так у меня сложилось, что я уже не хотел возвращаться. Мне предлагали, но я не хотел возвращаться в Вюрцбург. И открыл филиал этой школы в Мюнхене. И мне предложили посещать интеграционный курс.
0: Ну что входило в интеграционный курс?
1: Интеграционный курс – это значит, что там учат, как писать правильно биографию и как составлять резюме, как готовиться к интервью, да, к собеседованию.
0: На данных курсах человека готовили к трудоустройству, правильно?
1: Да, совершенно верно. Там мне, в общем, нашли в конце концов место на интернетном портале. Основали его люди, приехавшие. Один из Израиля, она, а другая из Германии, в общем, с еврейскими корнями. Ну, такой у них семейный подряд, что ли, я бы сказал. Они создали дома такой портал интернетный в конце 90-х. Короче, они меня взяли на практику журналистку. Я там был, в общем, онлайн-редактор. Там вот я брал интервью тоже, как вот вы сейчас у меня берете. Писал статьи, рецензии на говорящие книги. Они мне с самого начала сказали, что мы вам рабочее место не предоставим. Это только практика. И вот я для того, чтобы, в общем, освоить профессию журналиста. Это был 2006-2007 годы.
0: Это была практика, за которую вы не получали вознаграждение?
1: После этого у меня, как говорится, все это закончилось. Это продолжалось год. Мне дали еще продление. 3 месяца. Ну, где-то получается 15-16 месяцев. Потом я опять оказался, как говорится, дома на своих бабах. И уже, как говорится, самостоятельно писал резюме. И уже в 2009 году мне удалось осуществить частично свою мечту, так как я мечтал попасть на юридический. Мне удалось послать свое резюме в мюнхенскую полицию. И меня взяли туда переводчиком. И, в общем, это было в 2009 году. В конце этого же года меня пригласили на интеграционный курс, но уже просто для инвалидов, да, и спросили, согласен я, чтобы мне помогли дальше искать работу, я согласился, но это уже не для незрячих слабовидящих, а это просто для инвалидов, да, для этого нужно было просто не постоянно сидеть, да, уже где-то в филиале, а в основном мы общались по электронной почте, вот, я подписался на рассылку к этому времени, до сих пор я в этой рассылке, там они предлагают всякие вакантные работы, да, по Германии. То, что меня интересовало, вот, и, допустим, если мне вот эта вакансия была предпочтительнее, то я делал набросок и резюме и отправлял это своей кураторше. Так как я получил несколько отказов, тогда мы решили, что вот я поеду в другую школу пройти профессиональное обучение. Было уже в 2011 году, и я поехал в город Дюрн.

0: там тоже такого же типа школа, как в Вюрцбурге. Ну, там есть немножко отличие, да. Там не так глубоко давали компьютерные знания, немножко по-другому изучали немецкий язык, немножко по-другому там было домоводство. В городе Вюрцбург был маленький бассейн закрытый, вот, а в этой школе уже бассейна не было. Немножко по-другому они там устраивали такие культмассовые работы. Если в Вюрцбурге была работница, которая приходила, такая штатный сотрудник, а Дюрни, например, там сначала были молодые люди, которые делали альтернативную службу, которые не хотели идти в армию, а потом там какая-то была реформа, я до конца ее не понял, но, в общем, что-то им стали мало платить. Потом стали приходить девушки, 18-19 лет, их посылали на социальные работы, они должны были пройти 12 месяцев социальной работы, и это им давали бонусы для поступления в институт.
1: Какую работу они с вами проводили?
0: У нас там было... В Вюрцбурге этого не было, а в Дюрне был второй завтрак на большой перемене. И они приходили, обслуживали как официантки именно незрячих. Слабовидящих нет, у кого хороший был остаток. Они ходили, сами там брали еду. По нашему типу полдник, только немножко такой, да. Можно было взять салат, там можно было попить сока. Перемена большая, 20 минут. И, допустим, незрячих они обслуживали. Это вот первый план дня. Во второй план дня они вот устраивали всякие вот в основном выходные дни, да. Вот там тоже такая система была, как вот в Вюрцбурге. Два раза в месяц школа закрывалась, и все должны были уехать. А остальные выходные можно было остаться. И вот они приходили и говорили, ну что вот вы хотите, давайте пойдемте там. Допустим, если это были рождественские праздники, предлагали, как правило, пойти на рождественский базар в Кёльне, да. Кёльн там недалеко, там полчаса на поезде. Вот. Или ходили мы, допустим, по городу просто гуляли там. Кто-то хотел в какой-то магазин пойти, там они сопровождали по магазинам. Одна там девушка организовала ансамбль, вот, она там пела, я даже там немножко на ударнике играл. В какой-то парк, я помню, мы ходили. После парка, как правило, ходили в ресторан. Тоже, когда делали покупки, после покупок обязательно ходили в какое-то кафе. Вот я помню, там такой был супермаркет большой. Кто-то хотел обувь, кто-то хотел одежду. И после этих покупок обязательно шли в кафе. Но в Вюрцбурге, конечно, это было все-таки более интересно. Да, мы там ездили в театр. Я очень часто бывал в театре, в кино, да, там. Ходили на концерты. Студенты давали бесплатные концерты. Мы ездили на фортепиано, кажется, мы слушали орган, да, вот. А в Дюрне молодежь немножко так. Но то, что им интересно, они вот предлагали.
1: А в Дюрне профессиональное обучение тоже было в школе?
0: Тоже профессиональное.

0: Шкаф, тумбочка, холодильник. Приходили горничные, каждое утро убирали. Питание, конечно, и там, в общем, то, что, допустим, я не потребляю продукты из свинины, да, вот, и там тоже вот были люди с мусульманскими корнями. Пожалуйста, если вы хотите это, хотите то. Это и в Мюрсбурге, и в Дюрне можно было выбирать вегетарианское блюдо, такие блюда, это без проблем. В Мюрсбурге были автоматы, сейчас не знаю, но раньше, в общем, были автоматы в комнатах отдыха, можно было бросить монетку. И оттуда выходила бутылка пива, да. Сначала было 2 марки, потом, когда перешли на евро, монета достоинства 1 евро. То же самое были напитки простые, там горячие, там кофе, чай, какао. Если, допустим, когда были пфеннинги, марки, я помню, 70 пфеннингов было, потом перешли на евро 35 центов. Опять же, школа. Очень строгие порядки. То есть, если кто-то нарушал режим, кто-то сидел во время уроков и увлекался пивом, там не посещал занятия, да, там вот, то исключали. Когда школа закрывалась, все должны были покинуть школу. Ходили специально дежурные преподаватели и проверяли, чтобы никто в комнате не остался. Потому что школа закрывалась, кухня закрывалась. И, конечно, в целях безопасности должны были все покинуть здание. Проучился. Ну, кто-то нашел работу, кто-то не нашел, это же лотерея.
1: А обучение было для учащихся бесплатно, для незрячих?
0: Здесь такая система, как бесплатно? Это оплачивает социальное страхование, да, это биржа труда, там есть кассы такие, да, страхование.
1: Сам человек ничего не платит из своего кармана?
0: Нет, но опять же я говорю, это все зависит от возраста, да, если это молодой человек после школы, да, то у него одна, да, это он как бы все с нуля. А если человек, который проработал где-то и потерял зрение, да, полностью или частично, то, соответственно, ему оплачивало пенсионное страхование, так как, допустим, он 40-45 лет потерял зрение, не дают выйти на пенсию, да, его посылают в эту школу. Ну и уже зависит от характера. Как правило, они не хотели уже, да, они считали, что они уже свой долг государству отдали, они отработали 20-25 лет и считали, ну что, вот человек потерял зрение полностью или частично. Он не хочет работать телефонистом, массажистом там, или еще кем-то. Да, они так, спустя рукава уже занимались, потому что они понимали, что вот, ну и что, он пройдет реабилитационный курс еще один год, там, потом освоит профессию, не освоит профессию еще один год. Ну и, конечно, они пили баклуши, да, там, семьи распадались, потому что это уже возраст 40-45 лет, уже семья, дети, все, они отрывались от семьи. И так все вот происходило. Прожито какой-то отрезок жизни. Я был просто свидетелем, как дама приехала и плакала, что вот от нее ушел муж с детьми. Получилось, что был семинар по риторике, и вот тогда нам предложили какую-то тему поднять и коротко ее описать. Но я вот сказал, что вот проблема, то, что эти школы, то, что они давали, это раньше было, а сейчас это уже отжило, это очень дорого для государства, потому что это обучение очень дорого стоит. В месяц реабилитационный курс, мне говорили, порядка 2-3 тысячи евро. Профессиональный курс от 4 до 5 или до 6 тысяч. Дорога, питание, проживание, обучение. Надо содержать эти комнаты, электричество, отопление.
1: Здание школы довольно большое, я так понимаю.
0: Просто немножко по-другому было в Мюрсбурге. 2 этажа наверх, 3 этажа вниз. В Дюрне одно маленькое крыло было до 7 этажа, а в основном было до 5 этажа. И еще такое было отличие, что в Дюрне даже были этажи специально для курящих, для некурящих. Вот. А в Мюрсбурге просто комнаты. Ну, они там заранее спрашивали, вы курите, не курите. Вот. И давали такие комнаты для курящих, для некурящих. Там, допустим, не было отдельных этажей.
1: Навыки ориентировки прививали в данных школах?
0: Конечно, конечно. Был курс ориентировки и в Дюрне, и в Вюрцбурге. Я помню, в Вюрцбурге был преподаватель. Он преподавал и ориентировку, и еще курсы компьютера, информатики.
1: Как проходил курс обучения ориентировки?
0: Преподаватель сначала ходил с учащимся, показывал, там перейти, все рассказывал. Потом второй раз уже проверял, там как вот учащийся проходит, вот указывал на его ошибки. Третий раз он уже проходил, и учащийся должен был сам пройти, а преподаватель только шел за ним и наблюдал. Потом говорил, что вот дальше вы уже должны сами уже ходить. Да, ну и, конечно, в основном они показывали дорогу, куда вот необходимо, да, вот там тоже были определенные часы, потому что курс ориентировки, как правило, проходил во

0: время урока. И если, конечно, преподаватель, который вел урок, если давал согласие, ну, как правило, там как-то они регулировали, договаривались, потому что и ориентировка нужна, и этот предмет очень важен, чтобы... Это же индивидуальные занятия. Как правило, ориентировка была именно во время обучения, да, вот в первой половине дня. В Вюрцбурге нет, а вот в Дюрне даже была ориентировка для слабовидящих. Учили, как в темноте, да, вот дойти до остановки, так как рано темнеет зимой, да, вот в 4:30, в связи с тем, что вот время переводят, стрелки там на зимнее время. Они получали даже курс ориентировки во время вечером, да, вот в 4:05 в зимнюю темноту. Когда я учился в Вюрцбурге, было домоводство, потом уже мне сказали, что это все ликвидировали, так как это все экономится, экономия, это все очень дорого. Вот и решили, что вот это все, домоводство, они должны проходить учащиеся по месту жительства в своих первичных организациях.
1: В настоящее время эти школы уже не существуют.
0: Школы существуют, но там они используют уже обучение по интернету, в онлайне, по скайпу, дают домашние задания. Вот. Допустим, в Дюрне я слышал, некоторые частично отдали помещение под детский сад. Помещение огромное, и надо, чтобы оно не использовалось как-то. Обучение очень дорогостоящее, а находят профессии очень... маленький процент окончивших. Вот. И, конечно, прежде чем отправлять уже эту школу, уже, конечно, те, кто оплачивает это, да, вот социальные эти страховальные кассы, пенсионные кассы, они, конечно, уже все взвешивают, да, насколько это рентабельно, выгодно, невыгодно. Больше, наверное, акцент делают на молодежь, которым там до 25, до 35, да, а рабочий рынок, рынок труда уже все сужается, сужается, и больше требуется молодежь.
1: Азат, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в жизни немецкого общества слепых.
0: Я сначала был в Баварском обществе слепых, слабовидящих, да, там участвовал. Потом, в общем, я перешел в другое общество слепых, слабовидящих. Это земля Передней Померании. Ну, я езжу, да, на семинары. Был семинар по риторике. Это устраивала организация ProRetina. Такая есть общеевропейская организация, в которую входят офтальмологи и незрячие слабовидящие, у которых болезни регенерации пигмента. Кроме того, вот Баварское общество или Общегерманский союз организаций устраивает различные семинары. Вот. И я езжу на эти семинары. Ну, опять же, тоже я смотрю то, что мне интересно. Кроме того, я вступил еще такая есть организация Dog X8, добровольное общество для тех, кто содержит собак-поводырей. Вот, они тоже устраивают семинары для тех, кто уже имеет собак, и для тех, кто хочет иметь собаку-поводыря. Помимо семинаров они устраивают. Это обычно бывает последнее выходные января или первые выходные февраля в Нижней Баварии, в таком маленьком городке, съезжаются в пятницу, да, и вот в субботу целый день, если, конечно, очень сильный снег, то хождение на снегоступах, вот, и организовывают, конечно, сопровождение, приезжают люди, которым это интересно. Те, кто приезжает с собаками, они отпускают собак, в Баварском лесу это проходит прогулка такая, несколько раз даже приезжали телевизионщики с баварского телевидения.
1: У вас собачка тоже есть?
0: Была собачка, но так как она уже старая, мы ее отдали уже в хорошие руки. Уже давно не была собакой-поводырем, ей уже недавно 10 лет исполнилось, мы ее отдали. В нашем случае было так, что это вообще-то была не моя собака, это подруга привезла из Москвы, да, а так вообще здесь немцы, ну... кто желает, да, он, она должна поехать в школу. На семинаре вот рассказывал преподаватель, должны пройти с собакой недели две, не то три они находятся в этой школе, должны сдать экзамен, что вот если они могут ходить с собакой, да, вот как вот собака их понимает, их команды, все. Вот, если все это получается у них, то они получают собаку абсолютно бесплатно, но это оплачивает, опять же, больничная касса. Но я знаю, что говорят, что в Швейцарии тоже есть хорошие школы, вот в Германии несколько школ. Потом уже, когда они получают собаку, то деньги на корм дает больничная касса. Когда собаки уже 10 или 12, там, то, соответственно, пользователь, да, незрячий сообщает, собака какое-то время получает пенсию, незрячий обращается в кассу, что вот ему нужна другая собака, он опять же ездит в школу, знакомится, там, какая собака ему подходит, там, лабрадор там, или еще какой-то, да, ну, как правило, лабрадоры.

спортивные мероприятия, да, вот то, что вот я знаю в России, шоу Down, почти в каждой земле, вот я знаю, есть тандемные группы. 11 лет был я членом клуба тандемистов, что ли, я не знаю, так можно сказать. Да, вот чаще всего однодневные поездки, вот, а иногда бывают многодневные, четырехдневные, пятидневные. Вот я ездил, допустим, в Гамбург, там есть Союз, юбилей был в 2014 году, они основали в 1984 году, называется «Белая спица», ну, по-немецки это называется «Weiße Speiche», вот, и они ездили в земли Шлезвиг-Гольштайн, в маленьком городке, это было многодневное. Ну, вот они в Гамбурге создали такой союз с помощью клуба автомотолюбителей. Многие зрячие пришли туда, и они туда взносы вносят, тандемы общие. Если в Мюнхене, допустим, каждый незрячий, если он хочет, то он имеет свой собственный тандем, а там они принадлежат союзу. Также в других городах, вот в Нюрнберге, я знаю, тоже так сложно, и во Франкфурте тоже. И вот, допустим, в Гамбурге даже у них есть механик, помощники, которые следят за тандемами, да. Кроме того, есть еще, я несколько раз ездил на кататься на лыжах, на горных, на равнинных. Вот есть, например, такое, создали в городе Киль студенты, преподаватели спортивного факультета в университете. Называется Snow and Ice. С 14 с 15 года они каждый год проводят, они возят в Норвегию и там катаются на горных лыжах. Я там один раз участвовал, живут в этих финских домиках, вот, и сопровождают студенты. Мне даже сказали, что они сами должны за это платить. Студенты, студентки, они даже сами платят небольшие деньги. Часть студентов – инструкторы, а часть студентов именно, которые живут в этих финских домиках, которые помогают приготовить пищу, там, в общем, пойти купить продукты или сами привозят продукты. Да, еще вот есть такие гостиницы, они называются Aura Hotel, но это не везде, да, вот где-то порядка 6-7 гостиниц, вот, и они там тоже устраивают катание на лыжах, на тандемах, да, вот я знаю, есть в Баварии такая небольшая гостиница. Эти гостиницы, опять же, кроме этих спортивных мероприятий, они устраивают много семинаров, проводят какие-то платные компьютерные курсы, проводят курсы домоводства, приглашают, допустим, дам одеться, как накладывать макияж. Это все, как правило, что-то стоит, да, где-то дорого, где-то дешево. Долго критиковали в рассылке баварскую гостиницу, так что там уже несколько раз поменялось руководство. Ну, не зря, вы знаете, как везде, и как в России, в Украине, критичные, да, требовательные. И вот здесь то же самое. Не нравилось, что там не так обслужили в ресторане, не так подали, не так то сделали, не так то. Ой, не знаю, там чуть ли не скандалы были. Ну, в основном вот эту баварскую гостиницу. И раньше она очень дорогая вообще-то была. В неделю 500-600 евро что-то там было. Сейчас там где-то порядка 250-300 евро. Круглогодично они работают. Кроме того, допустим, в этой баварской гостинице они там устраивают реабилитационный курс, да, вот если у кого-то какой-то произошел несчастный случай или кому-то вот нужен курс массажа там или что-то еще, свои массажисты, физиотерапевты. Ну, опять же, это все нужно собрать справки от больничной кассы, да, вот от врача. Ну, есть, конечно, незрячие, которые работают, они вообще путешествуют в дальние страны. Я такое себе позволить не могу, но это, опять же, если человек работает. Есть фирмы, турагентства, которые предлагают такие поездки. Я знаю, люди ездят в Таиланд, Новую Зеландию, Южную Африку.

0: Я знаю, что у вас была мечта, Азат, побывать в Швейцарии. Вот благодаря вот всем этим проектам вам удалось эту мечту реализовать.
1: В 2013 году мне удалось, посчастливилось участвовать в семинаре. Семинар был тифлоописание. Вот консультанта по тифлоописаниям для кинофильмов.
0: Тифлокомментарий, ты что называешь?
1: Да. И вот там было два человека из Швейцарии. Там с одним вот незрячим швейцарцем я познакомился, обменялся адресами, все. Вот, а потом с ним завязалась переписка. Вот, и я много раз спрашиваю, и наконец вот я вышел на такой союз инвалидов швейцарцев спортивные, которые тоже проводят такие вот мероприятия. Летом тандемы, зимой лыжи. В начале февраля я был в городе Давос. Все были швейцарцы. У каждого был, конечно, инструктор. Вот. И там даже менялись инструкторы. Допустим, два дня я был с одним инструктором, два дня с другим инструктором, два дня с третьим инструктором. Был один день свободный. Полдня у нас было как бы свободное время. Я вот даже успел купить сувениры. А полдня они организовали. Говорили, что это очень было нелегко. Нас отвезли на дворец спорта. И нас познакомили с местной хоккейной командой. Мы общались с хоккеистами, с тренерами. Нам показали вот их форму, там перчатки, да, клюшки. Мы наблюдали, как они тренировались. Все-таки одно дело это слушать по телевизору, по радио, да. А мы пообщались именно с швейцарцами, профессиональными хоккеистами. Даже несколько человек сказали, что они там в сборной Швейцарии играют. В Швейцарии говорят на диалекте немецкого, на французском, на итальянском. Там были вот именно швейцарские итальянцы, французы, немцы. Я их очень просил, и они были очень-очень любезны со мной. Они говорили по-немецки, так, чтобы я мог понять. Руководитель группы рассказывал, что, как, чего, да, вот был рядом со мной, говорили, что пожалуйста, по-немецки, потому что я ничего не понимал из-за меня. И они были вынуждены говорить на нормальном немецком языке. Если так сравнить с немцами, бывает такое немножко холодное, да, а вот в Швейцарии я чувствовал, что очень было теплое отношение. Летом не получилось, я хотел еще поехать туда, участвовать в поездке на тандемах, но так как мало желающих было, они не собрали достаточное количество, но в начале июня не получилось. И еще я бывал в Австрии, там я тоже катался на лыжах. В Австрии я был несколько раз. Баварское общество каждый год проводит однодневную поездку на автобусе вот в какой-то город. Ну вот с помощью этого общества я ездил один раз в город Зальцбург, это Австрия. Мне это не совсем нравится, они предлагают. И говорят всегда, что каждый должен сам найти себе сопровождение. Там в основном приходят люди, которым 60-70-80 лет, и у них есть остаточное зрение, да, им не нужно сопровождение. Здесь так устроено, что, я не знаю, как в России и Украине, поездки на поезде сопровождающему бесплатно. Раньше это было только на региональных поездах, а сейчас даже на Intercity Express. Цены тоже такие немножко разнятся по мере продолжительности. Да, так иногда получается, что вот, допустим, так как Австрия и Швейцария близко, в Австрию, допустим, если я поеду, то я плачу порядка 20-25 евро, 35 евро, да, ну, в зависимости от сезона. Ну, летом дороже, зимой дешевле. А если я еду, допустим, в Берлин, то я плачу, допустим, гораздо больше, да, порядка 200-250, там, допустим, во Франкфурт 100 евро, да, Кёльн где-то 150 евро. Вот. Ну, у меня, правда, еще есть такая пластиковая карточка, называется Банкард. В год я плачу 134 евро, это называется 50, есть 25, есть 100, тогда я плачу полцены. Конечно, мне скидка, да, ну и тоже, как я уже сказал, сопровождение бесплатно.
0: Данная карта позволяет оплачивать только полцены, да, проезда?
1: Да, полцены, но за себя я плачу, а если со мной ездит сопровождающий, то, опять же, ему тоже бесплатно. Но я уже взял за правило, ну, это я так делаю, я чувствую дискомфорт, когда я еду против движения. Здесь в поездах места друг в друга, да, если со столиком, друг за другом, и бывает, что вот по ходу против хода. Я всегда беру два места. И бронь тоже бесплатная. Одно место бронирую 4 евро. С инвалидным удостоверением я за ничего не плачу. И, соответственно, я всегда беру, я хочу сказать, два билета друг против друга. И потом уже, когда я прихожу туда, я, соответственно, уже сажусь по ходу, а второе место я оставляю свободным. Как правило, многие пассажиры не делают бронь, садятся на свободное место. Ну, и если меня приходят спрашивать, я говорю, пожалуйста, можете сесть. А есть незрячие, я такие вещи не делаю. Есть в интернете такая опция, и они предоставляют билеты по дешевой цене. Ну, я так не делаю. Они так зарабатывают, в общем, ездят. Второй билет они продают. Ну, кому интересно, это кататься и какие-то деньги за это получать. Я был в тандемном клубе баварцев, мюнхенцев, а потом я несколько дней, в 2014 году это было, июнь 2014 года, я общался с гамбургскими немцами. Ну вот и я заметил, что вот, допустим, гамбургские немцы, такие простые, как вот матросы, что ли, моряки. После поездки на тандемах я обратил внимание, вечером они вот, им хотелось посидеть, попеть, и чувствовался такой вот дух города Гамбург. А вот баварцы, вот где вот я живу, они более такие скованные, замкнутые. Там создался какой-то определенный коллектив. И как бы если какие-то приходят другие люди, они как бы чужаки для них, да, хотя у них есть страничка, вот, они как бы приглашают, да, чтобы приходили вот зрячие люди, да, вот пилот они называют. Так сложилось уже порядка 35-40 человек зрячих, 85-90 незрячих, вот в два раза больше, то они всегда. Ну, а и тем не менее, там поменялось руководство. Первые 20 лет было мужчина и женщина зрячие, потом они сказали, что мы устали, все, пришли уже другие. И я почувствовал, что вот все-таки на севере, вот, допустим, в Гамбурге, они более такие вот раскованные, открытые, чем вот южные немцы, например, баварцы, да, вот так.

0: Ваше жизненное кредо.
1: Ставить цель и достигать ее.
0: Любимая книга.
1: Пушкин, Лермонтов.
0: Любимое блюдо.
1: Азербайджанский плов, наверное.
0: Понятно, родное всегда ближе.
1: Совершенно верно.
0: Какие качества в людях вы цените, и что, наоборот, вас отталкивает, раздражает в людях?
1: Ценю я, конечно, прежде всего, верность, надежность, честность, открытость, правдивость. Вот, отталкивает лукавство.
0: Чего хочется от жизни вот в настоящее время, сейчас?
1: Мечтается иметь постоянную работу, не получать социальное пособие, стоять на своих ногах.
0: А совмещать работу и пособие не хочется, да?
1: Можно. Если не полная занятость, то, соответственно, социал доплачивает. Очень хотелось бы полностью уйти от социала, потому что социал – это ограничение. Если, допустим, человек работает, ну, незрячий человек, то он имеет в год 42 дня, он имеет право иметь отпуск, да, допустим, но на работе ему дают, допустим, порядка 28-36, смотря где он работает. А социал предоставляет 21 день, то есть в два раза меньше.
0: Программу подготовили и провели Валерий Попов, Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск сериала под названием «По следам наших выступлений». Снова сегодня будут уточнения, исправления, дополнения, я бы даже сказал, расширения и надстройки, и углубления той информации, которая проходила в ранее вышедших выпусках. И начнем непосредственно с самого недавнего, то есть с прошлого выпуска, где я пытался рассказывать о доступности и функциональности мессенджера Яндекс.Телемост. Там я сказал, что на момент записи выпуска кнопки в окне звонка никак не подписаны. 4 никак не идентифицированных кнопки. Но через некоторое непродолжительное время после записи этого выпуска Яндекс.Телемост обновился, и там все кнопки стали подписанными. Так что на момент записи уже вот этого выпуска в окне звонка, даже при использовании TalkBack, у вас все кнопки подписаны, и вы можете спокойно понимать, какая кнопка за что отвечает. А вот все остальные глупости и несуразности, которые я в прошлом выпуске про Яндекс.Телемост описывал, они по-прежнему сохраняются и наблюдаются. Так что полноценной, достойной замены Telegram ни Яндекс.Телемост, ни тем более Яндекс.Мессенджер пока что даже близко быть не могут. Тем не менее, программа продолжает обновляться, так что можете следить за изменениями. Кстати, Яндекс.Телемост я обновлял через магазин Рустор, и про магазин Рустор я тоже делал отдельный выпуск, и сейчас будет дополнение относительно этого выпуска. В том выпуске я не описал один эффект, который, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, но обязательно нужно о нем слушателей предупредить. Состоит он в следующем. Итак, предположим, что вы установили из Google Play Market какое-либо приложение. В качестве примера я рассмотрю всем прекрасно известную программу Smart Audiobook Player. Итак, вы установили Smart Audiobook Player из Google Play Market. Открываете Rustor. Кстати, в Rustor доступность периодически то ухудшается, то возвращается на приемлемый уровень, но Rustor очень часто обновляется. Так вот, заходите в Rustor, на вкладку «Мои», я про это рассказывал, проверяете обновление. И там видите, что доступно обновление Smart Audiobook Player. Вы пытаетесь установить это обновление, а вам предлагается версию, установленную из Google Play Market, удалить. Вы ее удаляете, устанавливаете версию из Rustor и обнаруживаете, что там версия очень сильно устаревшая. Причем после того, как вы Smart Audiobook Player обновили из Rustor, из Google Play Market он обновляться перестает. Таким образом, вместо обновления вы устанавливаете очень сильно устаревшую и практически неактуальную версию, да еще и не можете ее обновлять из Google Play Market. Почему так происходит, ну могу только предполагать. Скорее всего, это связано с тем, что разработчик Smart Audiobook Player добавил поначалу в Rustor свой продукт, а потом обновлять его там перестал, забросил. И обновляет он свой продукт только в Google Play Market, ну и может быть у себя на сайте где-нибудь. А в Rustor вот та старая версия, последнюю, которую разработчик добавлял, так и находится. Но тогда почему она подается как обновление? Ведь реально уже очень много версий вышло после этого. Вот это, конечно, недочет самого магазина Rustor, поэтому имейте в виду, что если какое-то приложение вам предлагает обновить в Rustor, после обновления обязательно проверьте, актуальна ли у вас установилась версия или более старая. Если более старая, то удалите ее из Rustor, установите обратно из Google Play Market, а в Rustor, ну, я просто игнорирую обновление того же Smart Audiobook Player, но я продолжаю пытаться обнаружить какие-то инструменты, которые позволяют вообще отключить проверку определенных обновлений. Причем я на данный момент не могу найти кнопку настроек. Когда-то я ее там видел, но сейчас после многочисленных обновлений я эту кнопку обнаружить не могу. А вообще, наверное, в настройках должны быть инструменты, которые позволяют просто отключить проверку обновлений того приложения, которое вы из Rustor обновлять не хотите. Если вы ничего подобного не находите, то тогда просто игнорируйте. Не нажимайте кнопку «Обновить все», а нажимайте кнопку для тех обновлений, которые актуальны. Ну, те же продукты от Яндекс или, например, GigaChat, к которому я сейчас и перехожу.
0: Инфотрон.
1: GigaChat — это то, что модно сейчас называть искусственным интеллектом от Сбербанка.

0: Причем GigaChat вы можете обновлять и устанавливать только из Rustore. В Google Play Market этого приложения попросту нет. Его оттуда принудительно убрали, потому что это продукт Сбербанка. Так вот, GigaChat как раз вы можете устанавливать и обновлять только из Rustore, ну и с сайтов самого Сбербанка. Итак, когда я делал выпуск про GigaChat, я сказал, что там можно генерировать описание фото и видео. Описал я там функцию описания видео по ссылкам. То есть есть специальный режим в GigaChat, это описать видео. Когда вы его включаете, у вас открывается поле, куда вы должны вставить ссылку на какой-то видеоролик. Из YouTube, из ВКонтакте, еще откуда-то. И по этой ссылке GigaChat видео проанализирует и выдаст вам описание. Но это если ролик где-то в сети находится. А вот Gemini, я в свое время рассказывал, что искусственный интеллект, вот этот самый, от разных компаний, имеет разную степень продвинутости и функционал. Так вот, Gemini, если вы открыли веб-сайт Gemini, или приложение Gemini, скажем, на Android. Если у вас разблокированы ограничения географические, которые сами Google накладывают, и вы можете спокойно пользоваться, то вот там вы можете нажать кнопку «Добавить файл» и закачать локальный видеоролик. Ну, например, у вас в формате MP4 есть какой-то видеоролик откуда-то скачанный. Конечно, у Gemini тоже есть какие-то ограничения на длительность, но я вам сейчас не назову, какие они точно. Но коротенький ролик откуда-нибудь с Instagram или еще откуда-нибудь. Вполне-вполне вы можете Gemini указать. Открывается диалог «Обзор файлов». Находите нужный MP4 файл и пишите в поле запросов «Опиши, что на видео». И Gemini проанализирует весь видеофайл. Вам не нужно писать, например, «Опиши, что происходит на 15 секунде». Просто пишите «Опиши, что на видео», и Gemini вам описывает. По-моему, что-то подобное может делать и Алиса. Но опять, я не проверял, Алиса, она локальные файлы может описывать или тоже только по ссылкам? Или только то, что на странице? Ну так вот, Gemini может и локальные файлы описывать. Это очень удобно. Загрузили видеоролик и ждете, когда вам Gemini выдаст описание. После того, как Gemini выдаст описание, вы в поле запросов можете вводить уточняющие вопросы, причем можете указывать, что Gemini нужно более подробно описать прямо на конкретной секунде, а можете просто в целом. Ну, например, подробно опиши одежду, цвет машины и еще что-то. Даже если одежда меняется по ходу ролика, то тогда Gemini ну как-то будет это интерпретировать. Ну а если вы прям уточнение будете давать, на какой секунде или во время какой сцены, то Gemini вам это сделает. Ну, в общем, это удобно, что вы можете видео загрузить Gemini и подробно его изучать. А вот в GigaChat локального видео добавить у меня не получается. А именно, когда открывается окно беседы с GigaChat, там тоже есть кнопка «Добавить файл» или «Прикрепить файл». Если ее нажать, то там будет три пункта. Это фото, документ и аудио. Если нажать фото, то откроется камера, и снимок вам нужно делать на камеру. Если аудио, то откроется диктофон по умолчанию, и нужно делать запись. А если нажать документ, то откроется встроенный файловый менеджер, где вы можете указать файл уже в локальной памяти. Но самое интересное, что MP4 файлы GigaChat добавить не позволяет. Файл просто недоступен, и добавить его нельзя. Вот фотографии можно, а MP4 нет. Это, на мой взгляд, огромный недочет и недосмотр. Я не знаю, будет ли это исправлено впоследствии, но на момент записи данного выпуска локальное видео вы GigaChat предоставить не можете. Можно, конечно, как-то схитрить, залить MP4 куда-нибудь в облако, потом предоставить GigaChat ссылку на этот MP4 файл. Но зачем такие извращения и обходные пути, когда в том же Gemini, да и в некоторых других подобных сервисах, можно просто залить локальный видеофайл и получать его описание. Инфотрон. Ну, а теперь хочу рассказать кое-что полезное о программе JAWS. Еще осенью 2025 года вышла новая версия JAWS, но я как-то особо не заострял внимание на одной очень полезной функции. Раньше эта функция была только для предварительного тестирования, а в JAWS 2026 эта функция стала основной. Состоит она в том, что с использованием вот того самого вездесущего искусственного интеллекта можно теперь очень быстро и полезно неподписанные кнопки в различных веб-интерфейсах делать подписанными. Как можно было действовать в более старых версиях JAWS до 2026? Вы работаете на каком-то веб-сайте, и вы встречаете кнопку, которую JAWS вам называет «без ярлыка». вы могли нажать комбинацию Ctrl плюс Insert плюс Tab и вручную вписать название этой кнопки. А что это за кнопка, можно было выяснить с помощью распознавания изображения или описания изображения. Эта функция уже в JAWS давно присутствует, но раньше нужно было действовать в несколько шагов. А в JAWS 2026 делается это буквально одной командой. Вы встаете на вот эту самую кнопку без ярлыка и нажимаете команду Insert плюс английская буква G от слова Graphics. И, используя искусственный интеллект, ну, естественно, если у вас есть связь с интернетом, JAWS сам определяет, что это за кнопка, и присваивает ей текстовую метку. Причем эта метка сохраняется. Очень удобно, когда, ну, я, например, по работе вынужден работать с определенными сервисами, которые имеют много вот этих кнопок, не имеющих текстовых подписей. А это важные кнопки, которые что-то сохраняют, что-то делают. И, нажимая на таких кнопках команду Insert плюс G, JAWS с помощью искусственного интеллекта присваивает этой кнопке уже вполне понятную текстовую метку, причем она сохраняется. Достаточно один раз проделать эту манипуляцию, и дальше, если вы файлы JAWS не удаляете, JAWS не трогаете, то они будут там храниться. И при следующем заходе на этот же веб-сайт эти кнопки у вас уже будут подписаны, то есть не нужно каждый раз их подписывать. Если кому-то нужна старинная команда, которая раньше на это сочетание клавиш была назначена, это была команда «Маркировка графики». В JAWS очень давно можно было вручную подписывать графику, то есть наводите JAWS-курсор или невидимый курсор на графический элемент, нажимали Insert плюс G и в поле текстового описания вписывали руками название этого элемента, в поле бралевская метка, бралевское обозначение, и вот так вручную сохраняли. Хранилось это все в отдельных файлах с расширением JGF. Но эта функция никуда не делась, она просто переназначена на клавиатурную команду, по-моему, Alt плюс Insert плюс G. Так что эта функция есть, но Insert плюс G, которая сама за вас все подписывает, сама все делает, очень удобная функция, на мой взгляд. Но также напоминаю, что в JAWS и более старых версий есть полезная функция, которая позволяет вам описывать все изображения с помощью сразу двух служб описания изображений. Это Open Chat и Cloud. То есть, если вы стоите на каком-то веб-сайте, на фотографии, на какой-то картинке, или у вас в приложении фотография открыта, или даже видео вы в каком-то плеере открыли, поставили на паузу, экран развернули, есть универсальная команда в JAWS. Это Insert плюс пробел, затем отпускаем, нажимаем P, английскую букву, отпускаем, и после этого нажимаем либо Enter, либо Shift плюс Enter. Если вы нажмете Enter, то по умолчанию будет использовано только Open Chat, а если Shift плюс Enter, то и Open Chat, и Cloud, вы увидите описание и ниже поле. В это поле вы можете вводить уточняющие запросы. Все это очень быстро, удобно и, главное, под руками. Было, кстати, полезное аналогичное дополнение для NVDA под названием Cloud Vision, но разработчик этот проект забросил, и сейчас вот так просто, как в JAWS, с помощью удобных каких-то дополнений, может, они есть, просто я о них не знаю, я пытался выяснить, но пока ничего на этот счет не выяснил. Но вот в NVDA с этим пока не все так удобно и быстро. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться, и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Земля. 30 дней до конца света. Сэм Катц уже собирался открыть дверь, когда понял, что на нем нет штанов. Он постоял немного, прикидывая варианты. В спальне лежали брюки, но идти туда было далеко, а позвонили уже дважды. Что грубее, открыть дверь в трусах или заставить гостя ждать? Он собрался было совершить марш-бросок на спальню, когда раздался третий звонок, долгий, настойчивый писк. Сэм с неохотой открыл. На него пристально смотрел высокий усатый индиец с красной сумкой в руках. «Привет, Радж», — произнес Сэм, протягивая доставщику охапку банкнот. «Как дела?» «Где штаны твои?» — требовательно спросил Радж. Сэм натужно улыбнулся. «Извини, Радж, я только что из душа не успел надеть». Радж сложил руки на груди. «Ты не только что из душа. Ты этот день не мылся. Признай это». Сэм уклончиво фыркнул. «Так как твои дела? Как Рубайна? Не меняй тему разговора». Радж наклонился вперед и продолжил шепотом. «Мы беспокоимся за тебя, Сэм. Не только лишь я. Все в Бомбейском дворце волнуются». Он поднял свою сумку. «Здесь слишком много еды для одного тебя. Виндалу из курицы, ягненок тандури, тарелка закусок Великий Султан, суп, лепешки наан, коктейль манго ласси». Радж покачал головой. «Слишком много». «Это не мне одному», — проблеял Сэм. «У меня тут вечеринка. Друзья придут». Радж саркастически поднял брови. «Правда? Тогда скажи, как этих друзей называют?» Сэм отвел глаза. «Дай-ка вспомнить. Джон? Пол? Джордж?» Радж тряхнул головой. «Это все Битлз. Ты перечисляешь имена знаменитых певцов из Битлз». Сэм посмотрел себе под ноги. «Это все мне», — признался он. «Сэм», — мягко произнес Радж. «Сколько я уже тебя знаю?» Сэм посчитал. Он делал заказы в Бомбейском дворце с первого курса колледжа. «Около 4 лет», — предположил он. 4 года», — согласился Радж. «Мы ведь друзья, да? Я кладу тебе дополнительный пури. Доставляю после 10». Сэм кивнул. «Конечно, мы друзья, Радж. Тогда слушай мой совет». Он наклонился к Сэму и прищурился. «Я думаю, пора тебе найти жену». Сэм рассмеялся. «Радж, мне же всего 23. К твоим годам я уже успел жениться и родить 2 крепких сыновей. Знаю, но у меня все не так. Ну, то есть у ваших-то с Рубайной родителей был договор?» «Это правда», — согласился Радж. «Я везунчик». Они немного постояли молча. «Я положил тебе побольше пури», — сказал Радж. «И твой любимый зеленый соус». «Спасибо, Радж, я оценю». Мужчины церемонно обменялись рукопожатием, и Сэм закрыл дверь, сжимая в руках заляпанную жиром сумку. В последнее время он начал заказывать еду в таких количествах, что ему клали несколько наборов столовых приборов, предполагая, что заказ на компанию. Но когда он вытряхнул на тумбочку сегодняшний обед, оттуда выпала только одинокая пластиковая вилка. Сэм поискал нож или ложку, их не оказалось. Видимо, сотрудники Бомбейского дворца считали его таким свинтусом, что не удостоили полным комплектом. Шеф-повар, наверное, думал, что он тут хлеб в соусы макает. Или так пьет, прямо из пластиковых контейнеров, будто какое-то чудовище. Сэм прикинул, что такими темпами он и весь день без штанов прощеголяет. Он заглянул в спальню и прихватил оттуда свои мятые вельветовые брюки. Сэм хотел было надеть их к обеду, но в штанах оказалось неудобно и тесно. Так что он швырнул их на пол и пожал плечами, все равно глазеть на него некому. «Ну, — заключила Элиза, — кажется, девушкой тут и не пахнет». «Это уж наверняка», — согласился Крейг. «А что он смотрит?» Крейг увеличил изображение на экране телевизора Сэма. «Очень странные тела. Программа о людях с физическими дефектами». «А получше ничего не нашел?» «Да просто крутят сейчас одну тягомотину. Выходные же. Нормальные люди по выходным дома не сидят. Телевизор не смотрят». Элиза с отвращением покачала головой. «Когда он в последний раз выходил из дома?» Крейг нажал X50, и они посмотрели выходные Сэма в обратной перемотке. Он вытащил изо рта кусочек тандури, вернул их в контейнеры и быстро запихнул обратно в сумку. Подбежал к входной двери, протянул еду Раджу, забрал свои деньги. А можно еще быстрее? Крейг нажал X500, и действие резко ускорилось. В квартире Сэма стало светло, потом темно и снова светло, за окнами прыгало мечом солнце. С багета в кухне сошли зеленоватые пятна плесени, он вернул себе прежнюю форму и опять стал съедобным. А вот Сэм все это время пролежал трупом на футоне. За исключением похода в аптеку, он не выходил из дома уже 3 дня. «Между их домами даже полумили не наберется», — сказал Крейг. «Он всего в 6 кварталах от Лоры. А кажется почему-то, что за 3-9 земель». Крейг промотал к настоящему моменту и нажал на воспроизведение. Сэм на экране уронил на грязный дощатый пол лепешку. Помедлил немного, выглянул в окно, проверяя, не смотрит ли кто, и быстро сунул кусок в рот. «Фу», — протянула Элиза, — «вот поросенок». «Мне кажется, ты слишком строга к нему», — сказал Крейг. «У него явно в жизни черная полоса. Но многие его ровесники чувствуют себя не в своей тарелке. Сама видишь, парню всего 23». «А знаешь, кому еще было 23?» «Александру Македонскому, когда он завоевал весь известный ему мир». «Слушай, ты несправедлива». «Почему?» «Они одного вида, одного пола, одного возраста. Даже внешне чем-то похожи». Элиза перехватила мышь Крейга и открыла сервер. Набрала в поисковой строке «Александр Македонский, 23 года». На экране появился македонский завоеватель с мечом в руке. У его ног плакали от испуга десятки взятых в рабство людей. «Не понимаю, что ты пытаешься доказывать», — буркнул Крейг. Элиза открыла окно с Сэмом в Манхэттене наших дней и подтащила его к окну с 23-летним Александром. Они действительно были очень похожи. Крепко сложены и примерно одного роста, около 175 сантиметров. Александр был чуть более мускулист, особенно в плечах. У Сэма были ровнее зубы. Ни один из них на красавчика не тянул. Элиза и Крейг молча сидели перед компьютером, сравнивая двух мужчин. В левой части экрана Александр указывал на случайных рабов, предоставляя Фортуне решать, кому из них умирать. В правой части экрана Сэм рылся в интернете в поисках порно. «Ну ладно», — сказал Крейг. «Допустим, Сэм не так уверен в себе, как Александр. Что с того? Даже если он последний трус, все еще может получиться». «Это как же?» «Ну, на дворе 2012-й. Мужчина не обязан делать первый шаг. Мы еще не видели, как дела у Лоры. Может, хоть она не такая... жалкая?» Я хотел сказать «замкнутая». Но да. Он нашел квартиру Лоры и увеличил изображение. Посмотрим, что тут у нас. Земля, 30 дней до конца света. Лора Потс сидела в квартире с выключенным светом и смотрела очень странные тела. В 7 вечера она пообещала себе, что посмотрит только 2 серии. «Самый толстый человек в мире» и «Семейка волков». Потом оденется, пойдет в бар и побудет среди людей, как любой другой нормальный человек. С тех пор прошло несколько часов. Она успела посмотреть «Леди Опухоль», «Сросшихся головами сиамцев», а затем еще раз на бис «Леди Опухоль». Было 00:30. Строго говоря, даже не ночи, а утра. Лоре недавно исполнилось 23, и обе старшие сестры прислали ей поздравительные открытки. Она поставила их на телевизор, блестящую от Катрины и многословную от Дианы. В детстве Катрину считали красавицей, а Диану – умницей. Лора не была ни умницей, ни красавицей, но родители отчаянно пытались найти какую-то характеристику и для нее. Когда Лоре было 9, ей купили кассету с курсом гимнастики, думая, что она может оказаться спортсменкой. Но девочке не хватило даже на одно подтягивание. Когда ей исполнилось 10, ей купили Библию с монограммой, надеясь хотя бы сделать ее религиозной. Но девочка так и не удосужилась прочесть Священное Писание. Как-то раз в 12 лет она от скуки сделала несколько снимков дерева на полароид. Из этого стечения обстоятельств ее родители заключили, что дочь у них творческая натура. Они купили ей дорогой фотоаппарат, и Лора послушно принялась фотографировать. Она поступила в Нью-Йоркский университет, специализировалась на визуальной культуре и написала диссертацию по абстрактному пейзажу. Она трудилась очень усердно и к окончанию учебы сделала два важных открытия в области фотографии. Во-первых, фотографировать ей не слишком нравилось, а во-вторых, это у нее не очень-то и получалось. Обучение завершилось, и Лора чувствовала себя совершенно потерянной, кое-как выживая в квартире без кухни в Нижнем Истсайде. Ее единственным источником дохода стала работа с сайта объявлений. Санинспекция недавно влепила единицу сосискам Джека сети киосков с хот-догами в центре города. Поэтому ее владелец, Джек Потенцоне, нанял Лору, чтобы улучшить имидж сети в глазах общественности. Каждый день она выходила в интернет и под вымышленными именами выкладывала по сотне положительных комментариев на сайтах о еде. «Не знаю, чем сосиски Джека заслужили такую низкую оценку», гласил ее стандартный отзыв. «На тележках ни пятнышко, обслуживание на высоте, а крыс нет и в помине». Ее босс приказал ей в каждый из постов вставлять фразу «крыс нет и в помине». «Тогда все поверят, что крыс у нас нет», пояснил он. Лора предупредила, что такое постоянство вызовет подозрения. Но Джек был непреклонен, и она не стала спорить. Он платил $250 в неделю, а Лора отчаянно нуждалась в деньгах. За короткое время, прошедшее с выпуска, на ее кредитной карте образовался долг в 8 тысяч. Она знала, что нужно вернуться домой, но встречи с родителями боялась. Лора боялась всех. Если не считать ежедневной пробежки за кофе в Dunkin' Donuts, она редко высовывала нос из квартиры. Разговаривала Лора только по телефону со случайными незнакомцами. 3 недели назад она купила новый iPhone, и ее номер на одну цифру отличался от номера радиостанции 101.1 FM, проводившей лотереи. В день она отвечала примерно на 30 звонков. «Я позвонил 101-м?» – требовательно спрашивал каждый. «Я победил?» Поначалу Лора извинялась и объясняла, что они ошиблись номером, что она человек, а не радиостанция. Но от этого люди всегда так злились, ругались и спорили с ней, что Лоре становилось грустно. Теперь, когда ее спрашивали про выигрыш, она отвечала обычным «да». Она не знала, какой слушателям обещали приз, а потому в ответ на расспросы выдавала что-нибудь экспромтом. На этой неделе она подарила 10 билетов на суперкубок, 4 полета на Арубу и ужин с Пирсом Броснаном. А один раз, немного выпив, посулила одному мужчине $1 миллион. «Я позвонил 101-м!» — кричал он. «Скажите, что я 101-й!» Была среда, 3 часа ночи, и он звонил уже 40 минут подряд. «Вы не просто 101-й!» — сказала ему Лора. «Вы только что выиграли $1 миллион!» «Черт, невероятно!» — закричал он. «Немедленно увольняюсь!» Лора немного винила себя за этот случай. Она заметила, что звонившие никогда не уточняли деталей. Они никогда не интересовались, когда пришлют их приз или куда нужно за ним сходить. Однажды она сказала обкуренному подростку, что его собираются запустить в открытый космос. Он не спросил, когда и как, только с облегчением вздохнул, будто уже давно мечтал о путешествии в космос. «Теперь-то они поймут», — сказал он. Недавно она пообещала какому-то мужчине бесплатные билеты на концерт Брюса Спрингстина, а тот разозлился. «Что такое?» — спросила Лора. «Места очень хорошие». «Ничего, просто я небольшой ценитель Спрингстина, ясно вам?» С тех пор Лора всегда спрашивала у звонивших, какой приз они хотят, чтобы подарить им то, чему они точно обрадуются. Лгать людям было стыдно, но эти звонки Лору почему-то бодрили. Вне дома ей даже кофе было не просто заказать, но по телефону она говорила с незнакомцами громко и отчетливо. Она понимала абсурдность ситуации, но раздача фальшивых призов стало самой яркой частью ее жизни. Она зарегистрировалась в Фейсбуке и лениво искала там полузабытых знакомых. Ее одноклассник из средней школы, который однажды поджег мусорный бак, работал страховым актуарием в Хартфорде. Ее соседка по домику из лагеря Воннаго забеременела и превратилась в шар. Хулиган из средней школы обрил голову и готовился стать буддийским монахом. Она набрала в поисковой строке «Сэм Катц» «Не найдено». «Интересно, он все еще в Нью-Йорке? Что с ним стало?» Она подумала было послать ему электронное письмо, но не определилась с содержанием. На экране телевизора два сросшихся малыша кормили друг друга кусочками мяса из гамбургера. Близнецы дружно рассмеялись, и Лора ощутила отчетливый укол ревности. «Было бы здорово, будь кто-то постоянно рядом. Кто-то, кто ткнет тебе в лицо гамбургер и рассмешит». Было почти 2 часа ночи. Она достала телефон и подержала его в руке, гадая, позвонит ли ей еще кто-нибудь. «Боже правый!» — выдохнула Элиза. «Да они оба долбанутые». «Положение несколько волнительное», — согласился Крейг. «Несколько? У нас тут парочка затворников! Как же нам их свести, если они даже из квартир не выходят?» Она закрыла глаза и помассировала виски. «Надо было брать другую молитву». Крейг поднялся на ноги. «Может быть, еще не поздно?»
1: «Ты сдаешься?»
0: «Уже?» — Бог рассмеялся.
1: «Всего 2 дня прошло!»
0: «Я не сдаюсь», — ответил Крейг. «Я лишь хочу узнать, можно ли мне сменить молитву. На эту, например». Он пододвинул к столу листок бумаги. «Там хомяк при смерти». Бог откинулся на спинку стула и усмехнулся.
1: «Знаешь, у нас в ресторанном бизнесе есть поговорка: нельзя менять заказ клиента, даже если блюдо выходит пересоленным».
0: Крейг тупо уставился на начальника. Он был уверен, что ни в одном ресторане так не говорят.
1: «Я имею в виду, — продолжал Бог, — что если ты проигрываешь, это не дает тебе права менять правила игры.
2: Ты сказал, что совершишь чудо.
1: И сам выбрал, какое именно. Если тебе правда не плевать на эту планетенку, ты найдешь способ уложить своих неудачников в койку».
0: Крейг потер переносицу. «Сколько у меня времени?»
1: «Не помню», — откликнулся Бог. «Но не волнуйся, кое-кто за этим приглядывает».
0: Он включил телевизор. На экране бегал по парковке Волмарта, крича на покупателей, пророк Рауль. Из одежды на нем были только плавки, а над головой он держал гигантскую картонную вывеску.
1: «Конец света наступит в 2012 году», — гласила надпись. «До конца света осталось 28 дней». «Вот, пожалуйста», — сказал Бог. «Думаю, пора тебе вернуться к работе».
0: Крейг уныло выбрел из кабинета Бога и поплелся мимо стола Винса.
1: «Кто еще к шуту?» — пробормотал Архангел.
0: Крейг в замешательстве повернул к нему голову. «Извини, что?» Винс потянулся за бокалом мартини и с издевкой им отсалютовал. Крейг немного встревожился, осознав, что Архангел в стельку пьян.
1: «Ты всегда из себя такого умного корчил», — не вполне внятно произнес Винс. «Все эти порывы ветра, радуги и очаровательные снежные деньки».
0: Он наклонился к Крейгу и продолжил уже шепотом.
1: «А теперь, когда ставки возросли, когда все на кону, ты сдулся, ты беспомощен»,
0: — он усмехнулся.
2: «И ты в жопе!»
0: Крейг счел, что пришло время уйти. Он уже хотел повернуться к Винсу спиной, когда Архангел настойчиво ткнул в него пальцем. «Знаешь, что самое смешное?» — спросил он. «Когда мир взорвется, от твоей работы не останется и следа. Никто из умерших не вспомнит, что ты для них сделал,
2: как будто тебя никогда и не было».
0: Крейг понимал, что спорить с Винсом бессмысленно, но все равно попался на крючок. «А вот я буду помнить», — произнес он. Он хотел сказать это с вызовом, но голос прозвучал пискляво и как-то по-детски. Винс, почувствовавший, что преимущество на его стороне, все не унимался.
1: «Конечно, будешь. Можешь даже красивым рядком вывесить на стену наградные таблички Ангела Месяца. Но в один прекрасный день ты проснешься и поймешь, что по большому счету вся твоя работа абсолютно ничего не значила».
0: У Крейга задрожали губы, и Винсу показалось, что тот вот-вот заплачет. Но вместо этого ангел разразился странным пронзительным смехом.
1: «Думаешь, я не в курсе?» — спросил Крейг. «Ты думаешь, я не в курсе, что моя работа ничего не значит? Я знаю это с самого первого дня. В прошлом году я 5 месяцев помогал женщине выиграть конкурс по посадке помидоров, а потом она забыла принять в нем участие. Каждый раз, когда я ловлю мальчику рыбу, его отец бросает ее обратно. Я знаю, что ничего не решаю. Ни я и никто другой. Я знаю, что все это бессмысленно, но это важно мне самому. А что, черт возьми, важно тебе?»
0: Винс неловко заерзал на стуле. Он никогда раньше не слышал, чтобы Крейг кричал.
1: «И я бы с удовольствием с тобой поболтал», — сказал тот. «Но меня ждет работа».
0: «Ты в порядке?» — спросила Крейга Элиза. «С тебя пот градом льет».
1: «Все нормально», — Крейг натужно улыбнулся.
0: «Лучше давай начнем, хорошо?» Он тяжело опустил на стол стопку бумаг. «Я уже имел дело со случайными встречами», — сказал он. «Это трудно, но возможно». Он пролистал свои заметки. «Лора каждый день ходит в Данкин Донатс, обычно в районе 11. Сэм каждый день в 9:30 ездит на работу по ветке метро F. Может быть, нам удастся как-то его задержать и изменить его маршрут? Придется работать в поте лица, но я уверен, что нам под силу заставить их пересечься». «А что потом?»
1: Крейг пожал плечами. «Они заговорят, полетят искры, буря, безумие?»
0: Элиза покачала головой.
3: «Не уверена».
1: «Что? Почему?»
0: «Даже если ты правильно пропишешь код, даже если они окажутся в одном месте в одно время, наши беды на этом не кончатся».
1: «Ты это о чем?»
0: Элиза помолчала, раздумывая, как бы повежливее выразить свою мысль, но в конце концов сдалась. «Он ужасно растолстел», — выпалила она.
1: Крейг против воли пощипал себя за широкие бока. «У Сэма всего 7 кило лишнего веса», — сказал он. «Ну, максимум 10. Это еще даже не ожирение».
0: «Точно. Но взгляни на это с ее точки зрения». Она открыла запись их последней встречи. Когда Лора видела его в прошлый раз, он выглядел так. Она указала на относительно поджарого Сэма образца прошлого года. И вот она встречает его на улице. Бам! Он уже вот такой. Она открыла недавнюю фотографию Сэма. «Небо и земля».
1: Крейг поморщился. Элиза задрала планку мужской красоты так высоко, что становилось тревожно. «Ну, не все же так плохо», — возразил он. «Сэм просто немного толстый».
0: «Очень толстый. Он не виноват. И о том, что у него явно какая-то депрессия. Многие люди заедают свои проблемы».
1: «Я его и не виню.
0: Просто говорю, что с этим нужно что-то делать». Она приблизила живот Сэма. «Если Лора столкнется с ним на улице, она подумает не: ой, как здорово, это же парень, который мне раньше нравился. Единственной ее мыслью будет: ого, что же с ним стряслось? Как он дошел до жизни такой?
1: Прости, но это мое мнение как ангела и как женщины».
0: Крейг в отчаянии всплеснул руками.
1: «Не знаю, как это комментировать. Мы не можем просто сжечь его жир. Термодинамика работает не так.
0: Мы можем изменить его стиль, чтобы лишний вес в глаза не бросался.
1: Помни о свободе воли, Элиза. Если он хочет носить брюки цвета хаки и футболку, мы никак не сможем ему помешать.
2: «Ну что-то же нам надо с этим делать!»
0: Ангелы примолкли, обдумывая свой следующий шаг. Земля. 27 дней до конца света. Когда Сэм направлялся к метро, налетел резкий порыв ветра. Дуло так сильно, что ему пришлось остановиться на полпути и прикрыть лицо руками. Его окутал вихрь поднятого в воздух мусора, пластиковых пакетов, окурков и лотерейных билетов. «Да боже ж мой!» — пробормотал он себе под нос. В конце концов сквозняк утих, но к пальто Сэма накрепко пристала упрямая бумажка — маленький розовый флаер. Сэм отцепил его и лениво пробежался глазами по надписи: «Запишитесь в фитнес-центр «Хрусь-Хрусь» уже сегодня. Тренажерный зал с полным спектром услуг. Первый месяц занятий бесплатно». Он задержал взгляд на флаере, размышляя о том, что этот спортзал всего в квартале от его дома. «Какое совпадение!» — пробормотал Сэм, сложил флаер в несколько раз и выбросил его в ближайший мусорный бак. Крейг и Элиза вздохнули. У них ушло 4 часа, чтобы найти флаер, сдуть его на тротуар и удачно прицепить к Сэму. Но человек намека не понял. «А я ведь правда думала, что сработает», — поделилась Элиза. «Ну, серьезно, как часто людям в лица летят купоны из спортзала? Предельно очевидное ведь послание». «Давать людям знаки непросто», — пояснил Крейг. «В 99 случаях из 100 они хлопают ушами, неважно, насколько ясным будет послание». «Правда?» — Крейг кивнул. «Они, как вид, не очень проницательные. Помнишь эрцгерцога Фердинанда? Его еще застрелили, чтобы развязать Первую мировую войну». «В день покушения ангелы послали ему 50 знамений, пытаясь его предупредить. Он не обратил никакого внимания». «Серьезно? А какие?» Крейг закрыл глаза и перечислил несколько по памяти. «Сначала на подоконник эрцгерцога села и агрессивно каркнула ему в лицо ворона. Потом, когда он собрался выйти из дома, у его двери бродила черная кошка. Его ворота еле открылись. Его машина отказывалась заводиться. Воздух был холоднее льда. Небо затянули серые мрачные тучи. Завывал на все лады ветер. Казалось бы, просто как 2×2, — сказал Крейг. Но отмени ты свою встречу!» Элиза с прищуром заглянула в экран. Сэм ехал по ветке F в спальный район с пакетом вишневых пирожных в руках. «Даже если он запишется на фитнес, — сказала Элиза, — это ничего не изменит. Я о том, что у нас всего 27 дней. Ему не хватит времени привести себя в форму». Крейг повернулся к ней. «Ты уверена, что его внешний вид так уж важен?» — спросил он. «В смысле? Разве любовь — это только про внешность? То есть эти двое же созданы друг для друга. Их души подходят друг другу идеально. Разве этого мало?» Они немного помолчали. «Все равно пусть худеет», — сказала Элиза. «Да», — печально выдавил Крейг. «Выглядит он паршиво». Он ввел в компьютер новый код и сказал: «Не волнуйся, у меня есть запасной план». Крейг, как и большинство ангелов, был мастером самообмана. Когда он глушил радар патрульного, чтобы не дать людям схлопотать штраф за превышение скорости, то закрывал глаза на участь полицейского и неприятности, которые ждали того в участке из-за невыполненного плана. Когда он помогал группе бойскаутов разжечь костер, то старался не думать о канцерогенных свойствах жареного зефира. Крейг проводил 20 минут в день, ломая компьютеры пожилых людей, чтобы не дать им отправить номера своих кредитных карт нигерийским мошенникам. Но он никогда не думал о самих мошенниках, о деньгах и радости, которых их лишал. Он был в восторге, когда помог средней школе Святой Марии для слепых впервые выиграть соревнования по борьбе. Но победа нанесла серьезный психологический удар их зрячим противникам, один из которых проиграл слепому ребенку на глазах у родителей. Можно ли считать чудом событие, в результате которого кто-то все равно страдает? Обычно Крейгу удавалось оправдаться перед собой, взвесив все «за» и «против». Пока хорошая часть чуда перевешивала плохую, все было в порядке. Хирургам приходилось резать людей, пожарным ломать двери, таковы были правила игры. Но вот сальмонеллез оправдать было непросто.
1: «Хорошо», — сказал он, его пальцы порхали над клавиатурой. «Это морозильная камера в Бомбейском дворце. А в этом чане они держат зеленый соус. В нем и так полно бактерий, мне нужно лишь отключить питание морозильника. Так микробам будет достаточно тепло, чтобы размножиться и превратить соус в яд».
0: Он посмотрел на Элизу. «Точно уверена, что так надо?» Она кивнула.
1: «Это во благо».
0: Земля. 25 дней до конца света.
2: «Впервые за день ты надел штаны», — сказал Радж. «Пока я не приехал, ты ходил голый».
0: «Неправда», — соврал Сэм.
2: «Нет, так. Ты услышал звонки и надел штаны, но до этого провел день голый, признай это».
0: Сэм посмотрел на ноги. На нем не было носков.
2: «Ладно», — согласился он. «Ты прав».
0: «Тебе нужно выбираться из кризиса», — сказал ему Радж.
1: «Знаю».
2: «Все происходит не просто так. Если жизнь трудна, надо взять ее за рога».
0: «Я знаю».
2: «Ясно? В курсе уже».
0: Радж отступил на шаг, удивленный необычной пылкостью Сэма. «Прости», — сказал он. «Я говорю такие вещи, потому что забочусь о тебе». Сэм вздохнул. «Я знаю, Радж. Я не хотел кричать». С минуту они стояли молча. «Я положил тебе побольше пури», — сказал Радж. «И твой любимый зеленый соус».
2: «Спасибо, Радж. Ты чудо».
0: Сэм дал ему щедрые чаевые и снова уселся на диван. Попробовав несколько кусочков, он понял, что у еды немного странный вкус. Может, они наняли нового повара? Он обмакнул ложку в зеленый соус и отхлебнул.
1: «Да ну, не так уж плохо», — подумал он. «Просто по-другому».
0: Он опрокинул баночку на рис и доел. 12 часов спустя Сэм, дрожа, корчился в позе эмбриона на полу своей ванной комнаты. Он нащупал мобильник и набрал номер своего офиса.
2: «Я думаю, что отравился едой», — сказал он секретарю.
0: «Вы как, ребята, справитесь без меня?» Секретарь рассмеялся.
1: «Да уж выживем как-нибудь».
0: Сэм работал в фирме под названием Chapman Consulting. Особой любви к консалтингу Сэм не питал, но из 200 мест, в которые он на последнем курсе разослал резюме, работу предложили только здесь. Поначалу он был в ужасе, он ничего не знал о финансах и боялся, что этот обман всплывет. Но до сих пор его непрофессионализм никого не беспокоил. Его начальником был дружелюбный алкоголик мистер Дуган, каждый день приходивший в одном и том же костюме в тонкую полоску. Уже на первый рабочий день Сэма Дуган объяснил ему, что весь Chapman Consulting создали, чтобы не платить налоги. Финансовые детали были выше понимания Сэма, но в общих чертах. Миллиардер по фамилии Chapman основал компанию в 1980-х годах, чтобы скрыть от правительства часть своих денег. На самом деле в Chapman Consulting никогда и ничего не работало. Компания была пустышкой, зданием на карте, в которое могли сунуть нос любопытные агенты налоговой службы. Мистер Дуган получил должность в награду за сокрытие кое-каких махинаций мистера Чапмана с инвестициями. Каждое утро в 8 он приходил в контору и немедленно напивался. Chapman Consulting занимала все 3 этажа потрясающего особняка в центре города. В ее штат входила где-то 12 служащих, в основном женщин, рассыпанных по всему зданию. Так как работы никакой они не выполняли, женщины проводили дни, раскладывая на компьютерах пасьянс. Когда кто-то выигрывал, компьютер издавал праздничный звуковой сигнал. Не считая этих гудков, в офисе царила полная тишина. Сэм работал с 9 до 5. Как только он приходил, мистер Дуган звал его в свой кабинет и велел закрыть дверь. Затем он тихим голосом говорил обыскать все диванные подушки в здании, собрать всю мелочь, сколько найдет, и нести ее обратно. Это обычно занимало примерно 30 минут.
2: Когда Сэм возвращался с мелочью, начальник велел ему делить монеты на две кучки, а затем отправлял в стоявший через дорогу имперский погребок с инструкцией купить на 50% мелочи пива, а на остальные 50% лотерейных билетов. Когда Сэм возвращался с покупками, мистер Дуган заталкивал его обратно в кабинет, закрывал дверь и аккуратно делил с ним пиво. Выпив все до дна, они по очереди терли монеткой лотерейные билеты. Если кто-то выигрывал, Дуган немедленно отправлял Сэма обратно в погребок с прежними инструкциями. Цикл продолжался до тех пор, пока мелочь не заканчивалась. Сэм свою работу любил. До Chapman Consulting он работал бариста в Старбаксе и на новом месте справлялся гораздо успешнее. Он подмечал зорким глазом монетки, никогда не ошибался при их подсчете. А что лучше всего, похоже, начальнику он и правда нравился. «Золотой ты работник», — часто шептал мистер Дуган, когда Сэм возвращался с пивом и билетами. «А теперь закрой дверь и пей свое пиво». Сэм очень любил своего начальника и не хотел его разочаровывать. В те дни, когда на кушетках почти не было мелочи, он добавлял к ней монетки из собственных карманов. Было неловко вот так заболеть и оставить мистера Дугана одного, но тут уж ничего не поделаешь. Ему было так плохо, что он не мог даже встать. Последние 8 часов он провел в метре от унитаза. Сэм не совсем понимал, как так получилось, но лежал он совершенно голый. Его ванная комната походила на место преступления. Сэм вдруг подумал, что если умрет, его обнаружат лишь через несколько дней. Всех его друзей по колледжу после выпуска разбросало по стране, а с родителями он почти не общался. Те развелись, когда он учился на первом курсе, а уже на втором завели себе новые семьи. С поразительной быстротой. Мать в Калифорнии, отец в Техасе. Всего за 5 лет он из единственного ребенка превратился в старшего из 8. У него было 2 пока что единокровные сестры и 5 сводных братьев и сестер. Иногда, звоня родителям по праздникам, он путал их детей между собой. После учебы Сэм планировал вернуться домой, по крайней мере, на несколько месяцев. Но он уже не знал, что считать домом. Дом его детства, как однажды мимоходом упомянула мать, снесли, а в семьях родителей, хоть те и были готовы принять его у себя, своего угла ему бы не нашлось. Сэм посмотрел на экран телефона и с удивлением отметил, что уже почти 7 вечера. Похоже, этот день тоже грозил стать бесштанным. Он знал, что надо выпить воды, но у него не было сил встать. Сэм заметил, что помутившееся сознание подсовывает ему настоящие галлюцинации. В кафеле ванной то и дело мерещились лица, а унитаз чем-то напоминал Раджа. Он тоже возвышался над Сэмом и грозно поглядывал на него сверху вниз. «Бери жизнь за рога», — сказал унитаз. «Выбирайся из кризиса».
4: «Но как?» — прошептал он.
2: «Бери жизнь за рога», — повторил Радж. Сэм вытер пот со лба.
4: «Зачем ты меня отравил?»
2: «Все происходит не просто так», — откликнулся Радж. Сэм закрыл глаза и с облегчением потерял сознание.
0: «Я начинаю за него беспокоиться», — сказал Крейг. «Он уже 3 дня ничего не ел».
2: Элиза взглянула на экран. Сэм уже сумел перебраться с пола ванной на диван, но выглядел все еще паршиво. Глаза налились кровью, щеки почти просвечивали насквозь. Он попытался было одеться, но быстро отказался от этой затеи и до сих пор лежал голым, если не считать пары разномастных носков. В темноте поблескивал экран телевизора. Рядом зловеще примостилось пластиковое ведро.
0: «Подождем еще немного», — решила Элиза.
2: «Ты серьезно?
4: Работает ведь?»
2: Она приблизила изображение серого лица Сэма. «Видишь? 2-го подбородка как не бывало». Крейг приподнял брови. Приходилось признать. Сэм выглядел уже не таким рыхлым.
4: «Оставим его так еще на 5 дней», — предложила Элиза.
2: «На 4», — принялся торговаться Крейг. Мы же не хотим уморить его до смерти.
4: Ладно, ладно. Еще 4 дня, начиная с сегодняшнего».
2: Она протянула Крейгу руку, и тот пожал ее. Земля. 18 дней до конца света. Сэм пытался дозвониться в офис, предупредить, что заболел, но никто не брал трубку. Он хоть и не с первого раза сообразил, почему. Была суббота. Он выпал из жизни на 7 дней. На целую неделю. К своему удивлению, Сэм осознал, что не держит зла на Бомбейский дворец, хоть и знал, что отравился именно их едой. Но его любовь к ресторану была так сильна, так всепоглощающа, что он просто не мог выискивать в дворце недостатки. Вместо этого он чувствовал виноватым себя. Бомбейский дворец был местом на любителя и жил в значительной мере на заказах Сэма. Тот считался клиентом настолько ценным, что Радж иногда советовался с ним, прежде чем вносить изменения в меню. Сэм надеялся, что своим недельным отсутствием не нанес ресторану слишком большого ущерба. Воскресным утром он, наконец, почувствовал в себе достаточно сил, чтобы поесть, и тут же позвонил в дворец. «Только суп? Малигатони?» — переспросил у него Радж. «Больше ничего?» Сэм задумался. Живот сводило от голода, но он понимал, что для начала лучше не перебарщивать. Больше его не до конца окрепший организм не вынес бы. «Да», — сказал он, — «спасибо, только суп». На другом конце провода повисла долгая пауза. «Сэм?» — проворчал Радж. «Я заметил, ты всю неделю не заказываешь. Какая у тебя причина?» Сэм прикинул, не рассказать ли Раджу правду, что он сильно отравился предыдущим заказом. Но ему бы не хотелось, чтобы Радж чувствовал себя виноватым. «Я ездил в отпуск», — солгал он. «Ну, ты понимаешь, семью навещал». «Это неправда», — сказал Радж. «Ты болел от нашей еды. Признай это».
4: «Господи», — выдохнул Сэм. «Откуда ты знаешь?»
2: «Потому что ты брал зеленый соус». Радж глубоко вздохнул и продолжил негромким голосом. «Сэм, я должен тебе признаться. На прошлой неделе многие люди ели наш зеленый соус, и у них были серьезные проблемы. Твоя болезнь на наших руках».
4: «Все в порядке, Радж. Я не в обиде».
2: «А должен. Ты на меня злишься, признай это».
4: Сэм рассмеялся. «Да не злюсь я, клянусь тебе. Сам посуди, если подумать, сколько еды я у вас, ребята, назаказывал, удивительно, что я отравился всего однажды. Это очень впечатляющая статистика».
2: «Ну что же, я же скорблю», — сказал Радж. «А потому следующие 3 заказа для тебя бесплатны».
4: «Это не обязательно».
2: «Прошу. Я взвесил это решение. Я знал о болезни, потому что ты перестал заказывать, и я поговорил с Рубайной. Я отравил этого человека. Что же мне делать?» — сказал я. «Я поговорил, и мы решили, что следующие 3 заказа для тебя бесплатны и без чаевых».
4: «Радж, правда, не стоит».
2: «Нет», — прервал он, — «нет, стоит. Пожалуйста, разрешай. Я плохо сплю, я чувствую боль от боли, которую причинил моему другу».
4: Сэм уже открыл было рот, но слова встали в горле комом. Он с ужасом понял, что вот-вот расплачется.
2: «Алло?» —

0: до краев, наполненных розоватым бульоном. «Это суп особый. Его нет в меню», — объяснил Радж. «Рубайна готовит его, когда я болею». Сэм впервые заметил, что щеки Раджа выглядели непривычно впалыми. «О, нет!» — произнес он. «Только не говори, что и ты слег!» «Все слегли!» — прошептал Радж. «Будто в бомбейский дворец пришла чума!» Его глаза преисполнились ужаса, и он поведал страшную историю. «Сначала заболели официанты, потом поломойщик, а потом все. Нашего повара, Равиша, настигла прямо посреди ресторана. Он не дотерпел до туалета для персонала, не хватило времени. Поэтому он побежал в туалет для посетителей, прямо у всех на глазах. Представляешь, каково это для бизнеса?» Посетители сидят за столом и видят, как повар прямо в своей поварской шляпе вбегает в туалет и начинает кричать. По-настоящему кричать, как будто режут. Много гостей встали и ушли.
1: «Ужасно».
0: «Да». Я спрашиваю себя, за что нас карают? Какое мы совершили преступление, чтобы заслужить такое несчастье?» Он склонился к Сэму и продолжил шепотом. «Но вселенная таинственна. Ее замысел скрыт туманом». Сэм неловко кивнул. «Наверное, ты прав». Он снова поблагодарил Раджа за суп и пообещал в следующий раз вернуть стеклянные термосы. «Если сгинут, — предупредил его Радж, — жена с ума сойдет».
1: «Я понимаю», — заверил Сэм.
0: Они попрощались и впервые за все время неуклюже попытались обняться. Сэм закрыл дверь и взволнованно уставился на сумку. Прошло уже 7 дней с тех пор, как он по-настоящему ел, и Сэм понятия не имел, справится ли желудок. Но чувствовал он себя необыкновенно уверенно. Он был готов рискнуть. Сэм перелил супы рубайны в миску и осторожно опустил ложку в бульон. Пах он точь-в-точь как малигатони, но был несравнимо гуще, наверняка крепкий и гораздо более питательный. Сэм глубоко вздохнул, закрыл глаза и сделал маленький глоток. В мгновение ока капля супа, казалось, заметалась по рту, окатив своим вкусом язык. Пряность охватило горло, и в кровь хлынул поток эндорфинов. Сэм откинулся на спинку дивана, закинул голову к потолку и рассмеялся. Внезапно он встал. «Пора», — решил он. Пора было надеть штаны. «Он движется», — Крейг протиснулся в кубик Элизе. «Он только что вышел из душа», — объявил он, задыхаясь. «Он натянул штаны. Думаю, он собирается выйти из квартиры». Элиза сжала и разжала кулак. Они готовились к этому моменту всю неделю. Просмотрели сотни страниц информации. Написали бесчисленные строки кода. А теперь, спустя целых 7 дней однообразного сбора данных, наконец-то пришло время притворить их план в жизнь. Наконец-то пришло время ответить на молитвы их людей. «Хорошо», — сказал Крейг, — «я запускаю цикл». Он протянул подрагивающий указательный палец к клавише ввода и застыл. «Чего ж ты ждешь?» — с напором спросила Элиза.
2: «Просто немного нервничаю», — признался Крейг. «Я никогда раньше ничего подобного не делал».
0: Элиза смерила его сердитым взглядом. «Кажется, ты говорил, что уже работал со случайными встречами».
2: «Конечно, работал!» — воскликнул Крейг. «Просто не в Нью-Йорке».
0: Они приблизили плотную сеть перекрестков Нижнего Истсайда, заполненного машинами и людьми. «Все на своих местах. Если мы напортачим, второго шанса не будет».
2: «Просто нажми на кнопку!» — крикнула Элиза. «Нажимай давай!»
0: Крейг вытер со лба капельку пота и ткнул в кнопку пальцем. Теперь оставалось только наблюдать. Крейгу уже приходилось устранять неполадки. За годы работы в департаменте он сотворил не 1000 чудес, и некоторые были головокружительно сложными. Но когда дело доходило до случайных встреч, он нервничал не меньше любого из своих коллег. Осуществить случайные встречи, или СВ, было так трудно, что

0: Мало кто из ангелов вообще к ним прибегал. Чтобы два человека оказались в одном и том же месте, в одно и то же время, приходилось манипулировать сотнями переменных. Это требовало творческого подхода, времени и адского количества труда. Если ангел упускал из виду хоть одну деталь, все шло прахом. Лора жила на пересечении Форсайт и Стентон, Сэм на углу Деланси и Ладлоу. Их разделяли всего 6 кварталов, но в Нью-Йорке это с таким же успехом могли быть 6 световых лет. Между Лорой и Сэмом стояла 841 стена, и жили больше 100 000 человек. Прежде чем окончательно определиться с планом действий, ангелы перебрали десятки стратегий. Как и большинство людей 23 лет, Сэм и Лора не могли долго обходиться без своих айфонов. Если бы те вдруг сломались, у них не осталось бы другого выхода, кроме как выйти из дома и отнести смартфоны в ремонт. Магазин Apple стоял на углу Аллен и Ривингтон, на полпути между квартирами Сэма и Лоры. Это было идеальное место для случайной встречи. Нажав на клавишу, Крейг в одно мгновение сломал оба телефона. Через 5 секунд смертные уже смотрели на зависшие экраны, отчаянно тыча в них пальцами и тихо ругаясь. Оба быстро поняли, что ничего не смогут поделать, надо было идти в Apple. Сэм, уже успевший натянуть брюки, подхватил вышедший из строя iPhone и направился прямо к двери. А вот Лора упрямо продолжала сидеть на диване. Ангелы не могли позволить ей медлить, Сэм уже выдвигался. К счастью, они придумали серию случайных обстоятельств, которые заставили бы девушку выйти на улицу. Сначала они подняли давление в батареях так, что те стали раздражающе щелкать. Когда это не сработало, они закоротили кабельную коробку, лишив Лору телевизора. Она встала, поругалась немного, но в конце концов снова села. Впавшие в отчаяние ангелы нашли ближайшего младенца, 3-месячного мальчика 2 этажами выше, и увеличили давление газов в его животе. Ребенок начал визжать все громче и громче, и вскоре Лора не выдержала. Она накинула пальто, сунула iPhone в сумку и направилась к двери. К тому моменту, как она вышла из дома, Сэм был всего в 100 футах от магазина Apple. Если его не задержать, к приходу Лоры он успеет не только зайти туда, но и выйти. Ангелы попытались осложнить ему дорогу чередой знаков «Проход воспрещен», но этой уловки оказалось недостаточно. В конце концов, они от безысходности устроили небольшое столкновение такси с машиной Honda Civic, за рулем которой сидел пожилой мужчина. Ни один из водителей не пострадал, но сцену они закатили увлекательную и весьма полезную. Когда Сэм оторвал от них взгляд, прошло уже 4 минуты. Лора как раз заходила в магазин. И Сэм тоже собирался, но случилось страшное. «Помоги! Мне нужен кто-то! Помоги!»
1: Слова песни «Help» группы «Битлз».
0: Талантливый уличный певец завел одну из любимых песен Сэма. Ангелы в ужасе смотрели, как тот отворачивается от магазина Apple и идет к гитаристу. Он бросил в пустой футляр музыканта купюру и начал качать головой в такт музыке. «Все нормально», — прошептал Крейг Элизе. «Это короткая песня». Парень допел «Help» и тут же пришел к «Hey Jude».
1: «Еще одна песня Beatles».
0: Крейг раздраженно хлопнул по столу. «Пошлем дождь?» — предложила Элиза. Крейг торопливо ввел код, и небеса с ревом разверзлись. Музыкант собрал свои вещи и побежал к ближайшей станции метро. Сэм поспешил в магазин Apple, радуясь, что сможет укрыться в нем от бури. Когда он вошел, Лора уже стояла у кассы. Поначалу они не замечали друг друга, поэтому ангелы заставили Сэма безостановочно чихать, пока Лора, наконец, не обратила на него внимания. «О, боже мой! Сэм? Лора? Что ты здесь делаешь?» Они обнялись. Ангелы слегка приглушили свет в магазине и закоротили радио, переключив с волны классического рока на плавный джаз. «Как там Клифф?» «Ну, мы расстались». «Правда? Ух ты, как... как ужасно!» Крейг развернул вкладку на весь экран. Элиза приникла к монитору так близко, что почувствовала, как трещат от статического электричества волосы. «Неплохо выглядишь», — похвалила Лора. Сэм покраснел. «Ты тоже?» Ангелы дали друг другу 5. «Сработало!» — крикнул Крейг. «Сработало!» Элиза еще ближе придвинулась к экрану. «Ну давай уже!» — прошептала она. «Пригласи ее на свидание!» «Ну так...» — начал Сэм. «Что ты делаешь?» «Сегодня вечером!» — рявкнул Крейг в экран. «Что ты делаешь сегодня вечером?» Сэм откашлялся. «Что ты делаешь в магазине Apple?» Ангелы разочарованно выругались. «Ну, у меня телефон сломался, и вот я здесь». Элиза хлопнула ладонью по монитору. «Пригласи его на свидание! Не жди первого шага, просто спроси сама, давай же!» Лора переступила с ноги на ногу. Сэм с притворным интересом уставился на ближайшую стойку с айпадами. Элиза дернула себя за волосы. «Давай же!» «Что ж», — наконец сказал Сэм. «Хорошо, что встретились». «Да?» — откликнулась Лора. «В общем, еще увидимся?»
2: «Да, да, еще увидимся».
0: Смертные неловко пожали друг другу руки и разошлись. Перед тем, как выйти из магазина, Лора оглянулась на Сэма через плечо. Он обернулся секундой позже. К тому времени она уже была за дверью. Крейг откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. «Я не верю. Весь наш труд. Автомобильная авария, ливень, сальмонеллез. Какого дьявола сейчас произошло?»
3: «Они все испортили», — прошептала Элиза.
0: «Эти говнюки все испортили». Она выдернула из розетки шнур питания и вздохнула, глядя на темнеющий экран. Часть вторая. Небеса. 17 дней до конца света. Бог рассмеялся.
2: «Отсрочку? И речи быть не может».
0: «Всего на месяц», — взмолился Крейг. «Мы уже так близко. Недавно мы устроили им случайную встречу. Между этими смертными просто воздух искрит. Если бы мы только могли свести их еще раз».
2: «Вы дали им шанс, и они его упустили», — сказал Бог. «Почему бы тебе просто не бросить все это?»
0: Крейг вздохнул. Впервые за несколько недель этот вопрос показался ему вполне обоснованным.
2: «Слушай», — сказал Бог, — «я бы и рад тебе помочь, но просто не могу отложить уничтожение Земли. Я уже внес его в календарь. Если я изменю дату, это ведь будет сущий кошмар».
0: «Для кого?»
2: «Ну, во-первых, для Рауля».
0: Бог включил телевизор, и на экране появился его пророк. Обернувшись фольгой, тот стоял у мусорного бака супермаркета и орал на проезжающие машины. Его картонная табличка гласила: «Конец света наступит 3 октября».
2: «Он уже всем про 3 октября рассказал», — объяснил Бог. «Я же не могу просто взять и сообщить ему, что теперь он должен переписать все свои таблички. У него на них несколько часов ушло».
0: «Можете хотя бы уточнить у него?» Бог поколебался.
2: «Ну ладно», — решил он. «Я спрошу».
0: Он принялся махать рукой в экран, пока не привлек внимание Рауля.
2: «Привет, дружище!» — воскликнул Бог. «Ну, как дела твои, праведные?»
0: Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно. Потребовалось время, чтобы Господь просмеялся.
2: Послушай, один из моих ангелов хочет, чтобы я отодвинул дату уничтожения. Тебе не трудно будет изменить дату на своих плакатах?»
0: Рауль выпучил глаза.
2: «На всех?» «Я тебе не приказываю», — заверил его Бог. «Просто интересуюсь, насколько это трудно».
0: «Чертовски трудно», — ответил Рауль напряженно.
2: «Ну и забудь тогда», — сказал Бог.
0: Прости, что помешал. Продолжай в том же духе». Рауль поднял плакат и помчался за ближайшим внедорожником. Бог виновато улыбнулся Крейгу. «Ну вот и решили». Крейг взглянул на настольный календарь Бога. На квадратике 3 октября он оставил подпись «Не забыть уничтожить Землю огнем». На квадратике 4 октября красовалось «Открытие ресторана» и несколько смайликов. «Уже так скоро?» — сказал Крейг. «Даже не верится».
2: «Знаю», — откликнулся Бог. «Только подумай, через 18 дней мы будем сидеть за угловым столиком в Соле и наслаждаться восхитительной азиатской фьюжн-кухней».
0: Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову.
2: «Прямо не терпится».
0: Крейг выскользнул в приемную, изо всех сил стараясь не встречаться взглядом с Винсом. Он уже почти добрался до лифта, когда Архангел сам его окликнул. Крейг глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и медленно повернулся. «Чего тебе, Винс?»
2: «Видел вашу СВ на сервере. Довольно умно».
0: Крейг неловко кивнул, неуверенный, что Винс не ерничает.
2: «Как ты заставил ребенка так надрываться? Мигрень наслал?»
0: «На самом деле мы применили обычный газовый код». Он воспроизвел код по памяти. Винс медленно повторил, а потом спросил. «А что насчет чихания? Его ты как вызвал?» Направил несколько порывов ветра пощекотать волосы в носу смертного.
2: «Ох, и узкие, наверное, это были порывы.
0: Ветровое течение.
2: А, ну точно.
0: Разумеется». С минуту они молчали. «А знаешь, что я бы сделал?» — спросил Винс.
2: «Я бы толкнул Сэма в стенд. Сломал ему ноги или что-то в этом духе. Так женщине просто пришлось бы задержаться рядом с ним на некоторое время. Ну, знаешь, хотя бы пока не приедет скорая помощь.
0: А еще она бы дико его жалела. Точно приехала бы навестить его в больнице. Может быть, даже катала бы его в инвалидном кресле. Рано или поздно они бы перепихнулись».
2: Крейг кивнул.
0: «Могло бы сработать».
2: «Да так, взбрело вот в голову», — сказал Винс, щелкнув запястьем, чтобы подчеркнуть, как мало усилий ему это стоило. «Еще увидимся».
0: Крейг слегка удивленно улыбнулся. С каких это пор Винс начал с ним видеться?
2: «Ну да», — ответил он. «Увидимся, Винс».
0: Элиза достала из ящика стола бутылку бурбона. «Какие же жалкие эти смертные! Такие трусливые, такие тупые!» Она отпила из бутылки и вяло просканировала планету. В Варшаве юная балерина притворилась, что повредила щиколотку, чтобы избежать пугающего прослушивания. В Париже туристка отменила бронь в ресторане из страха, что официанты будут издеваться над ее французским языком. Во Флориде ребенок не пошел на аттракцион в Диснейленде, хотя уже давно до него дорос. Элиза нашла Сэма и Лору. Оба уткнулись в починенные недавно айфоны, механически листая новостную ленту Твиттера. Элиза задумалась, вспоминают ли они друг друга? Сознают ли, насколько облажались? Она посмотрела на часы. Было всего 3 пополудни, а она уже подумывала о том, чтобы сбежать из офиса. Все равно всем плевать. «Это что, бурбон?» — спросил Крейг, заглядывая в ее кубикл. Элиза протянула ему бутылку. «Будешь?» Он покачал головой. Они заговорили друг с другом впервые, с тех пор, как пошла прахом их случайная встреча. Их неудача словно витала в воздухе. Это было так унизительно, что даже смотреть друг на друга не хотелось. «И что сказал Бог?» — спросила Элиза.
2: «Он не даст отсрочку. Думает, нам надо просто сдаться».
0: «Это мысль!» Крейг огляделся и увидел, что на этаже почти никого нет. С тех пор, как Господь прислал служебку, ангелы уходили с работы все раньше и раньше. Некоторые уже собирали вещи. В кубиклах там и тут стояли наполовину заполненные коробки. «Ну?» — произнес Крейг. «Чем теперь займешься?»
2: «После закрытия офиса, я имею в виду».
0: Элиза пожала плечами. «Может, шаффлборд затянет?» — ответила она. «Неплохая вроде игра». Крейг кивнул. «Я проходил мимо кортов. Смотрится довольно мило». «Ну, а ты сам?» Крейг на секунду задумался. «Наверное, помогу Богу с этим его рестораном», — сказал он. «Ну а что, вроде не такая уж провальная затея. Шикарный декор, разумные цены, может, и взлетит?»
3: «Да, конечно, взлетит».
0: Они помолчали. В конце концов тишину прорезал звуковой сигнал. Крейг бросил взгляд на компьютер Элизы и сдавленно усмехнулся. «Эх», — сказал он, — «возможное чудо». Элиза всмотрелась в экран. В Бельгии пожилая женщина с внуком взбирались по склону холма, пытаясь успеть на последний автобус до дома. Водитель уже подъезжал к остановке. Если он не заметит их вовремя, они здесь застрянут. Крейг и Элиза, сделанным безразличием, отвернулись от экрана. Кому какое дело до каких-то там бельгийцев? Скоро весь мир рванет. Однако смертные упрямо ползли вперед, и оба ангела вновь против воли повернулись. «Ну давайте!» — прошептал Крейг себе под нос. «Пошевеливайтесь!» Пожилая женщина была уже почти на вершине холма, но вдруг остановилась перевести дух. Она хваталась за руку внука, чтобы не упасть, и с тревогой смотрела на автобус. Тот уже сбрасывал скорость у остановки. Крейг и Элиза переглянулись и бросились к компьютеру. «Надо отвлечь водителя», — предложила Элиза. «Слишком опасно. Попадет в аварию. Мы можем заглушить двигатель». Крейг продиктовал код, и Элиза торопливо ввела его. Мотор автобуса перегрелся, и водитель остановился. Пока он пытался завестись, бабушка и внук доползли до вершины холма. Водитель заметил их в зеркале заднего вида и распахнул двери. «Да!» — крикнула Элиза. Крейг вскинул сжатый кулак. «Выкуси!» Ангелы опустили глаза, смущенные своим внезапным порывом. Через пару секунд неловкой тишины Крейг прокашлялся. «Я не хочу сдаваться», — признался он. Элиза просияла. «И я не хочу». «Правда?» Она кивнула. «Правда». Крейгу стало так легко, что он рассмеялся. «О, это же замечательно!» — воскликнул он. «Замечательно!» Он воодушевленно хлопнул в ладоши. «Никуда не уходи! Я приготовлю кофе!» Крейг побежал в комнату отдыха и заварил невероятно крепкий кофе. Когда он вернулся, Элиза сидела, склонившись над клавиатурой. «Я тут подумал», — сказал Крейг. «Если мы снова разобьем им айфоны, будет нетрудно устроить вторую случайную встречу. На этот раз надо просто...» Он заметил, что Элиза вдруг побледнела. «Что такое?» Элиза несколько раз щелкнула мышкой, увеличив изображение крошечной раковины в ванной Лоры. На ней лежала пара зубных щеток. Обеими недавно чистили зубы. «Он у нее», — прошептала Элиза. «Кто? Сэм?» «Нет», — пробормотала она. «Клифф».
4: Земля. 15 дней до конца света.
3: «Я устрою революцию», — сказал Клифф. «Эти мейнстримные галереи не хотят обращать на меня внимания. Но мы посмотрим, кто будет смеяться последним».
0: Лора рассеянно кивнула. О своей революции Клифф рассказывал уже несколько лет подряд.
3: «Конечно, я мог бы играть по их правилам», — продолжал он. «Продать кучу картин, заработать 10 миллионов долларов. Что может быть проще?
4: Но что же это будет за победа?»
3: «Ну, у тебя будет 10 миллионов долларов».
0: Клифф фыркнул. «В этом вся ты». Лора покраснела. «Это в смысле?» «Прости», — сказал он, поцеловав ее в лоб.
3: «Это не твоя вина. Такой уж тебя воспитал средний класс. Научил верить во всякую чушь».
0: Лора отвела глаза. Она всегда смущалась, когда Клифф говорил о классовом делении. Она многого не знала о его прошлом, но помнила, что он из бедной семьи. Вроде его отец что-то пек, пирожные, как Клифф упомянул однажды. Еще как-то он сказал, что не брал кредит на учебу, а значит, каким-то образом получил стипендию в Лиге Плюща. Одно только это перекрывало все, чего добилась в жизни сама Лора.
3: «Я уверен», — сказал Клифф, — «что буржуазия боится моих работ. И не без причины.
0: Они могут перевернуть с ног на голову весь их хрупкий мирок». Лора задумалась, каково это — верить в себя с той же силой, что Клифф. Никогда она не чувствовала себя большей лентяйкой, чем когда он болтал о своих проектах. Сейчас он писал разом 5 абстрактных картин, работал над перформансом, ставил 2 оперы и писал сценарий по мотивам поминок по Финнигану. Вообще-то к сценарию он еще не приступил, но был на завершающей стадии планирования, и уже это, по мнению Лоры, впечатляло. Она прислушалась и поняла, что Клифф все еще говорит, теперь уже что-то про Борхеса. Лора вздохнула. Не то чтобы этот парень правда ей нравился, но после стольких месяцев изоляции было приятно услышать чей-то голос, даже такой громкий, как у Клиффа. Когда он вдруг позвонил, она не ответила. Но прошла неделя, ощущение одиночества усилилось, и она, в конце концов, перезвонила. «Наша нация – нация потребителей», – рассуждал Клифф. «Страну пора переименовать в Соединенные Штаты товаров и услуг. На доллар всемогущий уповаем».
1: Отсылка к официальному девизу США «На Бога уповаем».
0: Лора вспомнила свою неожиданную встречу с Сэмом. На редкость странное совпадение. Вот только она о нем думала, а тот раз, и он перед ней.
4: «А ты как считаешь?» — спросил Клифф.
0: Лора замешкалась. Она пропустила его слова мимо ушей.
4: «Считаю, что ты прав», — ответила она.
0: Клифф поцеловал ее со всей страстью. «Только ты на всей планете меня и понимаешь», — сказал он. «Просто чудо, что мы друг друга нашли».
2: Элиза в ужасе уставилась на экран. «Да как так-то?»
0: «Кошмар какой-то», — согласился Крейг. «Я изучил этого парня вдоль и поперек. Он придурок». Ангелы с отвращением увидели, как Клифф провел рукой по обнаженной спине Лоры. «Прости, что разглагольствую», — сказал он. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя».
2: «Фу», — прокомментировала Элиза.
4: «Да кто вообще на такое ведется?»
2: «Я читал его сексуальную историю», — сказал Крейг. «Работает в 77 случаях из 100».
0: «Что? Правда, что ли?»
2: Крейг мрачно кивнул.
0: «И даже лучше, когда дело касается девушек моложе 20», — Элиза помотала головой.
2: «Я не верю».
0: Крейг открыл сервер и вывел на экран несколько свежих любовных побед Клиффа. За последние 6 месяцев он использовал фразу про искусство в различных вариациях с 13 женщинами. 10 из них ответили действиями сексуального характера.
4: «Как девушки покупаются на подобную чушь?» — простонала Элиза. «Тут же ясно все, как белый день».
0: Крейг пролистал файл с собранными данными. «Еще популярны у Клиффа «Я готов отдать жизнь за свои фильмы» и «Ты когда-нибудь Спинозу читала?» Они через силу посмотрели несколько последних роликов. Клифф всегда произносил свои фразочки на один манер, гортанно, чуть не всхлипывая.
4: «Он и правда симпатичный», — признала Элиза. «Ну, то есть, если взять и забыть про все остальное».
0: Крейг увеличил изображение лица Клиффа. Его кожа была чистой и загорелой, а волевой подбородок украшала идеально подстриженная борода. «Как Сэму с таким соперничать?» — сокрушенно воскликнула Элиза.
2: «Ну, может, он тоже хорош в пикапе?»
4: «Давай посмотрим».
0: Крейг запустил быстрый поиск. Согласно серверу, самыми частыми фразами Сэма по отношению к сексуальным партнершам были «Если ты не хочешь, давай не будем», «Ой, прости», «И только, пожалуйста, никому не рассказывай».
4: «Даешь, твой крот», — выдохнула Элиза. «Вот же ж по жизни победитель».
0: Она с отвращением отвернулась от экрана.
4: «Как этому придурку Клиффу дали стипендию в Колумбийском?»
0: «А никак. Вообще-то его семье пришлось посулить декану 2 спортивных зала и ускоритель частиц, чтобы Клиффа приняли».
4: «Я думала, его родные пирожки пекут».
0: «Они и пекут». Отец Клиффа – мажоритарный акционер пирожных Америки.
4: Да уж, наверное, поэтому он и не торопится картины продавать.
0: Писать их он тоже не торопится. Он выдумал все проекты, о которых наговорил Лори.
2: Крейг взломал ноутбук Клиффа и открыл документ под названием «Сценарий поминок по Финнигану».
0: Элиза зачитала его вслух. Занавес поднимается, пустота. Она недоверчиво покосилась на экран.
4: «И это все?»
0: Крейг кивнул.
4: «Этого парня надо куда-то потерять».
0: «Не так уж это и сложно. Не похоже, что Лора от него без ума. Все равно сомневаюсь, что она попытается сблизиться с Сэмом, пока рядом Клифф. А может, это Сэм сделает первый шаг?»
4: Элиза покачала головой.
0: «Я за ним присматриваю». «Никаких ощутимых подвижек». Она открыла вкладку и приблизила спальню Сэма. Тот сидел, склонившись над компьютером, и сочинял письмо Лоре.
4: «Он пишет ей сообщение!» — воскликнул Крейг.
0: «Выглядит многообещающе».
4: «Не особо», — ответила Элиза. «Он уже 2 дня за ним сидит. Смотри».
0: Она нажала кнопку перемотки, и пальцы Сэма запорхали над ноутбуком. Не считая перерывов на сон и еду, все последние 48 часов он стирал и переписывал письмо к Лоре. «Он написал 6 разных вариантов», — с удивлением пояснила Элиза.
4: «И все стер!»
0: «Но почему? Что, все было настолько плохо?» Элиза вывела на экран самую первую версию. «А ты сам посмотри».
4: «Мое почтение, Лора. Сколь неожиданно и приятно было свидеться с тобой минувшим утром. Когда я вошел в магазин Apple, то и понятия не имел, что в их ассортименте заготовлен для меня подобный сюрприз. С уважением, Сэм Катц».
0: «Хочешь, огорчу тебя до невозможности?» — спросила Элиза. «Он больше часа это сочинял».
4: «И в конце концов решил скаламбурить над ассортиментом?»
0: Элиза кивнула. «Второй вариант еще хуже. Прив, свистни, если захочешь как-нибудь затусить. С».
4: Крейг недоверчиво прищурился. «А это еще откуда вылезло?»
0: «Пытается казаться крутым», — объяснила Элиза. «Он хочет, чтобы Лора думала, будто он такой занятой и востребованный, что не нашел времени написать нормальное письмо. Но знаешь, типа он это за 30 минут набросал».
4: «А на самом деле?»
0: «Почти за 6 часов».
4: «Да как так-то?»
0: «Он просто все время в себе сомневается. Ему понадобилось больше часа на одно только прив. Сначала это был привет, потом хай, потом чё как, а за ним снова привет. 20 минут он хотел начать с бомжур-красавица, веришь, нет?»
4: Крейг быстро перебрал в уме все электронные письма, которые отправлял Элизе сам. Может, он тоже казался в них разгильдяем? Или заучкой? Прилетел ли от него хоть один бомжур? Последние 2 недели они практически жили вместе. Могли отпить друг у друга кофе или погрызть карандаш, заснуть друг у друга на плече. Но чем больше времени они проводили вдвоем, тем сильнее Крейг паниковал. Они с Элизой виделись только на работе. А если с чудом ничего не выйдет, то и работе конец. Его время утекало сквозь пальцы.
0: «Да не будь же таким слюнтяем!» — сказала Элиза.
4: Крейг в панике подобрался, но тут понял, что она говорит в экран.
0: «Вот его последний черновик», — сказала она. «Просто сердце кровью обливается».
4: «Дорогая Лора, я был так рад увидеть тебя в магазине Apple. Я очень скучал по нашему с тобой общению. Понимаю, что это все неожиданно, но ты бы не хотела как-нибудь, куда-нибудь вместе сходить, Сэм?»
0: «А с этим что не так?» — спросил Крейг.
4: «Все так. Сэм набросал его за 20 секунд, и оно просто идеально.
0: Но ты же сказала, что от него сердце кровью обливается».
4: «Да, Сэм ведь его так и не отправил». Она увеличила изображение Сэма уже в настоящем времени. Он горбился над ноутбуком. Плечи его были напряжены, а лоб влажен от пота. Он приступал к новому черновику. Сэм напечатал букву «Б», за ней «О», потом «М», «Ж» и «У». Элиза закрыла вкладку, прежде чем он закончил слово.
0: «Даже интересно, как с женщинами было у Александра Македонского», сказала она, открыла сервер и увеличила изображение древней Македонии.
4: «Не понимаю, какое это имеет отношение к делу», — заметил Крейг.
0: «Просто любопытно».
4: На экране появился Александр. Он сидел на троне, лениво потягивая вино из серебряного кувшина. Перед ним стояли в ряд женщины, все из разных народов. Несколько усталых солдат опустились на одно колено у ног Алекса, с нетерпением ожидая приказа. Элиза нажала на кнопку перевода, чтобы включить субтитры. «Эти женщины по праву принадлежат мне», — сказал правитель. «Ибо я «Бог на земле!» И его воины боязливо покивали. Алекс почесал подбородок и небрежно указал на одну из женщин, красавицу-азиатку с узкими бедрами и большими черными глазами. Когда он щелкнул пальцами, она сняла с себя одежду и грациозно покружилась. «Мне нравится твое тело», — сказал Алекс. «Скоро ты от меня понесешь». Крейг рассмеялся. «Вот это он отмочил!» Элиза пожала плечами. «А, по-моему, он довольно горячий». И хотя Крейг понимал, что завидовать мертвому македонцу глупо, он все равно покраснел. Пришлось сделанно рассмеяться, чтобы скрыть ревность. «И что в нем такого горячего?» Элиза пожала плечами. «Просто есть в нем что-то особенное». В мучительном молчании он наблюдал, как Элиза приближает на экране суровое лицо тирана. «Моя мощь посрамляет Зевса», — продолжил Александр. «Когда он видит мои подвиги, то дрожит от страха». Он указал на женщин. «Все вы от меня понесете, одна за другой, и все родите племя богов на земле». Элиза еле слышно вздохнула. «Ну ладно», — сказал Крейг. «Это все, конечно, очень весело, но, может, пора вернуться к Сэму?» «Ну да», — ответила Элиза, прокашлявшись. «Минуточку». Крейг с раздражением наблюдал, как она добавляет ролик про Александра в «Избранное». В конце концов, она закрыла сервер и нашла Сэма. «Похоже, у него все по-старому», — сказала Элиза, когда смертный вновь появился на экране. Он стер последний черновик и отдыхал от трудов, играя в сапера. «Не знаю, что и делать», — прошептала Элиза. «Чувствую себя совершенно беспомощной». «И я», — признался Крейг. Он уставился в экран, стиснув от обиды зубы. «Впервые в жизни». Он мечтал наслать на смертных кары. Это же так просто. Нажми он всего пару кнопок, и можно с легкостью ударить их молнией, вышвырнуть из окон, сломать им ноги. Внезапно ему в голову пришла необычная идея. «Элиза», — позвал он, — «что скажешь, если я приглашу в команду еще кого-нибудь? Ну, то есть нам с тобой в помощь?» Элиза рассмеялась. «Сюда теперь один Брайан заглядывает, и то только к автомату с кубиками льда. Я не про Брайана. Есть еще один хороший кандидат. Ну, то есть он не совсем хороший, скорее даже немного плохой, но, думаю, он мог бы нам помочь». «Я его знаю?» «Ты его уже видела. Раньше он работал на 17-м, но теперь забрался повыше, прямо к Богу». Элиза округлила глаза. «Ты же не про...» Крейг кивнул. «Давай хотя бы спросим. Ну, правда, что мы в конце концов теряем?» Крейг стоял у входа в зал заседаний, набираясь храбрости постучать. Сквозь щель в двери он видел Винса. Тот вытянул руку, чтобы зажечь Богу сигару. «Ладно вам», — уговаривал Архангел. «Всего одну». Бог качал головой, но уже посмеивался. «Не стоит». Винс игриво толкнул его в плечо. «Да ну хватит! Давно ведь ничего такого не делали». Еще секунду Бог будто раздумывал, но скрыть предвкушение ему все же не удалось. «Хорошо, уговорили», — сказал он, вставая. «Но чур последний раз. Хотя бы на этот месяц». Винс и другие архангелы захлопали в ладоши. Один протянул Богу пульт, а другой включил висевший на стене огромный телевизор. Бог пощелкал каналы и, наконец, остановился на пустыне в Танзании. Усталый земледелец поднимался вместе с лошадью на холм. Бог вытянул указательный палец и жеманно покружил им над красной кнопкой. «Давай, давай!» — скандировали архангелы. Бог нажал на кнопку, и лошадь взорвалась. Ее хозяина обсыпало кусками мяса, и тот завопил от страха. Бог покачал головой и рассмеялся. «Обожаю самовозгорание! Видали, как его перекосило?» На глазах у него выступили слезы. «Видали?» Винс изо всех сил старался не выплюнуть виски, но все же сдался, и алкоголь брызнул на стол. «А народ решит, что он все выдумал!» Молодой архангел стукнул по столу кулаком. «Эй!» — выкрикнул он. «Давайте круги на полях нарисуем!» Бог подлил себе виски. «Ай, ну его все в задницу!»
2: — откликнулся он. «Пятница, как-никак!»
0: Крейг легонько постучал, но его, похоже, никто не услышал. Он глубоко вздохнул и вошел в зал.
2: «Эй!» — воскликнул Бог. «Да это же главный инвестор Солы! Чем я могу тебе помочь?»
0: Крейг внезапно понял, что все повернулись к нему, и сглотнул. «Я хотел бы поговорить с Винсом», — попросил он, посмотрев на Архангела. «Уделишь мне минутку?»
2: «И чего тебе от меня надо?» — спросил Винс с подозрением.
0: «Помощи!» — все-таки ответил, поколебавшись, Крейг.
2: «Поговорим по пути».
0: Крейг кивнул и пошел по коридору за Винсом. Он отметил, что в административном крыле кубиклов не было. Только мягкие кожаные кресла, столы красного дерева и головы разнообразных животных на стенах. За несколько секунд Крейг разглядел носорога, слона и еще кого-то. Зверь был крупнее остальных, с рыжевато-коричневой шерстью и гигантскими белоснежными клыками. Просеменив мимо, Крейг узнал в нем шерстистого мамонта. Стоявший у тележки с едой японец в поварском колпаке улыбнулся им. «Сашими?» Крейг хотел было отказаться, но Винс перебил. «Торо», — ответил он, подняв два пальца. Повар расторопно протянул им две черные тарелки, доверху наполненные кусками рыбы. Ломтики были ярко-оранжевые, с тонкими белыми полосками жира. Крейг взял с тележки несколько палочек для еды и осторожно попробовал угощение. Рыба таяла во рту, наполняя его вкусом масла и соли. Крейг прикрыл глаза, потрясенный его насыщенностью. «Срань господня!» — выдохнул он. «Откуда такая вкуснотища?»
2: «Наверху дела идут весьма неплохо», — сказал Винс. «Жаль, что ты застрял на 17-м».
4: «А мне нравится на 17-м. Там все еще стоит тот старый автомат с закусками? Тот, что с кексами на какао?»
0: «Да», — ответил Крейг с улыбкой. «Только утром съел один такой.
4: Они на вкус как дерьмо».
0: Винс налил себе виски из ближайшего графина и уселся в кожаное кресло.
2: «Итак», — величаво произнес он, — «чем я могу тебе помочь?»
0: Крейг торопливо посвятил Архангела в курс дела, подмечая, что тот то и дело поглядывает на висевшие неподалеку часы.
2: «Мы не слишком продвинулись», — сказал Крейг.
4: «И я подумал, может, нам пригласить в команду кого-то еще? Ну, знаешь, кого-то посмелее. Того, кто сможет мыслить нестандартно.
2: И я должен тебе кого-то посоветовать?»
4: «Нет», — ответил Крейг, — «ты должен помочь. Сам».
0: Винс скрестил руки на груди.
2: «И я бы с удовольствием», — откликнулся он. «Но у меня и так дел навалом».
4: «Да неужели?»
0: Винс помолчал.
2: «Нет», — признался он, — «вовсе нет. На этой неделе Бог поручил мне разработать дизайн-меню. Каждый раз, когда я показываю ему макет, он жалуется, что ему не додали фьюжна».
0: Он вздохнул. «Мне уже начинает казаться, что он не в курсе значения этого слова». Крейг сочувственно кивнул. «А ты скучаешь иногда по нашему департаменту?»
2: Винс фыркнул. «Нет, конечно».
4: «Да ладно. Твоя нынешняя работа точно нравится тебе гораздо меньше. Ну, правда, какой смысл карабкаться по карьерной лестнице, если теряешь свободу действий?
2: А может, он снова меня повысит?»
4: «Да кого? Да партнера по бизнесу. Ты же помнишь, что стало с последним Архангелом, который просился на это место?»
0: Винс кивнул. Бог так разозлился на беднягу, что обвинил его в гордыне и вышвырнул с работы.
4: То еще вышло представление.
2: «Я знаю. Наверху не все идеально», — признал Винс. «Но тут тебя, по крайней мере, замечают. А на 17-м ты никто».
4: «Ты не прав».
2: «Еще как прав. Раньше я сутками работал, день за днем. Все помогал этим тупым смертным жить их дурацкие жизни. Никто и внимания не обратил».
0: Крейг пожал плечами.
2: «Я обратил».
0: Винс помолчал. А когда, наконец, заговорил, его голос звучал непривычно тихо. «Ты назвал меня халтурщиком».
4: «А я такого не помню».
2: «Назвал».
4: «Ну, значит, я не то имел в виду».
0: «Тогда почему выбрал именно это слово?» Крейг сердито поморщился. Такого поворота событий он не ждал.
4: «Потому что завидовал тебе», — признался он. «Винс, если бы я верил в себя, как ты, да пусть хоть вдвое меньше!» Он опустил глаза. «Моя жизнь была бы совсем другой!» Когда он поднял взгляд, то заметил, что Винс покраснел.
2: «Хорошо», — выдавил Архангел. «Я в деле».
4: «Правда?»
0: Винс отставил стакан и протянул руку. Крейг с облегчением выдохнул и принялся яростно ее трясти.
4: «О, это просто замечательно!» — воскликнул он. «А еще будет весело! Я обещаю!»
0: Винс и Элиза метали друг в друга ледяные взгляды через обеденный стол. После долгих минут молчания вернулся с кофе Крейг.
4: «По чашке бодрости», — объявил он, — «для обоих моих коллег».
0: Он протянул им кофе и ухмыльнулся, пытаясь умерить этим их враждебность.
2: «Что я пропустил?» — спросил он нервно.
4: «Твоя коллега как раз критиковала мое баскетбольное чудо», — сказал Винс.
2: «Ну, ты помнишь, то, которое все обожают».
4: «Я не критиковала», — возразила Элиза. «Я просто спросила, не ты ли его сотворил, потому что по стилю похоже. Театрально и нелепо».
0: Крейг вздохнул. С баскетбольного чуда минуло уже почти 5 лет, но некоторые ангелы все еще злились. Это было одно из самых небрежных чудес за всю историю компании. Матч проходил в Западной Пенсильвании. Это была последняя игра сезона для непобедимых питсфилдских львов. И к 4-му иннингу они заработали преимущество в 25 очков. Не сомневавшийся в победе тренер вывел на поле Пэта Кенварда, глубокого утиста, который последние 4 сезона добровольно работал в команде водоносом. И тут вмешался Винс.
2: «Хочешь сказать, тебе не понравилось?» — спросил Винс.
4: «Я лишь считаю, что это было слегка чересчур», — ответила Элиза. Как только Пэт получил мяч, он бросил его с 3-очковой линии. Мяч силой срикошетил от борта и непостижимым образом отскочил в сетку. Обрадованная толпа разразилась почти истерическими аплодисментами.
2: «Мог бы остановиться и на первом броске», — сказала Элиза. «Он уже и так достаточно всех вдохновил».
0: Архангел усмехнулся. «А я вот не уверен». Довольный Пэтом тренер уже собирался посадить того на скамью, но не успел он объявить тайм-аут, как откатившийся мяч снова прыгнул пареньку в руки. Сбитый с толку, тот яростно запустил мяч в корзину через половину площадки. Мяч со свистом рассек воздух и приземлился ровно в цель. Ликующая, а вскоре уже и шокированная толпа наблюдала, как Пэт забивает 3-очковые. К концу игры он принес команде почти 40 очков. «Дисней снял про это фильм», — гордо сказал Винс.
4: Он встал и направился к торговым автоматам. Уже стоя у двери, он вновь повернул голову к Элизе.
2: «Дисней», — повторил он.
4: «Этот парень — настоящий халтурщик», — прошептала девушка Крейгу, когда Архангел был уже вне пределов слышимости.
2: «Пожалуйста, не зли его», — взмолился Крейг. «Мне пришлось 30 минут его умасливать, прежде чем он согласился нам помочь. Я просто не понимаю, на кой он нам вообще сдался».
5: «Послушай», — сказал Крейг, — «я знаю, что Винс иногда работает неаккуратно.
4: Ну а чего от него еще ждать? Он управленец, импровизатор. Нестандартно мыслить — это его работа».
5: «Просто он такой заносчивый».
4: «Знаю», — ответил Крейг. «Но, может быть, сейчас его уверенность как раз к месту».
0: Он открыл ноутбук и нашел Рауля. Одетый в женское белье, завернувшийся в серый брезент пророк, стоял у магазина игрушек. «Конец близок», — гласила его табличка. «Конец света наступит через 14 дней». Крейг посмотрел Элизе в глаза. «У нас мало времени». Винс пролистал наработки Крейга. «Кажется, этот Клифф крутой малый», — заметил он. «Классная борода, бывалый мастер пикапа. Неудивительно, что от девок отбоя нет».
4: Элиза испепелила Крейга взглядом.
2: «Нам надо от него избавиться», — объяснил Крейг. «Иначе у Сэма ни единого шанса».
4: Архангел кивнул. «Можно его просто убить?» — непринужденно предложил он.
2: Крейг закашлялся. «Пожалуй, это уже
4: чересчур. Я тут подумал, может, нам как-то заставить его уехать из Нью-Йорка?» Винс пожал плечами. «Это еще проще». Он медленно откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Элиза, запиши». «Я тебе не секретарь».
0: «Я запишу», — пробормотал Крейг.
4: Он достал блокнот и карандаш. Винс Блейк принялся за работу.
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: собака.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Коломеец. «Дикий ангел».

0: Ясный летний полдень. Небольшой дворик перед домом семьи ангелов, с домашней мастерской, печкой под навесом, умывальником. Посредине двора сбитый из досок стол. На крыльце телефон. Хозяин дома, Платон Никитич Ангел, что-то выпиливает в мастерской. На веранде Павлик утюжит брюки. Из дома выходят Ульяна Ахтисьевна, Лида, Федор и Таня.
1: Мамин квасок фирменный. Угощайтесь.
2: Очень вкусно. Спасибо.
3: Пожалуйста.
2: Ваш дом, как маленькая неприступная крепость, ощущение покоя и полной безопасности. Помните, в прошлый раз, когда я приехала к вам, на улице меня застала гроза, я ужасно испугалась. А когда вбежала к вам во двор, страх сразу пропал. Будто бы громы и молнии не смеют сюда даже приблизиться.
4: Конечно, не смеют, если отец дома.
3: А раз тебе у нас нравится, зачем было ехать на курорт? Здесь бы я отдыхала.
2: Так ведь море.
3: А сколько, Лида, ты не дожила на курорте?
2: 7 дней.
3: О, а деньги вернули?
2: Да, конечно, нет.
3: Ну, тогда надо было до конца дожить.
2: Так я же вас хотела навестить и... По Петру очень соскучилась.
3: Ой, Лида, а Петр и в прошлом году, и в этом без отпуска. Хоть бы ты на него повлияла, пусть бы к нам наведывался.
1: Зазнался.
2: Да, работа у него по горло. Он такой же жадный до работы, как и все вы.
4: Меня можешь исключить из этой компании.
3: Да, кто со мной в воскресенье на базар поедет? Компания.
4: Я не поеду. В воскресенье машин много, еще в аварию попаду. Ой.
2: А далеко собираетесь?
3: Да куда-нибудь в район, там подешевле. Мясо нужно для борща.
2: Петр дома часто вспоминает про ваш борщ.
1: Мам! А? Где моя белая сорочка?
3: Где глаженая? Павлик, а? Поедешь со мной в воскресенье на базар?
1: Категорически нет.
3: Ну вот. И зачем только машину покупали, чтобы в гараже стояла? Такие деньги выбросили.
4: В гараже. Да наш запорожец Лида все дешевые базары уже объездил. Сам на них поворачивай.
2: А мы тоже с Петром решили машину купить.
3: А деньги?
2: Ну так, будем откладывать понемножку.
1: Мам, а где иголка у сорочки пуговица отрывается?
3: В рушнике.
4: Какой все модный на тебе, Лида. Где ты это достаешь?
2: Ну так это все Петр. Он лучше разбирается в нарядах, чем я.
4: Мне бы такого муженька, как наш Петр.
5: Он, небось, по 1500 в месяц зашибает.
2: Да, от работы его не оторвать. У вас, у ангелов... У всех один характер.
4: Корреспондент из области приезжал. Со мной говорил. Хотел о нашем отце очерк писать. Да, видно, передумал. Что-то ему не понравилось. И Федор не понравился. Бурбон, говорит, какой-то, а не человек.
3: Это почему же он так о тебе?
5: Да я как следует и не расслышал, что он там спрашивал-то. Ну, на нем не написано, что он корреспондент. Ну, и говорю, уйди, говорю, впервые поговорим.
1: Мама.
5: Работаешь, он под руку лезет.
1: Мама, а где мой галстук?
3: Где бросил, там ищи.
5: Ой, ох,
3: опять эту черту включил.
1: Сейчас позвоню, сейчас позвоню.
6: Алло, одну минуточку, сейчас с вами будет говорить одна интересная особа.
7: Алло, Ванёк, да, это я. Выключай, дай пообедать.
6: Так, действует пока.
2: Смотрите-ка, послушался?
7: Это наш сосед, Ванёк Кричко, забавляется.
3: Послушался, да он отца родного за шиворот хватает. Такого разбойника поискать. Вот Танюшку нашу, правда, побаивается.
6: А если это любовь, дорогие товарищи?
5: Татьяна, поедешь в воскресенье на базар?
4: Кому отец скажет, тот и поедет.
2: Кому отец скажет? И сказала мама, шалостям конец. Ешьте, дети, быстро, вот идет отец. Петр дома часто напевает эту песню. Скажите, вы ее сами сочинили? Или, может быть, все-таки где-то слышали?
5: Это еще не вся песня, она долго поется. И сказала мама, шалостям конец, за работу дети, вот идет отец.
7: Вот этот куплет Лиду он на всю жизнь запомнит. Как-то в детстве санки свои поломал, а чинить не захотел, так отец ему всыпал.
3: Всем, всем понемножку доставалось.
1: Таня, завяжи, пожалуйста, галстук.
4: Пора бы уже и самому научиться. Что с тобой сегодня? Ты словно украл что-то. Руки трясутся, глаза, как у цыгана на ярмарке, горят. Боишься, что за тройку влетит.
3: Татьяна, молчи о тройке. Отец услышит, обед пропадет. Павлик, а стипендию не отберут?
1: Не отберут.
3: Ну, ладно, хорошо. Так, ну, все готово. Татьяна, зови отца, пора обедать.
7: Господин президент, кушать! Подано!
8: Слышу, слышу! Господа министры!
2: Нет, но это все-таки потрясающе. Точно так же было и в прошлый мой приезд. Я словно во второй раз смотрю один и тот же фильм.
7: А какой же следующий кадр?
2: Да я так думаю, что сейчас Ульяна Ахтисина скажет: пора обедать. Ставьте, дети, стулья.
3: Да, следующий кадр. Берите, дети, стулья. Федор, принеси Лиде.
5: Несу,
3: пора,
5: несу.
3: Пора обедать.
5: Не обед, а просто пиршество.
7: Спасибо. А перед пиршеством, Лида, еще один кадр. Экспроприация. Грабеж среди бела дня.
9: Ну, Федор, что у тебя?
5: 140.
9: О, словно юнец без усей.
5: Новый станок еще не приноровился. Да,
9: слесарь-инструментальщик. 230 рублей в месяц. При таком-то здоровье.
5: Платят не за здоровье, за работу.
9: Да в том-то и дело, что за работу.
3: Дай же Феде на расходы.
9: Да ведь он же в прошлом месяце брал. А куда он их потратил?
5: Тайна, покрытая мраком.
9: Ну, держи. Что у тебя, Танек?
4: 95 и того 170 за месяц.
9: А премиальные?
4: Оставила на платье.
9: Да у тебя их и так хватает.
4: Из моды вышли.
3: Да пусть себе купит.
9: Будет лишнее, мать купит.
4: Ух, раздобрился отец. И еще 15 рублей оставила на курсы.
9: А это какие такие курсы?
4: Ну, я же уже говорила. Курсы иностранных языков. Стюардесса должна знать как минимум 2 языка.
3: Вбила себе в голову стать стюардессой.
9: Ну, хочешь на курсы, подработай. А подработаешь, будешь учиться лучше. Ты же ведь, кажется, собиралась в сборочной. Вот, переходи. Там же зарплата-то побольше.
4: Обещали, да не переводят.
9: Да ведь для того, чтобы перейти к этому же, надо готовиться. Ведь из цеха в цех, это же не из трамвая в трамвай.
7: Ясно.
9: Что у тебя, студент? Ты что, стипендии еще не получил?
1: Нет еще.
9: Ага. Ну, держи.
1: Спасибо.
9: Ты, сынок, на каникулах на завод больше не пойдешь.
3: Наконец-то отец опомнился. А то все дети летом отдыхают, а наш почему-то на заводе работает.
9: Да, не пойдешь, Павлик, больше на завод не пойдешь.
3: Не пойдешь.
9: Да куда это годится?
3: Да никуда не годится. Да,
9: запишешься в те бригады, что едут на север.
3: На север.
9: А что север? Это тоже наша земля.
3: Не даешь ребенку отдохнуть.
9: Ну, хватит разговоров. Давайте обедать. А ты что, Павлик, задумался-то, а?
3: Да как же не задумываться? На север ребенка посылаешь.
9: А что же, может, в Артек его?
3: А что? И в Артек?
1: Никуда я не поеду.
9: А это почему?
1: Есть причина.
9: Да ты говори.
1: Я вам потом скажу.
9: Да говори, здесь же все свои, чужих нет.
1: Я женюсь.
9: Ого.
3: Глупые шутки, Павлик.
1: Я не шучу.
9: Так, а я тоже. Придет время, конечно, женишься. Вот закончишь институт, поработаешь, чтобы в кармане завелись. А тогда уж и женись. А иначе как ты будешь жить дальше?
1: Проживу как-нибудь.
9: А, значит, 10 тысяч выиграл в лотерею.
1: Мы уже... расписались.
9: Что?
4: Может, и свадьбу уже сыграли?
1: Сыграли. В общежитии.
3: Павлик!
4: Ребенок женился!
10: Он правду говорит?
3: Как же так, Павлик?
10: Ну, своим-то можно было сказать?
1: Знал, что не разрешите.
4: Сказала мама шалостям конец, как жениться тоже скажет нам отец.
2: Конечно, жениться без копейки за душой. Но ведь недаром же говорят, что с милым рай в шалаше.
9: В шалаше? Так это значит в нищете. А нищета-то у любви горло перегрызет. Да нет, ты думал о том, как ты будешь жить дальше-то?
1: Думал.
9: Что же, из чужой тарелки? Жену-то кормить собрался?
4: Ну а вдруг она такая красавица, что перед ней только на коленях стоять? Где она у тебя, Павел?
1: Вон там, ждет.
3: Господи.
4: Так зови же в дом и пусть заходит.
2: Павлик, так нехорошо получается. Ведь это же жена твоя. Раз расписались, значит, жена.
1: Отец.
3: Зови.
1: Ну, хорошо.
4: Ты, отец, при ней не ругай Павлика. Он у нас теперь взрослый, муж.
10: Да, объелся груш.
4: А тебе завидно. Павел женился, а ты?
3: А ну-ка, угомонись, Татьяна.
4: Молодец, Павлик. Тихо, мирно взял тайком, да и женился.
10: Самый адмиральский час.
4: Ну вот когда ты, Федор, будешь о своей женитьбе с отцом советоваться, не забудь меня пригласить. Интересно послушать.
3: А ну-ка, угомонись, Татьяна.
10: О, вот еще один кандидат, между прочим.
4: Ванек, перестань, мы еще обедаем. Что? Не твое дело. Выключай.
11: Добрый день.
10: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуй. Как же тебя зовут?
11: Оля.
3: Присаживайся, Оля, к столу.
11: Спасибо.
2: Оля, садись рядом со мной, я тоже невестка.
3: Павлик, что ты как не у себя дома? Принес бы Оле стул.
11: Оля, спасибо большое. Мы только что с Павликом пирожки ели.
2: Оля, садись, пообедаем, разговаривать будет легче. Садись.
11: Спасибо.
3: Как же так, Оля, вдруг сразу замуж собралась?
11: Павлик позвал, я и собралась.
3: Ага. Учишься?
11: Да, в медучилище.
4: Прекрасно!
2: Оля, ты привыкай к этой семье. Здесь люди все очень хорошие, добрые. Только вот, к сожалению, мало разговорчивые, за исключением моего Петра.
11: А Павлик тоже разговорчивый.
2: Вот и чудесно. Счастья вам, ребята.
3: Счастья. Оля.
2: Счастья.
3: Павлик.
11: Спасибо.
3: Ой. Ой.
9: Ну, мать, пошло, поехало. Начинается.
3: Павлик, Павлик. Да. Вот перед людьми как-то неловко. Скажут, тайком женили сына.
4: А мы заново переженим. Отец раскошелится, выдаст из своей казны. Сколько, папа?
3: Ты бы поменьше тарахтела, Татьяна.
10: Да будет вам, Олечка. А родители у вас где?
11: Мама в Иванковском районе медсестрой работает.
10: А папа?
11: А папа? Он нас оставил, когда я была еще маленькая.
3: А мама знает, что ты замуж вышла?
11: Нет, мы с Павликом ей еще не говорили.
3: Платош, Платош, ты куда?
4: Папа!
3: Да что же это он взял и ушел? Господи!
4: Оля, ты теперь ориентируйся здесь, кто есть кто. Я Таня, сестра твоего Павлика. Это Федор, брат твоего Павлика.
10: Федор Платонович.
4: Ульяна Ахтизьевна, мама твоего Павлика.
3: Мама.
4: А это Лида, жена нашего старшего брата Петра.
2: Будем дружить.
4: Ну и отец Павлика, наш отец. Жить тебе, Оля, у нас будет хорошо, но и работать заставят, как каторжную.
3: Как будет, так и будет. Вот что, Оля, собери-ка ты свои вещички, да и переходи к нам. Федор, Ты завтра свободен, поможешь ей все перевести.
5: Хорошо.
12: Да что вы, спасибо большое. У меня всего один маленький чемоданчик, и я его около ворот оставила.
7: Так неси же скорее в дом, еще украдут приданное!

0: А вот мои вещи. Книги, конспекты. Павлик велел все заплатить.
1: Ах, Павлик.
2: А вот твои вещи, Павел. И вот тут 97 рублей. Вот это все, что от твоих осталось. Бери их в добрый путь. Живите.
3: Павлик, подожди. Опомнись, Платон.
2: Женился? Своя судьба? Своя жизнь? Он же с нами не посоветовался. Он выбрал себе дорогу. Ну, пусть идет.
0: Павлик, может быть, ты останешься, а я пойду.
4: Пошли, Оля.
3: Платон, останови их. Павлик, Оля, подождите. Оля!
4: Ну, это уж слишком. Это уж слишком, отец. Мама, подожди.
5: Все, кроме Лиды, уходят вслед за Павликом и Олей.
6: Я сомневаюсь в мудрости вашего поступка, Платон Никитич.
2: Да.
6: Вы меня... Простите, пожалуйста.
2: Ага. Ну... Ах, как же это я куртку-то вот забыл положить, а?
6: А они пошли к автобусной остановке.
2: Да? Ну, это их дело.
6: Да.
7: Кого я вижу? Здравствуй, Лидочка.
6: Ой, дядя Гречко, да здравствуйте.
7: Здравствуй, дорогая. В гости приехала?
6: Да, в гости.
7: Как дома? Все хорошо?
6: Спасибо.
7: Петр, все, в начальстве ходит, да?
6: Да.
7: Здравствуй, дорогая. А мы вот с Платоном в наивысочайшем ранге. Ничего не говорил тебе, нет?
6: Да нет.
7: А, пенсионеры. Все. Как говорят, распрягайте, хлопцы, кони. Сейчас смотрю, Павлик куда-то с чемоданом подался. Догадываюсь. Послал Платон парня деньги зашибать. Эх, Платон, Платон, у тебя своего добра на десятерых хватит. Знаю я тебя, без мало 40 лет, и все тебе покоя нет. Вот, вот и стихами стал говорить, как на пенсию вышел, так стихами все время говорю. Ой, ты знаешь, Лида, вот... Работает, подрабатывает, зарабатывает. Кажется, успокойся, пенсию получил человек. Нет, устроился приемщиком хлеба в магазин. Ночью товар принимает, или сам, или Федора посылает. Лида, вот скажи, революция была, да?
6: Угу.
7: Так, политзанятия были, наглядная агитация была. А вот Платон со своей философией выстоял. А я не позволю, чтобы мною копейка руководила. Я не признаю этой капиталистической философии. У меня ничего нет, Лида, ничего. Запорожца нет, а полагается по ранению, телевизора нету. Есть такой маленький, черно-белым, полгода не работает, в году, понимаешь? Сберкнижки нету, ничего у меня нет.
2: Нищетой человек хвалится.
7: Нет, простите, не нищетой, а социалистическим сознанием. Я не босс, я не голодный, что мне еще надо?
2: У тебя, Кричко, мировоззрение, как у козы.
7: Вы меня, пожалуйста, не обижайте, в крайнем случае, как у козла.
2: Ну, хорошо, как у козла.
7: Ну?
2: Летом он пасется, а зимой ест, что дадут.
6: Ой. Дядя Кричко, да вы живите, как считаете нужным, а Платон Никитич, он у нас будет жить по-своему.
7: Лидочка, ты только не подумаешь, у нас какая-нибудь такая конфронтация. Нет, это такая у нас традиционная как тебе сказать, товарищеская такая арт-перестрелка. Я своему другу, Платону моему дорогому, готов, ну, все простить, все его недостатки. Вот кроме одного, кроме его какого-то особого такого стяжательства.
2: Что-что?
7: Вот это вот я никак не могу оправдать в нем. Ты знаешь... Лидочка, мы ведь воевали вместе в одном полку, так он, знаешь, все лето в вещевом мешке за спиной шапку-ушанку меховую таскал. Это в то время, когда никто не знал, доживет до зимы или не доживет, а он шапку таскает.
2: Ты зачем пришел?
7: Я? А вот действительно, зачем же? Давай. А, да, пятерку дай мне до завтра. Завтра пенсия, значит, отдам тебе. И пилу мне дай.
2: На.
7: Платон, куда Павлик подался, а? Взял бы моего Ванька с собой. Ведь Лида, 1.5 года лоботрясничает, не знаешь, что с ним делать.
2: Да потому что ворюга.
7: Что?
2: Ворюга, твой сын.
7: Да что ты, он готов свое отдать, а не украсть.
2: Не работает, а ест. Значит, ворюга. Не заработал, а тратит.
7: Но он же мое ест, а не твое.
2: Да ведь он не тот вор, что ночью-то крадет из-под тишка. Твой-то ведь, а? Среди бела дня.
7: Да, вот видишь, Лида, ему даже моего добра жалко. Ну ладно, Платон, я тебе так скажу. Ты со своей философией завтра... Вот этот пустырчик, который ты перекопал, не только, значит, его засеешь укропом, сельдереем и редиской, а все шоссе перекопаешь и все шоссе превратишь в огород. Ну, ладно, покажу я тебе на суде.
6: Это на каком же суде-то, дядя Кричко?
7: Ой, на товарищеском суде. Будем судить по всей строгости закона, а я председатель суда, Лида. Представляешь, что я с ним сделаю? Ты понимаешь, ты помнишь, пустырчик был у нас на станции, Лидочка?
6: Ну да.
7: Мы хотели там стенд поставить, понимаешь, отобразить успехи нашего поселка, показать, какой наш поселок будет через там 3-4, понимаешь, года. Так он взял, перекопал этот пустырчик и превратил его в огород. Все, будем судить по всей строгости закона. Вот так, все, Лида, никаких разговоров, все. Ну что, Лидочка, ты, я надеюсь, еще побудешь здесь, да?
6: Да, я на днях уеду.
7: Ну, мы еще увидимся, я человек здесь.
6: Пойдемте, я вас провожу, дядя.
7: Часто бываю, да. Ну, пока, друг мой, пока, до суда. Пошел, я тебе не нужен?
2: Да нет, нет, нет, иди, иди. Да, пилу-то ты возьмешь?
7: О, да, о, пила, это мне вот, кстати, на суде пригодится. Я тебе там перепилю пополам.
6: Ну, дядя Кричко.
7: Вот так, пополам перепилю.
2: Ну, хорошо, пойдем, хорошо, пили, пили.
1: Пойдем, Лидочка, я действительно...

0: спрашиваю. Куда ж вы? Куда, Павлик? А он молчит.
1: Молчит?
0: Садится в автобус. Заходи, говорю, Павлик. Молчит.
1: Молчит.
0: И она, Пичуга, льнет к нему. Выгнать ребенка.
1: Женился. Значит, думал об этом?
0: Думал. Он надеялся, мы поможем.
1: Да при чем здесь мы? Ему Конституция в 18 лет дала право выбирать. А я бы записал. 16 лет свой хлеб есть.
0: Мы в молодости нужду терпели, пусть бы дети наши.
1: Да одно дело терпеть нужду. А другое работать.
0: Ладно. Иди. На. Неси.
1: Давай.
0: Смотри, не урони.
1: Да не уроню.
0: Работать ему.
1: Не ворчи, не ворчи.
2: Здравствуйте. Платон Никитич Ангел?
1: Да.
2: Я Клоков. Из газеты.
1: А-а-а.
2: Прошу вас. Хотелось бы поближе с вами познакомиться. Хотя кое-что мне о вас уже известно. Стаж работы, высокая квалификация, сын и дочь на заводе.
1: Да.
2: Потомственная рабочая семья. Хотелось бы уточнить несколько моментов. Отвечайте мне просто, словно разговариваете с добрым приятелем.
1: Ага. Ну, давай, давай. Как с приятелем? Вот.
2: Когда началась ваша трудовая деятельность?
1: С 2 лет.
2: То есть...
1: Штанишки сам на себя надел. Потом игрушки стал мастерить.
2: Да.
1: Потом по хозяйству. Потом школа.
2: Угу.
1: А вот потом уже завод.
2: На войне были?
1: Был.
2: Вот героические поступки, примеры.
1: Вся война пример.
2: А общественная деятельность за время пребывания на заводе?
1: У станка.
2: А ваша цель жизни?
1: Хорошо жить.
2: А как по-вашему, что для этого необходимо?
1: Здоровье и деньги.
2: Уточните насчет денег.
1: Так либо заработать, либо украсть. А третьего способа нет.
2: Вы что, любите деньги?
1: Нет, я не люблю. Но я отношусь к ним с уважением.
2: Ага. Вы стяжатель.
1: Да, стяжатель. Потому что я тяну все к себе. А что, по-вашему, нужно к соседу?
2: Ну, хорошо. А высшая цель вашей жизни?
1: Так а вот это и есть высшая цель? Жить по-человечески.
2: Ну, может быть, следовало сначала о государстве подумать? Через государство, так сказать, к своему личному.
1: Так а мы вместе с государством планируем и богатеем. Только я несколько впереди. Как вот заработал, так и ешь. Как заработал, так и одевайся.
2: Да, понятно.
1: Ну что, будем кончать, приятель?
2: Да. А что это у вас в руках?
1: А, это ложка.
2: Ага.
1: Это из дерева я мастерю.
2: Да, хорошо. Давайте сделаем несколько фото. Прошу вас вот сюда. Да, хорошо. Встаньте так, словно вы задумались.
1: Ну ведь мысли же не сфотографируешь.
2: Ну, тогда возьмите пенсионную книжку и посмотрите на нее так, словно вам подарили огромную радость и спокойную старость.
1: Так это мне не подарили, это я заработал. А потом ведь не в ней радость и покой.
2: Ну не могу же я фотографировать, как вы, простите, ложку держите. Это не кадр.
1: Сколько тебе платят?
2: А что такое?
1: Да я вот так тебе все как-то выкладываю, а ты-то ведь таишься.
2: 150.
1: Это немало. За такие деньги пора научиться соображать.
2: Платон Никитич! Платон Никитич! Да, бурбон.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Виделись с отцом, не подходит отрицательный тип, да?
2: Ну.
3: А я в героине для вашего очерка не гожусь? Вы знаете, я как будто специально готовила себя для вашего очерка. Школу окончила с медалью, пошла работать на завод, даже документы никуда не подавала.
2: Правда?
3: В цех войдете, на доске почета мой портрет. Люблю литературу, мечтаю стать стюардессой и взглянуть на планету с высоты полета лайнера. Итак, жду статьи. До встречи. Привет.

0: А, привет.
1: Привет.
0: Представляешь, сейчас все люди на земном шаре спят, а пенсионеры, словно совы, глаза вылупили. Иди спят.
1: Да,

0: Я вчера было позавидовал. Павлик на работу пошел, а мой Иван все лоботрясничает. Оказывается, все не так. Эх, Платон, Платон, 40 лет я тебя знаю, 40 лет мы дружим, а понять я тебя не могу. Что ты за человек? Сын приводит жену, ты их со двора гонишь. Я свою терплю, а ты сына с женой со двора. Ты понимаешь, что ты делаешь? Непонятный ты человек. Ты знаешь, кто ты? Ты ангел, но дикий. Дикий ангел, честное слово. Да, может быть, деньги зашибать ты детей своих и научил, а вот... подчинить их своей воле. Так же, как и я. Пас, пас, ну, Платон.
1: Ну.
0: Извини. Он мой Ванька. 1,5 года лоботрясничает. Что я могу сделать? Побить сил не хватит. Матери нет. Голодом взять, подружки накормят. Моему что, рубашку белую нацепил, понимаешь, брюки натянул, бегом королю. Извини. Я вот чего пришел. Я молчать не могу. Обязан тебе как другу сказать.
1: Ну?
0: Павлик, это не все твое горе, Платон, о Федоре речь. Я было не поверил, честное слово, парень трудолюбивый, серьезный, не пьющий, вдруг такой, как говорят, знаешь, это самое, конфуз. Короче говоря, ты нашу районную врачиху знаешь? У нее муж маляр, ходит квартирой там белить, красить, знаешь?
1: Ну, так знаю.
0: Так вот, твой Федор за ней приударяет.
1: Что?
0: Да. То переулками темными домой проведет, то на машине подвезет. Люди ж все видят. Все видят. Им главное вот поболтать обо всем этом. Ну вот. Короче говоря, про эту пару все знают. Кроме тебя и маляра. Извини, я обязан был тебе сказать. Я пойду.
1: Куда ты пойдешь?
0: Что-то сердце мне колет. Я тебе принес, пилу положил.
1: Угу.
0: Пойду я. Платон, если что, ты знаешь, я всегда с тобой. Будь здоров.
1: Будь здоров.
0: Будь здоров.
1: Да.
2: О, Платон Никитич.
1: О, что, Лида... Разбудили мы тебя.
2: Да нет, вы не волнуйтесь. Я еще не ложилась, а вообще, знаете, я очень крепко сплю.
1: Да, выходит, любишь поспать. А куда человеку спешить, если он вольная птица?
2: Ну, почему же вы так? У меня ведь тоже работенка не из легких.
1: А разве ты работаешь?
2: Да. Я работаю.
1: А я и не знал. А по какой специальности?
2: А у меня очень сложная специальность. Я жена.
1: А.
2: Да-да, жена. Знаете, Платон Никитич, любить своего мужа – это не так уж просто и не так легко. Вот что бы у Петра на работе ни случилось, он всегда знает, что дома его ждет мир, уют и покой. Я изучила все его вкусы и все его привычки. Я знаю, какой ему костюм приготовить, какую сорочку, какие он любит читать книги, какое освещение. А что терпеть не может, я тоже знаю. Ему нравится покупать для меня платья, туфли. Ну, он любит это делать. Что ж... А я рада вдвойне. Если он возвращается домой с работы очень поздно, а на работе он часто подолгу задерживается, то дома его всегда ждет горячий, по всем правилам заваренный чай, а на столе обязательно белая накрахмаленная скатерть. Бывает так, что он возвращается с работы опечаленный, взволнованный, возмущенный, то ведь нужно же его успокоить. И вы считаете, что это мещанская философия?
1: Твоя лекция, Лида, мне нравится.
2: Спасибо. Платон Никитич, дядя Кричко, он знает о Павлике?
1: Правды не упрячешь.
2: Ну, так, может быть, Павлик завтра же и вернется?
1: Не вернется.
2: Да почему же вы так в этом уверены?
1: Сын.
2: Ах, да. Сын. Спокойной ночи.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Федя. Добрый вечер.
3: Ой, смешная работа хлеб разгрызать. Вроде и легкая, никак не приноровишься.
1: Да, выспаться ты успеваешь?
3: Нормально. Правда, теперь пораньше приходить приходится. Мальца одного взялся дело обучать.
1: Толковый парень-то?
3: Присматриваюсь, вроде берется.
1: Ага. Да, человека... Учить? Это, брат, не резьбу нарезать.
3: Ясно, ясно, отец.
1: Что правду говорят, что у тебя там с врачихой это шуры-муры, а? Ты называй, как знаешь, по-своему. Что же ты... С замужней женщиной-то, а? Девчат мало?
3: Люблю я этого человека, отец.
1: Любовь не водит по закоулкам. Любовь-то ведь не прячут. Любовь не крадут.
3: Не так-то просто об этом сказать.
1: Среди дороги остановились. Ни туда, ни сюда. А вот жизнь-то наедет и раздавит вашу любовь, коли она у вас такая.
3: Не мне одному решать, отец.
1: Единый советчик и в малом, и в большом. Правда. Слышишь? Правда. Правда.

0: Воскресный день. Ульяна Ахтисьевна, Лида и Таня уехали на базар. Во дворе сидит за столом один Платон Никитич. Появляется маляр.
1: Вы знаете, Платон Никитич, а я даже не поверил, когда вы позвонили. Ведь раскошелиться придется.
2: Ну что ж.
1: Да, вам ведь побелка, покраска.
2: Да.
1: Ну, если будем договариваться официально, побелка затянется на месяц, а то и, может быть, на два.
2: Угу.
1: Ну, а договоримся по-человечески. 3-4 дня. Знак качества и будь здоров. Вот и вся история с эпилогом.
2: А успеете и на работе, и здесь.
1: Ну, ассигнации-то ваши, дело наше. Ведь каждому хочется не просто хлеба, а хлеба с этим, с маслом. Вот я и кручусь. У меня ведь семья. Жена врач. Дочь уже, он в школу ходит. Деньги-то мне очень нужны.
2: Но ведь жена же тоже зарабатывает.
1: Да нет, не зарабатывает, а зарплату получает. Зарабатывать это, я считаю, то, что сверх зарплаты.
2: Ага.
1: Да, она ищет там разные недуги в человеке, а ведь польза-то от этого для семьи 0,0.
2: Ты почему это с завода-то ушел?
1: А, ямку нашел. Вот если бы рыбачили, вы бы знали, что рыба, она, как правило, ямки любит.
2: Ага.
1: Почему? Там корм собирается. А, скажете, ворую? Нет, я-то как раз из тех, кто, так сказать, на грани. Ну, для меня просто статьи не припасено. Я с вами откровен, Платон Никитич. Ну, вы вроде как крестный отец.
2: Да, я понимаю. Ну,
1: да,

0: Давление измерим.
1: Клавочка, вы присядьте, пожалуйста, а я вас сейчас чайком с земляничным вареньцем угощу.
0: Спасибо. Врача пригласили, чтобы земляникой угощать.
1: Да, присядьте.
2: Садись, Клав, знаешь, садись. Присядьте, Клав. Красивая у меня жена, Платон Никитич, а?
3: Да. Добрый день.
1: Ну, Федор, вы тут поговорите без меня. У вас ведь есть о чем поговорить.
2: Хотите интересную историю послушать? Я вам расскажу одну, Клава, одну. Значит, дело было в СМУ номер 3. Узнает один парень, что его товарищ к его жене, так сказать, неравнодушен. Ну и она взаимно. Что делает парень? Покупает жене билет на бал. И говорит: поезжай, постынешь, подумаешься, вернешься через год, упадешь передо мной на колени, а я подумаю, простить тебя или нет. Что было дальше? Федя, вот не угадайте, а? Она поехала. Дальше, вот, Клав, еще удивительней. Ее дружок тоже махнул на бам. И, наконец, балдеж. Муж бросил все и вслед за ними.
4: А что там между ними тремя в тайге происходит? Ведь это только одни медведи знают. О, вам история с эпилогом, так что люби меня, Клавочка.
0: Я Федора люблю.
4: Я Федора люблю, хороший парень.
0: Я не шучу.
4: Ну, Клав, ну ладно, ну что вы вздумали, поиздеваться, что ли? Вон, бомбочка шарахнет. И нет тебе ни Федора, ни стола, ни меня, ни даже Платон Никитича. О, кучка пепла, и все. Ни амебы тебе, ни президента.
0: Ты понял, что я тебе сказала? Я люблю Федора.
4: Так. Стало быть, меня разлюбила Клава, Клавочка, мурашечка моя. Отчего ж ты меня, мурашечка, разлюбила?
0: Устала я. Ничего мне не надо. Ни тебя, ни денег твоих. Ты даже не понимаешь, до чего ты изменился. Ты же никого и ничего не слышишь. Не хочу. Не хочу, все.
4: Я что, бил тебя, буянил? Помнишь, я купил тебе дубленочку? Я тебя воробушком общипанным взял, на ноги поставил, выучил. Институт закончила, врач. Не так-то просто было. Одел, обул. Человеком сделал. Федор.
3: Да?
4: Посмотри мне в глаза. Что ты в них видишь? Ничего не видишь? А Клава в них озера увидела. И в тех озерах искорки солнца. Да, она мне говорила это. Она мечтала, чтобы и дети на меня были похожи. Так оно и получилось, похожи, особенно глазами. А теперь выходит, Федор, любимый, родной, у него озера. Теперь будем мечтать, чтобы дети на него были похожи.
0: Любила Ой, как...

0: Как любила, и ты все убил. Умерла любовь, умерла. Не хочу, ничего не хочу.
1: Где ж ты ее закопала? Ну что ж, пойду на могилку.
2: Ладно, домой пора, дочь одна бояться будет.
3: Клава! Клава!
4: Платон Никитич! Все, что здесь болтала Клава Клавочка, мурашечка моя, это наше семейное дело. А если вы, порядочные люди-ангелы, будете разорять мое гнездо, я ваши крылья огнем спалю. Любит, не любит, это никого не касается. У меня семья, дочь. А Федору передайте, бороться я с ним не буду, а убить убью.
5: А ведь я правду подумал, что вам ремонт нужен.
1: Да, история с эпилогом.
6: Маляр уходит, появляется Кричко.
7: Привет.
8: Привет.
7: Валерьянки дай мне.
8: А что?
7: Не знаешь, вот и три раза как ударит тот под лопатку. Да не беспокойся еще. Не собираюсь умирать. Я к тебе посоветоваться пришел, Платон. Как дальше жить?
8: На.
7: О, спасибо. Кстати, на тебе пятерочку, вот мой долг. Давай. Это валерьянка, да?
8: Да.
7: Сколько капель?
8: Капель 40.
7: Так. Фу, радость. За что ее кошки любят?
8: Ты что? А?
7: Вчера моего Ванька забрали.
8: Как?
7: Подрался и забрали. Остригут, метлу в руки дадут. И будет на глазах у всех улицы подметать. А мне каково? Каково мне появляться на глаза людям, отцу родному?
8: Ну что ж, возьми себе метлу. Вместе с ним и подметай.
7: Да перестань, не до шуток сейчас, Платон. Парень учился кое-как. За уши его тянули, тройки ему ставили. Из класса в класс переводили. Теперь вот с компанией связался. Что это? Я виноват? Я виноват?
8: Да ты сам-то пробовал сына по башке.
7: Да, по башке уже сил не хватит. Да и жалко. Надо было с малолетки учить. А как?
8: Как? Трудом.
7: Да.
8: Да ведь если твой сын 20 лет ничего не делал, значит, ясно, что калекой стал.
7: Перестань, Платон, перестань. Других учат, а у самого что делается? Разваливается твое царство. И ты знаешь это сам, и не хочу я у тебя учиться этому. Он с Федором неизвестно, что с Павликом тоже. Да, ну, не надо меня учить, пойду я.
8: Да куда ты пойдешь?
7: Пойду в аптеку, в поликлинику, не знаю. Пойду. Я тебе не нужен?
8: Да нет, не нужен.
7: Будь здоров.
8: Да капли-то захвати.
7: Давай, будь здоров.
9: Неси, а как же? Ну ты, стюардесса, ты неси, а как же? Ой, ну, отец, ты базар нынче, мясо хорошее, сало. Ой, Татьяна, дай-ка мне мои любимые надеть.
10: А машина-то понаехала из города, из села.
11: Один на ладе прикатил, просят продавать.
9: Ой, всем купила, всем. И твоему лешему Кричко тоже купила. Лида завтра уезжает, я ей купила. У них ведь там такого не найти. Ой, только я не знаю, не тяжело ли ей будет. У нее ведь и сумка, и чемодан.
8: Да, я Вместе с ней поеду.
9: Куда?
8: Да к Петру. К Петру поеду на пару дней.
9: А, хорошо. Хорошо, поможешь ей.

0: Лужайка перед домом старшего сына ангелов Петра. Платон Никитич стоит на крыльце, осматривается. Появляется молодой человек с гитарой.
1: Привет, папаша! Хозяева дома?
2: Никого нету.
1: А вы, наверное, столяр. Петра Платоныча дожидаетесь? Вы обещали ему еще на той неделе прийти.
3: Скажу вам по секрету. Хозяин хочет, чтобы вот здесь вы ему поставили лавочку, а главное наверху, на крыше, петушка. А по бокам вот такие фигуры из дерева. Он хочет, чтобы у него все было как у отца.
2: А ты кто?
3: Дачник.
2: Отдыхаешь?
3: Кайфую. Иначе говоря, предаюсь приятному безделью, беззаботности и безмятежности.
2: Понимаю, понимаю.
3: Удовольствие получить хотите?
2: Хочу.
3: Поучите меня, как надо жить.
2: Но если уж до сих пор не научили, так уж теперь-то ведь не научишь. А тебя как звать?
3: Виля.
2: А почему ты определил, что я столяр?
3: По рукам.
2: Поешь?

0: Платон Никитич, ну как вы тут без меня? Что поделывали, не скучали?
1: Да ничего, ничего, любовался лугами.
0: Да? Ой, а я ходила в село за молоком. Вы знаете, у нас здесь очень хорошо, а будни вообще ни души.
1: Заходил тут один паренек с гитарой, Виля.
0: Виля?
1: Да.
0: Так это же наш приятель. Он живет на соседней даче. Он известный художник. Его картины часто выставлялись на выставках. Он очень талантлив. Платон Никитич, да вы бы отдохнули хоть немножко.
1: Да нет, я вот тут помастерю петушка, да узоры буду выстругивать.
0: Да нет, я вас очень прошу. Вы, пожалуйста, выпейте это молоко.
1: А, ну, спасибо, спасибо.
0: Скажите, это что же вам Петр сказал про петушка-то?
1: Да нет, это вот Виля.
0: Да? А то Петр хочет, чтобы все было как дома.
1: Гостей ждешь?
0: Да нет, я никого не жду.
1: А что, она нарядилась как на праздник?
0: Это я для мужа.
1: А-а-а.
0: Платон Никитич.
1: Что?
0: Петр.
1: Ну?
0: Ну, конечно, Петр. Только странно. На какой-то другой машине.
2: Ну, здравствуйте.
0: Угу.
1: Здравствуйте.
2: Как себя чувствуете, отец?
1: Как? Ничего, хорошо.
0: Петр?
2: Да.
0: Петр, это тебя, Николай Карпович.
2: Николай Карпович?
0: Да-да.
2: Алло? А, здравствуй, Николай Карпович. Нет, не буду, нет, не могу. Не могу, отец приехал. 3 года не виделись. Ты вот что, Николай Карпович, ты составь для исполкома записку о своих делах на заводе. Ну, для нас-то твои дела айсберг. Верхушка видна, все остальное под водой. Ну, договорились. Да, 8 в понедельник. Ну, до свидания.
0: Петр! Ты на какой-то машине приехал?
2: Новую «Волгу» дали.
1: То есть, как это дали?
2: Служебная машина.
1: И дача тоже служебная. Зарплата тоже немаленькая. Ты, сынок, хорошо живешь.
2: И сказала мама, шалостям конец, а как жить трудиться, скажет вам отец.
1: Не забыл.
2: Не забыл и никогда не забуду. Ведь все, что я имею, только благодаря вам.
1: Ну что же, и петушка, и узоры тоже хочешь?
2: Хочу.
1: Ну что ж, сделаю.
2: Ну вот за выходной вместе и смастерим.
1: О, хорошо.
3: Начальство приехало.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Знакомься, Виля. Мой отец.
1: А мы уже знакомы.
2: Ты что, уже побывал у нас?
3: Заходил в надежде на серьезный разговор.
2: Да нет, серьезные разговоры в рабочее время, а сейчас обедать.
3: Да в рабочее время к вам не пробиться сквозь бесконечные заседания, совещания.
0: О, Виля, у нас такой скромный, такой робкий, что и правда не пробьется. Мальчики, заканчиваем разговор, обедать.
2: Обедать.
1: Послушай, Виля, а ты по какому делу-то к Петру, а?
3: Квартиру выбиваю.
1: Так ты же у родителей живешь?
3: Жил, а вот теперь отлучают. А Петр Платонович один из сотни, кто должен поставить резолюцию.
1: А значит, 99 ты уже... собрал.
3: Ваш сын правофланговый! Петр Платонович, ну мы с вами люди цивилизованные, не будем обременять себя условностями. К вам приехал отец, вам необходимо побыть в тесном семейном кругу, а мне главное решить свой вопрос и уйти.
2: Ну, короче, что тебе нужно?
3: Квартиру. Только не в смысле светлого будущего, а весомо, грубо, зримо.
2: Ну, что ж ты и заслужил.
3: Ой, не люблю этого слова «заслужил». Есть в нем какой-то привкус. Лучше сказать «заработал».
1: Да, вот это лучше.
2: О. Можешь рассчитывать на однокомнатную. В этом году начинаем строительство.
4: В каком райском уголке?
2: В конце Качаловской.
4: Стоп. Других полотен не предвидится?
2: Что тебя не устраивает?
4: Кто будет там жить?
5: 200 квартир, 200 семей.
4: Точнее, около 1000 невинных, обреченных на каторгу.
2: А слишком мудрено высказываешься.
4: Петр Платонович, роль наивного чиновника вам не подходит. Добра и счастья.
3: Продай свою скрипку, Вилли, продай смычок, старина.
6: И сказала мама, шалостям конец.
1: Что это он, а?
6: Дети быстро.
2: Ничего,
6: вот
2: ничего,
6: отец.
2: Перекипит. Перекипит.
6: Прошу к столу.
2: К столу, к столу. Вы знаете, отец, я работаю и часто ловлю себя на том, что напеваю эту нашу семейную песенку.
1: Да. Стоп. Что это? Голос Павлика. Ох, нет, это почудилось. Ты знаешь, сон мне снился. Да я что-то есть-то как-то не хочу. Да я лучше пойду. Я там помастерю. Да, пойду. Пойду, пойду.
7: Петр и Лида уходят в дом. Платон Никитич берет маленькую деревянную заготовку и начинает что-то мастерить.
3: Значит, я не ошибся? Вы настоящий мастер?
1: А что ты рисуешь, если это не секрет?
3: Не так просто объяснить.
1: Ну, а я попробую понять.
3: Искатели женьшеня долго, очень долго ходят по тайге, чтобы найти заветный корень. Вот так же и я среди человеческой тайги ищу того, кто засветится во мне.
1: Угу.
3: Засветится, его и пишу.
1: А это ты хорошо сказал. Засветится. Ты торопишься куда?
3: Один мудрый человек говорил: хочешь поспеть, не спеши. Хочешь долго прожить, не думай об этом. Хочешь, чтоб тебя любили, не лезь людям на глаза.
1: С квартирой тоже не спешил?
3: Не спешил, да вот споткнулся.
1: А что же это там за место-то такое, как ее там?
3: На Качаловской?
1: Да, на Качаловской.
3: Ну, с одной стороны, завод, словно гигантский испорченный желудок, бурчит день и ночь. С другой, через 5 лет построит мост, и весь грузовой транспорт пройдет под окнами дома. А если учесть современную звукоизоляцию...
1: Послушай, сынок... Ну, может быть, ты ошибаешься, а? Знаешь ведь, как люди-то болтают.
3: Да, а? Болтают, но информация точная.
1: Так что же выходит? Знали, что будет шумно, и все-таки, значит, строили? Так что же это за хозяева-то такие, а?
3: А все не чьи-то сынки. Чьи-то внуки. Интервью окончено. Позвольте откланяться.
1: Да ты постой. Постой. Постой! Постой!
7: Поздний вечер того же дня.
8: Никто не берет трубку.
0: Петр, я тебя очень прошу. Умоляю, ты только не волнуйся. Может быть, он ушел в город купить что-нибудь.
8: Алло.
0: Я уверен, что он скоро вернется.
8: Скажите, пожалуйста, автобус на протоку... Ах, уже ушел. Благодарю-с.
0: Ну что?
8: Давай пройдемся.
0: До автобусной остановки?
8: Угадала.
0: Платон Никитич. Платон Никитич, разве вы не знаете, что уже без 10:10?
1: Так, а я давеча заметил, что вы ровно в 10 собираетесь ужинать. Вот я и старался не опоздать.
0: Ну что ж, я очень рада. И поэтому я вас жду ровно в 10 за столом. Пожалуйста,
1: хорошо.
0: Не опаздывайте. Прошу вас.
8: Что с вами, отец?
1: Да ничего, ничего, ничего.
8: Где вы были?
1: На Качаловской.
8: Вилю возил?
1: Да нет, это я его возил. А он-то был у меня проводником.
8: Зачем вам это было нужно?
1: Вот когда ты малышом был, то все время просился: возьми меня, отец, с собой на завод. Покажи мне, что там делают. И вот я так тебя и водил. Да. А вот теперь и мне захотелось посмотреть, что делает мой сын. Скажи мне, Петр, ты подписывал ту бумагу, чтобы строили на Качаловской?
8: Подписывал.
1: Это что, такая у тебя должность?
8: Такая.
1: А если бы там твоей подписи не было, стали бы строить?
8: Может быть, и не стали.
1: А зачем же ты тогда подписывал?
8: Пойми, если строительство дома начать в другом месте, сложнее и дороже связать его с коммуникациями. Затянулись бы сроки строительства. А так мы укладываемся в сроки. 200 семей получают 200 квартир. Ну, и потом, ну, дом на Качаловской, ну, он как бы завершит, украсит улицу. Вырисовывается определенный архитектурный ансамбль.
1: Но ведь сотни людей трудом заработали себе жилища. Они же ждут, когда они получат квартиры. В этом доме будут жить семьи, будут рождаться, взрослеть, стариться. А что же у вас там все, коммуникации, план увенчать Качаловскую? Вон сейчас там завод гремит, а потом мост построят, машины задымят, заревут.
8: Ну, мост-то будет через 5 лет.
1: Скажи мне, Петр, ты любишь нашу землю, людей, государство? Ведь любишь, иначе же и не может быть. Мост будет через 5 лет. Да может быть, через 5 лет и ты на этом месте работать не будешь, переведут тебя на другую работу. Вот и получается философия-то временщика: дров наломает, напутает и на другую работу. Нет, Петр, пока не поздно. Ты пиши, куда следует.
8: О чем писать?
1: Ну, пиши. Пусть строят не там и докажи.
8: Да, да, В строительство дома вложены десятки тысяч рублей. Если прекратить строительство, то эти десятки тысяч полетят на ветер.
1: А истратить миллион рублей на дом, в котором жить будет хуже, чем на каторге?
8: Ну хорошо, но положим, я напишу. Меня снимут с работы, на мое место придет другой человек, но строительство от этого не прекратится.
1: И все-таки, сынок, пиши куда следует. Пиши. Я, ангел Петр Платонович, считаю, что решение о строительстве жилого дома на Качаловской ошибочное. А в этом и моя вина.

0: и снова двор семьи ангелов. Платон Никитич неподвижно сидит на скамейке. Входит Крячко.
1: Привет.
2: Привет.
1: Вот, в аптеку зашел, ландышевых капель купил. Ты знаешь, вкуснее валерьянки, а вот кошки почему-то их не любят. Ну, перестань, ну что ты нос повесил? Ну, возьми себе в руки. Не могу я на тебя на такого смотреть. Ну, понимаю, все понимаю. С Федором неясно, с Пауликом тоже неясно. Все понимаю, но ты меня извини, Платон, у тебя все на свободе. А моему Ваньку он год дали в колонии. И правильно сделали, я же нос не вешаю. Перестань, ну.
2: Ну.
1: Ты мне разрешишь, я молоток возьму и гвозди, а то на почте не бывает иногда, посылка вот забита.
2: Ну, давай.
1: Спасибо. О, маляр. Маляр идет, наверное, к тебе. Не вовремя, молодой человек, иди домой.
3: Платон Никитич, мне вам надо что-то сказать.
1: Домой иди, не вовремя.
3: Гражданин Крячко, здравствуй, активист ты наш, агитатор, отец арестанта. Какие у тебя еще чины?
1: Ты стенки молю, а людей не трогай, слышь, иди домой.
3: Не сердись.
1: Иди, сынок.
3: Я ведь не со зла. Я просто начал людей изучать.
1: Во как.
3: Да, хочу составить книгу «Кто есть кто».
1: Вот ты себя и начинай.
3: Нет, я личность сложная. Платон Никитич, мне вам надо что-то сказать.
2: Ну?
3: При свидетелях.
2: Ну?
1: Давай короче.
3: Я к вам свататься пришел. Отдайте мне мою жену. Живем мы еще неразведенные в одной квартире, но она уже ваша. Отдайте. Я на ней заново женюсь. Было время, но все мне в ней не нравилось. А теперь... Все нравится. Отдайте. Я на ней заново женюсь.
1: Ты к Федору по этому вопросу обращайся, а не к Платону. Иди.
3: Подожди, Платон здесь всему голова. Не ко двору она вам, Платон Никитич. Она ведь барахольщица. Ей бы все наряды. А она... И вас, и Федора разорит. У меня навар был. Во. Она его... не ко двору она вам, Платон Никитич. Голова болит.
1: Идем. Поможешь мне посылку Ваньке отправить. Ты с ним дружила, теперь помогай. Идем.
3: Спалю я ваше гнездо.
1: Обязательно, пойдем.
3: Да. И будет вам... Еще одна история с эпилогом.
1: Будет.

0: Отец. Отец.
1: Павлик. Вернулся.
0: Как мама? У нас все в порядке?
1: Ничего, все, все хорошо. Институт не бросил?
0: Нет. Перешел на вечерний. А каникулы на севере провел. В стройотряде.
1: А Оля?
0: Со мной.
1: А Олю-то? Олю-то почему не привел?
2: Я здесь. Здравствуйте, Платон Никитич.
1: А, здравствуй, Олечка. Молодцы вы, ребята. Вот на севере-то и побывали. Вот сейчас Петр у нас гостит.
0: Да, и Лида тоже.
1: Ну, пойдемте. Пойдемте в дом. Вот радость-то будет. Вот радость-то будет.
3: Платон Никитич уводит Павлика и Олю в дом. Во двор входит Виля. На крыльце появляется Таня.
4: Вы так на меня смотрите, как будто узнаете.
5: Узнаю.
4: Меня?
5: Вы дочь Платона Никитича Ангела.
4: Да.
5: Передайте ему, что Виля приехал. Портрет писать.
4: Портрет отца?
5: Да. Скажите, что он засветился.
4: Засветился? Не понимаю.
5: Платон Никитич поймет. Я зайду минут через 19.
4: Можно и сейчас.
5: А сейчас я тороплюсь. Мне обещали место в гостинице.
3: Во двор входит Лида с дорожной сумкой. Одновременно из дома появляются Платон Никитич, Ульяна Ахтисьевна, Петр, Оля, Павлик, Федор.
6: Ну, Павлик, входи. Входи, Павлик. Вот видите, ребята. Ах ты, Павлик. Я ж тебя
7: спрашиваю.
8: Петр, ну я так и знала, что ты здесь. Я ведь получила твою записку. Ты в ней написал, что я могу уйти, а ты все поймешь и простишь. Потому что у нас теперь, оказывается, не будет ни машины, ни дачи. Это все очень странно, глупо как-то. Неужели ты думаешь, что все те годы, что мы вместе, это потому что у нас была дача и машина? Эх. Я ведь тебя люблю.
6: Ну, Петр, Лида, какой же следующий кадр?
8: А я так думаю, что сейчас обязательно нужно ставить стулья, и пора обедать.
6: Берите, дети, стулья, пора обедать.
9: А борщ так вкусно пахнет.
10: Сегодня праздник, что надо?
11: Господин президент,
12: да.
11: Можно приступить к экспроприации?
12: Можно.
11: 95%. Итого 170 за месяц. Тридцатку оставила на курсы, в сборочный перешла.
12: А что же ты молчала?
11: Я сюрприз решила сделать.
9: Итого 280.
11: Растет человек.
12: А ему много и надо.
6: Конечно.
13: Вот, отец, возьмите и мои отпускные.
8: Берите, берите, Платон Никитич. Традиции ангелов нарушать нельзя.
9: А от нас с Олей для вас подарки. Вот, отцу тулуп, носи на здоровье.
10: А маме платок.
1: Спасибо.
6: Ой, спасибо, Олечка. Спасибо.
1: Но знаете что, ребята, вы ведь этими подарками
14: не отделайтесь. Вы ведь там, на севере, заработали около 1500, да?
15: Да.
14: А их ведь тоже в общую копилку нужно, а? Вы ведь оба молодые, будете жить у нас. Вы оба учитесь, вам и то, и другое ведь приготовить надо. Мать, правильно, а?
6: Правильно, правильно отец говорит.
11: Это совет или директива?
14: Это... постановление.
11: Постановление обсуждать не будем.
2: Не будем. Мы согласны, как отец сказал.
14: Ну что ж, накрывайте на стол. Пора. Пора обедать.
11: Тихо! Тихо! Тихо! Неужели Ванюк вернулся?
1: Ему ж год дали.
6: Опомнился и помиловали.
11: Пришел опять за свою музыку.
6: Ну пусть играет, потерпим.
16: Ой, здравствуйте, дорогие. Ой, услышал ваши голоса, потянуло меня к вам. Дорогие, я ведь вам как на сеанс психотерапии хожу. Вы думаете, это Ванька вернулся? Да нет, это я его музыку любимую завел. Здравствуй, Павлик.
6: Ой, здравствуй. Ой, садись. Садитесь. Хорошо, что пришел. Садись с нами обедать.
16: Ой,
17: здравствуйте.
16: Я, кажется, не вовремя.
11: Вовремя, как раз к обеду.
16: Знакомьтесь, это Виля, друг отца.
18: Да, и очень талантливый художник.
11: Он будет писать портрет отца.
16: Да, я зашел договориться с Платоном Никитичем о встрече.
6: А вот. Платон в доме.
16: Я провожу.
6: Да, можно, только недолго, а то борщ сейчас стынет.
11: Все готово. Давайте споем нашу детскую, и отец сразу же выйдет.
18: А слова такие.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве доктора Шлягера, композитора Вячеслава Добрынина –

Программу открыла композиция Вячеслава Добрынина на слова Симона Асиашвили «Не сыпь мне соль на рану». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Как я уже говорил, во второй половине 70-х Вячеслав Добрынин стал популярным и очень востребованным композитором. Его песни входили в репертуар популярнейших советских исполнителей. Эти песни издавались на миньонах фирмы «Мелодия» и входили в разные сборники, например, «Для вас, женщины» или «С Новым годом». Одной из самых популярных песен Вячеслава Добрынина второй половины 70-х, наряду с песней «Прощай», прозвучавшей в нашей прошлой программе, стала песня «Все, что в жизни есть у меня» на слова Леонида Дербенева. Ритмическая основа песни, по словам Добрынина, пришла ему в голову, когда он чеканил шаг от станции метро до дома. На этот маршевый ритм Дербенев придумал первые слова припева. Увидев текст Дербенева, Добрынин сказал, цитата, «Ты гений», конец цитаты. Дербенев ответил, цитата, «Спасибо за правду», конец цитаты. Вот такая история. Песню «Все, что в жизни есть у меня» вы прекрасно знаете в исполнении ансамбля «Самоцветы». Ее можно и сейчас услышать на волнах ретро-радиостанций. А я предлагаю вам эту композицию в записи, которую вы вряд ли слышали.

Кавер на песню Вячеслава Добрынина «Все, что в жизни есть у меня» с английским названием «Love» – «Любовь» и текстом Стелмена прозвучал в исполнении британской группы «Peters and Lee». Запись взята мною с пластиночки «Песни Вячеслава Добрынина поют зарубежные исполнители», выпущенной небольшим тиражом фирмой «Мелодия» в 1980 году. Добрынин задумал выпустить на «Мелодии» авторский диск-гигант, который стал бы признанием его творческой деятельности. Такие авторские пластинки могли записывать только члены Союза композиторов СССР, а Добрынин не состоял в этой почтенной организации. Но Вячеславу Добрынину крупно повезло. К концу 70-х в нашей стране появилось множество дискотек, на которых отплясывали в основном под зарубежную музыку. Советской танцевальной музыки на пластинках катастрофически не хватало. Было принято решение выпускать диски-гиганты с танцевальными произведениями советских авторов. В список этих авторов попал Вячеслав Добрынин.

Программу продолжила композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева «День за днем» в записи ансамбля «Лейся песня». «День за днем» – так называется первый авторский диск-гигант Вячеслава Добрынина, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1981 году. На пластинке 9 песен в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Красные маки», «Лейся песня», «Самоцветы», «Здравствуй, песня» и «Поющие сердца». 5 песен написаны Добрыниным на слова Леонида Дербенева. Остальные – на слова Михаила Плицковского, Игоря Кахановского и Михаила Шаброва. Все записи были сделаны в 1980 году. Первый тираж был отпечатан на заводе грампластинок в подмосковной Апрелевке в июне 1981 года. 30 июня Вячеслав Добрынин поехал в Апрелевку, чтобы забрать причитающиеся ему авторские экземпляры, а потом раздать друзьям. Анна Ивановна с нетерпением ждала возвращения сына, чтобы порадоваться вместе с ним и похвастаться перед соседями. Но по дороге домой Добрынин заехал на квартиру Леонида Дербенева, чтобы отметить выход пластинки. Ожидание для Анны Ивановны оказалось невыносимо тяжелым, и она скоропостижно скончалась. Ей было 65 лет. Выход такой вокально-инструментальной пластинки стал настоящим событием для меломанов. Я помню, как у нас в Калининграде выстраивались длинные очереди в музыкальные отделы, чтобы купить эту пластинку за 2 рубля 70 копеек. Послушаем еще одну композицию Вячеслава Добрынина с пластинки «День за днем». Песня называется «Обманщица». Она написана на слова Михаила Плицковского, исполняет ансамбль «Поющие сердца».

После смерти матери Добрынин впал в депрессию, уединился, запустил себя. Из этой ямы ему помогли выбраться друзья и работа. В 1985 году Вячеслав Добрынин женился во второй раз. Добрынин впервые увидел свою будущую жену в ложе стадиона на одном из матчей московского «Динамо», а затем на банкете, устроенном футболистами московского «Динамо». Ирина, снова Ирина, тогда была женой футболиста московского «Динамо» Владимира Фомичева. Она была на 13 лет моложе Вячеслава Добрынина. Несмотря на это, она развелась с Владимиром и стала для Вячеслава Добрынина второй мамой. Они прожили вместе около 40 лет. Вячеслав Добрынин посвятил ей эту песню.

0: не разлюблю.
1: Только что прозвучала песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Никто тебя не любит так, как я». А как композитор Вячеслав Добрынин стал певцом Вячеславом Добрыниным? Здесь, как в случае со знакомством с Леонидом Дербеневым и с выходом первой авторской долгоиграющей пластинки, произошло удачное стечение обстоятельств. Шел 1986 год. Для очередного выпуска телевизионной программы «Шире круг» Вячеслав Добрынин и поэт Симон Асиашвили написали песню «Спасатель». Ее должен был исполнять Михаил Боярский. Однако он не успел прилететь на съемку. Съемки проходили на лодочной станции. Время было оплачено. Добрынину ничего не оставалось, как спеть самому. Рюмка для храбрости, гитара в руках, чтобы не было видно дрожи, и запись получилась с первого дубля. Вот это незатейливая песенка. –

Через несколько дней после выхода в эфир программы «Шире круг» Добрынину позвонили с телевидения и попросили забрать почту. Особых вокальных данных у Вячеслава Добрынина не было, но приятная хрипотца и грассирование в голосе заворожили телезрителей. Добрынин продолжал писать для других, но и сам стал активно записываться. Шлягеры посыпались, как из рога изобилия. В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила второй авторский сборник под названием «Взлетная полоса». В следующем году вышла пластинка под названием «Настроение». В 1986 году песня Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина «Балагое» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» стала лауреатом фестиваля «Песня года». Ее мы сейчас и послушаем.

Вячеслав Добрынин – 15-кратный лауреат фестивалей «Песня года». «Ягода малина» – 1987 год. «Синий туман» – 1988 год. «Незабудка» и «Не сыпь мне соль на рану» – 1989. В 1990 году Вячеслав Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой записал все свои основные хиты. В 1986 году Добрынин стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а через 10 лет – народным артистом Российской Федерации. Вячеслав Добрынин – лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей. Добрыниным написано более 1000 песен. Далеко не все из них стали шлягерами. Я говорил об этом в первой программе, посвященной творчеству Вячеслава Добрынина. По мнению одного из критиков, цитата, «Добрынин – гений маскульта, автор популярнейших массовых песен, от которых тошнит любого музыкально образованного человека. Но это и есть профессионализм. Кстати, сочинять не то, что нравится тебе, а то, что публике». Конец цитаты. А вот другое высказывание. Цитата. «Песни, которые он писал, шлягеры, помогали жить людям. Когда песня становится массовой, всех ней, то это большая заслуга композитора». И хотя Добрынин не создавал глобальных произведений, опер, все равно его музыка нужна слушателям. Конец цитаты. С 2018 года у Вячеслава Добрынина начались серьезные проблемы со здоровьем. И 1 октября 2024 года его не стало. Завершит программу песня «Ягода малина», написанная Вячеславом Добрыниным на слова Михаила Плецковского. Поют Вячеслав Добрынин и его внучка Софья Добрынина-Макгафи.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Where you from?
3: Ты откуда?
2: I'm Russian.
3: Russian? Русский.
2: Ага.
3: From Moscow? Из Москвы.
2: Moscow. Russia's very big.
3: Россия очень большая.
2: Very big.
3: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
4: Черт побери, черт побери.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
5: You speak English?
3: Говорите по-английски.
6: А, не понимаю я.
7: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Как это до сих пор я не обратилась к творчеству Рэя Чарльза? Сама не знаю. Сегодня исправляюсь. Рэй Чарльз является обладателем одного из самых узнаваемых голосов в мировой музыке. Его полное имя – Рэй Чарльз Робинсон. Родился в 30-м году, а не стало его в 2004-м. Когда Рэю было 5 лет, его брат Джордж, который был на год младше, начал тонуть в лохане, стоявшей на улице. Рэй, который был свидетелем этого случая, пытался ему помочь, но не смог ничего сделать, так как брат был для него слишком тяжел. Джордж утонул, а Рэй, предположительно от перенесенного потрясения, постепенно начал слепнуть и в возрасте 7 лет ослеп полностью. Рэй Чарльз является автором более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-н-блюз. Он умел играть на пианино, органе, саксофоне, тромбоне и кларнете. Был награжден 17 премиями Грэмми. Его записи были включены в библиотеку Конгресса США. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 своего списка бессмертных 100 величайших артистов всех времен и под номером 2 в списке 100 лучших вокалистов всех времен. Кто когда-либо смешивал вместе столько стилей, да так, чтобы это заработало? Рэй Чарльз был дважды женат и является отцом 12 детей от 9 женщин, но не это главное в личной жизни музыканта, а тот факт, что ему удалось победить многолетнее пристрастие к наркотикам. Сейчас мы слушаем инструментальную версию песни «Hit the Road, Jack» – «Проваливай, Джек». Это песня Перси Мейфилда, написанная в 60-м году и ставшая наиболее известной именно в исполнении Рэя Чарльза с группой «Stray Cats» – «Бродячие кошки». Женский вокал принадлежит Марджи Хендрикс, гражданской жене музыканта. Вот и узнаем, как и, собственно, за что прогоняют Джека.

В эфире радио «Рансе», с вами Анка-переводчица. А теперь послушаем эту прогонялку в исполнении другой группы с игривым названием «Тик-так-тоу», «Крестики-нолики». Ну, по правде говоря, переводить тут совсем нечего, но все-таки переведу. Что говоришь? Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Женщина, женщина, не будь ко мне так жестока. Ты самая жестокая старушка на свете. Но если ты так сказала, то я соберу свои вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Никогда. А теперь, детка, послушай, не поступай так со мной, потому что однажды я вновь встану на ноги. И так понятно, что это случится, но мне плевать. У тебя нет денег, и к тому же ты не так уж и хорош. Но если ты так говоришь, я соберу вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Ну и так далее. Вот такая прогонялка получилась. Как у Винни-Пуха.

0: В эфире радио Ранси. С вами Анка Переводчица. Эх, бедный, бедный Джек. Я ему искренне сочувствую. Может, он и не был вовсе плох. Куда он ушел? Вернулся ли? Мы этого так и не узнали. А жаль. А нам пора прощаться. Заходите в гости. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Самая известная песня по всей России, матушки. «Калинка-малинка». Споем?

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на радио «Ранзис». На радио «Ранзис».
2: Всем, друзья мои, доброго вечера. Всем тем, кто и сейчас находится на портале «Мир Креатива», а также и на радио «Мир Креатива», ну и тем, кто слушает нас в YouTube. Ну, что хочу сказать. Нам удалось действительно очень приятное дело. Это, значит, попросить Светлану Цветкову и Михаила Олейникова провести нам живую программу. Живая программа с участием этих замечательных профессионалов. Встречайте.
3: Всем привет. Ну, тут надо добавить, что кроме Михаила Олейникова, который помогает нам транслировать все это на наш канал Tech for Blind в YouTube, и Светлана Боткина, вот, тут еще и радио Александра Слепцова захотела транслировать. То есть мы потихонечку начинаем объединяться. Мы вот делаем как бы одно и то же дело, но в разных каких-то своих там плоскостях, каких-то своих там чатах. А тут мы вдруг вот решили так, чтобы друг о друге побольше узнать. Сегодня я не одна. Сегодня, как всегда, со мной Александр Пивень. Ты есть?
4: Почти.
3: Вот, он почти есть. Так что и сегодня будет вторая часть, можно сказать, такого мероприятия. Первая часть прошла у нас на портале, голосовом портале КСРК. И ее можно послушать на канале Тифлобенд. И, в общем, поскольку она показалась нам достаточно удачной, мы решили попробовать сделать вторую серию. Ну, с другими, конечно, песнями. И таким образом мы хотим еще, чтобы, в общем, те, кто может писать, те, кто может с нами общаться, с нами общались, задавали бы нам вопросы, и мы будем задавать вам вопросы, высказывали какие-то свои ощущения. Ну, в общем, чем плотнее будет и интенсивнее наше общение, тем больше энергетики останется на записи. Так всегда бывает. И работать будет легче и нам, и вам будет как-то вот так слушать, я думаю, тоже потом интереснее. Ну, давайте начнем. Значит, кому интересно, какая здесь аппаратура, это вопрос можно задать потом или послушать первую серию, где я об этом говорила. Не буду повторяться пока. А начнем мы все-таки